0: נפשו אם צדיק גמור הוא או לא. וגם שם יש להבין.
1: Там же нам следует понять, зачем ему это знать. Действительно, этим он постарается идти, подниматься на более высокие ступени и не будет думать, что это для него слишком высоко. Вот почему Мамре посоветовал ему не смотреть на свое низменное положение, которое он чувствует, на то, что он прах и пепел. А Творец хочет, чтобы он постепенно поднимался через заповедь обрезания. «Иди и делай это, и ни на что не смотри». В этом смысл стиха «Творец высок и низкий увидит». Как написано, «Творец возвышает низких».
2: Теперь мы можем понять, о чем мы спрашивали. Почему Авраам советовался со своими друзьями повиноваться Творцу? Смысл в том, что если ему следует подождать и подготовиться к подъему на более высокую ступень, которую он будет вознагражден после исполнения заповеди обрезания, или же он должен сделать это сразу и не смотреть на свою низменность, что он чувствует себя прахом и пеплом. Именно об этом он спрашивал своих друзей, а не о том, соблюдать ли заповедь Творца. Так мы поймем и то, почему, будучи брошен в печь, он не стал искать совета у друзей, а согласился быть брошенным в печь, чтобы осветить имя небес. Это свойство веры, при котором мы должны проявить безоговорочную преданность. То есть сказать, «Я очень низок, поэтому он не хочет удостоить меня своим свойством самопожертвования». А в отношении идолопоклонства действует закон. «Пусть будет убит, но не приступит». По этой причине, когда Аран хотел осветить Творца, пожертвовав собой, только при условии, что он останется жить, как Авраам, это неявно. «Пусть будет убит, но не приступит», поскольку его точка зрения заключалась в том, чтобы он согласился быть брошенным в печь, при условии, что его не убьют. Отсюда следует, что он вообще не соблюдал заповедь идолопоклонства. Поэтому будет убить, но не приступит. Вот почему Аран был сожжен в печи. Тогда как Авраам следовал правилу, пусть будет убит, но не приступит. Поэтому, благодаря полноте заповеди, он был спасен из печи. В этом смысл того, что народы говорили с ним, требуя от него идолопоклонства.
1: Но заповедью обрезания, когда Творец велел ему обрезать себя, Творец непременно требовал от Авраама подъема на ступень, потому что от Авраама, после того, как он осветил Творца перед Немродом, что Творец хотел от него? Конечно, чтобы поднялся на более высокую ступень. Именно поэтому он подумал, что, возможно, он еще не достоин подняться на столь высокий уровень. Поэтому пошел спрашивать друзей, что делать, так как чувствовал, что он еще не достоин такого большого состояния, которое он получит благодаря исполнению заповеди обрезания. Поэтому здесь совсем другое дело. Согласно вышесказанному, мы видим, что в работе есть два состояния. Первое — состояние веры. Второе — свойство Торы. В состоянии веры нельзя сказать, что он низменный и поэтому не может соблюдать

0: заповедь освящения Творца, которая принята в народе Израиля. Даже среди простых людей, что мы слышим, что они отдавали свою душу за освящение Творца. Поэтому, когда человек начинает входить в работу Творца на пути истины, он должен принять на себя бремя веры выше знания. Даже если все народы мира в его теле смеются над ним, он должен освящать Творца перед другими народами, находящимися в нем, и говорить им, что он верит в Творца и желает служить ему всем сердцем и всей душой. И даже если они не согласны с ним, он может им сказать, что принимает на себя обязательство любить Творца. И даже если нет у него никакого ощущения в том, что он произносит устами, все же человек не должен удивляться тому, что органы его тела не согласны с его мнением. А он делает то, что в его силах. Словами и поступками он может действовать, принуждая себя. И даже если он не испытывает в этом никакого ощущения, все-таки он действует, исходя из пробуждения снизу.
1: И об этом было сказано: «Я благословлю тебя во всем, что ты будешь делать». То есть Творец потом пошлет ему благословение на то, что он делает. И хотя после преодоления он не видит, что получил какое-либо благословение, то есть не чувствует приближения к Творцу больше, чем было до преодоления. Поэтому тело спрашивает человека: «Ты говорил мне, что если ты преодолеваешь свой разум, Творец даст тебе благословение». А значит, тем самым ты почувствуешь важность духовного. Но ты видишь, что ты находишься в том же состоянии, что и до работы, когда ты старался сделать что-то по принуждению. На это приходит ответ. Если бы я почувствовал благословение мгновенно, то я бы сделал это, чтобы получить награду. Это похоже на слова Арана. Если я увижу, что Авраам спасся из печи, я буду с ним. Так и здесь, когда он говорит: «Я готов преклониться и делать добрые дела против воли тела, но при условии, что после этого у меня появится хорошее чувство, что стоит служить Творцу, чтобы получить награду, то есть хорошее чувство». Следовательно, если человек хочет получить вознаграждение сразу после работы по принуждению, то он как бы начал с принуждения, чтобы потом ему не пришлось работать по принуждению. Отсюда следует, что, принимая веру, он ставит условия. Но вера, принятие высшей Малхут, должна быть безоговорочным обретением. По этой причине, когда дело касается веры, нельзя сказать, что человек чувствует, что он слишком низменный и что не сможет принять на себя бремя высшей Малхут. Также человек не должен говорить: «Сейчас у меня не будет на это настроение. Так я подожду, когда у меня будет лучшее настроение, и тогда постараюсь взять на себя бремя высшей Малхут». Напротив, эта обязанность лежит на каждом человеке. Взять на себя бремя высшей Малхут в любом месте и во всякое время.
0: И наоборот, когда речь идет о Торе, это время, когда человек должен почувствовать свою низменность, поскольку наши мудрецы сказали, нельзя преподавать Тору идолопоклонникам, а можно только Исраэлю. Поэтому ему следует сначала посмотреть, действительно ли он Исраэль. Это значит, что ему следует посмотреть, достоин ли он изучения Торы. А если он увидит, что еще не достоин, то должен постараться стать достойным. И тогда он сможет учить Тору. А каков совет, чтобы человек почувствовал себя достойным? Совет таков, как сказали наши мудрецы. Творец сказал, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Другими словами, человек сначала должен выучить Тору, чтобы Тора привела его к тому, чтобы его стали считать Израилем. А когда он обретет свойство Израиль, он поднимется на ступень к изучению Торы, которая тогда будет называться Торой Творца, как имена Творца. Но прежде, чем он удостоится стать Исраэль, он должен попытаться заниматься Торой и заповедями, чтобы это превратило его в Исраэль. Тогда наступит время прийти к совершенству, означающему цель творения, которая состоит в том, чтобы насладить его творение.
2: Улам.
0: Однако, когда он занимается Торой и заповедями, поскольку человек должен идти в двух линиях, правой и левой, что означает время совершенства и время хисарона. Поскольку, с одной стороны, мы должны благодарить Творца, и, несомненно, тот, кто чувствует, что он получил много добра от Творца, способен больше благодарить. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, это время находиться в совершенстве. То есть, как будто Творец приблизил его для служения ему. Но человек не должен обманывать себя, говоря, что он уже чувствует, как служит царю, в то время как у него еще нет такого ощущения. Если так, то как он может по-настоящему благодарить Творца за то, что он приблизил его, если он этого не чувствует?
1: Человек должен сказать, что несмотря на то, что он находится в самом низком состоянии, поскольку все еще погружен в собственный эгоизм и пока не в состоянии ничего совершить выше знания, несмотря на это, Творец дал ему мысли и желания заниматься Торой и заповедями, а также дал ему немного сил, чтобы преодолеть свойства разведчиков, твердящих ему свои доводы. А он, несмотря на это, немного удерживает связь с духовным. В это время человек должен обратить внимание и верить, что Творец заботится о нем и ведет его по пути, ведущему во дворец царя. Отсюда следует, что он должен быть счастлив, что Творец наблюдает за ним и дает ему в том числе и падение. То есть человек должен верить, насколько он может понять, что Творец дает ему подъемы, так как, конечно, человек не может сказать, что он сам получает подъемы, но что Творец хочет приблизить его, именно поэтому он дает ему подъемы. Также человек должен верить, что Творец дает ему и падение, потому что он хочет приблизить его. Поэтому все, что он может сделать, он должен делать так, как если бы он находился в состоянии подъема. Поэтому, когда он немного преодолевает себя в падении, это называется пробуждением снизу. Каждый поступок, который он совершает, он считает, что это воля Творца. Тем самым он вознаграждается большим приближением. То есть человек сам начинает чувствовать, что Творец приблизил его.
0: Как сказал Бааль Сулам, когда человек находится в радости, тогда он чувствует, что удостоился того, что у него есть некоторая связь с духовным. Такого человека называют благословенным. И благословенный прилепляется к благословенному. То есть человек начинает чувствовать, что Творец благословляет его сейчас, и он вообще не чувствует хисарона. Однако это особенно важно, когда он занимается Торой и заповедью. Тем не менее, человеку нужно посвятить немного своего времени работе над левой линией, поскольку это дает ему возможность молиться о своих недостатках. Это нужно, чтобы во время совершенства, когда человек благодарен Творцу за то, что он приблизил его немного, это время получения наполнения своих недостатков, которые он ощущал, когда занимался в свойстве левой линии. Отсюда следует, что ответ на молитву не будет тогда, когда он молится, так как тогда он находится в состоянии проклятого, то есть обладающего недостатком, а совершенный не соединяется с обладающим недостатком. Напротив, когда человек чувствует себя совершенным, но не потому, что знает, что совершенен, а потому, что он чувствует себя низким, и если у него есть какая-то связь с духовным, он считает это большой удачей, и от этого у него есть ощущение совершенства. Хотя и на это он говорит, что недостоин. Это время, когда он может получить наполнение на то, что он чувствовал, работая в левой линии.
1: Теперь мы можем понять, о чем спрашивали. Почему, с одной стороны, сказано «будь чрезвычайно скромен». С другой стороны, написано «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это две противоположности в одном объекте. И ответ в том, что это две противоположности в одном носителе, но в два разных момента времени. Другими словами, когда человек занимается высшей малхут, он должен принять на себя свойства веры выше знания. То есть, когда тело не согласно с этим и приводит ему множество доводов, согласно которым сейчас не время этим заниматься, и предъявляет ему свидетельства других людей, которые не обращают внимания на эту работу в вере в Творца выше знания, на это он должен сказать: «И возгордилось сердце его на путях Творца». И он ни на кого не смотрит, а полон решительности и уверен, что таков истинный путь. И ему не на кого смотреть и нечего слушать, что его тело говорит ему: «Иди, посмотри на других людей, что они имеют, и как много они понимают в работе Творца». И об этом сказано: «И возгордилось сердце его», гордясь тем, что он понимает больше всех. Но когда он занимается Торой и заповедями и видит, что понятия не имеет, чему он учится и о чем молится, в это время ему нельзя гордиться и говорить, что если он не понимает, зачем ему смотреть в книге тщетно, если он не разбирается в вопросах Торы и заповеди, в это время ему следует быть в смирении. Как сказали наши мудрецы, будь чрезвычайно скромен. Другими словами, человек должен быть в смирении и говорить, что та связь, которая есть у него, радует его, поскольку он видит, как много людей не имеют никакой связи с духовным. Поэтому здесь он должен чувствовать, что он не заслужил ничего и быть в радости.
0: Перейдем к уроку от 2 января 2002 года. Мы читали часть статьи из Шлаве Асулам. 139-я страница, когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе. То, что он нам объясняет, сколько у нас внутри души желаний, свойств, побуждений, законов, и как мы можем обрести их всех под свое управление, чтобы человек начал управлять душой, которая является тем кли, в котором он чувствует духовный мир или Творца. Так управлять всеми силами души можно только в состоянии, когда человек сам прилагает усилия во время падения. Когда он прилагает усилия во время падения, это называется ман, и это значит, что он что-то обретает, что он собирается чем-то управлять. То есть специально человеку дают падение, состояние, в которых он чувствует, что он далек от духовности, от святости, что это его не интересует, вдруг он начинает видеть, что он может обойтись и без духовного, но не привлекает его, в нем нет ничего особенного. И что идет тогда в таких случаях, в таких состояниях, в которых он идет выше своего ощущения. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он понимает, что это ощущение дали ему намеренно. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он все же идет и зубами, как говорится, обретает духовное. Этим он продвигается именно из таких состояний. И насколько он может продвинуться во время падения, в этом, по сути, его продвижение. Потому что все остальные состояния, которые ему дают, которые приходят как пробуждение свыше со стороны Творца, и поэтому в них, в тех состояниях, нет ничего, что относилось бы к тому, чтобы было за счет человека, и в нем ничего не остается. Здесь есть место, говорит Раф. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Здесь написано, что Авраам как бы получил некое указание от Творца выполнить заповедь для работы. И он не был уверен в себе и пошел спросить у других. Тут дается объяснение, почему все же он пошел спрашивать, потому что чувствовал себя принижен в этот момент. Но если Творец, по сути, дает, зачем ему идти спрашивать? Если он почувствовал, что Творец ему сказал «сделай», почему не полагаться на Творца? То есть, если он даже чувствует это, все это еще не...
0: Мы говорим, по сути, как человек выясняет свои силы. Когда начинают приближать его к духовному, мы тысячи лет живем из кругооборота в кругооборот в животном виде. Как и весь мир. Мы прожили уже много кругооборотов. Были всякими, принимали всякие формы, находились в разных местах. Проживали животные жизни. На протяжении этих кругооборотов мы развивались в желаниях, в требованиях. Все человечество так развивается. Мы видим, что такое развитие. Душа развивается и требует все больше и больше и больше. Почему душа? Потому что животная часть нас не развивается. Наше тело — это то же самое тело. Если бы не было души, духовной части в человеке, то он был бы как животное. Животные разве развиваются? Они что-то вдруг требуют телевизор, потом автомобиль, потом ракеты, потом музыку. Нет, ничего, животное — это животное. Каким оно родилось, таким оно все время и остается. У него единственный закон — сохранять существование. Так что? То, что развивается в нас, — это духовная часть. Эта духовная часть развивается в двух плоскостях, или, скажем так, в два этапа, не в плоскостях, в два этапа. На первом этапе, на котором мы развиваемся, это называется материальный, животный этап, как бы животно-духовный. То есть мы гонимся за сексом, почетом, деньгами, знаниями. И так душа развивается, но все еще развивается в погоне за наслаждениями, которые находятся в этом мире. После того, как она развивается в этих кругооборотах, ей приносят, то есть в ней раскрывается потребность также и в развитии к духовным наслаждениям, ради духовных наслаждений. И тогда человек начинает чувствовать то, что называется точкой в сердце. Он желает нечто, что находится вне этого мира, то есть вне наслаждений, которые может уловить своими органами чувств. Духовное наслаждение, то есть наслаждение, которое он сейчас обнаруживает, что ему этого не хватает, что ему чего-то в жизни не хватает, называется свет. А то, где он может его воспринять, насладиться им, называется душа или кли, духовная кли. Когда человек начинает развивать это кли, поневоле, то есть в него вкладывают этот кислород, эту потребность. Эта потребность раскрывается после всех предыдущих животных этапов развития. Тогда он становится как Авраам. Об этом нам рассказывают. Он чувствует стремление к духовному. Это называется, что как будто Творец говорит ему: «Развивайся, приди к некому состоянию, новому, дополнительному, лучшему, особенному». И тогда человек начинает чувствовать внутри себя всевозможные силы, мысли, побуждения, которые «да», и «за», и «нет», и «против» всего этого состояния. И это то, что нам объясняют. Как в театре, где так играют. Скажем, каждый из актеров играет какое-то свойство внутри человека. Так мамре — это одно свойство внутри человека. Да? Там кто-то есть еще, там Сара, там неважно. Весь дом Авраама, как бы, со всем его скотом, со всем, что есть у него там, и поле, и так далее. Ну, как то, что есть у бедуинов, да, что у него там было. Так объясняют, что это как бы силы его души, которые за и против его развития. Теперь ты спрашиваешь, а почему так должно быть? Творец говорит: дорогой мой, иди доброй дорогой, проложенной. Так вперед. Зачем тебе как бы противиться этому и подвергать сомнению? Хотят, чтобы ты остался человеком, чтобы ты был человеком, чтобы ты развивался как человек, а не как животное. То есть можно также оставить человека как куклу и улучшать его, там, делать из него что-то, что хотят, без того, чтобы он это осознавал и вкладывал в это свою часть. Но этим ты как бы оставляешь творение на уровне животного. А насладить свои творения — в этом цель творения. Чтобы творение было на ступени Творца, потому что меньше, чем ступень Творца, не называется «насладить» в глазах Творца. Если есть что-то хорошее, так хорошее может быть только одно — максимум. Топ. То есть меньше, чем самое лучшее, Это не называется по-настоящему насладить. Поэтому Творец, Высшая Сила, которая планирует привести творение к хорошему состоянию, это значит привести творение к своей ступени, к самому лучшему, самому высокому уровню. Сделать из творения, из сотворенного Творца, сделать Творца, разница между ними в осознании состояния. И это требует от человека, чтобы он сам начал осознавать состояние, в котором находится. Из полного отсутствия осознания, как мы находимся по отношению к духовному, которое закрыто от нас, что называется. Что значит «закрыто»? Мы сейчас думаем, что духовное, видимо, есть, только мы его не чувствуем. Это как будто мы ощущаем себя без сознания. Но все же не ощущаем себя по-настоящему без сознания, потому что не ощущаем отсутствие этого. Без сознания — это когда я знаю, что значит быть в сознании, а теперь я чувствую, что значит быть без сознания. У нас этого еще нет. И все же мы как-то начинаем чувствовать, что, может быть, что-то есть. Но человек должен сам как бы раскрыть весь этот недостаток, то, чего не достает между ними Творцом. Если он раскрывает это сам, это называется, что он сам построил этот ли. Он понимает, что значит быть на ступени Творца, вместо того, чтобы быть на этой нашей животной ступени, что называется, по отношению к духовному, ниже существования. Есть Максом, а ниже Максома это называется, что нет. Просто нет. Поэтому человеку дали всевозможные силы за и против, в свободе выбора, в продвижении, только в этом направлении. То есть, если у тебя есть, если бы ты знал все свойства своей души и все законы природы вокруг тебя, то есть кто ты в точности и какова реальность вокруг тебя, все законы, все эти системы, и было бы тебе совершенно ясно, то ты увидел бы, что ты совершенно, полностью, абсолютно робот. То есть у тебя нет ничего, что ты мог бы определить сам, кроме одного — продвигаться, чтобы стать подобным Творцу. Кроме этого, все остальные вещи запланированы, предрешены заранее, нет в них никакого выбора, нет в них никакой случайности. Все просто тикает, как часы. Но продвигаться, чтобы стать подобным Творцу, здесь есть свобода выбора, но только в этом. То есть только ради этого, если чуть-чуть еще к чему-то или в связи с чем-то, то нет, только к этому. Поэтому так важно нам знать все свойства, которые в нас, путь, которым нужно идти, чтобы использовать эту единственную свободу выбора для продвижения. Потому что если человек не продвигается, его не продвигают. Потому что ты должен пройти весь этот путь. То есть у тебя есть тропа очень узкая, очень-очень узкая, длинная, но очень узкая. И ты должен все время... Но эта тропа находится в пустыне, скажем так, что ты не видишь эту тропу, понимаешь? Или как будто ты идешь по воде. Ты не видишь в точности, какой следующий шаг. Ты его не знаешь, не видишь. А из всех сил, которые у тебя есть, ты должен выбрать то, что называется полярной звездой, то, что называется ухватиться и за цель, и точно направить себя к цели на каждом шагу. И тогда ты делаешь правильный шаг. Если нет, тебе кажется, что ты делаешь какие-то шаги, но это не шаги. Это лишь кажется твоим животным глазам. И так ты можешь топтаться на месте или кружиться еще тысячу лет. То есть метод, как достичь цели, делать каждый шаг к цели, видеть, делаешь ли ты этот шаг или не делаешь. По сути, продвигаешься ты или тебе только кажется, что ты бежишь, а на самом деле ты бежишь на месте. Этот метод и есть метод Каббалы, наука Каббала. Для этого ты должен видеть путь. Делают это простым образом. Нужно открыть человеку глаза, чтобы он по-настоящему увидел перед собой, что перед ним пустыня. И в этой пустыне нет никакой тропы, кроме особой тропы для него. У каждого, кстати говоря, своя тропа. Чтобы не запутался. Чтобы видел конечную цель, видел себя и знал, как делать каждый шаг, проверить его и сделать. Понимаешь? А если не делает, то еще кругооборот, еще кругооборот, еще и так время проходит. Потому что мы находимся ниже плоскости духовной жизни, и поэтому можем так перевоплощаться еще миллион лет. Это не проблема, никому не мешает. С этой жизнью, от которой нет никакой пользы, нет и никакого расчета. Вот и все. Так то, что нам рассказывают во всех этих историях каббалисты в своих статьях, они рассказывают нам о силах нашей души, как мы посредством всевозможных противоположных, странных, разных свойств, которые в нас, именно с их помощью мы можем выбрать правильный путь. Реализовать свободу выбора.
1: Но как я узнаю, даже если я сейчас нахожусь здесь, изучаю каббалу, все еще тропы не вижу? Как я могу знать, правильно ли делаю шаг, а какой шаг неправильный, чтобы не крутиться по кругу?
0: Как тебе знать, делаешь ли ты сейчас правильные шаги или нет? Каббалисты объясняют нам, что ты начинаешь как бы входить в некое место, изучать каббалу, и ты ничего не знаешь. Ты также не знаешь, в каком месте ты находишься. Ты можешь быть еще в нескольких местах, не только здесь. Есть такие, кто сейчас сидят, или не обязательно сейчас, неважно, сидят в других местах и тоже учатся, и тоже хотят найти что-то для себя. Каждый. Есть различия в месте, есть различия в методе. Находимся ли мы в правильном месте или нет? На это нет ответа. Не дали тебе сейчас инструментов, чтобы выбрать. Дали тебе делать это потому, что ты чувствуешь подсознании. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя есть какое-то сомнение, иди в какое-то другое место и проверь себе, где тебе лучше, здесь или там. Может быть, что согласно твоему развитию, тебе все еще нужно быть в другом месте. Придешь в Нойбарук через 30 лет. Да, понимаешь? Так каждый проходит кругообороты, потому что есть общий закон в реальности, который называется законом подобия. Законом подобия по форме. Как в магнитном поле. Если ты помещаешь какой-то кусок железа, то он притягивается к полюсу. Вот так. То есть все стремится к центру своего равновесия. Так и душа. То, что ты чувствуешь какие-то побуждения, это душа притягивается к своему центру равновесия. Там, где она чувствует себя удобно, в покое. Так человек, который ищет, в конце концов, поэтому находит. Душа приводит в действие руки, ноги, и ты приходишь в какое-то место. И в конце концов, все в итоге так. Проходят кругообороты и приходят в правильное место согласно мере своего развития. Есть такие, у которых мера развития еще изучать йогу или там какое-нибудь составление букетов, не знаю что. У каждого свое, поэтому невозможно знать разум. А знание здесь — внутреннее ощущение. Потом открываются глаза, и тогда ты видишь. Да. Я понимаю из того, что вы говорите, что даже если Творец говорит с кем-то и говорит, что ему делать, у него все равно есть свобода выбора, делать это или нет.
1: Ну, что значит, что Творец говорит человеку делать, а у человека остается свобода выбора? Вообще, что значит, что Творец говорит человеку? Кто-нибудь слышал? Ну, есть такие психические больницы, которые слышали о том, что Творец разговаривает с ними.
2: Так
1: то, что Творец обращается к человеку, это означает, что человек чувствует внутри себя как некие побуждения, что ему хочется что-то сделать, что-то осуществить. И если такое побуждение в направлении духовного, тогда мы можем сказать, что это говорит себе Творец. Будто бы все остальное говорит не Творец, говорит кто-то другой, есть кто-то еще. Он планирует, он тебя подталкивает ко всему, и ко всему хорошему, и ко всему плохому. Если общая сила, которая называется Творец, подталкивает вообще всю реальность, не давая частям этой реальности свободного выбора или того, чтобы почувствовать это. Это означает, что отношение к реальности выстроено как к неживому, растительному или к животному, животной части мироздания. Отношение к человеку таково, что человек чувствует, чего он хочет, а кроме того, что он чувствует, что он хочет, подобно животному, он также может это анализировать, свое желание. Он может начинать свое желание изменять. Сделать из творения Адама, Адам от слова «эдаме» — высшему, подобный Творцу. Так Творец должен дать человеку все состояния, противоположные себе самому, Творцу. И чтобы человек выбрал из, именно из противоположного, смог бы предпочесть то, чтобы стать подобным Творцу. В этом свобода выбора. Это то, что человек может сделать свободно. Так если бы человек просто все исполнял свыше, все указания, он был бы как марионетка, это как дерево, как неживая природа, растительное, животное. Все исполняет указы природы. Нет в этом никакой уникальности. И вообще, даже не называется, что неживая растительная животная природа отделены от Творца. Они слиты с Творцом на все 100%. То, что определяет природа, ну, вообще, природа и Творец одно и то же в числовом значении гематрии, луким, все исполняют указание Творца, без вопросов, без выбора. Это не ступень, это нулевой уровень. Это начало. Человек означает, что человек из своего выбора уже осознанно, он понимает, что стоит действовать так, чтобы оправдать Творца. Именно из всех своих свойств, противоположных Творцу, человек выбирает, чтобы стать подобным ему. Так человек выстраивает из себя Адама, человека. То есть наше воспитание каббалистическое абсолютно отличается от воспитания, как это принято на улице. Религия воспитывает человека быть машиной. Встать, делать. Каббала наоборот. Она развивает в человеке чувства для критики, для анализа. Когда человек начинает не соглашаться с Творцом, он начинает проклинать Творца, он полностью хочет восстать против него. И лишь потом начинает познавать, откуда приходят к нему эти свойства. Он начинает сравнивать эти противоположные свойства свои и Творца и постепенно осознавать, что предпочтительнее. И тогда оправдывает положение, статус Творца. А потом хочется уподобиться ему. А потом уже противоположных состояний из себя делать нечто подобное Творцу. Это развитие человека. И поэтому мнение Торы противоположно мнению обывателей, поскольку то, что называется обыватели, они действуют и воспитаны совершенно противоположно человеку, следующими путям Торы. То есть человек, приходящий сюда, получает такое воспитание, что становится свободным от любых рамок, вообще от всех начальных условий, вообще от всего. Ты должен проверять, ты должен анализировать, критиковать, ты должен думать обо всех состояниях, которые могут быть. И...
0: А каковы источники, которые противятся продвижению? Чему ведь? Чему противится? Откуда это сопротивление?
1: Ты говоришь так, что у человека есть интуиция.
0: Интуиция.
1: Наверное, так и будет интуиция, да? Но некое, некое чувство какое?
0: Да,
1: поиск, поиск.
0: Внутренний проводник такой, внутреннее ощущение.
1: Ну да, я знаю. Но... Нет, я не думаю, что это настолько как бы сильно, на что можно было бы опереться. Но вот видишь, следуя за интуицией, со всем нашим разумом и со всеми умами, посмотри, к чему мы приходим, к всеобщему разрушению и ко всему такому. То есть мы не можем следовать за интуицией. И опираться на нашу науку мы тоже не можем. Потому что если мы хотим приобрести высший мир, если мы хотим достичь духовного развития, а что значит духовного? Быть в ощущении вечности, совершенства. Быть полными сил, знаний и возможностей, быть подобным Творцу означает жить и быть в вечности и совершенстве. Так вот, мы не можем достичь этого с помощью нашей интуиции, поскольку наша интуиция — это некая... Это даже не чувства и не выводы. Это то, что невозможно проверить. Ну, вот что-то такое, вот я так чувствую. И все это, в общем-то, основывается на чисто земном животном опыте, на животных побуждениях, на животном разуме, который не понимает большего, чем то, что видит перед собой, но на несколько метров, и все. Так, опираясь на это, мы не можем найти духовный путь, потому что духовное — это совершенно другое чувство, это другие законы, отличающиеся от тех законов, с которыми мы знакомы, ну и так далее. То, что мы называем шестое чувство или душа, и законы, которые там действуют, и реальность, которая там раскрывается, это совершенно не относится к нашей интуиции.
0: Я имел в виду шестое чувство.
1: А, шестое чувство — это не интуиция. Шестое чувство — это чувство, то, что есть в каждом абсолютно. И если человек чувствует побуждение развивать его, появляется в нем уже потребность в развитии этого шестого чувства. Вот тогда тут уже особый метод, как развивать. Ты не можешь...
0: Свобода выбора — это...
1: Да, но свобода выбора... Ты должен реализовать ее. Ты не можешь сказать человеку, сказать, ты свободен выбрать, выбирай. Ты должен научить его. Где есть свобода? Как я и объяснял, перед тобой тысяча путей, и ты не можешь различить их друг от друга, и вообще ты не видишь, что есть тысяча путей, и как они связаны друг с другом. А ты должен выбрать какой-то один единственный путь из всех этих, по которому ты, да, будешь продвигаться, а по остальным нет. Так что выбор... Он как бы в выборе путей, ну как бы, и как продвигаться именно по этому пути. То есть тут очень много знания и точный очень подход, метод, силы, которые ты должен как бы призывать на себя, чтобы продвигаться, поскольку ты еще не находишься с ними на связи. Как я могу идти, если мне на самом деле это кажется пустыней? То есть тут есть внутреннее противоречие. Я сейчас должен сделать правильный шаг в пустыне. В каком направлении? Из 360 градусов. Откуда я знаю? Если я вижу, значит, у меня уже нет выбора. И сделали так, чтобы я не видел. А если я не вижу, то как я выберу? Само состояние по себе, оно как бы нелогично для нашего разума. Но духовным разумом мы тут же видим, что противоречий нет. Но для нашего разума есть противоречия. Так вот, как же все-таки продвигаться? Вот тут нужно учиться, как вызвать, как использовать силы, которые все еще не ощущаются. И поэтому мы должны получить нечто, то есть этот метод получения чего-то изнаружи, а не того, что заложено в нас. Есть люди, которые говорят так, я буду продвигаться так, как я чувствую, то, к чему у меня душа ведет, и тогда будет все хорошо, это же по-настоящему я. Ты будешь продвигаться со своей душой, так и останешься животным. Тебе нужно приобрести то, чего в тебе нет. И поэтому, не получив этой мудрости свыше, откуда-то извне, из другого мира, то невозможно продвигаться. И поэтому без учебы, да и сама учеба, мы с помощью учебы, в общем, привлекаем на себя силы, которые подействуют и помогут нам осуществить выбор. Не более того, когда свыше приходит сила и совершает то, что называется некое обаяние святости. Когда это происходит, то как это во мне, как на меня действует, этого я не знаю. Что конкретно во мне происходит, я тоже не знаю. Я знаю только окончательный желательный результат, то, что я хочу от учебы. То, что во время учебы светит окружающий свет Ормакив, этот Ормакив действует на точку в сердце, в корне души, и тогда я начинаю чувствовать какое-то притяжение в правильном направлении к тому источнику, откуда приходит этот окружающий свет. И тогда эта тяга, это небольшое побуждение, это то, что определяет мой выбор. Вот так. И отсюда видно, что здесь есть нечто скрытое. Да, конечно, скрытое. Я как бы должен вызвать высшую силу. А как ее вызвать? Как ее приобрести? Каким измерительным прибором я ее могу померить? Тут сколько тут вольт? Сколько силы? Сколько килограмм? Вообще ничего такого я знать не могу. Говорят, что вот при таких-то и таких-то условиях, когда ты берешь книгу, если ты сидишь и читаешь, ты читаешь правильную книгу, а до этого ты сделал подготовку, что ты хочешь потребовать от книги, и в точности, к чему ты хочешь прийти, с помощью чего ты хочешь прийти. И вот это желание, которое ты уже сформировал своими усилиями, то тогда приходит нечто тебе, это правильная духовная сила. То есть тут много всего, что необходимо. Но в общем, то, что является результатом всей учебы и нахождения здесь и всех наших действий, чтобы пришла свыше сила и привлекла, притянула нас. Вот в этом выбор. Вопросы?
0: В состоянии падения, откуда я буду черпать силы, чтобы проявить пробуждение снизу?
1: Так, еще раз. Для того, чтобы дать человеку приложить какое-то усилие, сделать какое-то самостоятельное движение, оставляют его. Свыше как бы не приходит какая-то сила и тянет тебя к конкретной цели. А наоборот, как бы закрывают от тебя путь. Все это не сразу. Сначала чуть-чуть продвигает человека в правильном направлении. Он начинает немножко чувствовать, начинает немного различать всякие мелкие нюансы в самом начале. А потом вдруг прекращают это и дают ему какое-то ощущение, что он полностью отрезан, и нет настроения. То есть и в животном его ощущении, и в духовном его как бы не спускают. Для чего это делается? Дают ощущение пустыни. Когда ты не знаешь, что делать, куда идти в этом нынешнем состоянии. В нынешнем состоянии тоже нехорошо оставаться. Куда идти, ты не знаешь. У тебя нет ни внутреннего состояния, то, что называется настоящее, и ни окружающего макив, окружающего света, то, что называется будущего, что светит издали. У тебя нет ни того, ни другого. Все это приносит человеку ощущение отчаяния. Отсутствие наполнения нет ни в настоящем, ни в будущем. Невозможно жить ни сейчас, ни потом, ни тем, что будет. Для чего это делают? Просто для того, чтобы показать тебе, в каком состоянии ты на самом деле находишься, без опеки свыше. Можно ли в таком состоянии что-то сделать? Практически ничего. Но все-таки что-то такое небольшое проверить, определить, насколько хорошо идти с теми силами, которые ты получаешь свыше. Ну, по крайней мере, это хотеть этого. Ценить это. Ну, а потом сами эти состояния обучают человека. Обучают истине, в каком по-настоящему состоянии он находится, если бы о нем не позаботились. И поэтому состояние хорошее. Они и есть то, что строит человека. Потому что иначе, когда дают ему разные наполнения и притягивают его, тут ничего особенного, не мудрость. Так каждый может продвигаться. Ладно.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
3: Продвижение человека зависит от тех мест, где он как раз ощущает отсутствие вкуса и смысла в работе, и неизменность, ничтожность. Именно тут надо прилагать усилия, это как раз засчитывается.
1: Рав говорит, что все истории и каббалисты — все внутри человека, как внутренний театр. И этот театр, там есть актеры, то есть свойства внутри нас. Например, Авраам, Сара, все они выполняют, играют роли. Поэтому мы должны раскрыть внутри себя и Авраама, и Муше.
3: У тебя нет ничего, чтобы ты мог сам сделать, кроме как продвигаться и быть как Творец. Он также объясняет все силы, которые раскрываются, все силы души с помощью разных сил, как с помощью них мы можем выбирать правильные выборы и свободный выбор делать.
4: Да, было много на уроке о понятии «выбор» и как происходит продвижение человека. И, может быть, центральный принцип, что свет развивает душу, а человек разными действиями, производимыми в этом мире, должен всего лишь как можно скорее пробудить этот свет, чтобы продвигал его. И здесь тоже Творец проводит человека через разные этапы падения или подъема, но главное — это место продвижения, и человек должен привести себя к реализации того, во что его Творец уже поставил.
3: Да, это состояние для реализации обычно такие острые моменты, где там выбор. Там не демократия, выбор демократический, а выбор на самом деле очень тяжелый. Всегда чувствуется как бы против. Авраам, он был чемпионом во всех этих ситуациях. Он сын

0: узкая тропинка, как будто идешь в пустыне, не знаешь следующий шаг, и ты определяешь свой путь из противоположных свойств, и кабала развивает чувства из критики, что он с ней не согласен, он против, а затем хочет оправдать Творца. Он проходит благодаря этому все состояния, которые противоположны, чтобы стать подобным Творцу. И есть благословение вследствие тех состояний, которые чувствует человек как пустыню, когда он отчаялся, ему непонятно, что будет в будущем. И как... Когда он получает свыше заботу, чтобы у него появился хиссарон, чтобы он начал работать собственными силами и продвигаться к цели.
1: Насколько во время падения может продвигаться, это и есть продвижение человека. То, что развивается, развивается — это духовная часть. Требуется от человека, чтобы он сам начал познавать то состояние, в котором он находится, продвигаться к тому, чтобы быть как Творец. Тут наш свободный выбор. И все время надо видеть цель, конечный путь. И тогда делать. Использовать силы, которые пока еще не ощущаются. Ну, это, как скажем, то, что называется притягательность, привлекательность святости. Это то, что ведет нас к следующему состоянию.
0: Наше новое состояние — это уподобиться Творцу, это... длинный, тонкий, узкий путь, и человек должен проверять, не уходит ли он с него, не уклоняется ли.
1: Есть разница между интуицией и шестым чувством. Интуиция исходит из желания получать, а шестое чувство — это чувство отдачи.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню. Let us spread this light. Shamati, Shamati, we must all unite.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или Хохмата Каббала?
1: Тов. Анахну мамши.
0: Ну хорошо. Мы продолжаем изучать введение в науку Каббала. Сегодня урок будет построен по-другому. Этот курс, который Рав провел для новичков, он дал 10 уроков, он был очень насыщенный такой. То есть, да, когда наш поток проходил, там было 52 урока. Поэтому этот урок очень насыщенный. Рав объясняет много, но он дает это новичкам. Время задавать вопросы, общие вопросы. Где мы находимся, что мы изучаем? Все равно есть еще такое любопытство. Он меньше говорит о введении, только в конце уже говорит о важности мира Ацилуте. Не о мире Ацилуте, а его важности. Да, видимо, на следующем уроке он будет говорить уже о мире Ацилут, который исправляет разбиение мира Никудим. Поэтому сегодня мы сделаем как-то по-другому. Иран сейчас расскажет, что мы учили до сих пор. Вы готовьте вопросы, любые вопросы. И потом то, что нам останется, чтобы изучать науку мир Ацилут. И поэтому мы потом послушаем этот замечательный урок. Я видел этот урок, и он, до сих пор я считаю, что мы продолжаем задавать эти самые вопросы. Поэтому Иран расскажет, что было.
2: Да, друзья, также часть урока, которую мы посмотрим. Через несколько минут Рав будет говорить о том, что есть два этапа, и первый из них сверху вниз, а второй снизу вверх. Мы прежде всего сделаем переход всего, что мы видели от четырех стадий прямого света до разбиения келим, пройдем все эти этапы вместе, повторим то, что изучали до сих пор, а потом перейдем к вопросам-ответам и так начнем. Мы знаем, что замысел творения — доставить наслаждение своим творением, что Творец хотел создать желание получать, Он его создал и наполнил. И мы знаем, что есть четыре стадии прямого света. Первая стадия полностью наполняется высшим светом. Свет тоже как создает желание получать, так и наполняет его. И в желании получать создается ощущение дающего. После этого ощущения желание получать сейчас хочет уподобиться корню, хочет уподобиться дающему, и поэтому образуется и вторая стадия, в которой есть желание отдавать. Как корневая стадия создает первую, вторая стадия создает то же самое. Я хочу отдавать, но мне некому отдавать. И происходит то же самое, поскольку она хочет отдавать, она раскрывает, что обязана получить. Это то же самое, что делает кетер. Корневая стадия, она создает третью стадию. И у третьей стадии есть такая форма, когда она получает ради отдачи. Это форма, которую мы назвали совершенно идеальной формой желания, когда желание получает и отдает. И эта форма это та форма, в которой желание вроде бы находится в совершенстве, но это находится, называется зе-рампин, дословно маленькое лицо, когда получает немного хохмы из множества хасадим. Почему? Потому что свойство бины — это хасадим, и она породила его. Это свет отдачи, наслаждение отдачи. Тогда как первая стадия — это наслаждение светом хохма. А теперь в третьей стадии то, что происходит, в конце ее пробуждается желание получить все. Пробуждается сейчас понимание желания, что значит получать или отдавать, и пробуждается желание получить все, весь замысел творения и полностью наполнить желание Творца, насладить творением. Так то, что происходит здесь в четвертой стадии, что она хочет получить все. Как получить все наполнение, так получить это от корня, от дающего. Это ощущение дающего она тоже хочет получить. Так четвертая стадия наполняется полностью. Давайте это сделаем в цифрах. Четвертая стадия наполняется полностью и пробуждается желание в четвертой стадии тоже уподобиться корню. Мы это изучаем в учении десяти сферот, что четвертая стадия хочет украсить себя, и в ней возникает также стыд, когда она желает уподобиться по свойствам. И сейчас она хочет стать как дающий. Четвертая стадия, мы также видели, что она считается самой по себе творением, и это желание напрямую использовалось и пробуждалось, это желание и наполнялось. А сейчас, исходя из желания уподобиться корню, происходит первое сокращение цимцумалев, когда Малхут говорит, я не хочу пользоваться желанием получать ради получения напрямую, и сейчас расчет, когда получают только, насколько возможно, направить себя на ради отдачи. Здесь начинается другой процесс, когда желание наполняется через линию. Что значит через линию? Когда получает только количество, когда может направить это на ради отдачи. И здесь уже начинается построение того, что называется рош. Когда рош начинает рассчитывать, сколько от всего света, всего прямого света можно получить ради отдачи. Здесь происходит сокращение, и экран, который отталкивает весь свет обратно, начинается после этого расчет, сколько от всего прямого света. Можно получить ради отдачи. Здесь у нас есть прямой свет и отраженный свет. На английском я пишу, чтобы все мировое кли могло понять. И в той мере, в которой может направить себя на ради отдачи, это очень маленькая количество получает как внутренний свет ор пними. И здесь уже у нас есть строение парцуфа. Это на примере первого парцуфа мира Адам Ришон, который называется Гальгальта. Вот этот свет, вот это называется Орпними, внутренний свет, который сейчас может войти внутрь парцуфа. И мы видим, что у парцуфа есть три части. Верхняя часть — это рош, которая рассчитывает, сколько можно получить ради отдачи. Вторая часть — тох, который получает. И третья часть — сов, в которой не принимает свет. И мы знаем, что эта часть парцуфа называется П, эта часть называется табур, и завершение сиюм парцуфа. Внутренний свет — это сочетание света хохмы и хасадим. И с этого момента свет не получаем напрямую, но в той мере, в которой есть свет хасадим, может также войти свет хохма и облачиться в то, что и это называется орпними, внутренний свет. Орпними мы видели, что есть у него четыре части, верно? Мы видели, что когда свет входит, это называется таамим, А когда свет выходит, это называется никудот. Решимо от входа света называется тагин, а решимо. Которая остается вследствие выхода никудот, называется хотиют, словно буквы. Это можно изобразить вот так вот. Вот здесь таамим, дословно вкусы.
3: Никудот.
2: Никудот.
3: Вемипо, решимо, что нишар меатамим, за никра.
2: И решимо, которое остается от тамим, называется тагин, коронки дословно, а решимо, которое остается от никудот, точек выхода, называется хотиют буквами. И этот процесс повторяется 5 раз, и то, что образуется вследствие этого, это 5 парцуфов мира Адам Кадмон, которые называются Гальгальта Апсак Майбон. Каждый из этих парцуфов берет решимо из Малхут Бесконечности, из 4-й стадии и начинает получать ради отдачи. Каждый с определенным авиютом и закутом определенным, чистотой определенной. Мы видим, что Гальгальт работает с решимо далит-далит, парцуф ап работает с решимо далит-гимель, парцуф сак с гимель бет, парцуф ма с бет алиф, а парцуф бон с алиф шуриш.
3: Аб, саг, ма, убон.
2: Аб, саг, ма и бон. А вот здесь Гальгальта.
3: Адликан. Ишлану эт олам Адам Кадмоим, хамешет апарцуфим.
2: До этого момента есть у нас мир Адам Кадмон, 5 парцуфов. И мы видим, что свет Хохма не может опуститься под табур. Это тот парцуф, который мы видели до этого. И то, что у нас происходит здесь, мы изучали, что у Никудот Десак есть особое свойство. Это исходит от очищения парцуфа саг, когда цвета начинают выходить из парцуфа, и экран начинает очищаться. Это решимот бет-бет, что указывает на чистую бину, поскольку это чистая бина, это бина свет хасадим, свет может опуститься под табур, потому что сокращение на них не влияет. Бина может спокойно опуститься под табур. Именно это и происходит. Бина начинает опускаться под табур и начинает перемешиваться с 4-й стадии. Здесь есть у нас процесс перемешения решимот бет-бет с 4-й стадией. И вследствие этого перемешения у нас произошло 2-е сокращение. Здесь у нас образовался новый сиюм, окончание, которое называется парса, когда
3: עד איפה שולטת בינה, כוח הנתינה, ואיפה שולטת...
2: Она отделяет, до какого места властвует бина, из какого властвует малхут. И мы сказали, что нам нельзя получать ради получения, но раскрылось, что есть здесь часть, когда нельзя получать даже ради отдачи. Вся эта область...
3: אסור בו לקבל על מעט להשפיע גם.
2: нельзя в ней получать ради отдачи тоже. И мы также видели, что Сиюм сейчас поднялся в Парсу.
3: נקודות דסאג.
2: Мы видели, что Никудот Десак строит этот парцуф, Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет. Здесь две трети Тиферет над парсой.
3: Хеци-хеци.
2: Ну, сделаем пополам.
3: Нецах, кен. Нецах, од.
2: Еще Нецах, од, Исот, Малхут. Отсюда уже существует разница между келим отдачи, который находится выше парсы, и получающими келим, который находится ниже парсы. И мы также знаем, что отсюда уже создаются места, где будут потом миры, выше парсы будет мир Ацилут, а ниже парсы — место миров Бия. Затем мы видели, что вследствие взаимовключения Решимо Бет-Бет и Решимо Далит-Гимель, эти Решимо снова поднимаются в Рош-Десаг. И сейчас в Рош-Десаг происходит два зивуга. Один в Никве-Инаем на Решимо Бет-Алев, сокращенные вторым сокращением цимцумбет.
3: Цимцумбет.
2: Напишем цимцумбет. Еще зивуг на далит гимель. В результате этих двух зивугов образуется мир Никудим в Катнуте. Мы видели, что есть у него три парцуфа. Кетер.
3: Аба веима.
2: Аба веима.
3: Ве. Зон.
2: И зон в Катнуте, в которых только задействуется часть, называемая Гальгальтейнаем, или отдающая Келим, а затем тот же мир в Гадлуте, когда и Кетер, давайте проведем линию до конца, Кетер, Аба, Веима и Зон в Гадлуте. И мы видим, что то, что разбилось, это парцуф Зон, когда мы говорили о восьми мелахим, о восьми мелахим, которые умерли. И вследствие этого разбиения, то, что мы видели, что есть четыре вида келим, гальгальтейнаем, чистые, перемешение гальгальтейнаем и ахаб с гальгальтейнаем, и чистый ахаб — это чистые, получающие келим. Мы еще не пришли к созданию мира Ацилут, но мы знаем, что вследствие разбиения затем выходит мир Исправления, который заботится обо всем этом разбиении. И это также центральный мир, который связан с нами, заботится о нас, и мы это услышим на уроке с Равом. Ну, общее повторение до сих пор.
0: Есть вопросы? Так, я не вижу. А в мировом клее есть вопросы?
3: Есть Гай.
1: О, Гай.
2: У Гая есть вопрос.
4: Тогда. Лама парцуф никбен.
0: Почему парцуф в Никве Инаим выходит на Решимот Далет Гимел, а не Далет Далет? А Бет Джонзес смешивается, соединяется в Далет, а парцуф Никве Инаим выходит на Решимот Бет Алев, второго сокращения. Поэтому Решимот Бет Алев, на него происходит потом еще зивуг в П, Таамим. Оттуда выходит мир. Ма высший, Ма-Ильон. То есть продолжение сага на Бет-Алев. Без второго сокращения. Из Таамим саг поднялись Решимот в рожды саг. Бет-Алев.
2: До этого есть как бы сокращенный Бет-Алев.
0: Да это тот же процесс. Из Никудот де Саг есть поднялись Решимот Бет-Алев, но уже со вторым сокращением. Поэтому зивук при втором сокращении происходит не в Перош, а в Никвейна, в соответствии с тем, что произошло здесь. Потому что здесь есть килим отдачи, которым можно использовать, и есть получающий килим, которыми невозможно пользоваться. Поэтому в соответствии с этим, откуда вышли Решимот, в соответствии с этим Решимот Бет-Алев второго сокращения зивук в рожды саг происходит в Никвейнаим, а не в П, там, где это должно быть.
2: И что является добавкой Далет Гимель?
0: Далет Гимель — это уже дополнение большого состояния. Из Никвейнаим — это малое состояние мира Никудим. А из Решимот Далет Гимель. Рав все время говорит Далет Гимель 4-3. Из этого уже появляется большое состояние мира Никудим, и оно разбивается.
2: Можно уточнить, где там место Кетер, Аба, Ваима и Зон. Есть там эти три парцуфа.
0: Нам надо просто знать. Есть 10 сферот Никудот де Саг. Так, Кетер, Хохма, Бина и 7 нижних зад. Поэтому есть у нас Кетер, Хохма, Бина, это Аба, Ваима, и есть Зон. Он делит так, просто.
2: Спасибо.
0: Еще вопросы?
2: Я сожалею, что чертеж не очень-то удался. Я хочу спросить о тьме. Мы изучали в мире Катнут Никудим, что там Паним и Ахор. Паним — это отдающий килим, наполненный светом, а тьма, где, с чем невозможно работать. Поэтому произошло разбиение. Вопрос, когда тьма начала создаваться впервые при исхождении света из Малхут Бесконечности или в Никудот де Саг, когда начинает приходить тьма.
0: То, что касается по ним, Бахор и тьма, это состояние Аба Ваима. Так Аба вначале у него как бы... Там четыре, на самом деле тут три состояния. Аба Ваима в состоянии Ахор Бахор. Вот это Аба. А вот это има.
1: Ло аба, ло има, эмбекатнут.
0: Аба, ло нут. Не аба, не има. Они в малом состоянии. Не аба не дает.
2: Когда они ахор ба ахор?
0: В самом начале, в малом состоянии, в катнуте. Мире Никудим, они ахор ба ахор. Аба не дает, и има не просит. Ахор ба ахор. Потом есть точка холом.
1: Аба микабель гатлут.
0: Аба получает большое состояние, он уже оборачивается к има. Я готов дать тебе свет, но има еще не готова получать. Почему она не готова получать? Потому что она действует только согласно просьбе нижним. Если нижний не просит, так она не дает, и она и не просит. И тогда снизу приходит просьба как бы от нижних «дай нам свет», тогда има обращается к Аба, по ним, То есть получается состояние по ним и по ним, и Аба дает им свет, и тогда этот свет спускается к нижним, то есть зад, в зон, и зон разбивается, потому что у них нет экрана, это называется хор-бахор.
2: Мой вопрос, можно ли сказать, что по ним это свет, а хор — тьма?
0: Я не думаю, что хор — это тьма. А это в нашей ситуации то, что има не получает свет, не готова получать свет. А по ним, когда готова получать свет, или Аба готов давать свет. Но в нашей ситуации это вот так. Это отношение между Аба и има, мир никудим.
2: Мы часто говорим о по ним как передача или получение света хохма, а хор — это только свет хасадим. Мы об этом тоже нельзя говорить как тьма.
0: Свет хасадим тоже может называться тьма?
2: Нет.
0: А может быть сказать, свет хохма — это свет, а свет хасадим — это тьма?
2: Нет.
0: Так, мировому кли, давай, выбирай.
2: Женщины Китая.
0: Вы можете объяснить, как работает танта?
3: Кен.
2: Да. То, что мы видели, что в Ор-Пними есть процесс входа светов, и это называется Таамим. И вхождение светов оставляет Решимо. Его мы называем
3: Тагин.
2: Тагин — это Решимо от вхождения светов. Есть здесь впечатление от входа светов, которое называется Тагин. А когда света начинают уходить, выходить, это называется некудот. Или есть процесс, который мы не видели в детальном виде, но есть исхождение светов вследствие того, что есть давление окружающего света полностью наполнить парцов, и это называется битуш, со ударением между внутренним и окружающим светами, и в отношении этого давления парцов не хочет продолжать получать, потому что если продолжить получать под табором, это будет ради получения, и сейчас просто образовался процесс выхода светов, а выход светов называется некудот. Света, которые выходят из парцов, называются некудот, и в этом процессе выхода тоже есть детали, которых мы еще не видели, и здесь тоже есть этапы, когда свет совершает зивук даака при исхождении, и при этом выходе решимо, которое выходит, называется отиот, и мы это называем также келим.
0: И вот эти отиот — это настоящие келим. Как мы видим, Бальцулям пишет это, я не помню, что лист, он белый, и на белом листе есть черные буквы. То есть хессароны, да, это вот как бы хессарон, там не хватает белого света. И у каждой буквы своя форма, ну, на иврите. Так как каббалист передает на весь посыл, да, то есть каббалист может прочитывать буквы. То есть буквы — это настоящий келим.
5: Shalom, Averim. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain What was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
3: מה התהליך שגרם לשבירת של
2: שבעת המלכים? Что является процессом, который привёл к разбиению семи מלכים, и что происходит затем?
1: А תהליך אמרנו ש
0: Правильно, да. Мы сказали, что Аба ואימא дали свет зон нижним. Это процесс. И вначале приходит свет в кетер. Можно чертеж? Вначале свет приходит в кетер. В кетер парцуфа. И кетер заходит в большое состояние. Потом свет переходит к Аба. Аба входит в большое состояние, обращает по ним Кима, как мы видим тут. Потом приходит свет через Есод, то, что называется. И через Есод Има получает как бы заказ дословно от зон, они хотят получать свет. И поэтому она отдает. Но на самом деле это процесс сверху. Не то, что там Има совершила ошибку и не знала, что делать. Это специально процесс такой сверху, для того, чтобы смешать келим. Потому что разбиение, оно как раз смешало келим, чтобы исправлять малхут. Свет приходит сверху, Има передает свет в зон, и передает свет в зон. А это происходило за два этапа. Сначала происходит разбиение Авиюта Далит, потом Авиюта Гимел, Малахей Даргат, потом Малхей Тангим. И потом образуется 320 искр, где из них 32 невозможно исправить, а 288 можно исправить. 32 — это называется левое венкаменное сердце, а 288 можно исправлять. Я думаю, что наше время закончилось, и мы сейчас будем видеть сам урок. И большое спасибо.
2: Первую неделю мы изучали, что это то, что происходит в материальном мире, есть этот мир, мир Асия. Почему мы изучаем сверху вниз, а не снизу вверх?
0: Мы изучаем развитие сверху вниз, а потом мы изучаем, то есть развитие сверху вниз — это порядок нисхождение от Творца к творению всего мироздания. Это действительно так произошло. От совершенного к несовершенному. А потом мы учим, как мы из этого мира должны подняться в то состояние, то есть из того состояния, с которого мы созданы. Поэтому два этих направления, о нем мы говорим сейчас в учебе сейчас, да, сверху вниз изучаем. А второе мы уже проходим на собственной шкуре. Да, в душе, душой нашей.
2: Откуда знаешь, что Каббала — это правильный путь? Если уж Каббала, так это правильное место и правильный путь.
0: Ага, ты спрашиваешь обо мне. Хороший вопрос. У меня нет ответа. Человек должен научиться там, где сердцем чувствует, что это истина. Есть люди, которые заходят в разные кружки, изучают религии или разные даже секты. Но если меня спрашивают, иди проверь до конца. Иди проверь. Не надо, не иди на компромисс там, а вот иди и будь по-настоящему сам с собой. На самом ли деле то, что говорится здесь, говорится четко и ясно, что ты согласен и принимаешь это. А не будь в таком состоянии, что ты как-то там на что-то там полагаешься, там какой-то компромисс. Да, есть такие места, где человек еще, где его душа еще не созрела, но так ему хорошо, лучше быть в каком-то другом месте. Потому что тут говорится слишком напрямую, грубо, так конкретно. а он хочет так послушать, знаешь, так что-то такое полегче, да, какие-то сладкие моменты в Торе, истории какие-то. То есть он как еще маленький ребенок в каком-то таком процессе еще, ну, таком, да, еще по дороге. Кто-то уже ближе к этому, да, они приходят сюда на несколько месяцев, год, два года, потом ходят, потом возвращаются. То есть человек всегда желает наполнить свою душу, насколько она требует наполнения, вечности, в соответствии с вопросом, ради чего я живу, почему я живу, насколько вопрос острый, так он и учится. И с этим вопросом, насколько она действительно там со всей силой, тогда это будет настоящее. И тогда отсюда выбирается место. Нет другого ответа. Почему? А что я могу тебе сказать? Ну, у меня здесь настоящее место. Да, а как? Ты что, просто так поверишь? Нет, нельзя верить. Проверь. А какие у тебя есть возможности, инструментаж проверить? Да? Где ты будешь через год, да? По нашей методике или по другой? Какой у тебя есть инструментарий? Как ты можешь вообще вопрос поставить? Но с каким инструментарием ты можешь это все проверить? Только по ощущению сердца на данный момент. Это больше отвечает мне или нет? И я скажу тебе, не то чтобы ты пошел куда-то в другое место, там проверь. Я тоже спросил своего рава, а он мне так и сказал, иди проверь. Я обошел несколько мест, потом вернулся к нему, да, рассказал, что я видел, хотел услышать от него анализ, почему там так или вот эдак. Он мне помог как бы разложить все эти вещи, да, все вот это ощущение, результат. Так я учился. Конкретно это действительно так, только по ощущению сердца, то, как ты ощущаешь. Другого ответа нет.
2: Я хотел спросить о состоянии конца исправления, которое вы здесь изобразили. Можно прийти в этом кругообороте и в этом теле?
0: Где там? Это в наших книгах или где? Вот это у вас есть?
2: Нет, нет, спасибо.
0: Нет, но это новая книга, которую мы издали. «Каббала для начинающих», да? 50 шекелей, и у тебя здесь все статьи. Так вот он пишет так. «Суть науки Каббала», статья. Так вот он пишет так. Наука Каббала — это не больше, не меньше, как порядок корней, которые не сходят по причинно-следственной связи в постоянных абсолютных законах, соединяются и направлены на единственную цель. И какая цель у этой науки? Раскрытие Творца творением в этом мире. То есть ты должен с помощью этой науки раскрыть Творца здесь, тогда, когда ты находишься на этом уроке, да, когда у тебя и душа, и тело вместе. То, что происходит в душе без тела, об этом не говорим, хотя там. Но конкретно каждый должен на протяжении нескольких лет прийти к состоянию, когда он живет в двух мирах, и вообще у него нет разницы между жизнью и смертью. Он живет в своей душе так, что уже не чувствует, что он снимает это тело, получает другое тело. Вот эти кругообороты для него — это просто этапы развития. Еще?
2: Скажите, насколько тело влияет на душу и на все эти кругообороты?
0: Тело влияет на душу тем, что он мешает ее развитию, как бы мешает. То есть к нам приходят различные путаницы, да, какие-то страсти, слабости. И тут просто есть возможность с помощью тела понять силу стремления, усилить силу устремления наверх, силу желания, силу экрана. Это работает так. Это тоже есть. А в письмах, а я не знаю, они вообще тут в письмах есть, в этой книге? Он пишет «Прихахам, плоды мудрости» на странице 63. Да поищите мне, а, найдите. Он пишет так. Так, он говорит так. Секрет души в человеке — это душа свыше. Она находится в теле и соединена с корнем. Короче, нет, я найду. Я не очень хорошо сегодня вижу. Душа была в единстве со всеми остальными душами. И в этой совокупности души называется Адам. Адам решен. И вот это вот кли делится на тысячи частей. Эти части облачаются в тела, физиологические тела, и также спускаются с их уровня божественности. Желать всякие такие вещи, всякие такие ничтожные вещи, то есть наслаждения, да, которые несут телу помехи. И если человек ассоциирует себя с душой и преодолевает все эти помехи, что эти помехи мешают ему соединиться с Творцом, постичь Творца, слиться с ним. Эти помехи устроены таким образом, что человек, когда преодолевает их, он раскрывает еще больше Творца. И когда ты возвращаешься к той точке, откуда спустилась душа, то сопротивление тела, почему это как бы идет как через негатив? Это помогает тебе тем, что ты достигаешь того самого места и получаешь в 620 раз то, что ну, больше цветов, больше состояний раскрытия, чем то, что было бы у тебя без помех тела. То есть спуск в этот мир и подъем обратно — это для того, чтобы привести душу к развитию бесконечному, в принципе. Но в 620 называется бесконечное. Ну, так. Теперь, почему в 620? Потому что душа, которая возвращается обратно, проходит эти 620 ступеней заповеди. На каждой ступени ты преодолеваешь помеху, приобретаешь экран, получаешь свет. Когда ты приобретаешь экран, это значит, ты совершил заповедь. Получаешь свет, это значит, что ты уже исполняешь Тору, получаешь Тору. Свет — это Тора, а экран называется заповедью. Так 620 — это называется 613 заповедей Торы и еще 7 заповедей учителей. Это еще больше, большие состояния. К 613, а Рав называется большой. Но это не относится к раввинам, а это... Вообще, давайте не то, что мы там слышали от них. Так, еще что?
2: Я полагаю, что все, что мы здесь учим, это путь Торы.
0: Я не знаю, что такое путь Торы.
2: Тора, которую получили на горе Синай.
0: А ты в это веришь?
2: Да. Веришь, что то, что мы изучаем, это, по крайней мере, часть этого.
0: А насколько ты готов верить, где тут часть, а где нету?
2: Я сегодня верю, что это часть, но мой вопрос, почему великие раввины считают, что это не нужно?
0: Я тебе скажу. Так, вопрос прямой, ответ прямой. Там неважно, часть, не часть. То, что мы получили свыше, мы получили ведь от каббалистов. А кто был? Авраам, Ицхак, Яков, Моше. тот, кто говорит с Творцом, тот, кто пишет раскрытие Творца. Это каббалист, это не просто там какой-то там умный человек, который прочитал несколько книг. Тот, кто находится на божественном уровне, чувствует этот следующий мир, высшую силу, это каббалист, Микумаль. И то, что он ощущает, он это пишет. Только пишет на нескольких языках. Есть язык, который пишется, да, как язык Гмары, законов, где нам кажется, что это законы в этом мире. Нам это так кажется. Поэтому в Гмаре так много всего, что как бы нерациональных вещей. Или это написано, да, как книга историческая, да, как Тора, опус такой. Да? Из разных рассказов. Или как вообще это пишется, как сказание, сказка, да, там какие-то вообще фантастические вещи. Или написано на языке пророков. Они тоже язык очень такой между языком сказаний и языком Торы. То есть четыре языка. Почему четыре? Потому что общее кли тоже делится на четыре части, и тоже должно быть четыре изгнания и четыре выхода на свободу. Все зависит от общего строения кли, где в основе это Юд, Кей, Вав, Хей. То, конечно же, от кого у нас вся Тора? От каббалистов. Каббалисты писали это. В принципе, вся Тора написана на время Машиаха. На то время, когда нам на самом деле понадобится начать познавать Творца. Не оставаться просто в этом мире, как животные. То время, когда мы живем в этом мире, без осознания Творца, и на определенное время, да, до конца 6000 лет, в конце 6000 лет весь народ, а потом и все остальные народы, не только мы просто с нас начинается все. А они... Мы как бы избранный народ, потому что мы начинаем. Мы приходим к состоянию, когда мы раскрываем высший мир, становимся хозяевами обоих миров, то есть большими, великими, мудрыми, в соответствии с тем, насколько мы подобны Творцу, берем от Него все управление и власть. Так на протяжении 6000 лет, как Зор был написан и скрыт, и все тексты каббалистов, и передавали каббалисты только друг другу, так потихонечку, и нельзя было учить каббалу, действительно запрещено было учить. Они сами установили все эти вещи до начала нашего столетия. Каждый раввин, он был каббалистом. Мне так сказал Рэбби, я тоже так понимаю это. И до Раба, до Ашла, святого Ашла, все написано в духе святости, в духовном постижении. Не просто так кто-то что-то там выдумывал, да, как ему вздумается, а тем, что он постигает высший мир, и отсюда он и пишет. Так вот, то, что не занимались каббалой, потому что это указали так каббалисты. Души не были настолько развиты, да еще должны были пройти все необходимое развитие, чтобы прийти к состоянию, когда выходят из последнего изгнания, четыре изгнания есть, выходим из последнего изгнания физически, должны выйти из последнего изгнания еще и душой. И тогда нужна каббала. Это как раз выпадает на наше время здесь. Сейчас наш кругооборот сейчас, да, я в предыдущих кругооборотах, мы их не помним, не знаем, не очень-то и понимаем. Всяк подожди, что-то там.
6: Ильмучелан, он уже бедюк.
0: То есть наше время, да, когда мы вышли из последнего изгнания, и если мы сейчас не зайдем в процесс духовного освобождения, после того, как нам дали землю Израиля, мы не придем к духовной земле Израиля, как мы получили материальную землю Израиля. То есть тогда вот эта вот сила, внешнее давление заставит нас силой, да, кровью это сделать, и выхода не будет. Не знаю, арабы ли это будут делать, или еще какие-то беды, несчастья. Давайте не будем сейчас об этом говорить, чтобы не будить. Поэтому все предыдущие годы и поколения, это много лет, не изучали Каббалу, и это так было правильно. А в нашем поколении должны изучать Каббалу. И как тогда каббалисты сказали, что не нужно, нельзя. В последних поколениях, да, сейчас нужно. Поэтому ты можешь брать книгу. Да, это до наших времен. То есть цари и Раби Шимон, когда-то это все должно раскрыться. И все вот эти поколения от Раби Шимона и до нашего времени, то, как каббалисты пишут именно о нашем времени, а последние каббалисты, когда это 200 последних лет, говорят, необходимо уже начинать изучать это на практике. И тут вот происходит этот парадокс. Именно потому что религиозный мир получает воспитание, да, которое его дает ему ощущение как бы совершенства. Да, он же как бы делает все, что должен делать. Так они не очень-то хотят, в принципе, начать работать и с наукой Каббала. Это Бальсулям пишет в конце предисловие книги Зор. Можно это прочитать, да? Здесь это как раз выделено в книге. И для того, чтобы вызвать все-таки определенное количество людей, которые могли бы пройти мимо воспитания, потому что обойти воспитание невозможно. А для того, чтобы человек может обойти это воспитание, прийти к Каббала, он должен быть нерелигиозным. И поэтому вот время просвещения много евреев, которые вышли из религиозных рамок, и сейчас они приходят в науку Каббала. И они как раз должны и начать это исправление. А это было время просвещения. Да, а потом придут уже религиозные люди, потом уже все остальные. Мы говорим о фактах и о том, что происходит, да, то, что... Тут нам нечего прятать, от этого зависит наша жизнь. Это уже не игрушки. Если мы говорим о времени освобождения, как...
2: Избавление начинается, физическое избавление началось с начала прошлого века и с этими первыми, да, репатриациями. 1900 год, вы знаете, согласно истории. Это хорошо изучают. Теперь духовное избавление. Все пишут, что это начинается с 1995 года. Тавшин Нунгей. Духовное избавление. То есть время, когда действительно в массах нужно начать заниматься Каббалой. 1995 год. Мы уже несколько лет после этого. То есть мы уже находимся в то время, когда необходимо заниматься Каббалой. Поэтому я это принял также от своего рава таким же образом. Да.
0: В мире, который мы изучаем сейчас, никуда де заг, второе сокращение, часть мира саг, в начале

0: и наш последний мир, и душа, которая сверху опустилась в этот мир, и как душа через эти все 125 ступеней поднимается наверх, снизу вверх. Вот и все. Так все, что мы изучаем из этих пяти миров, из 125 ступеней.
1: А то, что тут на доске этапы?
0: Именно эти этапы мы изучаем, они на доске. То, что есть внутри.
1: А то, что я имел в виду между Саг и Ма, в принципе, вот эти меры.
0: Нет, нет, нет, нет. Мы можем написать. У нас есть.
2: Ахарках. Арба пхинот. Дерон. Ешар.
0: А у нас есть творец, а затем четыре. Стадии прямого света, а затем есть у нас Малхут бесконечности, Цимцумалев первое сокращение, то есть сокращенная Малхут. Затем Адам Кадмон, Ицелут, Брия, Ицера, Асия, Максум. И после всех этих миров этот мир. То, что нам нужно от этого мира, прежде всего, достичь Максома. Здесь мы говорили в начале урока о количестве и качестве усилий, которые нужно приложить достаточно, чтобы пройти Максом. Когда мы проходим Максом, мы получаем экран Масах, и с помощью экрана поднимаем по 125 ступеням. 25 ступеней в каждом мире. 25, 25, 25. Пока мы не проходим первое сокращение, не входим в мир Малхут бесконечности. И это состояние, в котором мы поднимаемся сверху вниз, к которому мы поднимаемся сверху вниз, называется концом исправления. Гмар Атипу. И мы изучаем в науке Каббала, прежде всего, распространение сверху вниз. Это называется порядок нисхождения миров и парцуфов сверху вниз. А зачем мы изучаем порядок подъема души? Снизу вверх. Все. И то, и другое. Теперь... Наше изучение главным образом это о мире Ацилут. Поскольку здесь вся система управления и исправления и влияние и управление все это в мире Ацилут. Потому что мир Ак — это Кетер, а Ацилут — это Хухма, Брия — это Бина, Ицера — Зе Рампин, Асия — Малхут. Так Кетер — это как бы программа, но Хухма — это выполнение. Поэтому мир Ацилут, по сути дела, самый важный.
1: Начало Юд — это Кетер?
0: Начало Юд — Кетер. Но мы сначала начинаем изучать мир Ацилут. Скажем, в учении 10 сферот, там более 2000 листов, больше, чем 1200-1300 страниц о мире Ацилут. Потому что это то, что мы должны знать. Кто наш хозяин? Кто приводит меня в действие и как? Как я могу вызвать всевозможные изменения с помощью каких действий и так далее? Да? Еще вопросы? Я думаю, что это не лишнее. Да.

0: Мы начали с того, что мы, в принципе, начали с четырех стадий прямого света, да, потом перешли к парцуфам, и у каждого есть носкета, хохма, бина, зеранпин и малхут. И в зеранпине мы, как бы, там шесть.
1: Вопрос.
0: Когда мы приходим к этим парцуфам, мы, в принципе, относимся к парцуфам, к сферот, как к полноценной сфере, а не как 10 сферот. Это, мы сказали, что мы делаем это.
1: Ты уже начинаешь там входить в детали. Я тебе дам короткий ответ, и я думаю, это тебя удовлетворит. У Зерампина тоже есть 10 частей, но они маленькие. Каждая в нем в сравнении с другими парцуфами, потому что он не принимает никакого решения. Его рош — это зад бины. В бине, как мы изучаем, в четырех стадиях прямого света. Бина думает, что кроме отдачи Творцу, она должна также получить, чтобы был у нее свет хохма. И она порождает действие, которое называется зерампин. Нет здесь роши в зерампине, которое называется бина, а где исполнение в зерампине. И чтобы почувствовать, что это не парцуф сам по себе полный, но есть в нем 10 сверот, но думает о нем свыше. Поэтому он называется сыном относительно бины, которая, как мать думает о нем, дает ему, а он получает от нее и свет хасидим, и свет хохма. Будем изучать это. 1200 листов о мире Ацилут. И поверь мне, что это все эти листы о самом Зерампине, он называется Кадош Барху, Творец. Это немного путает, поскольку он воздействует на нас. Парцуф Зерампина Ацилута воздействует на нас и называется Кадош Барху, Творец, а Малхут Ацилута называется Шхина. Да.
0: Вы отметили до этого, что как раз именно нерелигиозные люди тянутся к ноге Каббала.
1: Да.
0: И тут возникает вопрос. Человек, который не выполняет заповеди, Тору не знает там наизусть. Как он вообще, как происходит вообще учеба?
1: Если ты откроешь предисловие к учению 10 сферот, это сложная книга по Каббале. Это наука такая сухая. Ты увидишь, что начинает предисловие к учению 10 сферот. Кто должен изучать мою книгу? Это такие 6 томов. Он пишет, должен ее изучать тот, кто спрашивает, каков смысл моей жизни, для чего я живу. Вот такая сухая, сложная наука. Кто должен изучать? У кого горит вопрос, для чего я живу? Для чего я живу? Может быть, и у религиозного человека, и у светского, но религиозный, поскольку получил воспитание, он подавляет эти вопросы, гасит их. И есть у него чем восполнить. Вроде бы мне и плохо, но я выполняю заповеди, произвожу всевозможные действия, поэтому у меня есть хорошая оплата в этом мире, вознаграждение в будущем. Творец добрый, творящий добро. Человек здесь склаживает этот вопрос. Тогда как светский человек, не получающий эти ответы, которые бы он получил с воспитанием, и нет ощущения, что я выше всех, так он, по сути дела, находится в беспомощности и приходит поэтому в Каббалу. И поэтому я сказал, что выход из религиозного воспитания в период просвещения был для того, чтобы сейчас пришли люди к решению этого вопроса. И на самом деле тот, кто получает сегодня религиозное воспитание, ему трудно, трудно. Воспитание религии вообще, место религии сразу, в отличие от нашей религии от остальных, но Воспитание в любой религии приходит, чтобы восполнить человеку, чтобы дать ему лекарство от раны. Но рана — это для того, чтобы подстегнуть его к высшим постижениям. А лекарство приходит, чтобы замазать и облегчить боли, чтобы забыл об этом.
0: А вот выполнение заповедей — цель какая?
1: Выполнение заповедей — это человек, который начинает изучать Каббалу, он начинает постепенно видеть, что это результат духовных действий, потому что заповеди — это духовные действия. В нашем мире нет такого, что написано о нашем мире. Неважно Творцу, кто зарезает животное с горла или с шеи. Вы знаешь, как зарезают животное? Так написано, что Творцу неважно, как ты его зарезал. Но даны заповеди для того, чтобы очистить человека, чтобы он был чище духовно. Заповеди — это духовные действия. Духовные. Когда говорится, как мы изучаем о действиях с желанием с помощью экрана. Как мы изучаем в каждом парцуфе, есть желание, есть экран, согласно мере экрана, задействуем желание, реализуя его ради отдачи. Это называется заповедь. Мы изучаем, что эта система устроена из 620 действий, которые называются заповедями. А в духовном — это духовная система, человек должен исправить их. И, другими словами, можно сказать так. Наша душа делится на 620 частей желаний. Когда ты берешь желание и исправляешь его, называется, что ты выполняешь заповедь. Когда ты наполняешь его светом, ты получаешь Тору. Если ты исправил всю свою душу, все 620 заповедей выполнил, ты получишь весь свет Торы в этих действиях. Это не относится к материальным действиям этого мира. Но поскольку мы и в теле, и в душе находимся пока еще в этом мире, то тот, кто начинает постигать духовное, он даже не постигает духовное. Есть у него какое-то желание, есть своего рода внутреннее пробуждение в нем в чем-то выполнять и внешние действия. Хотя бы вроде бы связи нет, и нет воздействия этого мира на духовное. Как сказано, что животное ты заряжаешь так или иначе, ты ничего не делаешь этим. Но тем, что ты хочешь себя привести в соответствие с духовным корнем, из-за этого ты выполняешь это тебя очищает, делает более чистым. Даже если в материальном виде ты хочешь уподобиться духовному, этому духовному ты не хочешь уподобиться. И в себя, что ты привносишь в свое животное кошерный кусок мяса, это ничего не делает. Твое сердце выполняет это. И это все дело здесь, выполнение заповеди. Это очень тонкая вещь. Это нельзя сразу уловить. Это постепенно слышать и слышать. Тогда начинает улавливать эту тонкую точку.
0: Когда Рав Ашлаг говорит о Торе и заповедях?
1: Когда говорят о Торе и заповедях, ты можешь, согласно определению в науке Каббала, что Тора и заповеди называются духовные действия, которые производит душа с экрана. Невозможно выполнить второе действие, но только после Максома. Как написано, что невозможно выполнить вторую заповедь только на земле Израиля. Вы знаете, это когда человек находится в желании получать, ему нечего выполнять. С чем он будет это выполнять? Да.
0: Но когда мы будем изучать эти духовные действия, то, что я делаю?
1: Когда ты начнешь изучать духовные действия, ну так, пожалуйста, омовение рук. Ты должен получить свыше силу, который называется свет, который омоет твои руки. Руками называется получающий килим, которыми ты хочешь схватить весь мир. Да? А здесь выше нужно получать силу, которая называется водой. Это сила бины. Нужно изучать в Зоре, что такое май, май вода, мем ют мен, что символизирует эта сила. С чем он воздействует на твое желание получать эгоизм, чтобы он омыл твое желание получать и даст свойство, когда ты вместо получения захочешь отдавать. Это называется омовением рук. Ты знаешь, что это омывает? Да? Пожалуйста. Это то, что мы изучаем. Если ты захочешь произвести такое действие,
2: ונסיים בשיר.
0: זכון שם פסניה.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 25 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, 988 страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста. Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе? Писание говорит, «И возгордилось сердце его на путях Творца». А в Мишне сказали мудрецы, «Будь чрезвычайно скромен». Получается, что это противоречит тому, что написано, «И возгордилось сердце его». И Зор спрашивает, «И явился ему Творец в Элоней Мамре». Почему в Элоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям?» Сказал ему Мамре, «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их. Встань и выполни заповедь владыки своего». Сказал Творец Мамре, «Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что я откроюсь ему только в твоем чертоге».
1: Это трудно понять. Если Творец повелел ему сделать обрезание, он пошел спрашивать своих друзей, следует ли ему послушаться Творца. А что, если бы Мамре сказал иначе? Он прислушался бы к совету Мамре, а не к совету Творца? Как можно такое сказать? И трудно также понять то, что сказал ему Мамре, что ему стоит послушаться Творца, ведь он обязательно спасет тебя, так же, как спас тебя из печи. Получается, что основанием того, почему Мамре велел ему послушать Творца, является то, что он спасает его, точно так же, как он спас его из печи, а в противном случае не следует слушать. Разве не о том же самом мы видим, что сказали наши мудрецы? Пред лицом Тераха, отца его, при жизни его отца. Некоторые говорят, что он умер из-за своего отца, потому что Терах жаловался Немроду на сына своего Авраама за то, что тот разбил его идолов. И Немрод бросил Авраама в горнило огненное. А Аран выжидал и говорил про себя, «Если Авраам выйдет победителем, я на его стороне. Если Немрод победит, я на его стороне». Когда Авраам спасся, у Арана спросили, «На чьей ты стороне?» Сказал им Аран, «На стороне Авраама». Бросили его в огненное горнило, и он сгорел. У Арана мы видим, что поскольку он сказал, что собирается стать преданным ему, при условии, что Творец спасает его, он сгорел. Таким образом, почему же в случае с Авраамом, когда Мамре сказал ему, что «ты должен послушаться Творца, поскольку он спас Авраама из печи», имея в виду пример прошлого Авраама, он спас бы Авраама и сегодня, когда он обрежет себя. Если так, то эти примеры Арана и Авраама с печью очень похожи. Единственная разница здесь в том, что говорится одном и том же, но в одном теле, то есть об Аврааме в двух состояниях.
0: В простом понимании мы видим, что там, в истории Арана с Авраамом и печью, речь шла о других народах, то есть чужеземцы хотели, чтобы и Авраам, и Аран не слушались Творца. Но не так это с обрезанием, которое велел сделать ему Творец. То есть есть разница между тем, когда чужеземцы говорят «не слушаться Творца», или Творец говорит ему «слушаться его». Надо сказать, что когда чужеземцы хотят, чтобы человек поклонялся идолам и отстранился от веры в Творца, человек должен проявить безоговорочную преданность. По этой причине, когда Аран сказал, что он готов пожертвовать собой при условии, что выживет, как Авраам, это не называется самопожертвованием. Поэтому он сгорел в горниле огненном. Тогда как здесь, когда Творец велел ему сделать обрезание, и он пошел посоветоваться со своими друзьями, нужно это понимать иначе. Что он думал? Что Творец велел ему обрезать себя, но это высокая ступень. И он еще был недостоин этого, так как он думал, что если Творец велел ему обрезать себя, а он еще недостоин этого, то он может выпасть даже из того состояния, в котором он находился в это время, так как знал, что находится в низости, как сказано, «А я прах и пепел». Поэтому он пошел спросить, разрешено ли ему дойти до этой высокой ступени и обрезать себя, или ему следует подождать, пока он не будет достоин этого.
1: Вот почему Анер сказал, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергаешь себя страданиям, начав сейчас подниматься на высшие ступени и начать делать большую работу, чтобы подготовить себя к заповеди обрезания. Ты уже слишком стар, чтобы сейчас прилагать большие усилия для того, чтобы удостоиться более высоких ступеней. Это подойдет молодому человеку, у которого большое будущее, а не тебе, которому уже за 90. Поэтому это не для тебя. Однако, когда он пришел спросить Мамре, Мамре ответил ему, «Ты видишь, что Творец не смотрит на твое низкое состояние, чтобы сказать тебе, что когда ты будешь достоин, Он сможет тебе помочь, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Но хотя ты чувствуешь себя прахом и пеплом, и что Творец не может помочь тебе, но ты видишь, что когда тебя бросали в печь, Творец все равно помог тебе, ибо Он милостив и милосерден». И это, как сказали мудрецы о стихе, «Но помилую я лишь того, кого решу помиловать, хотя он и не достоин этого». Поэтому и здесь, с заповедью обрезания, Творец хочет, чтобы ты вышел на более высокий уровень, хотя ты и не достоин этого. Поэтому иди и исполни повеление своего господина и не смотри на свое низменное положение.
0: И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказал Творец. «Ибо теперь я знаю, что боишься Творца ты». Вопрос в том, разве не знает Творец будущего, что Он сказал «теперь я знаю», имея в виду, что теперь Он знает, что ты боишься Творца. То есть это означает, что теперь Авраам знал, что он боится Творца. Вопрос в том, зачем Аврааму нужно было это знать? Надо сказать, что теперь, когда он знает, что он боится Творца, Авраам может перейти на более высокий уровень и не бояться, что он может оказаться для него слишком высоким. А он уже может подниматься выше и выше. Аналогичным образом мы можем объяснить слова «рабы». Чтобы человек знал про себя, является ли он полным праведником или нет. Там же нам следует понять, зачем ему это знать. Действительно, этим он постарается идти, подниматься на более высокие ступени и не будет думать, что это для него слишком высоко. Вот почему Мамре посоветовал ему не смотреть на свое низменное положение, которое он чувствует, на то, что он прах и пепел. А Творец хочет, чтобы он постепенно поднимался через заповедь обрезания. «Иди и делай это, и ни на что не смотри». В этом смысл стиха «Творец высок и низкий увидит». Как написано, Творец возвышает низких.
1: Теперь мы можем понять, о чем мы спрашивали, почему Авраам советовался со своими друзьями повиноваться Творцу. Смысл в том, что если ему следует подождать и подготовиться к подъему на более высокую ступень, которую он будет вознагражден после исполнения заповеди обрезания, или же он должен сделать это сразу и не смотреть на свою низменность, что он чувствует себя прахом и пеплом. Именно об этом он спрашивал своих друзей, а не о том, соблюдать ли заповедь Творца. Так мы поймем и то, почему, будучи брошен в печь, он не стал искать совета у друзей, а согласился быть брошенным в печь, чтобы осветить имя небес. Это свойство веры, при котором мы должны проявить безоговорочную преданность. То есть сказать, «Я очень низок, поэтому он не хочет удостоить меня своим свойством самопожертвования». А в отношении идолопоклонства действует закон. «Пусть будет убит, но не приступит». По этой причине, когда Аран хотел осветить Творца, пожертвовав собой, только при условии, что он останется жить, как Авраам, это неявно. «Пусть будет убит, но не приступит», поскольку его точка зрения заключалась в том, чтобы он согласился быть брошенным в печь, при условии, что его не убьют. Отсюда следует, что он вообще не соблюдал заповедь идолопоклонства. Поэтому будет убить, но не приступит. Вот почему Аран был сожжен в печи. Тогда как Авраам следовал правилу, «Пусть будет убит, но не приступит». Поэтому, благодаря полноте заповеди, он был спасен из печи. В этом смысл того, что народы говорили с ним, требуя от него идолопоклонства.
0: Но заповедью обрезания, когда Творец велел ему обрезать себя, Творец непременно требовал от Авраама подъема на ступень, потому что от Авраама, после того, как он осветил Творца перед Нимродом, Что Творец хотел от него? Конечно, чтобы поднялся на более высокую ступень. Именно поэтому он подумал, что, возможно, он еще не достоин подняться на столь высокий уровень. Поэтому пошел спрашивать друзей, что делать, так как чувствовал, что он еще не достоин такого большого состояния, которое он получит благодаря исполнению заповеди обрезания. Поэтому здесь совсем другое дело. Согласно вышесказанному, мы видим, что в работе есть два состояния. Первое — состояние веры. Второе — свойство Торы. В состоянии веры нельзя сказать, что он низменный, и поэтому не может соблюдать заповедь освящения Творца, которая принята в народе Израиля. Даже среди простых людей, что мы слышим, что они отдавали свою душу за освящение Творца. Поэтому, когда человек начинает входить в работу Творца на пути истины, он должен принять на себя бремя веры выше знания. Даже если все народы мира в его теле смеются над ним, он должен освящать Творца перед другими народами, находящимися в нем, и говорить им, что он верит в Творца, и желает служить ему всем сердцем и всей душой. И даже если они не согласны с ним, он может им сказать, что принимает на себя обязательство любить Творца. И даже если нет у него никакого ощущения в том, что он произносит устами, все же человек не должен удивляться тому, что органы его тела не согласны с его мнением. А он делает то, что в его силах. Словами и поступками он может действовать, принуждая себя. И даже если он не испытывает в этом никакого ощущения, все-таки он действует, исходя из пробуждения снизу.
1: И об этом было сказано: «Я благословлю тебя во всем, что ты будешь делать». То есть Творец потом пошлет ему благословение на то, что он делает. И хотя после преодоления он не видит, что получил какое-либо благословение, то есть не чувствует приближения к Творцу больше, чем было до преодоления. Поэтому тело спрашивает человека: «Ты говорил мне, что если ты преодолеваешь свой разум, Творец даст тебе благословение». А значит, тем самым ты почувствуешь важность духовного. Но ты видишь, что ты находишься в том же состоянии, что и до работы, когда ты старался сделать что-то по принуждению. На это приходит ответ. Если бы я почувствовал благословение мгновенно, то я бы сделал это, чтобы получить награду. Это похоже на слова Арана. Если я увижу, что Авраам спасся из печи, я буду с ним. Так и здесь, когда он говорит: «Я готов преклониться и делать добрые дела против воли тела, но при условии, что после этого у меня появится хорошее чувство, что стоит служить Творцу, чтобы получить награду, то есть хорошее чувство». Следовательно, если человек хочет получить вознаграждение сразу после работы по принуждению, то он как бы начал с принуждения, чтобы потом ему не пришлось работать по принуждению. Отсюда следует, что, принимая веру, он ставит условия. Но вера, принятие высшей Малхут, должна быть безоговорочным обретением. По этой причине, когда дело касается веры, нельзя сказать, что человек чувствует, что он слишком низменный и что не сможет принять на себя бремя высшей Малхут. Также человек не должен говорить: «Сейчас у меня не будет на это настроение. Так я подожду, когда у меня будет лучшее настроение, и тогда постараюсь взять на себя бремя высшей Малхут». Напротив, эта обязанность лежит на каждом человеке. Взять на себя бремя высшей Малхут в любом месте и во всякое время.
0: И наоборот, когда речь идет о Торе, это время, когда человек должен почувствовать свою низменность, поскольку наши мудрецы сказали: нельзя преподавать Тору идолопоклонникам, а можно только Израилю. Поэтому ему следует сначала посмотреть, действительно ли он Израиль. Это значит, что ему следует посмотреть, достоин ли он изучения Торы. А если он увидит, что еще не достоин, то должен постараться стать достойным. И тогда он сможет учить Тору. А каков совет, чтобы человек почувствовал себя достойным? Совет таков, как сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Другими словами, человек сначала должен выучить Тору, чтобы Тора привела его к тому, чтобы его стали считать Израилем. А когда он обретет свойство Израиль, он поднимется на ступень к изучению Торы, которая тогда будет называться Торой Творца, как имена Творца. Но прежде чем он удостоится стать Израиль, он должен попытаться заниматься Торой и заповедями, чтобы это превратило его в Израиль. Тогда наступит время прийти к совершенству, означающему цель творения, которая состоит в том, чтобы насладить его творение. Однако, когда он занимается Торой и заповедями, поскольку человек должен идти в двух линиях, правой и левой, что означает время совершенства и время хисарона. Поскольку, с одной стороны, мы должны благодарить Творца, и, несомненно, тот, кто чувствует, что он получил много добра от Творца, способен больше благодарить. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, это время находиться в совершенстве. То есть, как будто Творец приблизил его для служения ему. Но человек не должен обманывать себя, говоря, что он уже чувствует, как служит царю, в то время как у него еще нет такого ощущения. Если так, то как он может по-настоящему благодарить Творца за то, что он приблизил его, если он этого не чувствует?
1: Человек должен сказать, что несмотря на то, что он находится в самом низком состоянии, поскольку все еще погружен в собственный эгоизм и пока не в состоянии ничего совершить выше знания, несмотря на это, Творец дал ему мысли и желание заниматься Торой и заповедями, а также дал ему немного сил, чтобы преодолеть свойства разведчиков, твердящих ему свои доводы. А он, несмотря на это, немного удерживает связь с духовным. В это время человек должен обратить внимание и верить, что Творец заботится о нем и ведет его по пути, ведущему во дворец царя. Отсюда следует, что он должен быть счастлив, что Творец наблюдает за ним и дает ему в том числе и падение. То есть человек должен верить, насколько он может понять, что Творец дает ему подъемы, так как, конечно, человек не может сказать, что он сам получает подъемы, но что Творец хочет приблизить его, именно поэтому он дает ему подъемы. Также человек должен верить, что Творец дает ему и падение, потому что он хочет приблизить его. Поэтому все, что он может сделать, он должен делать так, как если бы он находился в состоянии подъема. Поэтому, когда он немного преодолевает себя в падении, это называется пробуждением снизу. Каждый поступок, который он совершает, он считает, что это воля Творца. Тем самым он вознаграждается большим приближением. То есть человек сам начинает чувствовать, что Творец приблизил его.
0: Как сказал Бааль Сулам, когда человек находится в радости, тогда он чувствует, что удостоился того, что у него есть некоторая связь с духовным. Такого человека называют благословенным. И благословенный прилепляется к благословенному. То есть человек начинает чувствовать, что Творец благословляет его сейчас, и он вообще не чувствует хисарона. Однако это особенно важно, когда он занимается Торой и заповедью. Тем не менее, человеку нужно посвятить немного своего времени работе над левой линией, поскольку это дает ему возможность молиться о своих недостатках. Это нужно, чтобы во время совершенства, когда человек благодарен Творцу за то, что он приблизил его немного, это время получения наполнения своих недостатков, которые он ощущал, когда занимался в свойстве левой линии. Отсюда следует, что ответ на молитву не будет тогда, когда он молится, так как тогда он находится в состоянии проклятого, то есть обладающего недостатком, а совершенный не соединяется с обладающим недостатком. Напротив, когда человек чувствует себя совершенным, но не потому, что знает, что совершенен, а потому, что он чувствует себя низким, и если у него есть какая-то связь с духовным, он считает это большой удачей, и от этого у него есть ощущение совершенства. Хотя и на это он говорит, что недостоин. Это время, когда он может получить наполнение на то, что он чувствовал, работая в левой линии.
1: Теперь мы можем понять, о чем спрашиваю. Почему, с одной стороны, сказано «будь чрезвычайно скромен». С другой стороны, написано «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это две противоположности в одном объекте. И ответ в том, что это две противоположности в одном носителе, но в два разных момента времени. Другими словами, когда человек занимается высшим малхут, он должен принять на себя свойства веры выше знания. То есть, когда тело не согласно с этим и приводит ему множество доводов, согласно которым сейчас не время этим заниматься, и предъявляет ему свидетельства других людей, которые не обращают внимания на эту работу, в вере в Творца выше знания. На это он должен сказать: «И возгордилось сердце его на путях Творца». И он ни на кого не смотрит, а полон решительности и уверен, что таков истинный путь. И ему не на кого смотреть и нечего слушать, что его тело говорит ему: «Иди, посмотри на других людей, что они имеют, и как много они понимают в работе Творца». И об этом сказано: «И возгордилось сердце его», гордясь тем, что он понимает больше всех. Но когда он занимается Торой и заповедями и видит, что понятия не имеет, чему он учится и о чем молится, в это время ему нельзя гордиться и говорить, что если он не понимает, зачем ему смотреть в книге тщетно, если он не разбирается в вопросах Торы и заповеди, в это время ему следует быть в смирении. Как сказали наши мудрецы: «Будь чрезвычайно скромен». Другими словами, человек должен быть в смирении и говорить, что та связь, которая есть у него, радует его, поскольку он видит, как много людей не имеют никакой связи с духовным. Поэтому здесь он должен чувствовать, что он не заслужил ничего, и быть в радости.
0: Перейдем к уроку от 2 января 2002 года. Мы читали часть статьи из Шлаве Асулам. 139-я страница, когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе. То, что он нам объясняет, сколько у нас внутри души желаний, свойств, побуждений, законов, и как мы можем обрести их всех под свое управление, чтобы человек начал управлять душой, которая является тем кли, в котором он чувствует духовный мир или Творца. Так управлять всеми силами души можно только в состоянии, когда человек сам прилагает усилия во время падения. Когда он прилагает усилия во время падения, это называется ман, и это значит, что он что-то обретает, что он собирается чем-то управлять. То есть специально человеку дают падение, состояния, в которых он чувствует, что он далек от духовности, от святости, что это его не интересует. Вдруг он начинает видеть, что он может обойтись и без духовного, но не привлекает его, в нем нет ничего особенного. И что идет тогда, в таких случаях, в таких состояниях, в которых он идет выше своего ощущения. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он понимает, что это ощущение дали ему намеренно. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он все же идет и с зубами, как говорится, обретает духовное. Этим он продвигается именно из таких состояний. И насколько он может продвинуться во время падения, в этом по сути его продвижение. Потому что все остальные состояния, которые ему дают, которые приходят как пробуждение свыше со стороны Творца, и поэтому в них, в тех состояниях, нет ничего, что относилось бы к тому, чтобы было за счет человека, и в нем ничего не остается. Где здесь место, говорит Раф? Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Здесь написано, что Авраам как бы получил некое указание от Творца выполнить заповедь для работы. И он не был уверен в себе и пошел спросить у других. Тут дается объяснение, почему все же он пошел спрашивать, потому что чувствовал себя принижен в этот момент. Но если Творец, по сути, дает, зачем ему идти спрашивать? Если он почувствовал, что Творец ему сказал «сделай», почему не полагаться на Творца? То есть, если он даже чувствует это, все это еще не...
0: Мы говорим, по сути, как человек выясняет свои силы. Когда начинают приближать его к духовному, мы тысячи лет живем из круговорота в круговорот в животном виде. Как и весь мир. Мы прожили уже много кругооборотов. Были всякими, принимали всякие формы, находились в разных местах, проживали животные жизни. На протяжении этих кругооборотов мы развивались в желаниях, в требованиях. Все человечество так развивается. Мы видим, что такое развитие. Душа развивается и требует все больше и больше и больше. Почему душа? Потому что животная часть нас не развивается. Наше тело — это то же самое тело. Если бы не было души, духовной части в человеке, то он был бы как животное. Животные разве развиваются? Они что-то вдруг требуют телевизор, потом автомобиль, потом ракеты, потом музыку. Нет, ничего. Животное — это животное. Каким оно родилось, таким оно все время и остается. У него единственный закон — сохранять существование. Так что? То, что развивается в нас, это духовная часть. Эта духовная часть развивается в двух плоскостях, или, скажем так, в два этапа, не в плоскостях, в два этапа. На первом этапе, на котором мы развиваемся, это называется материальный, животный этап, как бы животно-духовный. То есть мы гонимся за сексом, почетом, деньгами, знаниями. И так душа развивается, но все еще развивается в погоне за наслаждениями, которые находятся в этом мире. После того, как она развивается в этих кругооборотах, ей приносят, то есть в ней раскрывается потребность также и в развитии к духовным наслаждениям, ради духовных наслаждений. Иногда человек начинает чувствовать то, что называется точкой в сердце. Он желает нечто, что находится вне этого мира, то есть вне наслаждений, которые может уловить своими органами чувств. Духовное наслаждение, то есть наслаждение, которое он сейчас обнаруживает, что ему этого не хватает, что ему чего-то в жизни не хватает, называется свет. А то, где он может его воспринять, насладиться им, называется душа или кли, духовная кли. Когда человек начинает развивать это кли, поневоле, то есть в него вкладывают этот хисарон, эту потребность. Эта потребность раскрывается после всех предыдущих животных этапов развития. Тогда он становится как Авраам. Об этом нам рассказывают. Он чувствует стремление к духовному. Это называется, что как будто Творец говорит ему: «Развивайся, приди к некому состоянию, новому, дополнительному, лучшему, особенному». И тогда человек начинает чувствовать внутри себя всевозможные силы, мысли, побуждения, которые «да», и «за», и «нет», и «против» всего этого состояния. И это то, что нам объясняют. Как в театре, где так играют. Скажем, каждый из актеров играет какое-то свойство внутри человека. Так, мамре — это одно свойство внутри человека. Да? Там кто-то есть еще там Сара, там неважно. Весь дом Авраама как бы со всем его скотом, со всем, что есть у него там, и поле, и так далее. Ну, как то, что есть у бедуинов, да, что у него там было. Так объясняют, что это как бы силы его души, которые за и против его развития. Теперь ты спрашиваешь, а почему так должно быть? Творец говорит: дорогой мой, иди доброй дорогой, проложенной. Так вперед! Зачем тебе как бы противиться этому и подвергать

Если есть что-то хорошее, так хорошее может быть только одно, максимум. Топ. То есть меньше, чем самое лучшее, это не называется по-настоящему насладить. Поэтому Творец, высшая сила, которая планирует привести творение к хорошему состоянию, это значит привести творение к своей ступени, к самому лучшему, самому высокому уровню. Сделать из творения, из сотворенного Творца, разница между ними в осознании состояния. И это требует от человека, чтобы он сам начал осознавать состояние, в котором находится. Из полного отсутствия осознания, как мы находимся по отношению к духовному, которое закрыто от нас, что называется. Что значит «закрыто»? Мы сейчас думаем, что духовное, видимо, есть, только мы его не чувствуем. Это как будто мы ощущаем себя без сознания. Но все же не ощущаем себя по-настоящему без сознания, потому что не ощущаем отсутствие этого. Без сознания — это когда я знаю, что значит быть в сознании, а теперь я чувствую, что значит быть без сознания. У нас этого еще нет. И все же мы как-то начинаем чувствовать, что, может быть, что-то есть. Но человек должен сам как бы раскрыть весь этот недостаток, то, чего не достает между ним и Творцом. Если он раскрывает это сам, это называется, что он сам построил этот лик. Он понимает, что значит быть на ступени Творца, вместо того, чтобы быть на этой нашей животной ступени, что называется, по отношению к духовному, ниже существования. Есть Максом, а ниже Максома это называется, что нет. Просто нет. Поэтому человеку дали всевозможные силы за и против, в свободе выбора, в продвижении, только в этом направлении. То есть, если у тебя есть, если бы ты знал все свойства своей души и все законы природы вокруг тебя, то есть кто ты в точности и какова реальность вокруг тебя, все законы, все эти системы, и было бы тебе совершенно ясно, то ты увидел бы, что ты совершенно, полностью, абсолютно робот. То есть у тебя нет ничего, что ты мог бы определить сам, кроме одного — продвигаться, чтобы стать подобным Творцу. Кроме этого, все остальные вещи запланированы, предрешены заранее, нет в них никакого выбора, нет в них никакой случайности. Все просто тикает, как часы. Но продвигаться, чтобы стать подобным Творцу, здесь есть свобода выбора, но только в этом. То есть только ради этого, если чуть-чуть еще к чему-то или в связи с чем-то, то нет, только к этому. Поэтому так важно нам знать все свойства, которые в нас, путь, которым нужно идти, чтобы использовать эту единственную свободу выбора для продвижения. Потому что если человек не продвигается, его не продвигают. Потому что ты должен пройти весь этот путь. То есть у тебя есть тропа очень узкая, очень-очень узкая, длинная, но очень узкая. И ты должен все время... Но эта тропа находится в пустыне, скажем так, что ты не видишь эту тропу, понимаешь? Или как будто ты идешь по воде. Ты не видишь в точности, какой следующий шаг. Ты его не знаешь, не видишь. А из всех сил, которые у тебя есть, ты должен выбрать то, что называется полярной звездой, то, что называется ухватиться и за цель, и точно направить себя к цели на каждом шагу. И тогда ты делаешь правильный шаг. Если нет, тебе кажется, что ты делаешь какие-то шаги, но это не шаги. Это лишь кажется твоим животным глазам. И так ты можешь топтаться на месте или кружиться еще тысячу лет. То есть метод, как достичь цели, делать каждый шаг к цели, видеть, делаешь ли ты этот шаг или не делаешь,

0: по сути, продвигаешься ты или тебе только кажется, что ты бежишь, а на самом деле ты бежишь на месте? Этот метод и есть метод Каббалы, наука Каббала. Для этого ты должен видеть путь. Делают это простым образом. Нужно открыть человеку глаза, чтобы он по-настоящему увидел перед собой, что перед ним пустыня. И в этой пустыне нет никакой тропы, кроме особой тропы для него. У каждого, кстати говоря, своя тропа, чтобы не запутался, чтобы видел конечную цель, видел себя и знал, как делать каждый шаг, проверить его и сделать. Понимаешь? А если не делает, то еще кругооборот, и еще кругооборот, и еще, и так время проходит. Потому что мы находимся ниже плоскости духовной жизни, и поэтому можем так перевоплощаться еще миллион лет. Это не проблема, никому не мешает. С этой жизнью, от которой нет никакой пользы, нет и никакого расчета. Вот и все. Так то, что нам рассказывают о всех этих историях каббалисты в своих статьях, они рассказывают нам о силах нашей души, как мы посредством всевозможных противоположных, странных, разных свойств, которые в нас, именно с их помощью мы можем выбрать правильный путь, реализовать свободу выбора.
1: Но как я узнаю, даже если я сейчас нахожусь здесь, изучаю Каббалу, все еще тропы не вижу? Как я могу знать, правильно ли делаю шаг, а какой шаг неправильный, чтобы не крутиться по кругу?
0: Как тебе знать, делаешь ли ты сейчас правильные шаги или нет? Каббалисты объясняют нам, что ты начинаешь как бы входить в некое место, изучать Каббалу, и ты ничего не знаешь. Ты также не знаешь, в каком месте ты находишься. Ты можешь быть еще в нескольких местах, не только здесь. Есть такие, кто сейчас сидят, или не обязательно сейчас, неважно. Сидят в других местах и тоже учатся, и тоже хотят найти что-то для себя. Каждый. Есть различия в месте, есть различия в методе. Находимся ли мы в правильном месте или нет? На это нет ответа. Не дали тебе сейчас инструментов, чтобы выбрать. Дали тебе делать это потому, что ты чувствуешь в подсознании. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя есть какое-то сомнение, иди в какое-то другое место и проверь себе, где тебе лучше, здесь или там. Может быть, что согласно твоему развитию, тебе все еще нужно быть в другом месте. Придешь в Нойбарук через 30 лет. Да, понимаешь? Так каждый проходит кругообороты. Потому что есть общий закон в реальности, который называется законом подобия. Законом подобия по форме. Как в магнитном поле. Если ты помещаешь какой-то кусок железа, то он притягивается к полюсу. Вот так. То есть все стремится к центру своего равновесия. Так и душа. То, что ты чувствуешь какие-то побуждения, это душа притягивается к своему центру равновесия. Там, где она чувствует себя удобно, в покое. Так человек, который ищет, в конце концов, поэтому находит. Душа приводит в действие руки, ноги, и ты приходишь в какое-то место. И в конце концов, все в итоге так проходит кругообороты и приходит в правильное место согласно мере своего развития. Есть такие, у которых мера развития еще изучать йогу или там какое-нибудь составление букетов, не знаю что. У каждого свое, поэтому невозможно знать разум. А знание здесь — внутреннее ощущение. Потом открываются глаза, и тогда ты видишь. Да. Я понимаю из того, что вы говорите, что даже если Творец говорит с кем-то и говорит, что ему делать, у него все равно есть свобода выбора, делать это или нет.
1: Ну, что значит, что Творец говорит человеку делать, а у человека остается свобода выбора? Вообще, что значит, что Творец говорит человеку? Кто-нибудь слышал? Ну, есть такие психические больницы, которые слышали о том, что Творец разговаривает с ними.
2: Так
1: то, что Творец обращается к человеку, это означает, что человек чувствует внутри себя как некие побуждения, что ему хочется что-то сделать, что-то осуществить. И если такое побуждение в направлении духовного, тогда мы можем сказать, что это говорит себе Творец. Будто бы все остальное говорит не Творец, говорит кто-то другой, есть кто-то еще. Он планирует, он тебя подталкивает ко всему, и ко всему хорошему, и ко всему плохому. Если общая сила, которая называется Творец, подталкивает вообще всю реальность, не давая частям этой реальности свободного выбора или того, чтобы почувствовать это означает, что отношение к реальности выстроено как к неживому растительному или к животному, животной части мироздания. Отношение к человеку таково, что человек чувствует, чего он хочет, а кроме того, что он чувствует, что он хочет, подобно животному, он также может это анализировать, свое желание. Он может начинать свое желание изменять. Сделать из творения Адама, Адам от слова «эдаме» — высшему, подобный Творцу. Так Творец должен дать человеку все состояния, противоположные себе самому, Творцу. И чтобы человек выбрал именно из противоположного, смог бы предпочесть то, чтобы стать подобным Творцу. В этом свобода выбора. Это то, что человек может сделать свободно. Так если бы человек просто все исполнял свыше, все указания, он был бы как марионетка, это как дерево, как неживая природа, растительное, животное. Все исполняет указы природы. Нет в этом никакой уникальности. Не вообще, даже не называется, что неживая растительная животная природа отделены от Творца. Они слиты с Творцом на все 100%. То, что определяет природа, ну, вообще, природа и Творец одно и то же в числовом значении гематрии, луким, все исполняют указание Творца, без вопросов, без выбора. Это не ступень, это нулевой уровень. Это начало. Человек означает, что человек из своего выбора уже осознанно, он понимает, что стоит действовать так, чтобы оправдать Творца. Именно из всех своих свойств, противоположных Творцу, человек выбирает, чтобы стать подобным ему. Так человек выстраивает из себя Адама, человека. То есть наше воспитание каббалистическое абсолютно отличается от воспитания, как это принято на улице. Религия воспитывает человека быть машиной, встать, делать. Каббала, наоборот, развивает в человеке чувство для критики, для анализа. Когда человек начинает не соглашаться с Творцом, он начинает проклинать Творца, он полностью хочет восстать против него, и лишь потом начинает познавать, откуда приходят к нему эти свойства. Он начинает сравнивать эти противоположные свойства свои и Творца и постепенно осознавать, что предпочтительнее. И тогда оправдывает положение, статус Творца. А потом хочется уподобиться ему. А потом уже из противоположных состояний, из себя делать нечто подобное Творцу. Это развитие человека. И поэтому мнение Торы противоположно мнению обывателей. поскольку то, что называется обыватели, они действуют и воспитаны совершенно противоположно человеку, следующими путям Торы. То есть человек, приходящий сюда, получает такое воспитание, что становится свободным от любых рамок, вообще от всех начальных условий, вообще от всего. Ты должен проверять, ты должен анализировать, критиковать, ты должен думать обо всех состояниях, которые могут быть. И
2: אחרת תישאר בימה. כן.
3: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתקדמות, לחיפוש אחרי הנקודה הזאת? הרי מה הכוונה? הרי האינטואיציה היא כל כך חזקה, למה להתנגד? אין פה התנגדות.
0: А каковы источники, которые противятся продвижению? Чему противится? Откуда это сопротивление?
1: Ты говоришь так, что у человека есть интуиция.
0: Интуиция.
1: Наверное, так и будет интуиция, да? Но некое чувство какое?
0: Да.
1: Поиск.
0: Внутренний проводник такой, внутреннее ощущение.
1: Ну да, я знаю. Но... Нет, я не думаю, что это настолько как бы сильно, на что можно было бы опереться. Ну вот видишь, следуя за интуицией, со всем нашим разумом и со всеми умами, посмотри, к чему мы приходим, к всеобщему разрушению и ко всему такому. То есть мы не можем следовать за интуицией. И опираться на нашу науку мы тоже не можем. Потому что если мы хотим приобрести высший мир, если мы хотим достичь духовного развития, а что значит духовного? Быть в ощущении вечности, совершенства, быть полными сил, знаний, возможностей, быть подобным Творцу означает жить и быть в вечности и совершенстве. Так вот, мы не можем достичь этого с помощью нашей интуиции, поскольку наша интуиция — это некая... Это даже не чувства и не выводы. Это то, что невозможно проверить. Ну вот что-то такое, вот я так чувствую. И все это, в общем-то, основывается на чисто земном животном опыте, на животных побуждениях, на животном разуме, который не понимает большего, чем то, что видит перед собой, но на несколько метров и все. Так, опираясь на это, мы не можем найти духовный путь, потому что духовное — это совершенно другое чувство, это другие законы, отличающиеся от тех законов, с которыми мы знакомы, ну и так далее. То, что мы называем шестое чувство или душа, и законы, которые там действуют, и реальность, которая там раскрывается, это совершенно не относится к нашей интуиции.
0: Я имел в виду шестое чувство.
1: А, шестое чувство — это не интуиция. Шестое чувство — это чувство, то, что есть в каждом абсолютно. И если человек чувствует побуждение развивать его, появляется в нем уже потребность в развитии этого шестого чувства, вот тогда тут уже особый метод, как развивать. Ты не можешь...
0: Свобода выбора — это...
1: Да, но свобода выбора... Ты должен реализовать ее. Ты не можешь сказать человеку, сказать, ты свободен выбрать, выбирай. Ты должен научить его. Где есть свобода? Как я и объяснял, перед тобой тысяча путей, и ты не можешь различить их друг от друга, и вообще ты не видишь, что есть тысяча путей, и как они связаны друг с другом. А ты должен выбрать какой-то один единственный путь из всех этих, по которому ты, да, будешь продвигаться, а по остальным нет. Так что выбор, он как бы в выборе путей, ну как бы, и как продвигаться именно по этому пути. То есть тут очень много знания и точный очень подход, метод. Силы, которые ты должен как бы призывать на себя, чтобы продвигаться, поскольку ты еще не находишься с ними на связи. Как я могу идти, если мне на самом деле это кажется пустыней? То есть тут есть внутреннее противоречие. Я сейчас должен сделать правильный шаг в пустыне. В каком направлении? 360 градусов. Откуда я знаю? Если я вижу, значит, у меня уже нет выбора. И сделали так, чтобы я не видел. А если я не вижу, то как я выберу? Само состояние по себе, оно как бы нелогично для нашего разума. Но духовным разумом мы тут же видим, что противоречий нет. Но для нашего разума есть противоречия. Так вот как же все-таки продвигаться? Вот тут нужно учиться, как вызвать, как использовать силы, которые все еще не ощущаются. И поэтому мы должны получить нечто, то есть это метод получения чего-то из снаружи, а не того, что заложено в нас. Есть люди, которые говорят: так, я буду продвигаться так, как я чувствую, то, к чему у меня душа ведет, и тогда будет все хорошо, это же по-настоящему я. Ты будешь продвигаться со своей душой, так и останешься животным. Тебе нужно приобрести то, чего в тебе нет. И поэтому, не получив этой мудрости свыше, откуда-то извне, из другого мира, то невозможно продвигаться. И поэтому без учебы, да и сама учеба, мы с помощью учебы, в общем, привлекаем на себя силы, которые подействуют и помогут нам осуществить выбор. Не более того, когда свыше приходит сила и совершает то, что называется некое обаяние святости. Когда это происходит, то как это во мне, как на меня действует, этого я не знаю. Что конкретно во мне происходит, я тоже не знаю. Я знаю только окончательный желательный результат, то, что я хочу от учебы. То, что во время учебы светит окружающий свет Армакив, этот Армакив действует на точку в сердце, в корне души, и тогда я начинаю чувствовать какое-то притяжение в правильном направлении к тому источнику, откуда приходит этот окружающий свет. И тогда эта тяга, это небольшое побуждение, это то, что определяет мой выбор. Вот так. И отсюда видно, что здесь есть нечто скрытое. Да, конечно, скрытое. Я как бы должен вызвать высшую силу. А как ее вызвать? Как ее приобрести? Каким измерительным прибором я ее могу померить? Тут сколько тут вольт? Сколько силы? Сколько килограмм? Вообще ничего такого я знать не могу. Говорят, что вот при таких-то и таких-то условиях, когда ты берешь книгу, если ты сидишь и читаешь, ты читаешь правильную книгу, а до этого ты сделал подготовку, что ты хочешь потребовать от книги, и в точности, к чему ты хочешь прийти, с помощью чего ты хочешь прийти. И вот это желание, которое ты уже сформировал своими усилиями, то тогда приходит нечто тебе, это правильная духовная сила. То есть тут много всего, что необходимо. Но в общем, то, что является результатом всей учебы и нахождения здесь, и всех наших действий, чтобы пришла свыше сила и привлекла, притянула нас. Вот в этом выбор. Вопросы?
0: Состояние падения. Откуда я буду черпать силы, чтобы проявить пробуждение снизу?
1: Так, еще раз. Для того, чтобы дать человеку приложить какое-то усилие, сделать какое-то самостоятельное движение, оставляют его. Свыше как бы не приходит какая-то сила и тянет тебя к конкретной цели. А наоборот, как бы закрывает от тебя этот путь. Все это не сразу. Сначала чуть-чуть продвигает человека в правильном направлении. Он начинает немножко чувствовать, начинает немного различать всякие мелкие нюансы в самом начале. А потом вдруг прекращают это и дают ему какое-то ощущение, что он полностью отрезан, и нет настроения. То есть и в животном его ощущении, и в духовном его как бы не спускают. Для чего это делается? Дают ощущение пустыни. Когда ты не знаешь, что делать, куда идти в этом нынешнем состоянии. В нынешнем состоянии тоже нехорошо оставаться. Куда идти, ты не знаешь. У тебя нет ни внутреннего состояния, то, что называется настоящее, и ни окружающего макив, окружающего света, то, что называется будущего, что светит издали. У тебя нет ни того, ни другого. Все это приносит человеку ощущение отчаяния. Отсутствие наполнения нет ни в настоящем, ни в будущем. Невозможно жить ни сейчас, ни потом, ни тем, что будет. Для чего это делают? Просто для того, чтобы показать тебе, в каком состоянии ты на самом деле находишься, без опеки свыше. Можно ли в таком состоянии что-то сделать? Практически ничего. Но все-таки что-то такое небольшое проверить, определить, насколько хорошо идти с теми силами, которые ты получаешь свыше. Ну, по крайней мере, это хотеть этого. Ценить это. Ну, а потом сами эти состояния обучают человека. Обучают истине, в каком по-настоящему состоянии он находится, если бы о нем не позаботились. И поэтому состояние хорошее. Они и есть то, что строит человека. Потому что иначе, когда дают ему разные наполнения и притягивают его, тут ничего особенного, не мудрость. Так каждый может продвигаться. Ладно.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
4: Продвижение человека зависит от тех мест, где он как раз ощущает отсутствие вкуса и смысла в работе, неизменность, ничтожность. Именно тут надо прилагать усилия, это как раз засчитывается.
1: Рав говорит, что все истории и каббалисты — все внутри человека, как внутренний театр. И этот театр, там есть актеры, то есть свойства внутри нас. Например, Авраам и Сара — все они выполняют, играют роли. Поэтому мы должны раскрыть внутри себя и Авраама, и Муше.
4: У тебя нет ничего, чтобы ты мог сам сделать, кроме как продвигаться и быть как Творец. Он также объясняет все силы, которые раскрываются, все силы души с помощью разных сил, как с помощью них мы можем выбирать правильные выборы и свободный выбор делать.
5: Да, было много на уроке о понятии «выбор» и как происходит продвижение человека. И, может быть, центральный принцип, что свет развивает душу, а человек разными действиями, производимыми в этом мире, должен всего лишь как можно скорее пробудить этот свет, чтобы продвигал его. И здесь тоже Творец проводит человека через разные этапы падения или подъема, но главное — это место продвижения, и человек должен привести себя к реализации того, во что его Творец уже поставил.
4: Да, это состояние для реализации. Обычно такие острые моменты, где там выбор. Там не демократия, выбор демократический, а выбор на самом деле очень тяжелый. Всегда чувствуется как бы против. Авраам, он был чемпионом во всех этих ситуациях. Сына должен был убить, любимого сына. Да что это такое? И прежде чем он его убил, он говорит: «Ну-ка, подожди, остановись, вон там. Там есть ягненок». Да вообще, что это за ягненок там такой? Кого он должен был убить и кто остается после этого действия?
5: Продвижение человека как раз во время падения — это место работы и свободный выбор только продвигаться к Творцу. Рабаш сказал, что Раф определил это, что это очень узкая тропинка, как будто идешь в пустыне, не знаешь следующий шаг, и ты определяешь свой путь из противоположных свойств, и Каббала развивает чувства из критики, что он с ней не согласен, он против, а затем хочет оправдать Творца. Он проходит благодаря этому все состояния, которые противоположны, чтобы стать подобным Творцу. И есть благословение вследствие тех состояний, которые чувствует человек как пустыню, когда он отчаялся, ему непонятно, что будет в будущем, и как когда он получает свыше заботу, чтобы у него появился хиссарон, чтобы он начал работать собственными силами и продвигаться к цели.
4: Насколько во время падения может продвигаться, это и есть продвижение человека. То, что развивается, развивается — это духовная часть. Требуется от человека, чтобы он сам начал познавать то состояние, в котором он находится. Продвигаться к тому, чтобы быть как Творец. Тут наш свободный выбор. И все время надо видеть цель, конечный путь. И тогда делать. Использовать силы, которые пока еще не ощущаются. Ну, это, как скажем, то, что называется притягательность, привлекательность святости. Это то, что ведет нас к следующему состоянию.
5: Наше новое состояние — это уподобиться Творцу, это длинный, тонкий, узкий путь, и человек должен проверять, не уходит ли он с него, не уклоняется ли.
4: Есть разница между интуицией и шестым чувством. Интуиция исходит из желания получать, а шестое чувство — это чувство отдачи.
5: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или Хохмата Каббала?
1: Тоф. Анахну мамшим.
0: Ну хорошо. Мы продолжаем изучать введение в науку Каббала. Сегодня урок будет построен по-другому. Этот курс, который Рав провел для новичков, он дал 10 уроков, он был очень насыщенный такой. То есть, да, когда наш поток проходил, там было 52 урока. Поэтому этот урок очень насыщенный. Рав объясняет много, но он дает это новичкам. Время задавать вопросы, общие вопросы. Где мы находимся, что мы изучаем? Все равно есть еще такое любопытство. Он меньше говорит о введении, только в конце уже говорит о важности мира Ацилуте. Не о мире Ацилуте, а его важности. Да, видимо, на следующем уроке он будет говорить уже о мире Ацилут, который исправляет разбиение мира Никудим. Поэтому сегодня мы сделаем как-то по-другому. Иран сейчас расскажет, что мы учили до сих пор. Вы готовьте вопросы, любые вопросы. И потом то, что нам останется, чтобы изучать науку мир Ацилут. И поэтому мы потом послушаем этот замечательный урок. Я видел этот урок, и он до сих пор, я считаю, что мы продолжаем задавать эти самые вопросы. Поэтому Иран расскажет, что было.
2: Да, друзья, также часть урока, которую мы посмотрим. Через несколько минут Рав будет говорить о том, что есть два этапа, и первый из них сверху вниз, а второй снизу вверх. Мы прежде всего сделаем переход всего, что мы видели от четырех стадий прямого света до разбиения келим, пройдем все эти этапы вместе, повторим то, что изучали до сих пор, а потом перейдем к вопросам-ответам и так начнем. Мы знаем, что замысел творения — доставить наслаждение своим творением, что Творец хотел создать желание получать, Он его создал и наполнил. И мы знаем, что есть четыре стадии прямого света. Первая стадия полностью наполняется высшим светом. Свет тоже так создает желание получать, так и наполняет его. И в желании получать создается ощущение дающего. После этого ощущения желание получать сейчас хочет уподобиться корню, хочет уподобиться дающему, и поэтому образуется и вторая стадия, в которой есть желание отдавать, как корневая стадия создает первую, вторая стадия создает то же самое. Я хочу отдавать, но мне некому отдавать. И происходит то же самое, поскольку она хочет отдавать, она раскрывает, что обязана получить. Это то же самое, что делает кетер. Корневая стадия, и она создает третью стадию. И у третьей стадии есть такая форма, когда она получает ради отдачи. Это форма, которую мы назвали совершенной идеальной формой желания, когда желание получает и отдает. И эта форма это та форма, в которой желание вроде бы находится в совершенстве, но это находится, называется зерампин, дословно маленькое лицо, когда получает немного хохмы из множества хасадим. Почему? Потому что свойство бины — это хасадим, и она породила его. Это свет отдачи, наслаждение отдачи. Тогда как первая стадия — это наслаждение светом хохма. А теперь в третьей стадии то, что происходит, в конце ее пробуждается желание получить все. Пробуждается сейчас понимание желания, что значит получать или отдавать, и пробуждается желание получить все, весь замысел творения и полностью наполнить желание Творца, насладить творением. Так то, что происходит здесь в четвертой стадии, что она хочет получить все. Как получить все наполнение, так получить это от корня, от дающего. Это ощущение дающего она тоже хочет получить. Так четвертая стадия наполняется полностью. Давайте это сделаем в цифрах. Четвертая стадия наполняется полностью и пробуждается желание в четвертой стадии тоже уподобиться корню. Мы это изучаем в учении десяти сферот, что четвертая стадия хочет украсить себя, и в ней возникает также стыд, когда она желает уподобиться по свойствам. И сейчас она хочет стать как дающий. Четвертая стадия, мы также видели, что она считается самой по себе творением, и это желание напрямую использовалось, и пробуждалось это желание, и наполнялось. А сейчас, исходя из желания уподобиться корню, происходит первое сокращение цимцумалев, когда Малхут говорит, я не хочу пользоваться желанием получать ради получения напрямую, и сейчас расчет, когда получают только, насколько возможно, направить себя на ради отдачи. Здесь начинается другой процесс, когда желание наполняется через линию. Что значит через линию? Когда получает только количество, когда может направить это на ради отдачи. И здесь уже начинается построение того, что называется рош. Когда рош начинает рассчитывать, сколько от всего света, всего прямого света можно получить ради отдачи. Здесь происходит сокращение, и экран, который отталкивает весь свет обратно, начинается после этого расчет, сколько от всего прямого света. Можно получить ради отдачи. Здесь у нас есть прямой свет и отраженный свет. На английском я пишу, чтобы все мировое клима могло понять. И в той мере, в которой может направить себя на ради отдачи, это очень маленькая количество получает как внутренний свет ор пними. И здесь уже у нас есть строение парцуфа. Это на примере первого парцуфа мира Адам Ришон, который называется Гальгальта. Вот этот цвет, вот это называется Орпними, внутренний свет, который сейчас может войти внутрь парцуфа. И мы видим, что у парцуфа есть три части. Верхняя часть — это рош, которая рассчитывает, сколько можно получить ради отдачи. Вторая часть — тох, который получает. И третья часть — сов, в которой не принимает свет. И мы знаем, что эта часть парцуфа называется П, эта часть называется табур, и завершение — сиюм парцуфа. Внутренний свет — это сочетание света хохмы и хасадим. И с этого момента свет не получаем напрямую, но в той мере, в которой есть свет хасадим, может также войти свет хохма и облачиться в то, что и это называется орпними, внутренний свет. Орпними мы видели, что есть у него четыре части, верно? Мы видели, что когда свет входит, это называется таамим, А когда свет выходит, это называется никудот. Решимо от входа света называется тагин, а решимо. Которая остается вследствие выхода никудот, называется хотиот, словно буквы. Это можно изобразить вот так вот. Вот здесь таамим, дословно вкусы.
3: Никудот.
2: Никудот.
3: Вемипо, решимо, что нишар меатамим, за никра.
2: И решимо, которое остается от тамим, называется тагин, коронки дословно, а решимо, которое остается от никудот, точек выхода, называется хотиот, буквами. И этот процесс повторяется 5 раз, и то, что образуется вследствие этого, это 5 парцуфов мира Адам Кадмон, которые называются Гальгальта Апсак Майбон. Каждый из этих парцуфов берет решимо из Малхут Бесконечности, из 4-й стадии и начинает получать ради отдачи. Каждый с определенным авиютом и закутом определенным, чистотой определенной. Мы видим, что Гальгальт работает с решимо далит-далит, парцуф ап работает с решимо далит-гимель, парцуф сак с гимель бет, парцуф ма с бет алиф, а парцуф бон с алиф шуриш.
3: Аб, саг, ма, убон.
2: Аб, саг, ма и бон. А вот здесь Гальгальта.
3: Адликан. Эшлануэт олам Адам Кадмоим, хамешета парцуфим.
2: До этого момента есть у нас мир Адам Кадмон, 5 парцуфов. И мы видим, что свет

0: хохма не может опуститься под табур. Это тот парцуф, который мы видели до этого. И то, что у нас происходит здесь, мы изучали, что у Никудот Десаг есть особое свойство. Это исходит от очищения парцуфа Саг, когда цвета начинают выходить из парцуфа, и экран начинает очищаться. Это решемот бет-бет, что указывает на чистую бину, поскольку это чистое бино, это бина свет хасадим, свет может опуститься под табур, потому что сокращение на них не влияет, бина может спокойно опуститься под табур, именно это и происходит, бина начинает опускаться под табур и начинает перемешиваться с четвертой стадией. Здесь есть у нас процесс перемешения решемот бет-бет с четвертой стадией. И вследствие этого перемешения у нас произошло второе сокращение. Здесь у нас образовался новый сиюм окончания, которое называется парса, когда она отделяет, до какого места властвует бина, из какого властвует малхут. И мы сказали, что нам нельзя получать ради получения, но раскрылось, что есть здесь часть, когда нельзя получать даже ради отдачи. Вся эта область... нельзя в ней получать ради отдачи тоже. И мы также видели, что сиюм сейчас поднялся в парсу. Мы видели, что Никудот Десаг строит этот парцуф, кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет. Здесь две трети тиферет над парсой.
1: Хеци-хеци.
0: Ну, сделаем пополам. Еще Нецах от и Сот Малхут. Отсюда уже существует разница между келим отдачи, который находится выше парсы, и получающими келим, который находится ниже парсы. И мы также знаем, что отсюда уже создаются места, где будут потом миры, выше парсы будет мир Ацилут, а ниже парсы — место миров Бия. Затем мы видели, что вследствие взаимовключения решемо бет-бет и решемо далит-гимель, эти решемот снова поднимаются в рош-десаг. И сейчас в рош-десаг происходит два зивуга. Один в никвейнаем на решемо бет-алев, сокращенные вторым сокращением цимцум бет. Напишем цимцум бет. Еще зивуг на далит гимель. В результате этих двух зивугов образуется мир Никудим в Катнуте. Мы видели, что есть у него три парцуфа. Кетер.
1: Аба веима.
0: Аба веима.
1: Ве.
0: и зоон, катнуте, в которых только задействуется часть, называемая гальгальтейнаем, или отдающая келим, а затем тот же мир в гадлуте, когда и кетер, давайте проведем линию до конца, кетер, аба веима и зон, гадлуте, и мы видим, что то, что разбилось, это парцуф зон, когда мы говорили о восемь мелахим, о восьми мелахим, которые умерли. И вследствие этого разбиения, то, что мы видели, что есть четыре вида келим, гальгальтейнаем, чистые, перемешение гальгальтейнаем и ахап, и ахап с гальгальтейнаем, и чистый ахап — это чистые получающие келим. Мы еще не пришли к созданию мира Ацилут, но мы знаем, что вследствие разбиения затем выходит мир исправления, который заботится обо всем этом разбиении. И это также центральный мир, который связан с нами, заботится о нас, и мы это услышим на уроке с Равом. Ну, общее повторение до сих пор.
2: Есть вопросы? Так, я не вижу. А в мировом кли есть вопросы?
1: Есть Гай.
3: О, Гай.
0: У Гая есть вопрос.
2: Почему парцуф в Никве и Найм выходит на Решимот Далет Гимел, а не Далет Далет? А Бет Джонзес смешивается, соединяется в Далет? А парцуф в Никве и Найм выходит на Решимот Бет Алев, второго сокращения. Поэтому Решимот Бет Алев на него происходит, потом еще зивуг в П, тамим. Оттуда выходит мир. Ма высший, ма ильон. То есть продолжение саг на бет алев. Без второго сокращения. Без второго сокращения. Из тамим саг поднялись решимот в рожды саг. Бет-Алев.
0: До этого есть как бы сокращенный Бет-Алев.
2: Да это тот же процесс. Из никуда де саг есть поднялись решимот Бет-Алев, но уже со вторым сокращением. Поэтому зивук при втором сокращении происходит не в Перош, а в Никвейнаем, в соответствии с тем, что произошло здесь. Потому что здесь есть келим отдачи, которым можно использовать, и есть получающий келим, которыми невозможно пользоваться. Поэтому в соответствии с этим, откуда вышли решимот, в соответствии с этим решимот Бет-Алев второго сокращения зивук в рожде саг происходит в Никвейнаем, а не в П, там, где это должно быть.
0: И что является добавкой Далет Гимель?
2: Далет Гимель — это уже дополнение большого состояния. Из Никвейнаем — это малое состояние мира Никудим. А из решимот Далет Гимель. Рав все время говорит Далет Гимель 4-3. Из этого уже появляется большое состояние мира Никудим, и оно разбивается.
0: Можно уточнить, где там место Кетер, Аба Веима и Зоон. Есть там эти три парцуфа.
3: Нам
2: надо просто знать. Есть 10 сферот Никудот де Саг, так? Кетер, Хохма, Бина и 7 нижних зад. Поэтому есть у нас Кетер, Хохма, Бина — это Аба Веима, и есть Зоон. Он делит так, просто.
0: Спасибо.
2: Еще вопросы?
0: Я сожалею, что чертеж не очень-то удался. Я хочу спросить о тьме. Мы изучали в мире Катнут Никудим, что там Паним и Ахор. Паним — это отдающий келим, наполненный светом, а тьма, где, с чем невозможно работать.

0: необоимы, они в малом состоянии, не абы не дает.
1: Когда они Ахор Баахор?
0: В самом начале, в малом состоянии, в Катнуте. Мири Никудим, а не Ахор Баахор. Аба не дает, и им не просит. Ахор Баахор. Потом есть точка Холом. Аба получает большое состояние, он уже оборачивается к Има. Я готов дать тебе свет, но Има еще не готова получать. Почему она не готова получать? Потому что она действует только согласно просьбе Нижним. Если Нижний не просит, так она не дает, и она и не просит. И тогда снизу приходит просьба, как бы от нижних, дай нам свет, тогда има обращается к Абам, по ним, то есть получает состояние по ним и по ним, и Аба дает има свет, и тогда этот свет спускается к нижним, то есть зад, в зон, и зон разбивается, потому что у них нет экрана. Это называется Ахор Баахор.
2: Мой вопрос, можно ли сказать, что по ним это свет, а Ахор — тьма?
0: Я не думаю, что Ахор — это тьма. А это в нашей ситуации то, что има не получает свет, не готова получать свет. А по ним, когда готова получать свет, или Аба готов давать свет. Но в нашей ситуации это вот так. Это отношение между Аба и Има, мир Никудим.
2: Мы часто говорим о по ним, как передача или получение света Хохма, Ахор — это только свет Хасадим. Об этом тоже нельзя говорить как тьма.
0: Свет Хасадим тоже может называться тьма?
2: Нет.
0: А можно сказать, свет Хохма — это свет, а свет Хасадим — это тьма?
1: Нет.
0: Так, мировому кли, давай, выбирай.
2: Женщины Китая.
0: Вы можете объяснить, как работает танта?
2: Да. То, что мы видели, что в ор пними есть процесс входа светов, и это называется таамим. И вхождение светов оставляет решимо. Его мы называем
3: тагин.
2: Тагин — это решимо от вхождения светов. Есть здесь впечатление от входа светов, которое называется тагин. А когда света начинают уходить, выходить, это называется некудот. Или есть процесс, который мы не видели в детальном виде, но есть исхождение светов вследствие того, что есть давление окружающего света полностью наполнить парцов, и это называется битуш, соударение между внутренним и окружающим светами, и в отношении этого давления парцов не хочет продолжать получать, потому что если продолжить получать под табуром, это будет ради получения, и сейчас просто образовался процесс выхода светов, а выход светов называется некудот. Цвета, которые выходят из парцуфа, называются некудот, и в этом процессе выхода тоже есть детали, которых мы еще не видели, и здесь тоже есть этапы, когда свет совершает зивук даака при исхождении, и при этом выходе решимо, которое

0: приходит, называется «отиот», и мы это называем также «келим».
1: И вот эти «отиот» — это настоящий «келим». Как мы видим, Бааль Сулям пишет это, я не помню, что лист, он белый, и на белом листе есть черные буквы. То есть хиссароны, да, это вот как бы хиссарон, там не хватает белого света. И у каждой буквы своя форма, ну, на иврите. Так как каббалист передает на весь посыл, да, то есть каббалист может прочитывать буквы. То есть буквы — это настоящий келим.
2: Shalom, Abelim. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain what was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
0: Что является процессом, который привел к разбиению семьи Мелахим, и что происходит затем?
1: Правильно, да. Мы сказали, что Аба и Има дали свет зон нижним. Это процесс. И вначале приходит свет в Кетер. Можно чертеж? Вначале свет приходит в Кетер.
3: В Кетер
1: Парцуфа. И Кетер заходит в большое состояние, потом свет переходит к Аба, Аба входит в большое состояние, обращает по ним Кима, как мы видим тут, потом приходит свет через Есода, то, что называется, и через Есода Има получает как бы заказ дословно от зон, они хотят получать свет. И поэтому она отдает. Но на самом деле это процесс сверху. Не то, что там Има совершила ошибку и не знала, что делать. Это специально процесс такой сверху, для того, чтобы смешать келим. Потому что разбиение, оно как раз смешало келим, чтобы исправлять малхут. Свет приходит сверху, Има передает свет в зон и передает свет в зон. Это происходило за два этапа. Сначала происходит разбиение Авиюта Далит, потом Авиюта Гимел, Малахей Даргат, потом Малхей Тангим. И потом образуется 320 искр, где из них 32 невозможно исправить, а 288 можно исправить. 32 — это называется левое венкаменное сердце, а 288 можно исправлять. Я думаю, что наше время закончилось, и мы сейчас будем видеть сам урок. И большое спасибо.
0: Первую неделю мы изучали, что это то, что происходит в материальном мире, есть этот мир, мир Асия. Почему мы изучаем сверху вниз, а не снизу вверх?
1: Мы изучаем развитие сверху вниз, а потом мы изучаем, то есть развитие сверху вниз — это порядок, нисхождение от Творца к творению всего мироздания. Это действительно так произошло. От совершенного к несовершенному. А потом мы учим, как мы из этого мира должны подняться в то состояние, то есть из того состояния, с которого мы созданы. Поэтому два этих направления, о нем мы говорим сейчас в учебе сейчас, да, сверху вниз изучаем. А второе мы уже проходим на собственной шкуре. Да, в душе, душой нашей.
0: Откуда знаешь, что каббала — это правильный путь? Если уж каббала, так это правильное место и правильный путь.
1: Ага, ты спрашиваешь обо мне. Хороший вопрос. У меня нет ответа. Человек должен научиться там, где сердцем чувствует, что это истина. Есть люди, которые заходят в разные кружки, изучают. религии или разные даже секты. Но если меня спрашивают, иди проверь до конца. Иди проверь. Не надо, не иди на компромисс там, а вот иди и будь по-настоящему сам с собой. На самом ли деле то, что говорится здесь, говорится четко и ясно, что ты согласен и принимаешь это. А не будь в таком состоянии, что ты как-то там на что-то там полагаешься, там какой-то компромисс. А есть такие места, где человек еще, где его душа еще не созрела, но так ему хорошо, лучше быть в каком-то другом месте. Потому что тут говорится слишком напрямую, грубо, так конкретно. А он хочет так послушать, знаешь, так что-то такое полегче, да, какие-то сладкие моменты, вторые, истории какие-то. То есть он как еще маленький ребенок в каком-то таком процессе еще, ну, таком, да, еще по дороге. Кто-то уже ближе к этому, да, они приходят сюда на несколько месяцев, год, два года, потом ходят, потом возвращаются. То есть человек всегда желает наполнить свою душу, насколько она требует наполнения, вечности, в соответствии с вопросом, ради чего я живу, почему я живу, насколько вопрос острый, так он и учится. И с этим вопросом, насколько она действительно там со всей силой, тогда это будет настоящее. И тогда отсюда выбирается место. Нет другого ответа. Почему? А что я могу тебе сказать? Ну, у меня здесь настоящее место. Да, а как? Ты что, просто так поверишь? Нет, нельзя верить. Проверь. А какие у тебя есть возможности, инструментаж проверить? Ты, да? Где ты будешь через год, да? По нашей методике или по другой? Какой у тебя есть инструментарий? Как ты можешь вообще вопрос поставить? Но с каким инструментарием ты можешь это все проверить? Только по ощущению сердца на данный момент. Это больше отвечает мне или нет? И я скажу тебе, не то чтобы ты пошел куда-то в другое место, там проверь. Я тоже спросил своего рава, а он мне так и сказал, иди проверь. Я обошел несколько мест, потом вернулся к нему, да, рассказал, что я видел, хотел услышать от него анализ, почему там так или вот эдак, он мне помог. Как бы разложить все эти вещи, да, все вот это ощущение, результат, так я учился. Конкретно это действительно так, только по ощущению сердца, то, как ты ощущаешь. Другого ответа нет.
0: Я хотел спросить о состоянии конца исправления, которое вы здесь изобразили. Можно прийти в этом кругообороте и в этом теле?
1: Где там? Это в наших книгах или где? Вот это у вас есть?
0: Нет, нет, спасибо.
1: Нет, но это новая книга, которую мы издали. «Каббала для начинающих», да? 50 шекелей, и у тебя здесь все статьи. Так вот он пишет так. «Суть науки Каббала», статья. Так вот он пишет так. Наука Каббала — это не больше, не меньше, как порядок корней, которые не сходят по причинно-следственной связи в постоянных абсолютным законах, соединяются и направлены на единственную цель. И какая цель у этой науки? Раскрытие Творца творением в этом мире. То есть ты должен с помощью этой науки раскрыть Творца здесь, тогда, когда ты находишься на этом уроке, да, когда у тебя и душа, и тело вместе. То, что происходит в душе без тела, об этом не говорим, хотя там. Но конкретно каждый должен на протяжении нескольких лет прийти к состоянию, когда он живет в двух мирах, и вообще у него нет разницы между жизнью и смертью. Он живет в своей душе так, что уже не чувствует, что он снимает это тело, получает другое тело. Вот эти кругообороты для него — это просто этапы развития. Еще?
0: Скажите, насколько тело влияет на душу и на все эти кругообороты?
1: Тело влияет на душу тем, что он мешает ее развитию, как бы мешает. То есть к нам приходят различные путаницы, да, какие-то страсти, слабости. И тут просто есть возможность с помощью тела понять силу стремления, усилить силу устремления наверх, силу желания, силу экрана. Это работает так. Это тоже есть в письмах. А я не знаю, они вообще тут в письмах есть, в этой книге? Он пишет «При Хахам, плоды мудрости» на странице 63-й. Да, поищите мне, а, найдите. Он пишет так. Так, он говорит так. Секрет души в человеке — это душа свыше, а она находится в теле и соединена с корнем. Короче, нет, я найду. Я не очень хорошо сегодня вижу. Душа была в единстве со всеми остальными душами. И в этой совокупности души называется Адам. Адам решен. И вот это вот кли делится на тысячи частей. Эти части облачаются в тела, физиологические тела, и также спускаются с их уровня божественности. Желать всякие такие вещи, всякие такие ничтожные вещи, то есть наслаждения, да, которые несут телу помехи. И если человек ассоциирует себя с душой и преодолевает все эти помехи, что эти помехи мешают ему соединиться с Творцом, постичь Творца, слиться с ним. Эти помехи устроены таким образом, что человек, когда преодолевает их, он раскрывает еще больше Творца. И когда ты возвращаешься к той точке, откуда спустилась душа, то сопротивление тела, почему это как бы идет как через негатив? Это помогает тебе тем, что ты достигаешь того самого места и получаешь в 620 раз то, что больше цветов, больше состояния раскрытия, чем то, что было бы у тебя без помех тела. То есть спуск в этот мир и подъем обратно — это для того, чтобы привести душу к развитию бесконечному, в принципе. Но в 620 называется бесконечное. Ну, так. Теперь, почему в 620? Потому что душа, которая возвращается обратно, проходит эти 620 ступеней заповеди. На каждой ступени ты преодолеваешь помеху, приобретаешь экран, получаешь свет. Когда ты приобретаешь экран, это значит, ты совершил заповедь. Получаешь свет, это значит, что ты уже исполняешь Тору, получаешь Тору. Свет — это Тора, а экран называется заповедью. Так 620 — это называется 613 заповедей Торы и еще 7 заповедей учителей. Это еще больше, большие состояния. 613, а Рав называется большой. Но это не относится к раввинам, а это... Вообще, давайте, не то, что мы там слышали от них. Так, еще что?
0: Я полагаю, что все, что мы здесь учим, это путь
1: Торы. Я не знаю, что такое путь Торы.
0: Тора, которую получили на горе Синай.
1: А ты в это веришь?
0: Да. Веришь, что то, что мы изучаем, это, по крайней мере, часть этого.
1: А насколько ты готов верить, где тут часть, а где нету?
0: Я сегодня верю, что это часть, но мой вопрос, почему великие раввины считают, что это не нужно?
1: Я тебе скажу. Так, вопрос прямой, ответ прямой. Там неважно, часть, не часть. То, что мы получили свыше. Мы получили ведь от каббалистов. А кто был? Авраам, Ицхак, Яков, Моше. Тот, кто говорит с Творцом, тот, кто пишет раскрытие Творца. Это каббалист. Это не просто там какой-то умный человек, который прочитал несколько книг. Тот, кто находится на божественном уровне, чувствует этот следующий мир, высшую силу, это каббалист, Микумаль. И то, что он ощущает, он это пишет. Только пишет на нескольких языках. Есть язык, который пишется, да, как язык Гмары, законов, где нам кажется, что это законы в этом мире. Нам это так кажется. Поэтому в Гмаре так много всего, что как бы нерациональных вещей. Или это написано, да, как книга историческая, да, как Тора, опус такой. Да? Из разных рассказов. Или как вообще это пишется, как сказание, сказка, да, там какие-то вообще фантастические вещи. Или написано на языке пророков. Они тоже, язык очень такой, между языком сказаний и языком Торы. То есть четыре языка. Почему четыре? Потому что общие кли тоже делятся на четыре части, и тоже должно быть четыре изгнания и четыре выхода на свободу. Все зависит от общего строения кли, где в основе это Юд, Кей, Вав, Хей. То, конечно же, от кого у нас вся Тора? От каббалистов. Каббалисты писали это. В принципе, вся Тора написана на время Машиаха. На то время, когда нам на самом деле понадобится начать познавать Творца, не оставаться просто в этом мире как животное. То время, когда мы живем в этом мире без осознания Творца, это определенное время, да, до конца 6000 лет, в конце 6000 лет весь народ, а потом и все остальные народы, не только мы. Мы просто, с нас начинается все, а они. Мы как бы избранный народ, потому что мы начинаем. Мы приходим к состоянию, когда мы раскрываем высший мир, становимся хозяевами обоих миров, то есть большими, великими, мудрыми, в соответствии с тем, насколько мы подобны Творцу, берем от Него все управление и власть. Так на протяжении 6000 лет, как Зор был написан и скрыт, и все тексты каббалистов, и передавали каббалисты только друг другу, так потихонечку, и нельзя было учить каббалу, действительно запрещено было учить. Они сами установили все эти вещи до начала нашего столетия. Каждый раввин, он был каббалистом. Мне так сказал Рэбби, я тоже так понимаю это. и до Раба, до Ашла, святого Ашла, все написано в Духе Святости, в духовном постижении. Не просто так кто-то что-то там выдумывал, да, как ему вздумается, а тем, что он постигает высший мир, и отсюда он и пишет. Так вот, то, что не занимались каббалой, потому что это указали так каббалисты. Души не были настолько развиты, да еще должны были пройти все необходимое развитие, чтобы прийти к состоянию, когда выходят из последнего изгнания, четыре изгнания есть, выходим из последнего изгнания физически, должны выйти из последнего изгнания еще и душой. И тогда нужна каббала. Это как раз выпадает на наше время здесь, сейчас. Наш кругооборот сейчас, да, и в предыдущих кругооборотах мы их не помним, не знаем, не очень-то и понимаем. Всяк подожди, что-то там. То есть наше время, да, когда мы вышли из последнего изгнания, и если мы сейчас не зайдем в процесс духовного освобождения, после того, как нам дали землю Израиля, мы не придем к духовной земле Израиля, как мы получили материальную землю Израиля. То есть тогда вот эта вот сила, внешнее давление заставит нас силой, да, кровью это сделать, и выхода не будет. Не знаю, арабы ли это будут делать, или еще какие-то беды, несчастья. Давайте не будем сейчас об этом говорить, чтобы не будить. Поэтому все предыдущие годы и поколения, это много лет, не изучали каббалу, и это так было правильно. А в нашем поколении должны изучать каббалу. И как тогда каббалисты сказали, что не нужно, нельзя. В последних поколениях, да, сейчас нужно. Поэтому ты можешь брать книгу. Да, это до наших времен. То есть с Ари и Раби Шимон, когда-то это все должно раскрыться. И все вот эти поколения от Раби Шимона и до нашего времени, то, как каббалисты пишут именно о нашем времени, а последние каббалисты, когда это 200 последних лет, говорят, необходимо уже начинать изучать это на практике. И тут вот происходит этот парадокс. Именно потому, что религиозный мир получает воспитание, да, которое его дает ему ощущение как бы совершенства. Да, он же как бы делает все, что должен делать. Так они не очень-то хотят, в принципе, начать работать и с наукой каббала. Это Бальсулам пишет в конце, предисловие книги Зор. Можно это прочитать, да, здесь это как раз выделено в книге. И для того, чтобы вызвать все-таки определенное количество людей, которые могли бы пройти мимо воспитания, потому что обойти воспитание невозможно. А для того, чтобы человек может обойти это воспитание, прийти к каббала, он должен быть нерелигиозным. И поэтому вот время просвещения много евреев, которые вышли из религиозных рамок, и сейчас они приходят в науку каббала. И они как раз должны начать это исправление. А это было время просвещения. Да, а потом придут уже религиозные люди, потом уже все остальные. Мы говорим о фактах и о том, что происходит, да, то, что... Тут нам нечего прятать, от этого зависит наша жизнь. Это уже не игрушки. Если мы говорим о времени освобождения, как?
0: Избавление начинается, физическое избавление началось с начала прошлого века и с этими первыми, да, репатриациями. 1900 год. Вы знаете, согласно истории? Это хорошо изучают. Теперь, духовное избавление. Все пишут, что это начинается с 1995 года. Тавшин Нунгей. Духовное избавление. То есть время, когда действительно в массах нужно начать заниматься каббалой. 1995 год. Мы уже несколько лет после этого. То есть мы уже находимся в то время, когда необходимо заниматься каббалой. Поэтому я это принял также от своего рава таким же образом. Да.
1: В мире, который мы изучаем сейчас, никуда де заг, второе сокращение, часть мира саг. Вначале это было там 620, потом был Адам Кадмон, потом есть пять миров, и Гальгаль Тапсага.
0: По всей реальности, начиная от Творца и до этого мира, мы изучали, что есть пять миров. Пять этих миров — это 125 ступеней. Так, первый мир — Адам Кадмон, затем Ацелут, Брия и Церасия. То, что мы изучаем, что находится в них, как они действуют, эти миры, как Творец создал эти миры в нисхождении сверху вниз, всю реальность. И наш последний мир — и душа, которая сверху опустилась в этот мир, и как душа через эти все 125 ступеней поднимается наверх, снизу вверх. Вот и все. Так все, что мы изучаем из этих пяти миров, из 125 ступеней.
1: А то, что тут на доске этапы?
0: Именно эти этапы мы изучаем, а не на доске. То, что есть внутри.
1: А то, что я имел в виду между саг и ма, в принципе, вот эти меры...
0: Нет. Мы можем написать. У нас есть... А у нас есть Творец, а затем четыре стадии прямого света, а затем есть у нас Малхут бесконечности, Цимцумалев первое сокращение, то есть сокращенная Малхут, затем Адам Кадмон, Ицелут, Брия, Ицера, Асия, Максом, и после всех этих миров этот мир. То, что нам нужно от этого мира, прежде всего, достичь Максома. Здесь мы говорили в начале урока о количестве и качестве усилий, которые нужно приложить достаточно, чтобы пройти Максом. Когда мы проходим Максом, мы получаем экран Масах, и с помощью экрана поднимаем по 125 ступеням. 25 ступеней в каждом мире. 25. Пока мы не проходим первое сокращение, не входим в мир Малхут бесконечности. И это состояние, в котором мы поднимаемся сверху вниз, называется концом исправления. Гмар Атипу. И мы изучаем в науке Каббала, прежде всего, распространение сверху вниз. Это называется порядок нисхождения миров и парцуфов сверху вниз. А зачем мы изучаем порядок подъема души? Снизу вверх. Все. И то, и другое. Теперь наше изучение главным образом это о мире Ацилут. Поскольку здесь вся система управления и исправления и влияние, и управление — все это в мире Ацилут. Потому что мир Ак — это Кетер, а Ацилут — это Хухма, Брия — это Бина, Ицера — это Рампин, Асия — Малхут. Так Кетер — это как бы программа, но Хухма — это выполнение. Поэтому мир Ацилут — по сути дела, самое важное.
1: Начало Юд — это Кетер?
0: Начало Юд — Кетер. Но мы сначала начинаем изучать мир Ацилут. Скажем, в учении 10 сферот, там более 2000 листов, больше, чем 1200-1300 страниц о мире Ацилут. Потому что это то, что мы должны знать. Кто наш хозяин? Кто приводит меня в действие и как? Как я могу вызвать всевозможные изменения с помощью каких действий и так далее? Да? Еще вопросы? Я думаю, что это не лишнее. Да.
1: Мы начали с того, что мы, в принципе, начали с четырех стадий прямого света, да, потом перешли к парцуфам, и у каждого есть наскета, хохма, бина, зеранпин и малхут. И в зеранпине мы как бы там шесть.
0: Вопрос.
1: Когда мы приходим к этим парцуфам, мы, в принципе, относимся к парцуфам, к сферот, как к полноценной сфере, а не как 10 сферот. Мы сказали, что мы делаем это.
0: Ты уже начинаешь там входить в детали. Я тебе дам короткий ответ, и я думаю, это тебя удовлетворит. У Зерампина тоже есть 10 частей, но они маленькие. Каждая в нем в сравнении с другими парцуфами, потому что он не принимает никакого решения. Его рожь — это зад бины. В бине, как мы изучаем, в четырех стадиях прямого света. Бина думает, что кроме отдачи Творцу, она должна также получить, чтобы был у нее свет хохма. И она порождает действие, которое называется зерампин. Нет здесь рожь в зерампине, которое называется бина, где исполнение в зерампине. И чтобы почувствовать, что это не парцов сам по себе полный, но есть в нем 10 сверот, но думает о нем свыше. Поэтому он называется сыном относительно бины, которая, как мать думает о нем, дает ему, а он получает от нее и свет хасидим, и свет хохма. Будем изучать это. 1200 листов о мире Ацилут. И поверь мне, что это все эти листы о самом Зеарампине, он называется Кадош Барху, Творец. Это немного путает, поскольку он воздействует на нас. Парцуф Зеарампина Ацилута воздействует на нас и называется Кадош Барху, Творец, а Малхут Ацилута называется Шхина. Да.
1: Вы отметили до этого, что как раз именно нерелигиозные люди тянутся к ногтям Каббала.
0: Да.
1: И тут возникает вопрос. Человек, который не выполняет заповеди, Тору не знает там наизусть. Как он вообще, как происходит вообще учеба?
0: Если ты откроешь предисловие к учению 10 сферот, это сложная книга по Каббале. Это наука такая сухая. Ты увидишь, что начинает предисловие к учению десяти сферот. Кто должен изучать мою книгу? Это такие шесть томов. Он пишет, должен ее изучать тот, кто спрашивает, каков смысл моей жизни. Для чего я живу? Вот такая сухая, сложная наука. Кто должен изучать? У кого горит вопрос, для чего я живу? Для чего я живу? Может быть, и у религиозного человека, и у светского, но религиозный, поскольку получил воспитание, он подавляет эти вопросы, гасит их. И есть у него чем восполнить. Вроде бы мне и плохо, но я выполняю заповеди, произвожу всевозможные действия, поэтому у меня есть хорошая оплата в этом мире, вознаграждение в будущем. Творец добрый, творящий добро. Человек здесь склаживает этот вопрос. Тогда как светский человек, не получающий эти ответы, которые бы он получил с воспитанием, и нет ощущения, что я выше всех, так он, по сути дела, находится в беспомощности и приходит поэтому в кабалу. И поэтому я сказал, что выход из религиозного воспитания в период просвещения был для того, чтобы сейчас пришли люди к решению этого вопроса. И на самом деле тот, кто получает сегодня религиозное воспитание, ему трудно, трудно. Воспитание религии вообще, место религии, в отличие от нашей религии от остальных, но воспитание в любой религии приходит, чтобы восполнить человеку, чтобы дать ему лекарство от раны. Но рана — это для того, чтобы подстегнуть его к высшим постижениям. А лекарство приходит, чтобы замазать и облегчить боли, чтобы забыл об этом.
1: А вот выполнение заповедей — цель какая?
0: Выполнение заповедей — это человек, который начинает изучать каббалу, он начинает постепенно видеть, что это результат духовных действий, потому что заповеди — это духовные действия. В нашем мире нет такого, что написано о нашем мире. Неважно Творцу, кто зарезает животное с горла или с шеи. Вы знаешь, как зарезают животное? Так написано, что Творцу не важно, как ты его зарезал. Но даны заповеди для того, чтобы очистить человека, чтобы он был чище духовно. Заповеди — это духовные действия. Духовные. Когда говорится, как мы изучаем о действиях с желанием с помощью экрана. Как мы изучаем в каждом парцуфе, есть желание, есть экран. Согласно мере экрана, задействуем желание, реализуя его ради отдачи. Это называется заповедь. Мы изучаем, что эта система устроена из 620 действий, которые называются заповедями. А в духовном, это духовная система, человек должен исправить их. И, другими словами, можно сказать так, наша душа делится на 620 частей желаний. Когда ты берешь желание и исправляешь его, называется, что ты выполняешь заповедь. Когда ты наполняешь его светом, ты получаешь Тору. Если ты исправил всю свою душу, все 620 заповедей выполнил, ты получишь весь свет Торы в этих действиях. Это не относится к материальным действиям этого мира. Но поскольку мы и в теле, и в душе находимся пока еще в этом мире, то тот, кто начинает постигать духовное, он даже не постигает духовное. Есть у него какое-то желание, есть своего рода внутреннее пробуждение в нем, в чем-то выполнять и внешние действия. Хотя бы вроде бы связи нет, и нет воздействия этого мира на духовное, как сказано, что животное ты заряжаешь так или иначе, ты ничего не делаешь этим. Но тем, что ты хочешь себя привести в соответствие с духовным корнем, из-за этого ты выполняешь. Это тебя очищает, делает более чистым. Даже если в материальном виде ты хочешь уподобиться духовному, этому духовному ты не хочешь уподобиться. И в себя, что ты привносишь в свое животное кошерный кусок мяса, это ничего не делает. Твое сердце выполняет это. И это все дело здесь, выполнение заповедей. Это очень тонкая вещь. Это нельзя сразу уловить. Это постепенно слышать и слышать. Тогда начинает улавливать эту тонкую точку.
1: Когда Рав Ашла говорит о Торе заповедях?
0: Когда говорят о Торе заповедях, ты можешь, согласно определению в науке Каббала, что Тора и заповеди называются духовные действия, которые производит душа с экрана. Невозможно выполнить второе действие, но только после Максома. Как написано, что невозможно выполнить вторую заповедь только на земле Израиля. Вы знаете, это когда человек находится в желании получать, ему нечего выполнять. С чем он будет это выполнять? Да.
1: Когда мы будем изучать эти духовные действия, то, что я делаю?
0: Когда ты начнешь изучать духовные действия, ну так, пожалуйста, омовение рук. Ты должен получить свыше силу, которая называется свет, который омоет твои руки. Руками называются получающие килим, которыми ты хочешь схватить весь мир. Да? А здесь выше нужно получать силу, которая называется водой, это сила бины. Нужно изучать в Зоре, что такое май вода, мем ют мен, что символизирует эта сила. С чем он воздействует на твое желание получать эгоизм, чтобы он омыл твое желание получать и даст свойство, когда ты вместо получения захочешь отдавать. Это называется омовением рук. Ты знаешь, что это омывает? Да? Пожалуйста. Это то, что мы изучаем. Если ты захочешь произвести такое действие,
4: ונסיים בשיר.
1: זקונשם פסני.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 25 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, 988 страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста. Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе? Писание говорит, «И возгордилось сердце его на путях Творца». А в Мишне сказали мудрецы, «Будь чрезвычайно скромен». Получается, что это противоречит тому, что написано, «И возгордилось сердце его». И Зор спрашивает, «И явился ему Творец в Элоней Мамре». Почему в Элоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям?» Сказал ему Мамре, «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их. Встань и выполни заповедь владыки своего». Сказал Творец Мамре, «Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что я откроюсь ему только в твоем чертоге».
1: Это трудно понять. Если Творец повелел ему сделать обрезание, он пошел спрашивать своих друзей, следует ли ему послушаться Творца. А что, если бы Мамре сказал иначе? Он прислушался бы к совету Мамре, а не к совету Творца? Как можно такое сказать? И трудно также понять то, что сказал ему Мамре, что ему стоит послушаться Творца, ведь он обязательно спасет тебя, так же, как спас тебя из печи. Получается, что основанием того, почему Мамре велел ему послушать Творца, является то, что он спасает его, точно так же, как он спас его из печи, а в противном случае не следует слушать. Разве не о том же самом мы видим, что сказали наши мудрецы? Пред лицом Тераха, отца его, при жизни его отца. Некоторые говорят, что он умер из-за своего отца, потому что Терах жаловался Немроду на сына своего Авраама за то, что тот разбил его идолов. И Немрод бросил Авраама в горнило огненное. А Аран выжидал и говорил про себя, «Если Авраам выйдет победителем, я на его стороне. Если Немрод победит, я на его стороне». Когда Авраам спасся, у Арана спросили, «На чьей ты стороне?» Сказал им Аран, «На стороне Авраама». Бросили его в огненное горнило, и он сгорел. У Арана мы видим, что поскольку он сказал, что собирается стать преданным ему, при условии, что Творец спасает его, он сгорел. Таким образом, почему же в случае с Авраамом, когда Мамре сказал ему, что «ты должен послушаться Творца, поскольку он спас Авраама из печи», имея в виду пример прошлого Авраама, он спас бы Авраама и сегодня, когда он обрежет себя. Если так, то эти примеры Арана и Авраама с печью очень похожи. Единственная разница здесь в том, что говорится о одном и том же, но в одном теле, то есть об Аврааме в двух состояниях.
0: В простом понимании мы видим, что там, в истории Арана с Авраамом и печью, речь шла о других народах, то есть чужеземцы хотели, чтобы и Авраам, и Аран не слушались Творца. Но не так это с обрезанием, которое велел сделать ему Творец. То есть есть разница между тем, когда чужеземцы говорят не слушаться Творца, или Творец говорит ему слушаться его. Надо сказать, что когда чужеземцы хотят, чтобы человек поклонялся идолам и отстранился от веры в Творца, человек должен проявить безоговорочную преданность. По этой причине, когда Аран сказал, что он готов пожертвовать собой при условии, что выживет, как Авраам, это не называется самопожертвованием. Поэтому он сгорел в горниле огненном. Тогда как здесь, когда Творец велел ему сделать обрезание, и он пошел посоветоваться со своими друзьями, нужно это понимать иначе. Что он думал? Что Творец велел ему обрезать себя, но это высокая ступень. И он еще был недостоин этого, так как он думал, что если Творец велел ему обрезать себя, а он еще недостоин этого, то он может выпасть даже из того состояния, в котором он находился в это время, так как знал, что находится в низости, как сказано, «А я прах и пепел». Поэтому он пошел спросить, разрешено ли ему дойти до этой высокой ступени и обрезать себя, или ему следует подождать, пока он не будет достоин этого.
1: Вот почему Анер сказал, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергаешь себя страданиям, начав сейчас подниматься на высшие ступени, и начать делать большую работу, чтобы подготовить себя к заповеди обрезания. Ты уже слишком стар, чтобы сейчас прилагать большие усилия для того, чтобы удостоиться более высоких ступеней. Это подойдет молодому человеку, у которого большое будущее, а не тебе, которому уже за 90. Поэтому это не для тебя. Однако, когда он пришел спросить Мамре, Мамра ответил ему, «Ты видишь, что Творец не смотрит на твое низкое состояние, чтобы сказать тебе, что когда ты будешь достоин, Он сможет тебе помочь, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься. Помогают. Но хотя ты чувствуешь себя прахом и пеплом, и что Творец не может помочь тебе. Но ты видишь, что когда тебя бросали в печь, Творец все равно помог тебе, ибо Он милостив и милосерден. И это, как сказали мудрецы о стихе, «Но помилую я лишь того, кого решу помиловать, хотя он и не достоин этого». Поэтому здесь, с заповедью обрезания, Творец хочет, чтобы ты

0: Вопрос в том, зачем Аврааму нужно было это знать? Надо сказать, что теперь, когда он знает, что он боится Творца, Авраам может перейти на более высокий уровень и не бояться, что он может оказаться для него слишком высоким. А он уже может подниматься выше и выше. Аналогичным образом мы можем объяснить слова «рабы», чтобы человек знал про себя, является ли он полным праведником или нет. Там же нам следует понять, зачем ему это знать. Действительно, этим он постарается идти, подниматься на более высокие ступени и не будет думать, что это для него слишком высоко. Вот почему Мамре посоветовал ему не смотреть на свое низменное положение, которое он чувствует, на то, что он прах и пепел. А Творец хочет, чтобы он постепенно поднимался через заповедь обрезания. «Иди и делай это, и ни на что не смотри». В этом смысл стиха «Творец высок и низкий увидит». Как написано, Творец возвышает низких.
1: Теперь мы можем понять, о чем мы спрашивали. Почему Авраам советовался со своими друзьями повиноваться Творцу? Смысл в том, что если ему следует подождать и подготовиться к подъему на более высокую ступень, которую он будет вознагражден после исполнения заповеди обрезания, или же он должен сделать это сразу и не смотреть на свою низменность, что он чувствует себя прахом и пеплом. Именно об этом он спрашивал своих друзей, а не о том, соблюдать ли заповедь Творца. Так мы поймем и то, почему, будучи брошен в печь, он не стал искать совета у друзей, а согласился быть брошенным в печь, чтобы осветить имя небес. Это свойство веры, при котором мы должны проявить безоговорочную преданность. То есть сказать, «Я очень низок, поэтому он не хочет удостоить меня своим свойством самопожертвования». А в отношении идолопоклонства действует закон. «Пусть будет убит, но не приступит». По этой причине, когда Аран хотел осветить Творца, пожертвовав собой, только при условии, что он останется жить, как Авраам, это неявно. «Пусть будет убит, но не приступит», поскольку его точка зрения заключалась в том, чтобы он согласился быть брошенным в печь, при условии, что его не убьют. Отсюда следует, что он вообще не соблюдал заповедь идолопоклонства. Поэтому будет убить, но не приступит. Вот почему Аран был сожжен в печи. Тогда как Авраам следовал правилу, «Пусть будет убит, но не приступит». Поэтому, благодаря полноте заповеди, он был спасен из печи. В этом смысл того, что народы говорили с ним, требуя от него идолопоклонства.
0: Но заповедью обрезания, когда Творец велел ему обрезать себя, Творец непременно требовал от Авраама подъема на ступень, потому что от Авраама, после того, как он осветил Творца перед Нимродом, что Творец хотел от него? Конечно, чтобы поднялся на более высокую ступень. Именно поэтому он подумал, что, возможно, он еще не достоин подняться на столь

0: высокий уровень. Поэтому пошел спрашивать друзей, что делать, так как чувствовал, что он еще не достоин такого большого состояния, которое он получит благодаря исполнению заповеди обрезания. Поэтому здесь совсем другое дело. Согласно вышесказанному, мы видим, что в работе есть два состояния. Первое — состояние веры. Второе — свойство Торы. В состоянии веры нельзя сказать, что он низменный и поэтому не может соблюдать заповедь освящения Творца, которая принято в народе Израиля, даже среди простых людей, что мы слышим, что они отдавали свою душу за освящение Творца. Поэтому, когда человек начинает входить в работу Творца на пути истины, он должен принять на себя бремя веры выше знания, даже если все народы мира в его теле смеются над ним. Он должен освящать Творца перед другими народами, находящимися в нем, и говорить им, что он верит в Творца, и желает служить ему всем сердцем и всей душой. И даже если они не согласны с ним, он может им сказать, что принимает на себя обязательство любить Творца. И даже если нет у него никакого ощущения в том, что он произносит устами, все же человек не должен удивляться тому, что органы его тела не согласны с его мнением. А он делает то, что в его силах. Словами и поступками он может действовать, принуждая себя. И даже если он не испытывает в этом никакого ощущения, все-таки он действует, исходя из пробуждения снизу.
1: И об этом было сказано: «Я благословлю тебя во всем, что ты будешь делать». То есть Творец потом пошлет ему благословение на то, что он делает. И хотя после преодоления он не видит, что получил какое-либо благословение, то есть не чувствует приближения к Творцу больше, чем было до преодоления. Поэтому тело спрашивает человека: «Ты говорил мне, что если ты преодолеваешь свой разум, Творец даст тебе благословение». А значит, тем самым ты почувствуешь важность духовного. Но ты видишь, что ты находишься в том же состоянии, что и до работы, когда ты старался сделать что-то по принуждению. На это приходит ответ. Если бы я почувствовал благословение мгновенно, то я бы сделал это, чтобы получить награду. Это похоже на слова Арана. Если я увижу, что Авраам спасся из печи, я буду с ним. Так и здесь, когда он говорит: «Я готов преклониться и делать добрые дела против воли тела, но при условии, что после этого у меня появится хорошее чувство, что стоит служить Творцу, чтобы получить награду, то есть хорошее чувство». Следовательно, если человек хочет получить вознаграждение сразу после работы по принуждению, то он как бы начал с принуждения, чтобы потом ему не пришлось работать по принуждению. Отсюда следует, что, принимая веру, он ставит условия. Но вера, принятие Малхут, высший Малхут, должна быть безоговорочным обретением. По этой причине, когда дело касается веры, нельзя сказать, что человек чувствует, что он слишком низменный, и что не сможет принять на себя бремя высшей Малхут. Также человек не должен говорить: «Сейчас у меня не будет на это настроение. Так я подожду, когда у меня будет лучшее настроение, и тогда постараюсь взять на себя бремя высшей Малхут». Напротив, эта обязанность лежит на каждом человеке. Взять на себя бремя высшей Малхут в любом месте и во всякое время.
0: И наоборот, когда речь идет о Торе, это время, когда человек должен почувствовать свою низменность, поскольку наши мудрецы сказали: нельзя преподавать Тору идолопоклонникам, а можно только Израилю. Поэтому ему следует сначала посмотреть, действительно ли он Израиль. Это значит, что ему следует посмотреть, достоин ли он изучения Торы. А если он увидит, что еще не достоин, то должен постараться стать достойным. И тогда он сможет учить Тору. А каков совет, чтобы человек почувствовал себя достойным? Совет таков, как сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Другими словами, человек сначала должен выучить Тору, чтобы Тора привела его к тому, чтобы его стали считать Израилем. А когда он обретет свойство Израиль, он поднимется на ступень к изучению Торы, которая тогда будет называться Торой Творца, как имена Творца. Но прежде чем он удостоится стать Израиль, он должен попытаться заниматься Торой и заповедями, чтобы это превратило его в Израиль. Тогда наступит время прийти к совершенству, означающему цель творения, которая состоит в том, чтобы насладить его творение. Однако, когда он занимается Торой и заповедями, поскольку человек должен идти в двух линиях, правой и левой, что означает время совершенства и время хисарона. Поскольку, с одной стороны, мы должны благодарить Творца, и, несомненно, тот, кто чувствует, что он получил много добра от Творца, способен больше благодарить. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, это время находиться в совершенстве. То есть, как будто Творец приблизил его для служения ему. Но человек не должен обманывать себя, говоря, что он уже чувствует, как служит царю, в то время как у него еще нет такого ощущения. Если так, то как он может по-настоящему благодарить Творца за то, что он приблизил его, если он этого не чувствует?
1: Человек должен сказать, что несмотря на то, что он находится в самом низком состоянии, поскольку все еще погружен в собственный эгоизм и пока не в состоянии ничего совершить выше знания, несмотря на это, Творец дал ему мысли и желание заниматься Торой и заповедями, а также дал ему немного сил, чтобы преодолеть свойства разведчиков, твердящих ему свои доводы. А он, несмотря на это, немного удерживает связь с духовным. В это время человек должен обратить внимание и верить, что Творец заботится о нем и ведет его по пути, ведущему во дворец царя. Отсюда следует, что он должен быть счастлив, что Творец наблюдает за ним и дает ему в том числе и падение. То есть человек должен верить, насколько он может понять, что Творец дает ему подъемы. Так как, конечно, человек не может сказать, что он сам получает подъемы, но что Творец хочет приблизить его, именно поэтому он дает ему подъемы. Также человек должен верить, что Творец дает ему и падение, потому что он хочет приблизить его. Поэтому все, что он может сделать, он должен делать так, как если бы он находился в состоянии подъема. Поэтому, когда он немного преодолевает себя в падении, это называется пробуждением снизу. Каждый поступок, который он совершает, он считает, что это воля Творца. Тем самым он вознаграждается большим приближением. То есть человек сам начинает чувствовать, что Творец приблизил его.
0: Как сказал Бааль Сулам, когда человек находится в радости, тогда он чувствует, что удостоился того, что у него есть некоторая связь с духовным. Такого человека называют благословенным. И благословенный прилепляется к благословенному. То есть человек начинает чувствовать, что Творец благословляет его сейчас, и он вообще не чувствует хиссарона. Однако это особенно важно, когда он занимается Торой и заповедью. Тем не менее, человеку нужно посвятить немного своего времени работе над левой линией, поскольку это дает ему возможность молиться о своих недостатках. Это нужно, чтобы во время совершенства, когда человек благодарен Творцу за то, что он приблизил его немного, это время получения наполнения своих недостатков, которые он ощущал, когда занимался в свойстве левой линии. Отсюда следует, что ответ на молитву не будет тогда, когда он молится, так как тогда он находится в состоянии проклятого, то есть обладающего недостатком, а совершенный не соединяется с обладающим недостатком. Напротив, когда человек чувствует себя совершенным, но не потому, что знает, что совершенен, а потому, что он чувствует себя низким, и если у него есть какая-то связь с духовным, он считает это большой удачей. И от этого у него есть ощущение совершенства. Хотя и на это он говорит, что недостоин. Это время, когда он может получить наполнение на то, что он чувствовал, работая в левой линии.
1: Теперь мы можем понять, о чем спрашивали. Почему, с одной стороны, сказано «будь чрезвычайно скромен», с другой стороны, написано «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это две противоположности в одном объекте. И ответ в том, что это две противоположности в одном носителе, но в два разных момента времени. Другими словами, когда человек занимается высшей малхут, он должен принять на себя свойства веры выше знания. То есть, когда тело не согласно с этим и приводит ему множество доводов, согласно которым сейчас не время этим заниматься, и предъявляет ему свидетельства других людей, которые не обращают внимания на эту работу в вере в Творца выше знания, на это он должен сказать «и возгордилось сердце его на путях Творца». И он ни на кого не смотрит, а полон решительности и уверен, что таков истинный путь. И ему не на кого смотреть и нечего слушать, что его тело говорит ему: «Иди, посмотри на других людей, что они имеют, и как много они понимают в работе Творца». И об этом сказано: «И возгордилось сердце его», гордясь тем, что он понимает больше всех. Но когда он занимается Торой и заповедями и видит, что понятия не имеет, чему он учится и о чем молится, в это время ему нельзя гордиться и говорить, что если он не понимает, зачем ему смотреть в книге тщетно, если он не разбирается в вопросах Торы и заповеди, в это время ему следует быть в смирении. Как сказали наши мудрецы, будь чрезвычайно скромен. Другими словами, человек должен быть в смирении и говорить, что та связь, которая есть у него, радует его, поскольку он видит, как много людей не имеют никакой связи с духовным. Поэтому здесь он должен чувствовать, что он не заслужил ничего, и быть в радости.
0: Перейдем к уроку от 2 января 2002 года. Мы читали часть статьи из Шлаве Асулам. 139-я страница, когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе. То, что он нам объясняет, сколько у нас внутри души желаний, свойств, побуждений, законов, и как мы можем обрести их всех под свое управление, чтобы человек начал управлять душой, которая является тем кли, в котором он чувствует духовный мир или Творца. Так управлять всеми силами души можно только в состоянии, когда человек сам прилагает усилия во время падения. Когда он прилагает усилия во время падения, это называется ман. И это значит, что он что-то обретает, что он собирается чем-то управлять. То есть специально человеку дают падение, состояния, в которых он чувствует, что он далек от духовности, от святости, что это его не интересует. Вдруг он начинает видеть, что он может обойтись и без духовного, но не привлекает его, в нем нет ничего особенного. И что идет тогда в таких случаях, в таких состояниях, в которых он идет выше своего ощущения. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он понимает, что это ощущение дали ему намеренно. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он все же идет и зубами, как говорится, обретает духовное. Этим он продвигается именно из таких состояний. И насколько он может продвинуться во время падения, в этом по сути его продвижение. Потому что все остальные состояния, которые ему дают, которые приходят как пробуждение свыше со стороны Творца, и поэтому в них, в тех состояниях, нет ничего, что относилось бы к тому, чтобы было за счет человека, и в нем ничего не остается. Здесь есть место, говорит Раф. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Здесь написано, что Авраам как бы получил некое указание от Творца, выполнить заповедь для работы. И он был, не был уверен в себе и пошел спросить у других. Тут дается объяснение, почему все же он пошел спрашивать, потому что чувствовал себя приниженным в этот момент. Но если Творец, по сути, дает, зачем ему идти спрашивать? Если он почувствовал, что Творец ему сказал «сделай», почему не полагаться на Творца? То есть, если он даже чувствует это, все это еще не...
0: Мы говорим, по сути, как человек выясняет свои силы. Когда начинают приближать его к духовному, мы тысячи лет живем из кругооборота в кругооборот в животном виде. Как и весь мир. Мы прожили уже много кругооборотов. Были всякими, всяких, принимали всякие формы, находились в разных местах, проживали животные жизни. На протяжении этих кругооборотов мы развивались в желаниях, в требованиях. Все человечество так развивается. Мы видим, что такое развитие. Душа развивается и требует все больше и больше и больше. Почему душа? Потому что животная часть нас не развивается. Наше тело — это то же самое тело. Если бы не было души, духовной части в человеке, то он был бы как животное. Животные разве развиваются? Они что-то вдруг требуют телевизор, потом автомобиль, потом ракеты, потом музыку. Нет, ничего, животное — это животное. Каким оно родилось, таким оно все время и остается. У него единственный закон — сохранять существование. Так что? То, что развивается в нас, — это духовная часть. Эта духовная часть развивается в двух плоскостях, или, скажем так, в два этапа, не в плоскостях, в два этапа. На первом этапе, на котором мы развиваемся, это называется материальный, животный этап, как бы животно-духовный. То есть мы гонимся за сексом, почетом, деньгами, знаниями. И так душа развивается, но все еще развивается в погоне за наслаждениями, которые находятся в этом мире. После того, как она развивается в этих кругооборотах, ей приносят, то есть в ней раскрывается потребность также и в развитии к духовным наслаждениям, ради духовных наслаждений. И тогда человек начинает чувствовать то, что называется точкой в сердце. Он желает нечто, что находится вне этого мира, то есть вне наслаждений, которые может уловить своими органами чувств. Духовное наслаждение, то есть наслаждение, которое он сейчас обнаруживает, что ему этого не хватает, что ему чего-то в жизни не хватает, называется свет. А то, где он может его воспринять, насладиться им, называется душа или кли, духовная кли. Когда человек начинает развивать это кли, поневоле, то есть в него вкладывают этот кесарон, эту потребность, эта потребность раскрывается после всех предыдущих животных этапов развития. Тогда он становится как Авраам. Об этом нам рассказывают. Он чувствует стремление к духовному. Это называется, что как будто Творец говорит ему: «Развивайся, приди к некому состоянию, новому, дополнительному, лучшему, особенному». И тогда человек начинает чувствовать внутри себя всевозможные силы, мысли, побуждения, которые «да», и «за», и «нет», и «против» всего этого состояния. И это то, что нам объясняют. Как в театре, где так играют. Скажем, каждый из актеров играет какое-то свойство внутри человека. Так, мамре — это одно свойство внутри человека. Да? Там кто-то есть еще, там Сара, там неважно. Весь дом Авраама, как бы, со всем его скотом, со всем, что есть у него там, и по и так далее. Ну, как то, что есть у бедуинов, да, что у него там было. Так объясняют, что это как бы силы его души, которые за и против его развития. Теперь ты спрашиваешь, а почему так должно быть? Творец говорит: «Дорогой мой, иди доброй дорогой, проложенной». Так вперед! Зачем тебе как бы противиться этому и подвергать сомнению. Хотят, чтобы ты остался человеком, чтобы ты был человеком, чтобы ты развивался как человек, а не как животное. То есть можно также оставить человека как куклу и улучшать его, там, делать из него что-то, что хотят, без того, чтобы он это осознавал и вкладывал в это свою часть. Но этим ты как бы оставляешь творение на уровне животного. А насладить свои творения — в этом цель творения, чтобы творение было на ступени Творца, потому что меньше, чем ступень Творца, не называется «насладить в глазах Творца». Если есть что-то хорошее, так хорошее может быть только одно — максимум. Топ. То есть меньше, чем самое лучшее, это не называется по-настоящему насладить. Поэтому Творец, высшая сила, которая планирует привести творение к хорошему состоянию, это значит привести творение к своей ступени, к самому лучшему, самому высокому уровню. Сделать из творения, из сотворенного Творца, из сотворенного сделать Творца, разница между ними в осознании состояния. И это требует от человека, чтобы он сам начал осознавать состояние, в котором находится. Из полного отсутствия осознания, как мы находимся по отношению к духовному, которое закрыто от нас, что называется. Что значит «закрыто»? Мы сейчас думаем, что духовное, видимо, есть, только мы его не чувствуем. Это как будто мы ощущаем себя без сознания. Но все же не ощущаем себя по-настоящему без сознания, потому что не ощущаем отсутствие этого. Без сознания — это когда я знаю, что значит быть в сознании, а теперь я чувствую, что значит быть без сознания. У нас этого еще нет. И все же мы как-то начинаем чувствовать, что, может быть, что-то есть. Но человек должен сам как бы раскрыть весь этот недостаток, то, чего недостает между ними Творцом. Если он раскрывает это сам, это называется, что он сам построил этот клей. Он понимает, что значит быть на ступени Творца, вместо того, чтобы быть на этой нашей животной ступени, что называется, по отношению к духовному, ниже существования. Есть Максом, а ниже Максома это называется, что нет. Просто нет. Поэтому человеку дали всевозможные силы за и против, в свободе выбора, в продвижении, только в этом направлении. То есть, если у тебя есть, если бы ты знал все свойства своей души и все законы природы вокруг тебя, то есть кто ты в точности и какова реальность вокруг тебя, все законы, все эти системы, и было бы тебе совершенно ясно, то ты увидел бы, что ты совершенно, полностью, абсолютно робот. То есть у тебя нет ничего, что ты мог бы определить сам, кроме одного — продвигаться, чтобы стать подобным Творцу. Кроме этого, все остальные вещи запланированы, предрешены заранее, нет в них никакого выбора, нет в них никакой случайности. Все просто тикает, как часы. Но продвигаться, чтобы стать подобным Творцу, здесь есть свобода выбора, но только в этом. То есть только ради этого, если чуть-чуть еще к чему-то или в связи с чем-то, то нет, только к этому. Поэтому так важно нам знать все свойства, которые в нас, путь, которым нужно идти, чтобы использовать эту единственную свободу выбора для продвижения. Потому что если человек не продвигается, его не продвигают. Потому что ты должен пройти весь этот путь. То есть у тебя есть тропа очень узкая, длинная, но очень узкая. И ты должен все время... Но эта тропа находится в пустыне, скажем так, что ты не видишь эту тропу, понимаешь? Или как будто ты идешь по воде. ты не видишь в точности, какой следующий шаг, ты его не знаешь, не видишь. А из всех сил, которые у тебя есть, ты должен выбрать то, что называется полярной звездой, то, что называется ухватиться и за цель, и точно направить себя к цели на каждом шагу. И тогда ты делаешь правильный шаг. Если нет, тебе кажется, что делаешь какие-то шаги, но это не шаги. Это лишь кажется твоим животным глазам. И так ты можешь топтаться на месте или кружиться еще тысячу лет. То есть... метод, как достичь цели, делать каждый шаг к цели, видеть, делаешь ли ты этот шаг или не делаешь. По сути, продвигаешься ты или тебе только кажется, что ты бежишь, а на самом деле ты бежишь на месте. Этот метод и есть метод Каббалы, наука Каббала. Для этого ты должен видеть путь. Делают это простым образом. Нужно открыть человеку глаза, чтобы он по-настоящему увидел перед собой, что перед ним пустыня. И в этой пустыне нет никакой тропы, кроме особой тропы для него. У каждого, кстати говоря, своя тропа. Чтобы не запутался. Чтобы видел конечную цель, видел себя, и знал, как делать каждый шаг, проверить его и сделать. Понимаешь? А если не делает, то еще кругооборот, еще кругооборот, еще и так время проходит. Потому что мы находимся ниже плоскости духовной жизни, и поэтому можем так перевоплощаться еще миллион лет. Это не проблема, никому не мешает. С этой жизнью, от которой нет никакой пользы, нет и никакого расчета. Вот и все. Так то, что нам рассказывают во всех этих историях каббалисты в своих статьях, они рассказывают нам о силах нашей души, как мы посредством всевозможных противоположных, странных, разных свойств, которые в нас, и именно с их помощью мы можем выбрать правильный путь, реализовать свободу выбора.
1: Но как я узнаю, даже если я сейчас нахожусь здесь, изучаю Каббалу, все еще тропы не вижу? Как я могу знать, правильно ли делаю шаг, а какой шаг неправильный, чтобы не крутиться по кругу?
0: Как тебе знать, делаешь ли ты сейчас правильные шаги или нет? Каббалисты объясняют нам, что ты начинаешь как бы входить в некое место, изучать Каббалу, и ты ничего не знаешь. Ты также не знаешь, в каком месте ты находишься. Ты можешь быть еще в нескольких местах, не только здесь. Есть такие, кто сейчас сидят, или не обязательно сейчас, неважно, сидят в других местах и тоже учатся, и тоже хотят найти что-то для себя. Каждый. Есть различия в месте, есть различия в методе. Находимся ли мы в правильном месте или нет? На это нет ответа. Не дали тебе сейчас инструментов, чтобы выбрать. Дали тебе делать это потому, что ты чувствуешь в подсознании. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя есть какое-то сомнение, иди в какое-то другое место и проверь себе, где тебе лучше, здесь или там. Может быть, что согласно твоему развитию, тебе все еще нужно быть в другом месте. Придешь в Нойбарук через 30 лет. Да, понимаешь? Так каждый проходит кругообороты. Потому что есть общий закон в реальности, который называется законом подобия. Законом подобия по форме. Как в магнитном поле. Если ты помещаешь какой-то кусок железа, то он притягивается к полюсу. Вот так. То есть все стремится к центру своего равновесия. Так и душа. То, что ты чувствуешь какие-то побуждения, это душа притягивается к своему центру равновесия. там, где она чувствует себя удобно, в покое. Так человек, который ищет, в конце концов, поэтому находит. Душа приводит в действие руки, ноги, и ты приходишь в какое-то место. И в конце концов, все в итоге так проходит кругооборот и приходит в правильное место согласно мере своего развития. Есть такие, у которых мера развития еще изучать йогу или там какое-нибудь составление букетов, не знаю что. У каждого свое, поэтому невозможно знать разум. А знание здесь — внутреннее ощущение. Потом открываются глаза, и тогда ты видишь. Да. Я понимаю из того, что вы говорите, что даже если Творец говорит с кем-то и говорит, что ему делать, у него все равно есть свобода выбора, делать это или нет.
1: Ну, что значит, что Творец говорит человеку делать, а у человека остается свобода выбора? Вообще, что значит, что Творец говорит человеку? Кто-нибудь слышал? Ну, есть такие психические больницы, которые слышали о том, что Творец разговаривает с ними.
2: Так,
1: то, что Творец обращается к человеку, это означает, что человек чувствует внутри себя как некие побуждения, что ему хочется что-то сделать, что-то осуществить. И если такое побуждение в направлении духовного, тогда мы можем сказать, что это говорит себе Творец. Будто бы все остальное говорит не Творец, говорит кто-то другой, есть кто-то еще. А он планирует, он тебя подталкивает ко всему, и ко всему хорошему, и ко всему плохому. Если общая сила, которая называется Творец, подталкивает вообще всю реальность, не давая частям этой реальности свободного выбора или того, чтобы почувствовать это. Это означает, что отношение к реальности выстроено как к неживому растительному или к животному, животной части мироздания. Отношение к человеку таково, что человек чувствует, чего он хочет, а кроме того, что он чувствует, что он хочет, подобно животному, он также может это анализировать, свое желание. Он может начинать свое желание изменять, сделать из творения Адама, Адам от слова Эдаме, высшему, подобный Творцу, так Творец должен дать человеку все состояния, противоположные себе самому, Творцу, и чтобы человек выбрал из, именно из противоположного, смог бы предпочесть то, чтобы стать подобным Творцу. В этом свобода выбора. Это то, что человек может сделать свободно. Так если бы человек просто все исполнял свыше, все указания, он был бы как марионетка, это как дерево, как неживая природа, растительное, животное. Все исполняет указы природы. Нет в этом никакой уникальности. И вообще, даже не называется, что неживая растительная животная природа отделены от Творца, они слиты с Творцом на все 100%. То, что определяет природа, ну, вообще, природа и Творец одно и то же в числовом значении гематрии, луким, все исполняют указание Творца, без вопросов, без выбора. Это не ступень, это нулевой уровень. Это начало. Человек означает, что человек из своего выбора уже осознанно, он понимает, что стоит действовать так, чтобы оправдать Творца. Именно из всех своих свойств, противоположных Творцу, человек выбирает, чтобы стать подобным ему. Так человек выстраивает из себя Адама, человека. То есть наше воспитание каббалистическое абсолютно отличается от воспитания, как это принято на улице. Религия воспитывает человека быть машиной, встать, делать. Каббала, наоборот, развивает в человеке чувство для критики, для анализа, Когда человек начинает не соглашаться с Творцом, он начинает проклинать Творца, он полностью хочет восстать против него, и лишь потом начинает познавать, откуда приходят к нему эти свойства. Он начинает сравнивать эти противоположные свойства свои и Творца и постепенно осознавать, что предпочтительнее. И тогда оправдывает положение, статус Творца. А потом хочется уподобиться ему. А потом уже из противоположных состояний, из себя делать нечто подобное Творцу. Это развитие человека. И поэтому мнение Торы противоположно мнению обывателей. Поскольку то, что называется обыватели, они действуют и воспитаны совершенно противоположно человеку, следующими путям Торы. То есть человек, приходящий сюда, получает такое воспитание, что становится свободным от любых рамок, вообще от всех начальных условий, вообще от всего. Ты должен проверять, ты должен анализировать, критиковать, ты должен думать обо всех состояниях, которые могут быть. И
2: אחרת תישאר בימה. כן.
3: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתרגמות, לחיפוש הרי הנקודה? הרי מה הכוונה? הרי האינטרס היא כל כך חזקה, למה להתנגד? מי פה התנגדות?
4: А каковы источники, которые противятся продвижению? Чему ведь? Чему противятся? Откуда это сопротивление?
1: Ты говоришь так, что у человека есть интуиция.
4: Интуиция.
1: Наверное, так и будет интуиция, да? Но некое чувство какое?
4: Да,
1: поиск.
4: Внутренний проводник такой, внутреннее ощущение.
1: Ну да, я знаю. Но... Нет, я не думаю, что это настолько как бы сильно, на что можно было бы опереться. Но вот видишь, следуя за интуицией, со всем нашим разумом и со всеми умами, посмотри, к чему мы приходим, к всеобщему разрушению и ко всему такому. То есть мы не можем следовать за интуицией. И опираться на нашу науку мы тоже не можем. Потому что если мы хотим приобрести высший мир, если мы хотим достичь духовного развития, а что значит духовного? Быть в ощущении вечности, совершенства. Быть полными сил, знаний, возможностей, быть подобным Творцу означает жить и быть в вечности и совершенстве. Так вот, мы не можем достичь этого с помощью нашей интуиции, поскольку наша интуиция — это некая... Это даже не чувства и не выводы. Это то, что невозможно проверить. Но вот что-то такое, вот я так чувствую. И все это, в общем-то, основывается на чисто земном животном опыте, на животных побуждениях, на животном разуме, который не понимает большего, чем то, что видит перед собой, но на несколько метров и все. Так, опираясь на это, мы не можем найти духовный путь, потому что духовное — это совершенно другое чувство, это другие законы, отличающиеся от тех законов, с которыми мы знакомы, ну и так далее. То, что мы называем шестое чувство или душа, и законы, которые там действуют, и реальность, которая там раскрывается, это совершенно не относится к нашей интуиции.
4: Я имел в виду шестое чувство.
1: А, ну, шестое чувство — это не интуиция. Шестое чувство — это чувство. То, что есть в каждом абсолютно. И если человек чувствует побуждение развивать его, появляется в нем уже потребность в развитии этого шестого чувства. Вот тогда тут уже особый метод, как развивать. Ты не можешь...
4: Свобода выбора — это...
1: Да, но свобода выбора... Ты должен реализовать ее. Ты не можешь сказать человеку, ты свободен выбрать, выбирай. Ты должен научить его. Где есть свобода? Как я и объяснял, перед тобой тысяча путей, и ты не можешь различить их друг от друга, и вообще ты не видишь, что есть тысяча путей, и как они связаны друг с другом. А ты должен выбрать какой-то один единственный путь из всех этих, по которому ты, да, будешь продвигаться, а по остальным нет. Так что выбор, он как бы в выборе путей, ну как бы, и как продвигаться именно по этому пути. То есть тут очень много знания и точный очень подход, метод, силы, которые ты должен как бы призывать на себя, чтобы продвигаться, поскольку ты еще не находишься с ними на связи. Как я могу идти, если мне на самом деле это кажется пустыней? То есть тут есть внутреннее противоречие. Я сейчас должен сделать правильный шаг в пустыне. В каком направлении? Из 360 градусов. Откуда я знаю? Если я вижу, значит, у меня уже нет выбора. И сделали так, чтобы я не видел. А если я не вижу, то как я выберу? Само состояние по себе, оно как бы нелогично для нашего разума. Но духовным разумом мы тут же видим, что противоречий нет. Но для нашего разума есть противоречия. Так вот как же все-таки продвигаться? Вот тут нужно учиться, как вызвать, как использовать силы, которые все еще не ощущаются. И поэтому мы должны получить нечто, то есть этот метод получения чего-то изнаружи, а не того, что заложено в нас. Есть люди, которые говорят: так, я буду продвигаться так, как я чувствую, то, к чему у меня душа ведет, и тогда будет все хорошо, это же по-настоящему я. Ты будешь продвигаться со своей душой, так и останешься животным. Тебе нужно приобрести то, чего в тебе нет. И поэтому, не получив этой мудрости свыше, откуда-то извне, из другого мира, то невозможно продвигаться. И поэтому без учебы, да и сама учеба, мы с помощью учебы, в общем, привлекаем на себя силы, которые подействуют и помогут нам осуществить выбор. Не более того, когда свыше приходит сила и совершает то, что называется некое обаяние святости. Когда это происходит, то как это во мне, как на меня действует, этого я не знаю. Что конкретно во мне происходит, я тоже не знаю. Я знаю только окончательный желательный результат, то, что я хочу от учебы. То, что во время учебы светит окружающий свет Армакив, этот Армакив действует на точку в сердце, в корне души, и тогда я начинаю чувствовать какое-то притяжение в правильном направлении к тому источнику, откуда приходит этот окружающий свет. И тогда эта тяга, это небольшое побуждение, это то, что определяет мой выбор. Вот так. И отсюда видно, что здесь есть нечто скрытое. Да, конечно, скрытое. Я как бы должен вызвать высшую силу. А как ее вызвать? Как ее приобрести? Каким измерительным прибором я ее могу померить? Тут сколько тут вольт? Сколько силы? Сколько килограмм? Вообще ничего такого я знать не могу. Говорят, что вот при таких-то и таких-то условиях, когда ты берешь книгу, если ты сидишь и читаешь, ты читаешь правильную книгу, а до этого ты сделал подготовку, что ты хочешь потребовать от книги, и в точности, к чему ты хочешь прийти, с помощью чего ты хочешь прийти. И вот это желание, которое ты уже сформировал своими усилиями, то тогда приходит нечто тебе, это правильная духовная сила. То есть тут много всего, что необходимо. Но в общем, то, что является результатом всей учебы и нахождения здесь и всех наших действий, чтобы пришла свыше сила и привлекла, притянула нас. Вот в этом выбор. Вопросы?
4: В состоянии падения, откуда я буду черпать силы, чтобы проявить пробуждение снизу?
1: Так, еще раз. Для того, чтобы дать человеку приложить какое-то усилие, сделать какое-то самостоятельное движение, оставляют его. Свыше как бы не приходит какая-то сила и тянет тебя к конкретной цели. А наоборот, как бы закрывает от тебя этот путь. Все это не сразу. Сначала чуть-чуть продвигает человека в правильном направлении. Он начинает немножко чувствовать, начинает немного различать всякие мелкие нюансы в самом начале. А потом вдруг прекращают это и дают ему какое-то ощущение, что он полностью отрезан, и нет настроения. То есть и в животном его ощущении, и в духовном его как бы не спускают. Для чего это делается? Дают ощущение пустыни. Когда ты не знаешь, что делать, куда идти в этом нынешнем состоянии. В нынешнем состоянии тоже нехорошо оставаться. Куда идти, ты не знаешь. У тебя нет ни внутреннего состояния, то, что называется настоящее, и ни окружающего макив, окружающего света, то, что называется будущего, что светит издали. У тебя нет ни того, ни другого. Все это приносит человеку ощущение отчаяния, отсутствие наполнения. Нет ни в настоящем, ни в будущем. Невозможно жить ни сейчас, ни потом, ни тем, что будет. Для чего это делают? Просто для того, чтобы показать тебе, в каком состоянии ты на самом деле находишься, без опеки свыше. Можно ли в таком состоянии что-то сделать? Практически ничего. Но все-таки что-то такое небольшое проверить, определить, насколько хорошо идти с теми силами, которые ты получаешь свыше. Ну, по крайней мере, это хотеть этого. Ценить это. Ну, а потом сами эти состояния обучают человека. Обучают истине, в каком по-настоящему состоянии он находится, если бы о нем не позаботились. И поэтому состояние хорошее. Они и есть то, что строит человека. Потому что иначе, когда дают ему разные наполнения и притягивают его, тут ничего особенного, не мудрость. Так каждый может продвигаться. Ладно.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
5: Продвижение человека зависит от тех мест, где он как раз ощущает отсутствие вкуса и смысла в работе, и неизменность, ничтожность. Именно тут надо прилагать усилия, это как раз засчитывается.
1: Рав говорит, что все истории и каббалисты — все внутри человека, как внутренний театр. И этот театр, там есть актеры, то есть свойства внутри нас. Например, Авраам, Сара, все они выполняют, играют роли. Поэтому мы должны раскрыть внутри себя и Авраама, и Муше.
5: У тебя нет ничего, чтобы ты мог сам сделать, кроме как продвигаться и быть как Творец. Он также объясняет все силы, которые раскрываются, все силы души с помощью разных сил, как с помощью них мы можем выбирать правильные выборы и свободный выбор делать.
6: Да, было много на уроке о понятии «выбор» и как происходит продвижение человека. И, может быть, центральный принцип, что свет развивает душу, а человек разными действиями, производимыми в этом мире, должен всего лишь как можно скорее пробудить этот свет, чтобы продвигал его. И здесь тоже Творец проводит человека через разные этапы падения или подъема, но главное,

0: Сына должен был убить, любимого сына. Да что это такое? И прежде чем он его убил, он говорит: ну-ка, подожди, остановись, вон там. Там есть ягненок. Да вообще, что это за ягненок там такой? Кого он должен был убить и кто остается после этого действия?
1: Продвижение человека как раз во время падения — это место работы и свободный выбор только продвигаться к Творцу. Рабаш сказал, что... Раф определил это, что это очень узкая тропинка, как будто идешь в пустыне, не знаешь следующий шаг, и ты определяешь свой путь из противоположных свойств, и Каббала развивает чувства из критики, что он с ней не согласен, он против, а затем хочет оправдать Творца. Он проходит благодаря этому все состояния, которые противоположны, чтобы стать подобным Творцу. И есть благословение вследствие тех состояний, которые чувствует человек как пустыню, когда он отчаялся, ему непонятно, что будет в будущем, и как когда он получает свыше заботу, чтобы у него появился хиссарон, чтобы он начал работать собственными силами и продвигаться к цели.
0: Насколько во время падения может продвигаться, это и есть продвижение человека. То, что развивается, развивается — это духовная часть. Требуется от человека, чтобы он сам начал познавать то состояние, в котором он находится. Продвигаться к тому, чтобы быть как Творец. Тут наш свободный выбор. И все время надо видеть цель, конечный путь. И тогда делать. Использовать силы, которые пока еще не ощущаются. Ну, это, как скажем, то, что называется притягательность, привлекательность святости. Это то, что ведет нас к следующему состоянию.
1: Наше новое состояние — это уподобиться Творцу, это длинный, тонкий, узкий путь, и человек должен проверять, не уходит ли он с него, не уклоняется ли.
0: Есть разница между интуицией и шестым чувством. Интуиция исходит из желания получать, а шестое чувство — это чувство отдачи.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню. Let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или Хохмата Каббала?
1: Тов. Анахну мамшим.
0: Ну хорошо. Мы продолжаем изучать введение в науку Каббала. Сегодня урок будет построен по-другому. Этот курс, который Рав провел для новичков, он дал 10 уроков, он был очень насыщенный такой. То есть, да, когда наш поток проходил, там было 52 урока. Поэтому этот урок очень насыщенный. Рав объясняет много, но он дает это новичкам. Время задавать вопросы, общие вопросы. Где мы находимся, что мы изучаем? Все равно есть еще такое любопытство. Он меньше говорит о введении, только в конце уже говорит о важности мира Ацилуте. Не о мире Ацилуте, а его важности. Да, видимо, на следующем уроке он будет говорить уже о мире Ацилут, который исправляет разбиение мира Никудим. Поэтому сегодня мы сделаем как-то по-другому. Иран сейчас расскажет, что мы учили до сих пор. Вы готовьте вопросы, любые вопросы. И потом то, что нам останется, чтобы изучать науку мира Ацилут. И поэтому мы потом послушаем этот замечательный урок. Я видел этот урок, и он до сих пор, я считаю, что мы продолжаем задавать эти самые вопросы. Поэтому Иран расскажет, что было.
2: Да, друзья, также часть урока, которую мы посмотрим. Через несколько минут Рав будет говорить о том, что есть два этапа, и первый из них сверху вниз, а второй снизу вверх. Мы прежде всего сделаем переход всего, что мы видели от четырех стадий прямого света до разбиения келим, пройдем все эти этапы вместе, повторим то, что изучали до сих пор, а потом перейдем к вопросам-ответам и так начнем. Мы знаем, что замысел творения — доставить наслаждение своим творением, что Творец хотел создать желание получать, Он его создал и наполнил, и мы знаем, что есть четыре стадии прямого света. Первая стадия полностью наполняется высшим светом. Свет тоже так создает желание получать, так и наполняет его, и в желании получать создается ощущение дающего. После этого ощущения желание получать сейчас хочет уподобиться корню, хочет уподобиться дающему, и поэтому образуется и вторая стадия, в которой есть желание отдавать. Как корневая стадия создает первую, вторая стадия создает то же самое. Я хочу отдавать, но мне некому отдавать. И происходит то же самое, поскольку она хочет отдавать, она раскрывает, что обязана получить. Это то же самое, что делает Кетер, корневая стадия, и она создает третью стадию. И у третьей стадии есть такая форма, когда она получает ради отдачи. Это форма, которую мы назвали совершенной идеальной формой желания, когда желание получает и отдает. И эта форма, это та форма, в которой желание вроде бы находится в совершенстве, но это находится, называется зе-рампин, дословно маленькое лицо, когда получает немного хохмы из множества хасадим. Почему? Потому что свойство бины — это хасадим, и она породила его. Это свет отдачи, наслаждение отдачи. Тогда как первая стадия — это наслаждение светом хохма. А теперь в третьей стадии то, что происходит, в конце ее пробуждается желание получить все. Пробуждается сейчас понимание желания, что значит получать или отдавать, и пробуждается желание получить все, весь замысел творения и полностью наполнить желание Творца, насладить творением. Так то, что происходит здесь в четвертой стадии, что она хочет получить все. Как получить все наполнение, так получить это от корня, от дающего. Это ощущение дающего она тоже хочет получить. Так четвертая стадия наполняется полностью. Давайте это сделаем в цифрах. Четвертая стадия наполняется полностью и пробуждается желание в четвертой стадии тоже уподобиться корню. Мы это изучаем в учении десяти сферот, что четвертая стадия хочет украсить себя, и в ней возникает также стыд, когда она желает уподобиться по свойствам. И сейчас она хочет стать как дающий. Четвертая стадия, мы также видели, что она считается самой по себе творением, и это желание напрямую использовалось, и пробуждалось это желание, и наполнялось. А сейчас, исходя из желания уподобиться корню, происходит первое сокращение цимцумалев, когда Малхут говорит, я не хочу пользоваться желанием получать ради получения напрямую, и сейчас расчет, когда получают только, насколько возможно, направить себя на ради отдачи. Здесь начинается другой процесс, когда желание наполняется через линию. Что значит через линию? Когда получает только количество, когда может направить это на ради отдачи. И здесь уже начинается построение того, что называется рош. Когда рош начинает рассчитывать, сколько от всего света, всего прямого света можно получить ради отдачи. Здесь происходит сокращение, и экран, который отталкивает весь свет обратно, начинается после этого расчет, сколько от всего прямого света. Можно получить ради отдачи. Здесь у нас есть прямой свет и отраженный свет. На английском я пишу, чтобы все мировое кли могло понять. И в той мере, в которой может направить себя на ради отдачи, это очень маленькая количество получает как внутренний свет ор пними. И здесь уже у нас есть строение парцуфа. Это на примере первого парцуфа мира Адам Ришон, который называется Гальгальта. Вот этот свет, вот это называется Орпними, внутренний свет, который сейчас может войти внутрь парцуфа. И мы видим, что у парцуфа есть три части. Верхняя часть — это рош, которая рассчитывает, сколько можно получить ради отдачи. Вторая часть — тох, который получает. И третья часть — сов, в которой не принимает свет. И мы знаем, что эта часть парцуфа называется П, эта часть называется табур, и завершение сиюм парцуфа. Внутренний свет — это сочетание света хохмы и хасадим. И с этого момента свет не получаем напрямую, но в той мере, в которой есть свет хасадим, может также войти свет хохма и облачиться в то, что и это называется орпними, внутренний свет. Орпними мы видели, что есть у него четыре части, верно? Мы видели, что когда свет входит, это называется таамим, А когда свет выходит, это называется никудот. Решимо. От входа света называется тагин, а решимо. Которая остается вследствие выхода никудот, называется хотиот, словно буквы. Это можно изобразить вот так вот. Вот здесь таамим, дословно вкусы.
3: Никудот.
2: Никудот.
3: Вемипо, решимо, что нишар мятамим, за никра.
2: И решимо, которое остается от тамим, называется тагин, коронки дословно, а решимо, которое остается от никудот, точек выхода, называется хотиот, буквами. И этот процесс повторяется 5 раз, и то, что образуется вследствие этого, это 5 парцуфов мира Адам Кадмон, которые называются Гальгальта Апсак Майбон. Каждый из этих парцуфов берет решимо из Малхут Бесконечности, из 4-й стадии, и начинает получать ради отдачи. Каждый с определенным авиютом и закутом определенным, чистотой определенной. Мы видим, что Гальгальт работает с решимо далит-далит, парцуф ап работает с решимо далит-гимель, парцуф сак с гимель бет, парцуф ма с бет алиф, а парцуф бон с алиф шуриш.
3: Аб саг ма убон.
2: Аб саг ма и бон. А вот здесь Гальгальта.
3: Адликан, ишлану эт олам Адам Кадмон, хамешет апарцуфим.
2: До этого момента есть у нас мир Адам Кадмон, 5 парцуфов. И мы видим, что свет Хохма не может опуститься под табур. Это тот парцуф, который мы видели до этого. И то, что у нас происходит здесь, мы изучали, что у Никудот Десак есть особое свойство. Это исходит от очищения парцуфа сак, когда света начинают выходить из парцуфа, и экран начинает очищаться, это решимот бет-бет, что указывает на чистую бину, поскольку это чистая бина, это бина свет хасадим, свет может опуститься под табур, потому что сокращение на них не влияет. Бина может спокойно опуститься под табур. Именно это и происходит. Бина начинает опускаться под табур и начинает перемешиваться с 4-й стадии. Здесь есть у нас процесс перемешения решимот бет-бет с 4-й стадии. И вследствие этого перемешения у нас произошло 2-е сокращение. Здесь у нас образовался новый сиюм, окончание, которое называется парса, когда
3: עד איפה שולטת בינה, כוח הנתינה, ואיפה שולטת...
2: Она отделяет, до какого места властвует бина, из какого властвует малхут. И мы сказали, что нам нельзя получать ради получения, но раскрылось, что есть здесь часть, когда нельзя получать даже ради отдачи. Вся эта область...
3: אסור בו לקבל על מנת להשפיע גם.
2: нельзя в ней получать ради.
3: אנחנו אומרים, ראינו גם
2: отдачи тоже. И мы также видели, что Сиюм сейчас поднялся в Парсу.
3: נקודות דסאג.
2: Мы видели, что Никудот Десак строит этот парцуф, Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет. Здесь две трети Тиферет над парсой.
3: Хеци-хеци.
2: Ну, сделаем пополам. Еще Нецах, Од и Сод, Малхут. Отсюда уже существует разница между келим отдачи, который находится выше парсы, и получающими келим, который находится ниже парсы. И мы также знаем, что отсюда уже создаются места, где будут потом миры, выше парсы будет мир Ацилута, а ниже парсы — место миров Бия. Затем мы видели, что вследствие взаимовключения Решимо Бет-Бет и Решимо Далит-Гимель, эти Решимот снова поднимаются в Рош-Десаг. И сейчас в
3: Рош-Десаг
2: происходит два зивуга. Один в Никве-Инаем на Решимо Бет-Алев, сокращенные вторым сокращением цимцум бет.
3: Цимцум бет. Шамед.
2: Напишем цимцум бет.
3: От зивуг аль далит.
2: Еще зивуг на далит гимель.
3: Штеа зивугим аэле нуцарим.
2: В результате этих двух зивугов
3: катнут.
2: Образуется мир Никудим в Катнуте. Мы видели, что есть у него три парцуфа. Кетер.
3: Аба веима.
2: Аба веима.
3: Ве. Зон.
2: И зон в Катнуте, в которых только задействуется часть, называемая Гальгальтайнаем, или отдающая Келим, а затем... Тот же мир в Гадлуте, когда и Кетер, давайте проведем линию до конца, Кетер, Аба, Веима и Зон, в Гадлуте, и мы видим, что то, что разбилось, это парцуф Зон, когда мы говорили о восьми мелахим, о восьми мелахим, которые умерли. И вследствие этого разбиения, то, что мы видели, что есть четыре вида келим, гальгальтайнаем, чистые, перемешение гальгальтайнаем и ахаб с гальгальтайнаем, и чистый ахаб — это чистые получающие келим. Мы еще не пришли к созданию мира Ацилут, но мы знаем, что вследствие разбиения затем выходит мир исправления, который заботится обо всем этом разбиении. И это также центральный мир, который связан с нами, заботится о нас, и мы это услышим на уроке с Равом. Ну, общее повторение до сих пор.
0: Есть вопросы? Так, я не вижу.
1: Есть шейлот бекли олами?
0: А в мировом кли есть вопросы?
3: Есть Гай.
1: О, Гай.
2: У другая есть вопрос.
4: Тогда лама парцуф никбен.
0: Почему парцуф в Никве и Найм выходит на Решимот Далет Гимел, а не Далет Далет? А Бет Джонзес смешивается, соединяется в Далет? А парцуф в Никве и Найм выходит на Решимот Бет Алев, второго сокращения. Поэтому Решимот Бет Алев, на него происходит потом еще зивуг в П, Таамим. Оттуда выходит мир. Ма высший, Ма-Ильон. То есть продолжение саг на Бет-Алев. Без второго сокращения. Из Таамим саг поднялись Решимот в рожды саг. Бет-Алев.
2: До этого есть как бы сокращенный Бет-Алев.
0: Да это тот же процесс. Из Никудот де Саг есть поднялись Решимот Бет Алев, но уже со вторым сокращением. Поэтому зивук при втором сокращении происходит не в Перош, а в Никвейна, в соответствии с тем, что произошло здесь. Потому что здесь есть килим отдачи, который можно использовать, и есть получающий килим, которыми невозможно пользоваться. Поэтому в соответствии с этим, откуда вышли Решимот, в соответствии с этим Решимот Бет Алев второго сокращения зивук в рожды саг происходит в Никвейнайм, а не в П, там, где это должно быть.
2: И что является добавкой Далет Гимель?
0: Далет Гимель — это уже дополнение большого состояния. Из Никвейнайм — это малое состояние мира Никудим, а из Решимот Далет Гимель. Рав все время говорит Далет Гимель 4-3. Из этого уже появляется большое состояние мира Никудим, и оно разбивается.
2: Можно уточнить, где там место Кетер, Аба, Ваима и Зон. Есть там эти три парцуфа.
1: Нам
0: надо просто знать. Есть 10 сферот Никудот де Саг. Так, Кетер, Хохма, Бина и 7 нижних зад. Поэтому есть у нас Кетер, Хохма, Бина — это Аба, Ваима, и есть Зон. Он делит так просто.
2: Спасибо.
0: Еще вопросы?
2: Я сожалею, что чертеж не очень-то удался. Я хочу спросить о тьме. Мы изучали в мире Катнут Никудим, что там по ним и Ахор, по ним это отдающий килим, наполненный светом, а тьма, где, с чем невозможно работать. Поэтому произошло разбиение. Вопрос, когда тьма начала создаваться впервые при исхождении света из Малхут Бесконечности или в Никудот де Саг, когда начинает приходить тьма.
0: То, что касается по ним Бахор и тьма, это состояние Аба Ваима. Так Аба вначале у него как бы... Там четыре, на самом деле тут три состояния. Аба Ваима в состоянии Хор Бахор. Вот это Аба. А вот это има.
1: Ло аба, ло има, эм бекатнут. Аба, ло
0: не аба, не има. Они в малом состоянии. Не аба не дает.
2: Когда они ахор ба ахор?
0: В самом начале, в малом состоянии, в катнуте. В мире Никудим они ахор ба ахор. Аба не дает, и има не просит. Ахор ба ахор. Потом есть точка холом.
1: Аба микабель гатлут.
0: Аба получает большое состояние, он уже оборачивается к има. Я готов дать тебе свет, но има еще не готова получать. Почему она не готова получать? Потому что она действует только согласно просьбе нижним. Если нижний не просит, так она не дает, и она и не просит. И тогда снизу приходит просьба как бы от нижних «дай нам свет». Тогда има обращается к Аба
1: по ним,
0: то то есть получается состояние по ним и по ним, и Аба дает им свет, и тогда этот свет спускается к нижним, то есть зад, в зон, и зон разбивается, потому что у них нет экрана, это называется хор-бахор.
2: Мой вопрос, можно ли сказать, что по ним это свет, а хор — это тьма?
0: Я не думаю, что хор — это тьма. А это в нашей ситуации то, что има не получает свет, не готова получать свет. А по ним, когда готова получать свет, или Аба готов давать свет. Но в нашей ситуации это вот так. Это отношение между Аба и има, мир никудим.
2: Мы часто говорим о по ним как передача или получение света хохма, а хор — это только свет хасадим. Мы об этом тоже нельзя говорить как тьма.
0: Свет хасадим тоже может называться тьма?
2: Нет.
0: А может быть сказать, свет хохма — это свет, а свет хасадим — это тьма?
1: Нет.
0: Так, мировому кли, давай, выбирай.
2: Женщины Китая.
0: Вы можете объяснить, как работает танта?
3: Кен.
2: Да. То, что мы видели, что в ор пними есть процесс входа светов, и это называется таамим. И вхождение светов оставляет решимо, его мы называем
3: тагин.
2: Тагин — это решимо от вхождения светов. Есть здесь впечатление от входа светов, которое называется тагин. А когда света начинают уходить, выходить, это называется некудот. Или есть процесс, который мы не видели в детальном виде, но есть исхождение светов вследствие того, что есть давление окружающего света полностью наполнить парцов, и это называется битуш, соударение между внутренним и окружающим светами, и в отношении этого давления парцов не хочет продолжать получать, потому что если продолжить получать под табором, это будет ради получения, и сейчас просто образовался процесс выхода светов, а выход светов называется некудот. Света, которые выходят из парцуфа, называются некудот, и в этом процессе выхода тоже есть детали, которых мы еще не видели, и здесь тоже есть этапы, когда свет совершает зивук даака при исхождении, и при этом выходе решимо, которое выходит, называется отиот, и мы это называем также келим.
0: И вот эти отиот — это настоящие келим. Как мы видим, Бальцулям пишет это, я не помню, что лист, он белый, и на белом листе есть черные буквы. То есть хисароны, да, это вот как бы хисарон, там не хватает белого света. И у каждой буквы своя форма. Ну, на иврите. Так как каббалист передает нам весь посыл, да, то есть каббалист может прочитывать буквы. То есть буквы — это настоящий келим.
5: Шалом, Аверим. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain What was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
3: מה התהליך שגרם לשבירת של
2: שבע? Что является процессом, который привел к разбиению семи мелахим, и что происходит затем?
1: התהליך אמרנו ש
0: Правильно, да. Мы сказали, что Аба и Има дали свет зон нижним. Это процесс. И вначале приходит свет в кетер. Можно чертеж? Вначале свет приходит в кетер. В кетер парцуфа. И кетер заходит в большое состояние, потом свет переходит к Аба, Аба входит в большое состояние, обращает по ним Кима, как мы видим тут, потом приходит свет через Есодда, то, что называется, и через Есодда Има получает как бы заказ дословно от зон, они хотят получать свет. И поэтому она отдает. Но на самом деле это процесс сверху. Не то, что там Има совершила ошибку и не знала, что делать. Это специально процесс такой сверху, для того, чтобы смешать келим. Потому что разбиение, оно как раз смешало келим, чтобы исправлять малхут. Свет приходит сверху, Има передает свет в зон и передает свет в зон. Это происходило за два этапа. Сначала происходит разбиение Авиюта Далит, потом Авиюта Гимел, Малахей Даргат, потом Малхей Тангим. И потом образуется 320 искр, где из них 32 невозможно исправить, а 288 можно исправить. 32 — это называется левое каменное сердце, а 288 можно исправлять. Я думаю, что наше время закончилось, и мы сейчас будем видеть сам урок. И большое спасибо.
2: Первую неделю мы изучали, что это то, что происходит в материальном мире, есть этот мир, мир Асия. Почему мы изучаем сверху вниз, а не снизу вверх?
0: Мы изучаем развитие сверху вниз, а потом мы изучаем, то есть развитие сверху вниз — это порядок нисхождение Творца к творению всего мироздания. Это действительно так произошло. От совершенного к несовершенному. А потом мы учим, как мы из этого мира должны подняться в то состояние, то есть из того состояния, с которого мы созданы. Поэтому два этих направления, о нем мы говорим сейчас в учебе сейчас, да, сверху вниз изучаем. А второе мы уже проходим на собственной шкуре. Да, в душе, душой нашей.
2: Откуда я знаю, что Каббала — это правильный путь? Если уж Каббала, так это правильное место и правильный путь.
0: Ага, ты спрашиваешь обо мне. Хороший вопрос. У меня нет ответа. Человек должен научиться там, где сердцем чувствует, что это истина. Есть люди, которые заходят в разные кружки и изучают религии или разные даже секты. Но если меня спрашивают, иди проверь до конца. Иди проверь. Не надо, не иди на компромисс там, а вот иди и будь по-настоящему сам с собой. На самом ли деле то, что говорится здесь, говорится четко и ясно, что ты согласен и принимаешь это. А не будь в таком состоянии, что ты как-то там на что-то там полагаешься, там какой-то компромисс. Да, есть такие места, где человек еще, где его душа еще не созрела, но так ему хорошо, лучше быть в каком-то другом месте. Потому что тут говорится слишком напрямую, грубо, так конкретно.
5: а он хочет так, послушай, знаешь, так, что-то такое полегче, да, какие-то сладкие моменты в Торе, истории какие-то. То есть он как еще маленький ребенок в каком-то таком процессе еще, ну, таком, да, еще по дороге. Кто-то уже ближе к этому, да, они приходят сюда на несколько месяцев, год, два года, потом ходят, потом возвращаются. То есть человек всегда желает наполнить свою душу, насколько она требует наполнения, вечности, в соответствии с вопросом, ради чего я живу, почему я живу, насколько вопрос острый, так он и учится. И с этим вопросом, насколько она действительно там со всей силой, тогда это будет настоящее. И тогда отсюда выбирается место. Нет другого ответа. Почему? А что я могу тебе сказать? Ну, у меня здесь настоящее место. Да, а как? Ты что, просто так поверишь? Нет, нельзя верить. Проверь. А какие у тебя есть возможности, инструментаж проверить? Ты, да? Где ты будешь через год, да? По нашей методике или по другой? Какой у тебя есть инструментарий? Как ты можешь вообще вопрос поставить? Но с каким инструментарием ты можешь это все проверить? Только по ощущению сердца на данный момент. Это больше отвечает мне или нет? Я скажу тебе, не то чтобы ты пошел куда-то в другое место, там проверь. Я тоже спросил своего рава, а он мне так и сказал, иди проверь. Я обошел несколько мест, потом вернулся к нему, да, сказал, что я видел, хотел услышать от него анализ, почему там так или вот эдак. Он мне помог как бы разложить все эти вещи, да, все вот это ощущение, результат. Так я учился. Конкретно это действительно так, только по ощущению сердца, то, как ты ощущаешь. Другого ответа нет.
2: Я хотел спросить о состоянии конца исправления, которое вы здесь изобразили. Можно прийти в этом кругообороте и в этом теле?
5: Где там? Это в наших книгах или где? Вот это у вас есть?
2: Нет, нет, спасибо.
5: Нет, но это новая книга, которую вы издали. «Каббала для начинающих», да? 50 шекелей, и у тебя здесь все статьи. Так вот он пишет так. «Суть науки Каббала», статья. Так вот он пишет так. Наука Каббала — это не больше, не меньше, как порядок корней, которые не сходят по причинно-следственной связи в постоянных абсолютных законах, соединяются и направлены на единственную цель. И какая цель у этой науки? Раскрытие Творца творением в этом мире. То есть ты должен с помощью этой науки раскрыть Творца здесь, тогда, когда ты находишься на этом уроке, да, когда у тебя и душа, и тело вместе. То, что происходит в душе без тела, об этом не говорим, хотя там. Но конкретно каждый должен на протяжении нескольких лет прийти к состоянию, когда он живет в двух мирах, и вообще у него нет разницы между жизнью и смертью. Он живет в своей душе так, что уже не чувствует, что он снимает это тело, получает другое тело. Вот эти кругообороты для него — это просто этапы развития. Еще?
2: Скажите, насколько тело влияет на душу и на все эти кругообороты?
5: Тело влияет на душу тем, что он мешает ее развитию, как бы мешает. То есть к нам приходят различные путаницы, да, какие-то страсти, слабости. И тут просто есть возможность с помощью тела понять силу стремления, усилить силу устремления наверх, силу желания, силу экрана. Это работает так. Это тоже есть. а в письмах, а я не знаю, они вообще тут в письма есть в этой книге. Он пишет «При Хахам, плоды мудрости» на странице 63. Да поищите мне, а, найдите. Он пишет так. Так, он говорит так. Секрет души в человеке — это душа свыше. Она находится в теле и соединена с корнем. Короче, нет, я найду. Я не очень хорошо сегодня вижу. Душа была в единстве со всеми остальными душами. И в этой совокупности души называется Адам. Адам решен. И вот это вот кли делится на тысячи частей. Эти части облачаются в тела, физиологические тела, и также спускаются с их уровня божественности. Желать всякие такие вещи, всякие такие ничтожные вещи, то есть наслаждения, да, которые несут телу помехи. И если человек ассоциирует себя с душой и преодолевает все эти помехи, что эти помехи мешают ему соединиться с Творцом, постичь Творца, слиться с ним. Эти помехи устроены таким образом, что человек, когда преодолевает их, он раскрывает еще больше Творца. И когда ты возвращаешься к той точке, откуда спустилась душа, то сопротивление тела, почему это как бы идет как через негатив? Это помогает тебе тем, что ты достигаешь того самого места и получаешь в 620 раз то, что ну, больше цветов, больше состояний раскрытия, чем то, что было бы у тебя без помех тела. То есть спуск в этот мир и подъем обратно — это для того, чтобы привести душу к развитию бесконечному, в принципе. Но в 620 называется бесконечное. Ну, так. Теперь, почему в 620? Потому что душа, которая возвращается обратно, проходит эти 620 ступеней заповеди. На каждой ступени ты преодолеваешь помеху, приобретаешь экран, получаешь свет. Когда ты приобретаешь экран, это значит, ты совершил заповедь. Получаешь свет, это значит, что ты уже исполняешь Тору, получаешь Тору. Свет — это Тора.

0: А экран называется «Заповеди». Так 620, это называется 613 заповедей Торы и еще 7 заповедей учителей. Это еще больше, большие состояния. 613, а Рав называется «Большой». Но это не относится к раввинам, а это... Ну, вообще, давайте, не то, что мы там слышали от них. Так, еще что?
1: Я полагаю, что все, что мы здесь учим, это с
0: путь. Я не знаю, что такое путь Торы.
1: Тора, которую получили на горе Синай.
0: А ты в это веришь?
1: Да. Веришь, что то, что мы изучаем, это, по крайней мере, часть этого.
0: А насколько ты готов верить, где тут часть, а где нету?
1: Я сегодня верю, что это часть, но мой вопрос, почему великие раввины считают, что это не нужно?
0: Я тебе скажу. Так, вопрос прямой, ответ прямой. Там неважно, часть, не часть. То, что мы получили свыше... Мы получили ведь от каббалистов. А кто был? Авраам, Ицхак, Яков, Моше. Тот, кто говорит с Творцом, тот, кто пишет раскрытие Творца. Это каббалист. Это не просто там какой-то там умный человек, который прочитал несколько книг. Тот, кто находится на божественном уровне, чувствует этот следующий мир, высшую силу, это каббалист, мекубаль. И то, что он ощущает, он это пишет. Только пишет на нескольких языках. Есть язык, который пишется, да, как язык Гмары, законов, где нам кажется, что это законы в этом мире. Нам это так кажется. Поэтому в Гмаре так много всего, что как бы нерациональных вещей. Или это написано, да, как книга историческая, да, как Тора, опус такой. Да? Из разных рассказов. Или как вообще это пишется, как сказание, сказка, да, там какие-то вообще фантастические вещи. Или написано на языке пророков. Они тоже язык очень такой между языком сказаний и языком Торы. То есть четыре языка. Почему четыре? Потому что общие кли тоже делятся на четыре части, и тоже должно быть четыре изгнания и четыре выхода на свободу. Все зависит от общего строения кли, где в основе это Юд, Кей, Вав, Хей. То, конечно же, от кого у нас вся Тора? От каббалистов. Каббалисты писали это. В принципе, вся Тора написана на время Машиаха. На то время, когда нам на самом деле понадобится начать познавать Творца, не оставаться просто в этом мире как животное. То время, когда мы живем в этом мире, без осознания Творца, это определенное время, да, до конца 6000 лет, в конце 6000 лет весь народ, а потом и все остальные народы, не только мы просто с нас начинается все. А они... Мы как бы избранный народ, потому что мы начинаем. Мы приходим к состоянию, когда мы раскрываем высший мир, становимся хозяевами обоих миров, то есть большими, великими, мудрыми, в соответствии с тем, насколько мы подобны Творцу, берем от Него все управление и власть. Так на протяжении 6000 лет, как Зор был написан и скрыт, и все тексты каббалистов, и передавали каббалисты только друг другу, так потихонечку, и нельзя было учить каббалу, действительно запрещено было учить. Они сами установили все эти вещи. До начала нашего столетия каждый раввин, он был каббалистом. Мне так сказал Рэбби, я тоже так понимаю это. и до Раба, до Ашла, святого Ашла. Все написано в духе святости, в духовном постижении. Не просто так кто-то что-то там выдумывал, да, как ему вздумается, а тем, что он постигает высший мир, и отсюда он и пишет. Так вот, то, что не занимались каббалой, потому что это указали так каббалисты. Души не были настолько развиты, да еще должны были пройти все необходимое развитие, чтобы прийти к состоянию, когда выходим из последнего изгнания. Четыре изгнания есть. Выходим из последнего изгнания физически. Должны выйти из последнего изгнания еще и душой. И тогда нужна каббала. Это как раз выпадает на наш время здесь, сейчас. Наш кругооборот сейчас, да, и в предыдущих кругооборотах мы их не помним, не знаем, не очень-то и понимаем. Всяк подожди, что-то там. То есть наше время, да, когда мы вышли из последнего изгнания, и если мы сейчас не зайдем в процесс духовного освобождения, после того, как нам дали землю Израиля, мы не придем к духовной земле Израиля, как мы получили материальную землю Израиля. То есть тогда вот эта вот сила, внешнее давление заставит нас силой, да, кровью это сделать, и выхода не будет. Не знаю, арабы ли это будут делать, или еще какие-то беды, несчастья. Давайте не будем сейчас об этом говорить, чтобы не будить. Поэтому все предыдущие годы и поколения, это много лет, не изучали каббалу, и это так было правильно. А в нашем поколении должны изучать каббалу. И как тогда каббалисты сказали, что не нужно, нельзя. В последних поколениях, да, сейчас нужно. Поэтому ты можешь брать книгу. Да, это до наших времен. То есть с Ари и Раби Шимон, когда-то это все должно раскрыться. И все вот эти поколения от Раби Шимона и до нашего времени, то, как каббалисты пишут именно о нашем времени, а последние каббалисты, когда это 200 последних лет, говорят, необходимо уже начинать изучать это на практике. И тут вот происходит этот парадокс. Именно потому, что религиозный мир получает воспитание, да, которое его дает ему ощущение как бы совершенства. Да, он же как бы делает все, что должен делать. Так они не очень-то хотят, в принципе, начать работать и с наукой каббала. Это Бальсулям пишет в конце предисловие книги Зор. Можно это прочитать, да, здесь это как раз выделено в книге. И для того, чтобы вызвать все-таки определенное количество людей, которые могли бы пройти мимо воспитания, потому что обойти воспитание невозможно. А для того, чтобы человек может обойти это воспитание, прийти к каббала, он должен быть нерелигиозным. И поэтому вот время просвещения много евреев, которые вышли из религиозных рамок, и сейчас они приходят в науку каббала. И они как раз должны начать это исправление. А это было время просвещения. Да, а потом придут уже религиозные люди, потом уже все остальные. Мы говорим о фактах и о том, что происходит, да, то, что... Тут нам нечего прятать, от этого зависит наша жизнь. Это уже не игрушки. Если мы говорим о времени освобождения, как...
1: Избавление начинается, физическое избавление началось с начала прошлого века и с этими первыми, да, репатриациями. 1900 год. Вы знаете, согласно истории, это хорошо изучают. Теперь, духовное избавление. Все пишут, что это начинается с 1995 года.

0: мусаг. Вначале это было там 620, потом был Адам Кадмон, потом есть пять миров и Гальгаль Тапсага.
1: По всей реальности, начиная от Творца и до этого мира, мы изучали, что есть пять миров. Пять этих миров — это 125 ступеней. Так, первый мир — Адам Кадмон, затем Ацилут, Брия и Церасия. То, что мы изучаем, что находится в них, как они действуют, эти миры, как Творец создал эти миры в нисхождении сверху вниз, всю реальность. И наш последний мир — и душа, которая сверху опустилась в этот мир, и как душа через эти все 125 ступеней поднимается наверх, снизу вверх. Вот и все. Так все, что мы изучаем из этих пяти миров, из 125 ступеней.
0: А то, что тут на доске этапы?
1: Именно эти этапы мы изучаем, они на доске. То, что есть внутри.
0: А то, что я имел в виду между Саг и Ма, в принципе, вот эти меры...
1: Нет. Мы можем написать. У нас есть...
2: Ахарках. Арба бхинот. Деон. Ешар.
1: А у нас есть Творец, а затем четыре стадии прямого света, а затем есть у нас Малхут бесконечности, Цимцумалев первое сокращение, то есть сокращенная Малхут, затем Адам Кадмон, Ицелут, Брия, Ицера, Асия, Максум, и после всех этих миров этот мир. То, что нам нужно от этого мира, прежде всего, достичь Максома. Здесь мы говорили в начале урока о количестве и качестве усилий, которые нужно приложить достаточно, чтобы пройти Максом. Когда мы проходим Максом, мы получаем экран Масах, и с помощью экрана поднимаем по 125 ступеням. 25 ступеней в каждом мире. 25. Пока мы не проходим первое сокращение, не входим в мир Малхут бесконечности. И это состояние, в котором мы поднимаемся сверху вниз, называется концом исправления. Гмар Атипу. И мы изучаем в науке Каббала, прежде всего, распространение сверху вниз. Это называется порядок нисхождения миров и парцуфов сверху вниз. А зачем мы изучаем порядок подъема души? Снизу вверх. Все. И то, и другое. Теперь... Наше изучение главным образом это о мире Ацилут. Поскольку здесь вся система управления и исправления и влияние и управление все это в мире Ацилут. Потому что мир Ак — это Кетер, а Ацилут — это Хухма, Брия — это Бина, Ицера — Зе Рампин, Асия — Малхут. Так Кетер — это как бы программа, но Хухма — это выполнение. Поэтому мир Ацилут, по сути дела, самый важный.

0: Начало Юд — это кетер?
1: Начало Юд — кетер. Но мы сначала начинаем изучать мир Ацилут. Скажем, в учении 10 сферот, там более 2000 листов, больше, чем 1200-1300 страниц о мире Ацилут. Потому что это то, что мы должны знать. Кто наш хозяин? Кто приводит меня в действие и как? Как я могу вызвать всевозможные изменения с помощью каких действий и так далее? Да? Еще вопросы? Я думаю, что это не лишнее. Да.
0: Мы начали с того, что мы, в принципе, начали с четырех стадий прямого света, да, потом перешли к парцуфам, и у каждого есть наскета, хохма, бина, зеранпин и малхут. И в зеранпине мы, как бы, там шесть.
1: Вопрос.
0: Когда мы приходим к этим парцуфам, мы, в принципе, относимся к парцуфам, к сферот, как к полноценной сфере, а не как 10 сферот. Мы сказали, что мы делаем это.
1: Ты уже начинаешь там входить в детали. Я тебе дам короткий ответ, и я думаю, это тебя удовлетворит. У Зерампина тоже есть 10 частей, но они маленькие. Каждая в нем в сравнении с другими парцуфами, потому что он не принимает никакого решения. Его рош — это зад бины. В бине, как мы изучаем, в четырех стадиях прямого света. Бина думает, что кроме отдачи Творцу, она должна также получить, чтобы был у нее свет хохма. И она порождает действие, которое называется зерампин. Нет здесь рош в зерампине, которое называется бина, где исполнение в зерампине. И чтобы почувствовать, что это не парцуф сам по себе полный, но есть в нем 10 сверот, но думает о нем свыше. Поэтому он называется сыном относительно бины, которая, как мать думает о нем, дает ему, а он получает от нее и свет хасидим, и свет хохма. Будем изучать это. 1200 листов о мире Ацилут. И поверь мне, что это все эти листы о самом Зерампине, он называется Кадош Барху, Творец. Это немного путает, поскольку он воздействует на нас. Парцуф Зерампина Ацилута воздействует на нас и называется Кадош Барху, Творец, а Малхут Ацилута называется Шхина. Да.
0: Вы отметили до этого, что как раз именно нерелигиозные люди тянутся к ногте Каббала.
1: Да.
0: И тут возникает вопрос. Человек, который не выполняет заповеди, Тору не знает там наизусть. Как он вообще, как происходит вообще учеба?
1: Если ты откроешь предисловие к учению 10 сферот, это сложная книга по Каббале. Это наука такая сухая. Ты увидишь, что начинает предисловие к учению 10 сферот. Кто должен изучать мою книгу? Это такие 6 томов. Он пишет, должен ее изучать тот, кто спрашивает, каков смысл моей жизни, для чего я живу. Вот такая сухая, сложная наука. Кто должен изучать? У кого горит вопрос, для чего я живу? Для чего я живу? Может быть, и у религиозного человека, и у светского, но религиозный, поскольку получил воспитание, он подавляет эти вопросы, гасит их. И есть у него чем восполнить. Вроде бы мне и плохо, но я выполняю заповеди, произвожу всевозможные действия, поэтому у меня есть хорошая оплата в этом мире, вознаграждение в будущем. Творец добрый, творящий добро. Человек здесь склаживает этот вопрос, тогда как светский человек, не получающий эти ответы, которые бы он получил с воспитанием, и нет ощущения, что я выше всех, так он, по сути дела, находится в беспомощности и приходит поэтому в Кабалу. И поэтому я сказал, что выход из религиозного воспитания в период просвещения был для того, чтобы мы, чтобы сейчас пришли люди к решению этого вопроса. И на самом деле тот, кто получает сегодня религиозное воспитание, ему трудно, трудно. Воспитание религии вообще, место религии в отличие от нашей религии от остальных, но воспитание в любой религии приходит, чтобы восполнить человеку, чтобы дать ему лекарство от раны. Но рана — это для того, чтобы подстегнуть его к высшим постижениям. А лекарство приходит, чтобы замазать и облегчить боли, чтобы забыл об этом.
0: А вот выполнение заповедей, цель какая?
1: Выполнение заповедей — это человек, который начинает изучать Каббалу, он начинает постепенно видеть, что это результат духовных действий, потому что заповеди — это духовные действия. В нашем мире нет такого, что написано о нашем мире. Неважно Творцу, кто зарезает животное с горла или с шеи. Вы знаешь, как зарезают животное? Так написано, что Творцу не важно, как ты его зарезал. Но даны заповеди для того, чтобы очистить человека, чтобы он был чище духовно. Заповеди — это духовные действия. Духовные. Когда говорится, как мы изучаем о действиях с желанием с помощью экрана. Как мы изучаем в каждом парцуфе, есть желание, есть экран, согласно мере экрана, задействуем желание, реализуя его ради отдачи. Это называется заповедь. Мы изучаем, что эта система устроена из 620 действий, которые называются заповедями. А в духовном, это духовная система, человек должен исправить их. И, другими словами, можно сказать так, наша душа делится на 620 частей желаний. Когда ты берешь желание и исправляешь его, называется, что ты выполняешь заповедь. Когда ты наполняешь его светом, ты получаешь Тору. Если ты исправил всю свою душу, все 620 заповедей выполнил, ты получишь весь свет Торы в этих действиях. Это не относится к материальным действиям этого мира. Но поскольку мы и в теле, и в душе находимся пока еще в этом мире, то тот, кто начинает постигать духовное, он даже не постигает духовное. Есть у него какое-то желание, есть своего рода внутреннее пробуждение в нем в чем-то выполнять и внешние действия. Хотя бы вроде бы связи нет, и нет воздействия этого мира на духовное, как сказано, что животное ты заряжаешь так или иначе, ты ничего не делаешь этим. Но тем, что ты хочешь себя привести в соответствие с духовным корнем, из-за этого ты выполняешь это тебя очищает, делает более чистым. Даже если в материальном виде ты хочешь уподобиться духовному, этому духовному ты не хочешь уподобиться. И в себя, что ты привносишь в свое животное кошерный кусок мяса, это ничего не делает. Твое сердце выполняет это. И это все дело здесь, выполнение заповеди. Это очень тонкая вещь. Это нельзя сразу уловить. Это постепенно слышать и слышать. Тогда начинает улавливать эту тонкую точку.
0: Когда Рав Ашлаг говорит о Торе и заповедях?
1: Когда говорят о Торе и заповедях, ты можешь, согласно определению в науке Каббала, что Тора и заповеди называются духовные действия, которые производит душа с экрана. Невозможно выполнить второе действие, но только после Максома. Как написано, что невозможно выполнить вторую заповедь только на земле Израиля. Вы знаете, Это когда человек находится в желании получать, ему нечего выполнять. С чем он будет это выполнять?
0: Но когда мы будем изучать эти духовные действия, то, что я делаю?
1: Когда ты начнешь изучать духовные действия, ну так пожалуйста. Омовение рук. Ты должен получить свыше силу, которая называется свет, который омоет твои руки. Руками называется получающий килим, которыми ты хочешь схватить весь мир. Да? А здесь выше нужно получать силу, которая называется водой, это сила бины. Нужно изучать в зоре, что такое май вода, мем ют мен, что символизирует это сила. С чем он воздействует на твое желание получать эгоизм, чтобы он омыл твое желание получать и даст свойство, когда ты вместо получения захочешь отдавать. Это называется омовением рук. Ты знаешь, что это омывает? Да? Пожалуйста. Это то, что мы изучаем. Если ты захочешь произвести такое действие,
2: ונסיים בשיר.
0: זקונשם פסניה.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 25 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, 988 страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста. Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе? Писание говорит, «И возгордилось сердце его на путях Творца». А в Мишне сказали мудрецы, «Будь чрезвычайно скромен». Получается, что это противоречит тому, что написано, «И возгордилось сердце его». И Зор спрашивает, «И явился ему Творец в Элоне Мамре». Почему в Элоне Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям? Сказал ему Мамре, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их. Встань и выполни заповедь владыки своего. Сказал Творец Мамре, Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что я откроюсь ему только в твоем чертоге.
1: Это трудно понять. Если Творец повелел ему сделать обрезание, он пошел спрашивать своих друзей, следует ли ему послушаться Творца. А что, если бы Мамре сказал иначе? Он прислушался бы к совету Мамре, а не к совету Творца? Как можно такое сказать? И трудно также понять то, что сказал ему Мамре, что ему стоит послушаться Творца, ведь он обязательно спасет тебя, так же, как спас тебя из печи. Получается, что основанием того, почему Мамре велел ему послушать Творца, является то, что он спасает его, точно так же, как он спас его из печи, а в противном случае не следует слушать. Разве не о том же самом мы видим, что сказали наши мудрецы? Пред лицом Тераха, отца его, при жизни его отца. Некоторые говорят, что он умер из-за своего отца, потому что Терах жаловался Немроду на сына своего Авраама за то, что тот разбил его идолов. И Немрод бросил Авраама в горнило огненное. А Аран выжидал и говорил про себя, «Если Авраам выйдет победителем, я на его стороне. Если Немрод победит, я на его стороне». Когда Авраам спасся, у Арана спросили, «На чьей ты стороне?» Сказал им Аран, «На стороне Авраама». Бросили его в огненное горнило, и он сгорел. У Арана мы видим, что поскольку он сказал, что собирается стать преданным ему, при условии, что Творец спасает его, он сгорел. Таким образом, почему же в случае с Авраамом, когда Мамре сказал ему, что «ты должен послушаться Творца, поскольку он спас Авраама из печи», имея в виду пример прошлого Авраама, он спас бы Авраама и сегодня, когда он обрежет себя. Если так, то эти примеры Арана и Авраама с печью очень похожи. Единственная разница здесь в том, что говорится одном и том же, но в одном теле, то есть об Аврааме в двух состояниях.
0: В простом понимании мы видим, что там, в истории Арана с Авраамом и печью, речь шла о других народах, то есть чужеземцы хотели, чтобы и Авраам, и Аран не слушались Творца. Но не так это с обрезанием, которое велел сделать ему Творец. То есть есть разница между тем, когда чужеземцы говорят не слушаться Творца, или Творец говорит ему слушаться его. Надо сказать, что когда чужеземцы хотят, чтобы человек поклонялся идолам и отстранился от веры в Творца, человек должен проявить безоговорочную преданность. По этой причине, когда Аран сказал, что он готов пожертвовать собой при условии, что выживет, как Авраам, это не называется самопожертвованием. Поэтому он сгорел в горниле огненном. Тогда как здесь, когда Творец велел ему сделать обрезание, и он пошел посоветоваться со своими друзьями, нужно это понимать иначе. Что он думал? Что Творец велел ему обрезать себя, но это высокая ступень. И он еще был недостоин этого, так как он думал, что если Творец велел ему обрезать себя, а он еще недостоин этого, то он может выпасть даже из того состояния, в котором он находился в это время, так как знал, что находится в низости, как сказано, «А я прах и пепел». Поэтому он пошел спросить, разрешено ли ему дойти до этой высокой ступени и обрезать себя, или ему следует подождать, пока он не будет достоин этого.
1: Вот почему Анер сказал, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергаешь себя страданиям, начав сейчас подниматься на высшие ступени и начать делать большую работу, чтобы подготовить себя к заповеди обрезания. Ты уже слишком стар, чтобы сейчас прилагать большие усилия для того, чтобы удостоиться более высоких ступеней. Это подойдет молодому человеку, у которого большое будущее, а не тебе, которому уже за 90. Поэтому это не для тебя. Однако, когда он пришел спросить Мамре, Мамра ответил ему, «Ты видишь, что Творец не смотрит на твое низкое состояние, чтобы сказать тебе, что когда ты будешь достоин, Он сможет тебе помочь, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Но хотя ты чувствуешь себя прахом и пеплом, и что Творец не может помочь тебе, но ты видишь, что когда тебя бросали в печь, Творец все равно помог тебе, ибо Он милостив и милосерден. И это, как сказали мудрецы о стихе, «Но помилую я лишь того, кого решу помиловать, хотя он и не достоин этого». Поэтому и здесь, с заповедью обрезания, Творец хочет, чтобы ты вышел на более высокий уровень, хотя ты и не достоин этого. Поэтому иди и исполни повеление своего господина и не смотри на свое низменное положение.
0: И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказал Творец. «Ибо теперь я знаю, что боишься Творца ты». Вопрос в том, разве не знает Творец будущего, что Он сказал «теперь я знаю», имея в виду, что теперь Он знает, что ты боишься Творца. То есть это означает, что теперь Авраам знал, что он боится Творца. Вопрос в том, зачем Аврааму нужно было это знать? Надо сказать, что теперь, когда он знает, что он боится Творца, Авраам может перейти на более высокий уровень и не бояться, что он может оказаться для него слишком высоким. А он уже может подниматься выше и выше. Аналогичным образом мы можем объяснить слова «рабы». Чтобы человек знал про себя, является ли он полным праведником или нет. Там же нам следует понять, зачем ему это знать. Действительно, этим он постарается идти, подниматься на более высокие ступени и не будет думать, что это для него слишком высоко. Вот почему Мамре посоветовал ему не смотреть на свое низменное положение, которое он чувствует, на то, что он прах и пепел. А Творец хочет, чтобы он постепенно поднимался через заповедь обрезания. «Иди и делай это, и ни на что не смотри». В этом смысл стиха «Творец высок и низкий увидит». Как написано, Творец возвышает низких.
1: Теперь мы можем понять, о чем мы спрашивали, почему Авраам советовался со своими друзьями повиноваться Творцу. Смысл в том, что если ему следует подождать и подготовиться к подъему на более высокую ступень, которую он будет вознагражден после исполнения заповеди обрезания, или же он должен сделать это сразу и не смотреть на свою низменность, что он чувствует себя прахом и пеплом. Именно об этом он спрашивал своих друзей, а не о том, соблюдать ли заповедь Творца. Так мы поймем и то, почему, будучи брошен в печь, он не стал искать совета у друзей, а согласился быть брошенным в печь, чтобы осветить имя небес. Это свойство веры, при котором мы должны проявить безоговорочную преданность. То есть сказать, «Я очень низок, поэтому он не хочет удостоить меня своим свойством самопожертвования». А в отношении идолопоклонства действует закон. «Пусть будет убит, но не приступит». По этой причине, когда Аран хотел осветить Творца, пожертвовав собой, только при условии, что он останется жить, как Авраам, это неявно. «Пусть будет убит, но не приступит», поскольку его точка зрения заключалась в том, чтобы он согласился быть брошенным в печь, при условии, что его не убьют. Отсюда следует, что он вообще не соблюдал заповедь идолопоклонства. Поэтому будет убить, но не приступит. Вот почему Аран был сожжен в печи. Тогда как Авраам следовал правилу, «Пусть будет убит, но не приступит». Поэтому, благодаря полноте заповеди, он был спасен из печи. В этом смысл того, что народы говорили с ним, требуя от него идолопоклонства.
0: Но заповедью обрезания, когда Творец велел ему обрезать себя, Творец непременно требовал от Авраама подъема на ступень, потому что от Авраама, после того, как он осветил Творца перед Немродом, Что Творец хотел от него? Конечно, чтобы поднялся на более высокую ступень. Именно поэтому он подумал, что, возможно, он еще не достоин подняться на столь высокий уровень. Поэтому пошел спрашивать друзей, что делать, так как чувствовал, что он еще не достоин такого большого состояния, которое он получит благодаря исполнению заповеди обрезания. Поэтому здесь совсем другое дело. Согласно вышесказанному, мы видим, что в работе есть два состояния. Первое — состояние веры. Второе — свойство Торы. В состоянии веры нельзя сказать, что он низменный и поэтому не может соблюдать заповедь освящения Творца, которая принята в народе Израиля. Даже среди простых людей, что мы слышим, что они отдавали свою душу за освящение Творца. Поэтому, когда человек начинает входить в работу Творца на пути истины, он должен принять на себя бремя веры выше знания. Даже если все народы мира в его теле смеются над ним, он должен освящать Творца перед другими народами, находящимися в нем, и говорить им, что он верит в Творца, и желает служить ему всем сердцем и всей душой. И даже если они не согласны с ним, он может им сказать, что принимает на себя обязательство любить Творца. И даже если нет у него никакого ощущения в том, что он произносит устами, все же человек не должен удивляться тому, что органы его тела не согласны с его мнением. А он делает то, что в его силах. Словами и поступками он может действовать, принуждая себя. И даже если он не испытывает в этом никакого ощущения, все-таки он действует, исходя из пробуждения снизу.
1: И об этом было сказано: «Я благословлю тебя во всем, что ты будешь делать». То есть Творец потом пошлет ему благословение на то, что он делает. И хотя после преодоления он не видит, что получил какое-либо благословение, то есть не чувствует приближения к Творцу больше, чем было до преодоления. Поэтому тело спрашивает человека: «Ты говорил мне, что если ты преодолеваешь свой разум, Творец даст тебе благословение». А значит, тем самым ты почувствуешь важность духовного. Но ты видишь, что ты находишься в том же состоянии, что и до работы, когда ты старался сделать что-то по принуждению. На это приходит ответ. Если бы я почувствовал благословение мгновенно, то я бы сделал это, чтобы получить награду. Это похоже на слова Арана. Если я увижу, что Авраам спасся из печи, я буду с ним. Так и здесь, когда он говорит: «Я готов преклониться и делать добрые дела против воли тела, но при условии, что после этого у меня появится хорошее чувство, что стоит служить Творцу, чтобы получить награду, то есть хорошее чувство». Следовательно, если человек хочет получить вознаграждение сразу после работы по принуждению, то он как бы начал с принуждения, чтобы потом ему не пришлось работать по принуждению. Отсюда следует, что, принимая веру, он ставит условия. Но вера, принятие Малхут, высший Малхут, должна быть безоговорочным обретением. По этой причине, когда дело касается веры, нельзя сказать, что человек чувствует, что он слишком низменный и что не сможет принять на себя бремя высшей Малхут. Также человек не должен говорить: «Сейчас у меня не будет на это настроение, так я подожду, когда у меня будет лучшее настроение, и тогда постараюсь взять на себя бремя высшей Малхут». Напротив, эта обязанность лежит на каждом человеке взять на себя бремя высшей Малхут в любом месте и во всякое время.
0: И наоборот, когда речь идет о Торе, это время, когда человек должен почувствовать свою низменность, поскольку наши мудрецы сказали: нельзя преподавать Тору идолопоклонникам, а можно только Израилю. Поэтому ему следует сначала посмотреть, действительно ли он Израиль. Это значит, что ему следует посмотреть, достоин ли он изучения Торы. А если он увидит, что еще не достоин, то должен постараться стать достойным. И тогда он сможет учить Тору. А каков совет, чтобы человек почувствовал себя достойным? Совет таков, как сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Другими словами, человек сначала должен выучить Тору, чтобы Тора привела его к тому, чтобы его стали считать Израилем. А когда он обретет свойство Израиль, он поднимется на ступень к изучению Торы, которая тогда будет называться Торой Творца, как имена Творца. Но прежде чем он удостоится стать Израиль, он должен попытаться заниматься Торой и заповедями, чтобы это превратило его в Израиль. Тогда наступит время прийти к совершенству, означающему цель творения, которая состоит в том, чтобы насладить его творение. Однако, когда он занимается Торой и заповедями, поскольку человек должен идти в двух линиях, правой и левой, что означает время совершенства и время хисарона. Поскольку, с одной стороны, мы должны благодарить Творца, и, несомненно, тот, кто чувствует, что он получил много добра от Творца, способен больше благодарить. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, это время находиться в совершенстве. То есть, как будто Творец приблизил его для служения ему. Но человек не должен обманывать себя, говоря, что он уже чувствует, как служит царю, в то время как у него еще нет такого ощущения. Если так, то как он может по-настоящему благодарить Творца за то, что он приблизил его, если он этого не чувствует?
1: Человек должен сказать, что несмотря на то, что он находится в самом низком состоянии, поскольку все еще погружен в собственный эгоизм и пока не в состоянии ничего совершить выше знания, несмотря на это, Творец дал ему мысли и желание заниматься Торой и заповедями, а также дал ему немного сил, чтобы преодолеть свойства разведчиков, твердящих ему свои доводы. А он, несмотря на это, немного удерживает связь с духовным. В это время человек должен обратить внимание и верить, что Творец заботится о нем и ведет его по пути, ведущему во дворец царя. Отсюда следует, что он должен быть счастлив, что Творец наблюдает за ним и дает ему в том числе и падение. То есть человек должен верить, насколько он может понять, что Творец дает ему подъемы, так как, конечно, человек не может сказать, что он сам получает подъемы, но что Творец хочет приблизить его, именно поэтому он дает ему подъемы. Также человек должен верить, что Творец дает ему и падение, потому что он хочет приблизить его. Поэтому все, что он может сделать, он должен делать так, как если бы он находился в состоянии подъема. Поэтому, когда он немного преодолевает себя в падении, это называется пробуждением снизу. Каждый поступок, который он совершает, он считает, что это воля Творца. Тем самым он вознаграждается большим приближением. То есть человек сам начинает чувствовать, что Творец приблизил его.
0: Как сказал Бальсулам, когда человек находится в радости, тогда он чувствует, что удостоился того, что у него есть некоторая связь с духовным. Такого человека называют благословенным. И благословенный прилепляется к благословенному. То есть человек начинает чувствовать, что Творец благословляет его сейчас, и он вообще не чувствует хисарона. Однако это особенно важно, когда он занимается Торой и заповедями. Тем не менее, человеку нужно посвятить немного своего времени работе над левой линией, поскольку это дает ему возможность молиться о своих недостатках. Это нужно, чтобы во время совершенства, когда человек благодарен Творцу за то, что он приблизил его немного, это время получения наполнения своих недостатков, которые он ощущал, когда занимался в свойстве левой линии. Отсюда следует, что ответ на молитву не будет тогда, когда он молится, так как тогда он находится в состоянии проклятого, то есть обладающего недостатком. А совершенный не соединяется с обладающим недостатком. Напротив, когда человек чувствует себя совершенным, но не потому, что знает, что совершенен, а потому, что он чувствует себя низким, и если у него есть какая-то связь с духовным, он считает это большой удачей, и от этого у него есть ощущение совершенства. Хотя и на это он говорит, что недостоин. Это время, когда он может получить наполнение на то, что он чувствовал, работая в левой линии.
1: Теперь мы можем понять, о чем спрашивали. Почему, с одной стороны, сказано «будь чрезвычайно скромен». С другой стороны, написано «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это две противоположности в одном объекте. И ответ в том, что это две противоположности в одном носителе, но в два разных момента времени. Другими словами, когда человек занимается высшей малхут, он должен принять на себя свойства веры выше знания. То есть, когда тело не согласно с этим и приводит ему множество доводов, согласно которым сейчас не время этим заниматься, и предъявляет ему свидетельства других людей, которые не обращают внимания на эту работу, в вере в Творца выше знания. На это он должен сказать: «И возгордилось сердце его на путях Творца». И он ни на кого не смотрит, а полон решительности и уверен, что таков истинный путь. И ему не на кого смотреть и нечего слушать, что его тело говорит ему: «Иди, посмотри на других людей, что они имеют, и как много они понимают в работе Творца». И об этом сказано: «И возгордилось сердце его», гордясь тем, что он понимает больше всех. Но когда он занимается Торой и заповедями и видит, что понятия не имеет, чему он учится и о чем молится, в это время ему нельзя гордиться и говорить, что если он не понимает, зачем ему смотреть в книге тщетно, если он не разбирается в вопросах Торы и заповеди. В это время ему следует быть в смирении. Как сказали наши мудрецы, будь чрезвычайно скромен. Другими словами, человек должен быть в смирении и говорить, что та связь, которая есть у него, радует его, поскольку он видит, как много людей не имеют никакой связи с духовным. Поэтому здесь он должен чувствовать, что он не заслужил ничего, и быть в радости.
0: Перейдем к уроку от 2 января 2002 года. Мы читали часть статьи из Шлаве Асулам. 139-я страница, когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе. То, что он нам объясняет, сколько у нас внутри души желаний, свойств, побуждений, законов, и как мы можем обрести их всех под свое управление, чтобы человек начал управлять душой, которая является тем кли, в котором чувствует духовный мир или Творца. Так управлять всеми силами души можно только в состоянии, когда человек сам прилагает усилия во время падения. Когда он прилагает усилия во время падения, это называется ман. И это значит, что он что-то обретает, что он собирается чем-то управлять. То есть специально человеку дают падение, состояния, в которых он чувствует, что он далек от духовности, от святости, что это его не интересует. Вдруг он начинает видеть, что он может обойтись и без духовного, но не привлекает его, в нем нет ничего особенного. И что идет тогда в таких случаях, в таких состояниях, в которых он идет выше своего ощущения. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он понимает, что это ощущение дали ему намеренно. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он все же идет и зубами, как говорится, обретает духовное. Этим он продвигается именно из таких состояний. И насколько он может продвинуться во время падения, в этом, по сути, его продвижение. Потому что все остальные состояния, которые ему дают, которые приходят как пробуждение свыше со стороны Творца, и поэтому в них, в тех состояниях, нет ничего, что относилось бы к тому, чтобы было за счет человека, и в нем ничего не остается. Где здесь место, говорит Рав? Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Здесь написано, что Авраам как бы получил некое указание от Творца выполнить заповедь для работы. И он был, не был уверен в себе и пошел спросить у других. Тут дается объяснение, почему все же он пошел спрашивать, потому что чувствовал себя принижен в этот момент. Но если Творец, по сути, дает, зачем ему идти спрашивать? Если он почувствовал, что Творец ему сказал «сделай», почему не полагаться на Творца? То есть, если он даже чувствует это, все это еще не...
0: Мы говорим, по сути, как человек выясняет свои силы. Когда начинают приближать его к духовному, мы тысячи лет живем из круговорота в круговорот в животном виде. Как и весь мир. Мы прожили уже много кругооборотов. Были всякими, принимали всякие формы, находились в разных местах, проживали животные жизни. На протяжении этих кругооборотов мы развивались в желаниях, в требованиях. Все человечество так развивается. Мы видим, что такое развитие. Душа развивается и требует все больше и больше и больше. Почему душа? Потому что животная часть нас не развивается. Наше тело — это то же самое тело. Если бы не было души, духовной части в человеке, то он был бы как животное. Животные разве развиваются? Они что-то вдруг требуют телевизор, потом автомобиль, потом ракеты, потом музыку. Нет, ничего. Животное — это животное. Каким оно родилось, таким оно все время и остается. У него единственный закон — сохранять существование. Так что? То, что развивается в нас, это духовная часть. Эта духовная часть развивается в двух плоскостях, или, скажем так, в два этапа, не в плоскостях, в два этапа. На первом этапе, на котором мы развиваемся, это называется материальный, животный этап, как бы животно-духовный. То есть мы гонимся за сексом, почетом, деньгами, знаниями. И так душа развивается, но все еще развивается в погоне за наслаждениями, которые находятся в этом мире. После того, как она развивается в этих кругооборотах, ей приносят, то есть в ней раскрывается потребность также и в развитии к духовным наслаждениям, ради духовных наслаждений. Иногда человек начинает чувствовать то, что называется точкой в сердце. Он желает нечто, что находится вне этого мира, то есть вне наслаждений, которые может уловить своими органами чувств. Духовное наслаждение, то есть наслаждение, которое он сейчас обнаруживает, что ему этого не хватает, что ему чего-то в жизни не хватает, называется свет. А то, где он может его воспринять, насладиться им, называется душа или кли, духовная кли. Когда человек начинает развивать это кли, поневоле, то есть в него вкладывают этот хесарон, эту потребность. Эта потребность раскрывается после всех предыдущих животных этапов развития. Тогда он становится как Авраам. Об этом нам рассказывают. Он чувствует стремление к духовному. Это называется, что как будто Творец говорит ему: «Развивайся, приди к некому состоянию, новому, дополнительному, лучшему, особенному». И тогда человек начинает чувствовать внутри себя всевозможные силы, мысли, побуждения, которые «да», и «за», и «нет», и «против» всего этого состояния. И это то, что нам объясняют. Как в театре, где так играют. Скажем, каждый из актеров играет какое-то свойство внутри человека. Так, мамре — это одно свойство внутри человека. Да? Там кто-то есть еще там Сара, там неважно. Весь дом Авраама как бы со всем его скотом, со всем, что есть у него там, и поле, и так далее. Ну, как то, что есть у бедуинов, да, что у него там было. Так объясняют, что это как бы силы его души, которые за и против его развития. Теперь ты спрашиваешь, а почему так должно быть? Творец говорит: дорогой,

чтобы творение было на ступени Творца, потому что меньше, чем ступень Творца, не называется насладить в глазах Творца. Если есть что-то хорошее, так хорошее может быть только одно, максимум. Топ. То есть меньше, чем самое лучшее, это не называется по-настоящему насладить. Поэтому Творец, высшая сила, которая планирует привести творение к хорошему состоянию, это значит привести творение к своей ступени, к самому лучшему, самому высокому уровню. Сделать из творения, из сотворенного Творца, из сотворенного сделать Творца, разница между ними в осознании состояния. И это требует от человека, чтобы он сам начал осознавать состояние, в котором находится. Из полного отсутствия осознания, как мы находимся по отношению к духовному, которое закрыто от нас, что называется. Что значит «закрыто»? Мы сейчас думаем, что духовное, видимо, есть, только мы его не чувствуем. Это как будто мы ощущаем себя без сознания. Но все же не ощущаем себя по-настоящему без сознания, потому что не ощущаем отсутствие этого. Без сознания — это когда я знаю, что значит быть в сознании, а теперь я чувствую, что значит быть без сознания. У нас этого еще нет. И все же мы как-то начинаем чувствовать, что, может быть, что-то есть. Но человек должен сам как бы раскрыть весь этот недостаток, то, чего не достает между ним и Творцом. Если он раскрывает это сам, это называется, что он сам построил этот лик. Он понимает, что значит быть на ступени Творца, вместо того, чтобы быть на этой нашей животной ступени, что называется, по отношению к духовному, ниже существования. Есть максом, а ниже максома это называется, что нет. Просто нет. Поэтому человеку дали всевозможные силы за и против, в свободе выбора, в продвижении, только в этом направлении. То есть, если у тебя есть, если бы ты знал все свойства своей души и все законы природы вокруг тебя, то есть кто ты в точности и какова реальность вокруг тебя, все законы, все эти системы, и было бы тебе совершенно ясно, то ты увидел бы, что ты совершенно, полностью, абсолютно робот. То есть у тебя нет ничего, что ты мог бы определить сам, кроме одного — продвигаться, чтобы стать подобным Творцу. Кроме этого, все остальные вещи запланированы, предрешены заранее, нет в них никакого выбора, нет в них никакой случайности. Все просто тикает, как часы. Но продвигаться, чтобы стать подобным Творцу, здесь есть свобода выбора, но только в этом. То есть только ради этого, если чуть-чуть еще к чему-то или в связи с чем-то, то нет, только к этому. Поэтому так важно нам знать все свойства, которые в нас, путь, которым нужно идти, чтобы использовать эту единственную свободу выбора для продвижения. Потому что если человек не продвигается, его не продвигают. Потому что ты должен пройти весь этот путь. То есть у тебя есть тропа очень узкая, очень-очень узкая, длинная, но очень узкая. И ты должен все время... Но эта тропа находится в пустыне, скажем так, что ты не видишь эту тропу, понимаешь? Или как будто ты идешь по воде. Ты не видишь в точности, какой следующий шаг. Ты его не знаешь, не видишь. А из всех сил, которые у тебя есть, ты должен выбрать то, что называется полярной звездой, то, что называется ухватиться и за цель, и точно направить себя к цели на каждом шагу. И тогда ты делаешь правильный шаг. Если нет, тебе кажется, что ты делаешь какие-то шаги, но это не шаги. Это лишь кажется твоим животным глазам. И так ты можешь топтаться на месте или кружиться еще тысячу лет. То есть метод, как достичь.

0: цели, делать каждый шаг к цели, видеть, делаешь ли ты этот шаг или не делаешь. По сути, продвигаешься ты или тебе только кажется, что ты бежишь, а на самом деле ты бежишь на месте. Этот метод и есть метод Каббалы, наука Каббала. Для этого ты должен видеть путь. Делают это простым образом. Нужно открыть человеку глаза, чтобы он по-настоящему увидел перед собой, что перед ним пустыня, и в этой пустыне нет никакой тропы, кроме особой тропы для него. У каждого, кстати говоря, своя тропа, чтобы не запутался, чтобы видел конечную цель, видел себя и знал, как делать каждый шаг, проверить его и сделать. Понимаешь? А если не делает, то еще кругооборот, и еще кругооборот, и еще, и так время проходит. Потому что мы находимся ниже плоскости духовной жизни, и поэтому можем так перевоплощаться еще миллион лет. Это не проблема, никому не мешает. С этой жизнью, от которой нет никакой пользы, нет и никакого расчета. Вот и все. Так то, что нам рассказывают о всех этих историях каббалисты в своих статьях, они рассказывают нам о силах нашей души, как мы посредством всевозможных, противоположных, странных, разных свойств, которые в нас, и именно с их помощью мы можем выбрать правильный путь, реализовать свободу выбора.
1: Но как я узнаю, даже если я сейчас нахожусь здесь, изучаю Каббалу, все еще тропы не вижу? Как я могу знать, правильно ли делаю шаг, а какой шаг неправильный, чтобы не крутиться по кругу?
0: Как тебе знать, делаешь ли ты сейчас правильные шаги или нет? Каббалисты объясняют нам, что ты начинаешь как бы входить в некое место, изучать Каббалу, и ты ничего не знаешь. Ты также не знаешь, в каком месте ты находишься. Ты можешь быть еще в нескольких местах, не только здесь. Есть такие, кто сейчас сидят, или не обязательно сейчас, неважно. Сидят в других местах и тоже учатся, и тоже хотят найти что-то для себя. Каждый. Есть различия в месте, есть различия в методе. Находимся ли мы в правильном месте или нет? На это нет ответа. Не дали тебе сейчас инструментов, чтобы выбрать. Дали тебе делать это потому, что ты чувствуешь в подсознании. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя есть какое-то сомнение, иди в какое-то другое место и проверь себе, где тебе лучше, здесь или там. Может быть, что согласно твоему развитию, тебе все еще нужно быть в другом месте. Придешь в Нойбарук через 30 лет. Да, понимаешь? Так каждый проходит кругообороты. Потому что есть общий закон в реальности, который называется законом подобия. Законом подобия по форме. Как в магнитном поле. Если ты помещаешь какой-то кусок железа, то он притягивается к полюсу. Вот так. То есть все стремится к центру своего равновесия. Так и душа. То, что ты чувствуешь какие-то побуждения, это душа притягивается к своему центру равновесия. Там, где она чувствует себя удобно, в покое. Так человек, который ищет, в конце концов, поэтому находит. Душа приводит в действие руки, ноги, и ты приходишь в какое-то место. И в конце концов, все в итоге так проходит кругообороты и приходит в правильное место согласно мере своего развития. Есть такие, у которых мера развития еще изучать йогу или там какое-нибудь составление букетов, не знаю что. У каждого свое, поэтому невозможно знать разум. А знание здесь — внутреннее ощущение. Потом открываются глаза, и тогда ты видишь. Да. Я понимаю из того, что вы говорите, что даже если Творец говорит с кем-то и говорит, что ему делать, у него все равно есть свобода выбора — делать это или нет.
1: Ну, что значит, что Творец говорит человеку делать, а у человека остается свобода выбора? Вообще, что значит, что Творец говорит человеку? Кто-нибудь слышал? Ну, есть такие психические больницы, которые слышали о том, что Творец разговаривает с ними.
2: Так
1: то, что Творец обращается к человеку, это означает, что человек чувствует внутри себя как некие побуждения, что ему хочется что-то сделать, что-то осуществить. И если такое побуждение в направлении духовного, тогда мы можем сказать, что это говорит себе Творец. Будто бы все остальное говорит не Творец, говорит кто-то другой, есть кто-то еще. Он планирует, он тебя подталкивает ко всему, и ко всему хорошему, и ко всему плохому. Если общая сила, которая называется Творец, подталкивает вообще всю реальность, не давая частям этой реальности свободного выбора или того, чтобы почувствовать это. Это означает, что отношение к реальности выстроено как к неживому растительному или к животному, животной части мироздания. Отношение к человеку таково, что человек чувствует, чего он хочет, а кроме того, что он чувствует, что он хочет, подобно животному, он также может это анализировать, свое желание. Он может начинать свое желание изменять, сделать из творения Адама, Адам от слова «эдаме» — высшему, подобный Творцу. Так Творец должен дать человеку все состояния, противоположные себе самому, Творцу, и чтобы человек выбрал именно из противоположного, смог бы предпочесть то, чтобы стать подобным Творцу. В этом свобода выбора. Это то, что человек может сделать свободно. Так если бы человек просто все исполнял свыше, все указания, он был бы как марионетка, это как дерево, как неживая природа, растительное, животное. Все исполняет указы природы. Нет в этом никакой уникальности. Не вообще, даже не называется, что неживая растительная животная природа отделены от Творца. Они слиты с Творцом на все 100%. То, что определяет природа, ну, вообще, природа и Творец одно и то же в числовом значении гематрии Луким, все исполняют указание Творца, без вопросов, без выбора. Это не ступень, это нулевой уровень. Это начало. Человек означает, что человек из своего выбора уже осознанно, он понимает, что стоит действовать так, чтобы оправдать Творца. Именно из всех своих свойств, противоположных Творцу, человек выбирает, чтобы стать подобным ему. Так человек выстраивает из себя Адама, человека. То есть наше воспитание каббалистическое абсолютно отличается от воспитания, как это принято на улице. Религия воспитывает человека быть машиной, встать, делать. Каббала наоборот, она развивает в человеке чувство для критики, для анализа. Когда человек начинает не соглашаться с Творцом, он начинает проклинать Творца, он полностью хочет восстать против него, и лишь потом начинает познавать, откуда приходят к нему эти свойства, он начинает сравнивать эти противоположные свойства свои и Творца и постепенно осознавать, что предпочтительнее. И тогда оправдывает положение, статус Творца. А потом хочется уподобиться ему. А потом уже из противоположных состояний, из себя делать нечто подобное Творцу. Это развитие человека. И поэтому мнение Торы противоположно мнению обывателей. Поскольку то, что называется обыватели, они действуют и воспитаны совершенно противоположно человеку, следующими путям Торы. То есть человек, приходящий сюда, получает такое воспитание, что становится свободным от любых рамок, вообще от всех начальных условий, вообще от всего. Ты должен проверять, ты должен анализировать, критиковать, ты должен думать обо всех состояниях, которые могут быть. И
2: אחרת תישאר בימה. כן.
3: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתנגדות, לחיפוש הרי הנקודה הזאת? הרי מה הכוונה? הרי האינטואיציה היא כל כך חזקה, למה להתנגד? אין פה התנגדות.
0: А каковы источники, которые противятся продвижению? Чему ведь? Чему противится? Откуда это сопротивление?
1: Ты говоришь так, что у человека есть интуиция.
0: Интуиция.
1: Наверное, так и будет интуиция, да? Но некое чувство какое?
0: Да.
1: Поиск.
0: Внутренний проводник такой, внутреннее ощущение.
1: Ну да, я знаю. Но... Нет, я не думаю, что это настолько как бы сильно, на что можно было бы опереться. Но вот видишь, следуя за интуицией, со всем нашим разумом и со всеми умами, посмотри, к чему мы приходим, к всеобщему разрушению и ко всему такому. То есть мы не можем следовать за интуицией. И опираться на нашу науку мы тоже не можем. Потому что если мы хотим приобрести высший мир, если мы хотим достичь духовного развития, а что значит духовного? Быть в ощущении вечности, совершенства, быть полными сил, знаний, возможностей, быть подобным Творцу означает жить и быть в вечности и совершенстве. Так вот, мы не можем достичь этого с помощью нашей интуиции, поскольку наша интуиция — это некая... Это даже не чувства и не выводы. Это то, что невозможно проверить. Ну вот что-то такое, вот я так чувствую. И все это, в общем-то, основывается на чисто земном животном опыте, на животных побуждениях, на животном разуме, который не понимает большего, чем то, что видит перед собой, но на несколько метров и все. Так, опираясь на это, мы не можем найти духовный путь, потому что духовное — это совершенно другое чувство, это другие законы, отличающиеся от тех законов, с которыми мы знакомы, ну и так далее. То, что мы называем шестое чувство или душа, и законы, которые там действуют, и реальность, которая там раскрывается, это совершенно не относится к нашей интуиции.
0: Я имел в виду шестое чувство.
1: А, ну, шестое чувство — это не интуиция. Шестое чувство — это чувство, то, что есть в каждом абсолютно. И если человек чувствует побуждение развивать его, появляется в нем уже потребность в развитии этого шестого чувства. Вот тогда тут уже особый метод, как развивать. Ты не можешь...
0: Свобода выбора — это...
1: Да, но свобода выбора... Ты должен реализовать ее. Ты не можешь сказать человеку, сказать, ты свободен выбрать, выбирай. Ты должен научить его. Где есть свобода? Как я и объяснял, перед тобой тысяча путей, и ты не можешь различить их друг от друга, и вообще ты не видишь, что есть тысяча путей, и как они связаны друг с другом, а ты должен выбрать какой-то один единственный путь из всех этих, по которому ты, да, будешь продвигаться, а по остальным нет. Так что выбор, он как бы в выборе путей, ну как бы, и как продвигаться именно по этому пути. То есть тут очень много знания и точный очень подход, метод, силы, которые ты должен как бы призвать на себя, чтобы продвигаться, поскольку ты еще не находишься с ними на связи. Как я могу идти, если мне на самом деле это кажется пустыней? То есть тут есть внутреннее противоречие. Я сейчас должен сделать правильный шаг в пустыне. В каком направлении? Из 360 градусов. Откуда я знаю? Если я вижу, значит, у меня уже нет выбора. И сделали так, чтобы я не видел. А если я не вижу, то как я выберу? Само состояние по себе, оно как бы нелогично для нашего разума. Но духовным разумом мы тут же видим, что противоречий нет. Но для нашего разума есть противоречия. Так вот как же все-таки продвигаться? Вот тут нужно учиться, как вызвать, как использовать силы, которые все еще не ощущаются. И поэтому мы должны получить нечто, то есть этот метод получения чего-то из снаружи, а не того, что заложено в нас. Есть люди, которые говорят так: я буду продвигаться так, как я чувствую, то, к чему меня душа ведет, и тогда будет все хорошо, это же по-настоящему я. Ты будешь продвигаться со своей душой, так и останешься животным. Тебе нужно приобрести то, чего в тебе нет. И поэтому, не получив этой мудрости свыше, откуда-то извне, из другого мира, то невозможно продвигаться. И поэтому без учебы, да и сама учеба, мы с помощью учебы, в общем, привлекаем на себя силы, которые подействуют и помогут нам осуществить выбор. Не более того, когда свыше приходит сила и совершает то, что называется некое обаяние святости, когда это происходит, то как это во мне, как на меня действует, этого я не знаю. Что конкретно во мне происходит, я тоже не знаю. Я знаю только окончательный желательный результат, то, что я хочу от учебы. То, что во время учебы светит окружающий свет Армакив, этот Армакив действует на точку в сердце, в корне души, и тогда я начинаю чувствовать какое-то притяжение в правильном направлении к тому источнику, откуда приходит этот окружающий свет. И тогда эта тяга, это небольшое побуждение, это то, что определяет мой выбор. Вот так. И отсюда видно, что здесь есть нечто скрытое. Да, конечно, скрытое. Я как бы должен вызвать высшую силу. А как ее вызвать? Как ее приобрести? Каким измерительным прибором я ее могу померить? Тут сколько тут вольт? Сколько силы? Сколько килограмм? Вообще ничего такого я знать не могу. Говорят, что вот при таких-то и таких-то условиях, когда ты берешь книгу, если ты сидишь, читаешь, ты читаешь правильную книгу, а до этого ты сделал подготовку, что ты хочешь потребовать от книги, и в точности, к чему ты хочешь прийти, с помощью чего ты хочешь прийти. И вот это желание, которое ты уже сформировал своими усилиями, то тогда приходит нечто тебе, это правильная духовная сила. То есть тут много всего, что необходимо. Но в общем, то, что является результатом всей учебы и нахождения здесь, и всех наших действий, чтобы пришла свыше сила и привлекла, притянула нас. Вот в этом выбор. Вопросы?
0: В состоянии падения, откуда я буду черпать силы, чтобы проявить пробуждение снизу?
1: Так, еще раз. Для того, чтобы дать человеку приложить какое-то усилие, сделать какое-то самостоятельное движение, оставляют его. Свыше как бы не приходит какая-то сила и тянет тебя к конкретной цели. А наоборот, как бы закрывает от тебя путь. Все это не сразу. Сначала чуть-чуть продвигает человека в правильном направлении. Он начинает немножко чувствовать, начинает немного различать всякие мелкие нюансы в самом начале. А потом вдруг прекращают это и дают ему какое-то ощущение, что он полностью отрезан, и нет настроения. То есть и в животном его ощущении, и в духовном его как бы не спускают. Для чего это делается? Дают ощущение пустыни. Когда ты не знаешь, что делать, куда идти в этом нынешнем состоянии. В нынешнем состоянии тоже нехорошо оставаться. Куда идти, ты не знаешь. У тебя нет ни внутреннего состояния, то, что называется настоящее, и ни окружающего макив, окружающего света, то, что называется будущего, что светит издали. У тебя нет ни того, ни другого. Все это приносит человеку ощущение отчаяния. Отсутствие наполнения нет ни в настоящем, ни в будущем. Невозможно жить ни сейчас, ни потом. Ни тем, что будет. Для чего это делают? Просто для того, чтобы показать тебе, в каком состоянии ты на самом деле находишься. Без опеки свыше. Можно ли в таком состоянии что-то сделать? Практически ничего. Но все-таки что-то такое небольшое проверить, определить, насколько хорошо идти с теми силами, которые ты получаешь свыше. Ну, по крайней мере, это хотеть этого. Ценить это. Ну, а потом сами эти состояния обучают человека. Обучают истине, в каком по-настоящему состоянии он находится, если бы о нем не позаботились. И поэтому состояние хорошее. Они и есть то, что строит человека. Потому что иначе, когда дают ему разные наполнения и притягивают его, тут ничего особенного, не мудрость. Так каждый может продвигаться. Ладно.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
4: Продвижение человека зависит от тех мест, где он как раз ощущает отсутствие вкуса и смысла в работе, неизменность, ничтожность. Именно тут надо прилагать усилия, это как раз засчитывается.
1: Рав говорит, что все истории и каббалисты — все внутри человека, как внутренний театр. И этот театр, там есть актеры, то есть свойства внутри нас. Например, Авраам и Сара, все они выполняют, играют роли. Поэтому мы должны раскрыть внутри себя и Авраама, и Моше.
4: У тебя нет ничего, чтобы ты мог сам сделать, кроме как продвигаться и быть как творец. Он также объясняет все силы, которые раскрываются, все силы души с помощью разных сил, как с помощью них мы можем выбирать правильные выборы и свободный выбор делать.
5: Да, было много на уроке о понятии «выбор» и как происходит продвижение человека. И, может быть, центральный принцип, что свет развивает душу, а человек разными действиями, производимыми в этом мире, должен всего лишь как можно скорее пробудить этот свет, чтобы продвигал его. И здесь тоже Творец проводят человека через разные этапы падения или подъема, но главное — это место продвижения, и человек должен привести себя к реализации того, во что его Творец уже поставил.
4: Да, это состояние для реализации. Обычно такие острые моменты, где там выбор. Там не демократия, выбор демократический, а выбор на самом деле очень тяжелый. Всегда чувствуется как бы против. Авраам, он был чемпионом во всех этих ситуациях. Сына должен был убить, любимого сына. Да что это такое? И прежде чем он его убил, он говорит: «Ну-ка, подожди, остановись, вон там, там есть ягненок». Да вообще, что это за ягненок там такой? Кого он должен был убить и кто остается после этого действия?
5: Продвижение человека как раз во время падения — это место работы и свободный выбор только продвигаться к Творцу. Рабаш сказал, что Раф определил это, что это очень узкая тропинка, как будто идешь в пустыне, не знаешь следующий шаг, и ты определяешь свой путь из противоположных свойств, и Каббала развивает чувства из критики, что он с ней не согласен, он против, а затем хочет оправдать Творца. Он проходит благодаря этому все состояния, которые противоположны, чтобы стать подобным Творцу. И есть благословение вследствие тех состояний, которые чувствует человек как пустыню, когда он отчаялся, ему непонятно, что будет в будущем, и как когда он получает свыше заботу, чтобы у него появился хиссарон, чтобы он начал работать собственными силами и продвигаться к цели.
4: Насколько во время падения может продвигаться, это и есть продвижение человека. То, что развивается, развивается — это духовная часть. Требуется от человека, чтобы он сам начал познавать то состояние, в котором он находится. Продвигаться к тому, чтобы быть как Творец. Тут наш свободный выбор. И все время надо видеть цель, конечный путь. И тогда делать. Использовать силы, которые пока еще не ощущаются. Ну, это, как скажем, то, что называется притягательность, привлекательность святости. Это то, что ведет нас к следующему состоянию.
5: Наше новое состояние — это уподобиться Творцу, это длинный, тонкий, узкий путь, и человек должен проверять, не уходит ли он с него, не уклоняется ли.
4: Есть разница между интуицией и шестым чувством. Интуиция исходит из желания получать, а шестое чувство — это чувство отдачи.
5: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню. Let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: введение в науку Каббала, Птиха или Хохмата Каббала?
1: Тоф.
0: Ну хорошо. Мы продолжаем изучать введение в науку Каббала. Сегодня урок будет построен по-другому. Этот курс, который Рав провел для новичков, он дал 10 уроков, он был очень насыщенный такой. То есть, да, когда наш поток проходил, там было 52 урока. Поэтому этот урок очень насыщенный. Рав объясняет много, но он дает это новичкам. Время задавать вопросы, общие вопросы. Где мы находимся, что мы изучаем? Все равно есть еще такое любопытство. Он меньше говорит о введении, только в конце уже говорит о важности мира Ацилуте. Не о мире Ацилуте, а о его важности. Да, видимо, в следующем уроке он будет говорить уже о мире Ацилут, который исправляет разбиение мира Никудим. Поэтому сегодня мы сделаем как-то по-другому. Иран сейчас расскажет, что мы учили до сих пор. Вы готовьте вопросы, любые вопросы. И потом то, что нам останется, чтобы изучать науку мир Ацилут. И поэтому мы потом послушаем этот замечательный урок. Я видел этот урок, и он до сих пор, я считаю, что мы продолжаем задавать эти самые вопросы. Поэтому Иран расскажет, что было.
2: Да, друзья, также часть урока, которую мы посмотрим. Через несколько минут Рав будет говорить о том, что есть два этапа, и первый из них сверху вниз, а второй снизу вверх. Мы прежде всего сделаем переход всего, что мы видели от четырех стадий прямого света до разбиения келим, пройдем все эти этапы вместе, повторим то, что изучали до сих пор, а потом перейдем к вопросам-ответам и так начнем. Мы знаем, что замысел творения — доставить наслаждение своим творением, что Творец хотел создать желание получать, Он его создал и наполнил, и мы знаем, что есть четыре стадии прямого света. Первая стадия полностью наполняется высшим светом. Свет тоже как создает желание получать, так и наполняет его, и в желании получать создается ощущение дающего. То есть этого ощущения, желание получать сейчас хочет уподобиться корню, хочет уподобиться дающему, и поэтому образуется и вторая стадия, в которой есть желание отдавать. Как корневая стадия создает первую, вторая стадия создает то же самое. Я хочу отдавать, но мне некому отдавать. И происходит то же самое, поскольку она хочет отдавать, она раскрывает, что обязана получить. Это то же самое, что делает кетер, корневая стадия, и она создает третью стадию. И у третьей стадии есть такая форма, когда она получает ради отдачи. Это форма, которую мы назвали совершенной, идеальной формой желания, когда желание получает и отдает. И эта форма, это та форма, в которой желание вроде бы находится в совершенстве, но это находится, называется зерампин, дословно маленькое лицо, когда получает немного хохмы из множества хасадим. Почему? Потому что свойство бины — это хасадим, и она породила его. Это свет отдачи, наслаждение отдачи. Тогда как первая стадия — это наслаждение светом хохма. А теперь в третьей стадии то, что происходит, в конце ее пробуждается желание получать все. Пробуждается сейчас понимание желания, что значит получать или отдавать, и пробуждается желание получить все, весь замысел творения и полностью наполнить желание Творца, насладить творением. Так то, что происходит здесь в четвертой стадии, что она хочет получить все. Как получить все наполнение, так получить это от корня, от дающего. Это ощущение дающего она тоже хочет получить. Так четвертая стадия наполняется полностью. Давайте это сделаем в цифрах. Четвертая стадия наполняется полностью и пробуждается желание в четвертой стадии тоже уподобиться корню. Мы это изучаем в учении десяти сферот, что четвертая стадия хочет украсить себя, и в ней возникает также стыд, когда она желает уподобиться по свойствам. И сейчас она хочет стать как дающий. Четвертая стадия, мы также видели, что она считается самой по себе творением, и это желание напрямую использовалось и пробуждалось, это желание, и наполнялось. А сейчас, исходя из желания уподобиться корню, происходит первое сокращение цимцумалев, когда Малхут говорит: «Я не хочу пользоваться желанием получать ради получения напрямую, и сейчас расчет, когда получают только, насколько возможно, направить себя на ради отдачи». Здесь начинается другой процесс, когда желание наполняется через линию. Что значит «через линию»? Когда получает только количество, когда может направить это на ради отдачи. И здесь уже начинается построение того, что называется «рош». Когда рош начинает рассчитывать, сколько от всего света, всего прямого света можно получить ради отдачи. Здесь происходит сокращение, и экран, который отталкивает весь свет обратно, начинается после этого расчет, сколько от всего прямого света. Можно получить ради отдачи. Здесь у нас есть прямой свет и отраженный свет. На английском я пишу, чтобы все мировое кли могло понять. И в той мере, в которой может направить себя на ради отдачи, это очень маленькая количество получает как внутренний свет ор пними. И здесь уже у нас есть строение парцуфа. Это на примере первого парцуфа мира Адам Ришон, который называется Гальгальта. Вот этот цвет, вот это называется Орпними, внутренний свет, который сейчас может войти внутрь парцуфа. И мы видим, что у парцуфа есть три части. Верхняя часть — это рож, которая рассчитывает, сколько можно получить ради отдачи. Вторая часть — тох, который получает. И третья часть — сов, в которой не принимает свет. И мы знаем, что эта часть парцуфа называется П, эта часть называется табур, и завершение сиюм парцуфа. Внутренний свет — это сочетание света хохмы и хасадим. И с этого момента свет не получаем напрямую, но в той мере, в которой есть свет хасадим, может также войти свет хохма и облачиться в то, что и это называется орпними, внутренний свет. Орпними мы видели, что есть у него четыре части, верно? Мы видели, что когда свет входит, это называется таамим, А когда свет выходит, это называется никудот. Решимо от входа света называется тагин, а решимо.
3: Решимо, шенишар митох яцият никудот,
2: которое остается вследствие выхода никудот, называется отиют, словно буквы. Это можно изобразить вот так вот. Вот здесь таамим, дословно вкусы.
3: Никудот.
2: Никудот.

0: Проверка звука. Раз, два, три.
1: Да, нормально.
0: Ты тоже.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом лекула.
2: Шалом, хаверим.
1: Шалом, Борис.
2: Бенцин.
1: אז אנחנו היום ממשיכים את השיעור בוקר שלנו המיוחד, ממשיכים לקרוא, ללמוד יחד את אותו מאמר של רבש, ויש לנו שם סיפור מאוד מאוד מעניין שמביא הרבש.
2: אחד מההבחנות
0: מהמאמר
2: מסוג הזה.
3: Да, здравствуйте, друзья.
0: Приветствует Борис.
3: Привет, Бенци.
0: И так мы продолжаем изучать вместе то, что мы изучали на утреннем уроке, статью Рабаша. И там очень интересный рассказ, который приводит Рабаш.
3: Одна из таких пониманий в таких статьях, что без нашего учителя вообще ничего не понятно. С одной стороны, интересная история про разных героев, которые там что-то делают, что-то происходит с ними. Но как связать все это, несмотря на то, что там Рабаш в конце, да, приводит решение, но все еще без объяснения, такого обширного объяснения Рава, я бы просто потерялся.
0: Так, статья, когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе, и это... то, когда нам говорят проблематичный вопрос, что один человек должен находиться в низком состоянии, а с другой стороны в гордости. Это мы встречаем во многих наших статьях, в Рабаше, у Рабаша, у Бальсулама. Это вопрос, который разбирается каббалистами, как это складывается на самом деле, это заголовок в этой статье, и, конечно же, Рабаш разрешает этот вопрос в конце. И давайте мы сейчас прочитаем избранные отрывки из статьи, но до этого немного вкратце расскажем, чтобы снова вспомнить вопросы, и что это возбуждает в каждом. Когда мы смотрим фильм, мы делимся потом впечатлениями, что это вызвало во мне. Итак, рассказ состоит в том, в период Авраама, когда его отец Терах был идолопоклонником, и Авраам разрушил всех идолов и решил идти за Творцом. И тот, кто противился всему этому, это был Немрод, и он сказал, тот, кто пойдет, то, что называется, путем Авраама, он отправит его в огонь. Есть такой закон, что идолопоклонство нужно отбросить, не входя в него. Можно отдать даже свою жизнь за это. И Авраам сказал, да, я соблюдаю это правило. И он согласился на то, что его сожгут даже. Но Авраам вышел живым, и непонятно, как он вышел живым. И главное... Когда или я пойду с Немродом, сказал и спросил его, с кем ты идешь, с кем, с Авраамом, и он вошел и его сожгли, и он сгорел. И в чем разница между Авраамом, который не сгорел, и человеком, который пошел, убедившись, что не сгорел Авраам, тоже пошел в эту огненную печь и спрашивает Рабаш, в чем разница, чем отличается вера здесь у человека? Это первый вопрос.
3: Да и вообще вопрос, чем вдруг советуется, чем он обращается к товарищам, к своему брату, что он не знает, что делать? А если они ему скажут «нет», так что он не будет следовать указанию Творца? Почему он вообще идет советоваться?
0: Как будто не хватает, что сказал Творец, нужна поддержка.
3: Да, вдруг нужна какая-то поддержка. Да вообще, конечно, эта вся история это стоит какого-то сериала. Да, давайте посмотрим, что, как вообще это связать с названием статьи. Что делаем вообще тут? Какая связь с гордостью? Статья называется «Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе». Какая связь с заголовком вообще?
0: Ну, давайте приступим к чтению статьи с места, которое мы выбрали, как человек должен полностью пользоваться гордостью в работе. И сказано, мы видим, что в работе есть два состояния. Первое — свойство веры. Второе — свойство Торы. Хорошо, мы хотим поговорить о двух этих состояниях — веры и Торы. В состоянии веры нельзя сказать, что он низменный, и поэтому не может соблюдать заповедь освящения Творца, которая принята в народе Израиля. Даже среди простых людей, что мы слышим, что они отдавали свою душу за освящение Творца. Поэтому, когда человек начинает входить в работу Творца на пути истины, он должен принять на себя бремя веры, выше знания, даже если все народы мира в его теле смеются над ним. Он должен освящать Творца перед другими народами, находящимися в нем, и говорить им, что он верит в Творца и желает служить ему всем сердцем и всей душой. И даже если они не согласны с ним, он может им сказать, что принимает на себя обязательство любить Творца. И даже если у него нет никакого ощущения в том, что он произносит устами, все же человек не должен удивляться тому, что органы его тела не согласны с его мнением, а он делает то, что в его силах. Словами и поступками он может действовать, принуждая себя. И даже если он не испытывает в этом никакого ощущения,

0: Должен принять веру выше знания, принуждая себя. Без всякого вкуса он продолжает путь.
1: Да, это то, что Авраам спрашивал совета и получил. И это как раз об этом. Почему он вообще спрашивает? Я чувствую, что я не готов, как ты сказал, Бенце, что я не чувствую, что у меня есть поддержка. То есть я, да, хочу этого, но я не чувствую, что у меня есть поддержка. Чувствую себя в низменном состоянии. И что делать? То есть... Или ждать, пока я буду достоин этого, пока я буду способен, или я продвинусь, даже если я еще не способен, или я не готов. И подход веры, ты должен продвигаться, даже если ты не думаешь, что ты готов, и ты недостоин.
0: Перейдем к следующему абзацу. И об этом было сказано, и я благословлю тебя во всем, что ты будешь делать. То есть Творец потом пошлет ему благословение на то, что он делает. И хотя после преодоления он не видит, что получил какое-либо благословение, то есть не чувствует никакого приближения к Творцу больше, чем было до преодоления, поэтому тело спрашивает человека, «Ты говорил мне, что если ты преодолеешь свой разум, Творец даст тебе благословение, а значит, ты тем самым ты почувствуешь важность духовного, но ты видишь, что ты находишься в том же состоянии, что и до работы, когда ты старался сделать что-то по принуждению». Да, и Творец обещает ему, что «я благословлю тебя во всем, что ты будешь делать». То есть... Благословение приходит после действия, и понятие действия раба часто поднимает, но это выше знания, это не с разумом или поддержкой. То есть я произвожу действие и говорит здесь еще больше. У него здесь была какая-то вроде бы гарантия, и тело желания получать человека дает ему, человек его убеждает, и тело его как бы поддерживает, а потом не получает этого благословения. Как такое происходит? На это приходит ответ. Мы продолжаем читать. На это приходит ответ. Если бы я почувствовал благословение мгновенно, да, то есть сделал же действие, тут же почувствовал результат, то я бы сделал это, чтобы получить награду, произвел действие, получил вознаграждение, это нам понятно. Это похоже на слова Арана. Аран, отец, брат Авраама, если я увижу, что Авраам спасся из огненной печи, я буду с ним, с Авраамом. Так же и здесь, когда он говорит, «Я готов преклониться и делать добрые дела против воли тела, но при условии, что после этого у меня появится хорошее ощущение». Как стоит служить Творцу, чтобы получить вознаграждение, то есть хорошее чувство? То есть это напоминает случай с Араном, когда он был готов, но при условии, когда его жизнь будет спасена, ради этого он готов делать какое-то действие. Поэтому, если человек хочет получить вознаграждение сразу после работы по принуждению, то он как бы начал с принуждения, чтобы потом ему не пришлось работать по принуждению. То есть это не настоящее принуждение, а всего лишь какое-то начало, чтобы потом получить вознаграждение. И не было намерения, чтобы это было на самом деле по принуждению. Отсюда следует, что принимая веру, он ставит условия, но вера принятия высшей малхут должна быть безоговорочным обретением. По этой причине, когда дело касается веры, нельзя сказать, что человек чувствует, что он слишком низменный и что не сможет принять на себя бремя высшей малхут. Также человек не должен говорить, «Сейчас у меня нет на это настроения, так я подожду, когда у меня будет лучшее настроение, и тогда я постараюсь взять на себя бремя высшей малхут». Напротив, эта обязанность лежит на каждом человеке — взять на себя бремя высшей малхут в любом месте и во всякое время.
2: לעשות משהו טוב.

0: только повторю то, что мы сказали в начале. С одной стороны, что исходя из того состояния, где человек находится, он должен действовать, и ему запрещается выставлять какие-либо условия. И если он выполнял какую-то заповедь и не почувствовал ничего, так это нормально. И то есть если у него вдруг есть ощущение, то он уже ставит условия. И брат Авраама — это еще какое-то состояние, которое внутри Авраама. То есть я готов к отдаче, но мне нужны какие-то доказательства. Этому нет права на существование. То есть и состояние, которое называется вера, когда он принимает любое состояние, как оно есть, и продолжает.
1: Именно так. И в каждом из нас это пробуждает свои состояния, какие-то сомнения. Мы слышим часто от товарищей и внутри себя всевозможные голоса. Может быть, я не буду делать, помешаю или принесу вред. То есть есть много сомнений в нашем пути.
0: Да, я знаю, что я не совсем точно намереваюсь.
1: Я подозреваю, что я могу потерпеть неудачу, но это голоса, которые на самом деле приходят из того, что называется народы мира. Это как раз то место, когда мы на самом деле чувствуем, человек чувствует себя слабым, по-настоящему он не играет здесь. И как раз это место указывает нам на то, что нужно идти в вере, приходить действительно на урок, совершать все действия, соединяться с десяткой. Неважно, как бы я себя ни чувствовал, как там выдало поклонство, действия я обязан совершить. И это первая часть отрывка, которая называется «Свойством веры». Сейчас перейдем к свойству Торы.
0: Да, свойство Торы.
1: Итак, свойство Торы — это непрерывное продолжение. И наоборот, когда речь идет о Торе, это время, когда человек должен почувствовать свою низменность. Предыдущий отрывок говорил: не считаться с низменным состоянием, вера высшее знание по принуждению до самого конца. Поскольку наши мудрецы сказали, нельзя преподавать Тору идолопоклонникам, а можно только Исраэлю. То есть здесь говорится со состоянии, в котором он находится, когда все идолопоклонники в нем, он не может просто так принять Тору, он должен стать свойством Исраэль, который направлен на цель. Поэтому ему сначала следует посмотреть, действительно ли он Исраэль. То есть ему следует посмотреть, достоин ли он изучения Торы, а если он увидит, что еще не достоин, он должен постараться стать достойным, и тогда он сможет учить Тору. То есть это является требованием, согласно тому, что сказано, нельзя преподавать Тору идолопоклонникам, только Исраэлю. То есть когда я стану Исраэлем, тогда я могу изучать Тору. А каков совет, чтобы человек почувствовал себя достойным? Совет таков, как сказали наши мудрецы, Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Другими словами, человек должен сначала выучить Тору, чтобы Тора привела его к тому, чтобы он стал считаться Израилем. А когда он обретет свойство Израиль, он поднимется на ступень изучения Торы, которая тогда будет называться Торой Творца в качестве имен Творца. Но прежде чем он удостоился стать Израиль, он должен попытаться заниматься Торой заповедями, чтобы это превратило его в свойство Израиль. Тогда наступит время прийти к совершенству, называемому цель творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои творения. То есть мы относимся к Торе как к ли исправления желания получать, как сказано, создал злое начало, создал я и Тору в приправу. Мы вскоре перейдем к вашим вопросам. Только завершим чтение отрывка. Следующий абзац. Однако, когда он занимается Торой заповедями, поскольку человек должен идти в двух линиях, правой и левой, что означает время совершенства и время хисарона, поскольку, с одной стороны, мы должны благодарить Творца, и, несомненно, тот, кто чувствует, что получил много добра от Творца, способен дать большую благодарность. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, это время находиться в совершенстве. То есть как будто Творец приблизил его для служения ему. Но человек не должен обманывать себя, говоря, что он уже чувствует, как служит царю, в то время как у него нет еще такого ощущения. Если так, как он может по-настоящему благодарить Творца за то, что приблизил его, если он не чувствует этого? Интересный вопрос Раваша. Если человек производит все действия, называемые Торой заповедь, чтобы исправить злое начало, прийти к отдаче, то как человек может обманывать себя, что он чувствует, что служит царю? И Рабаш говорит, нельзя себя обманывать. А что же говорит Рабаш? А человек должен сказать, что несмотря на то, что находится в самом низком состоянии, поскольку еще не исправил себя, не чувствует достойным, что он Израиль, поскольку он все еще погружен в собственный эгоизм и пока не в состоянии ничего совершить выше знания, несмотря на это, Творец дал ему мысли и желания заниматься Торой и заповедями, и также дал ему немного сил, чтобы преодолеть свойства разведчиков, твердящих ему свои доводы, и несмотря на это, он немного удерживает связь с духовным. То есть человек, несмотря на все это сопротивление, мы должны всегда помнить, что Творец дал нам самую малую возможность произвести самое малое действие. Это на самом деле что-то очень большое. Почему? Потому что усилия взять у Творца выше силы. И он в этом состоянии находится. В это время человек должен обратить на это внимание и верить, что Творец заботится о нем и ведет его по пути, ведущему во дворец царя. Отсюда следует, что он должен быть счастлив, что Творец наблюдает за ним и дает ему в том числе и падение. То есть человек должен верить, насколько он может понять, что Творец дает ему подъемы, так как и подъемы и падение он ему дает, так как, конечно, человек не может сказать, что он сам получает подъемы, но Творец хочет приблизить его, именно поэтому дает ему подъемы. Так если я верю, что Творец дал мне подъем, и так я верю, что и падение дал мне Творец. И человек должен верить, что падение дает ему Творец, потому что хочет приблизить его. Поэтому любое действие, он должен это делать, как будто находится в состоянии подъема. И то, что он преодолевает что-то во время падения, это называется пробуждением снизу. И каждое действие, которое он выполняет, он считает, что это воля Творца. Тем самым он удостаивается большего приближения. То есть человек начинает чувствовать, что Творец приблизил его. Это, по сути дела, является великой важностью состояния падений, когда уходит свет, когда мы в отсутствии ощущения. Именно это является состояниями наиболее приближающими к Творцу. Сейчас мы войдем в вопросы и в то, что сказал Рав, что человек хочет развиваться. Это Творец хочет, чтобы мы сами должны преодолевать. Мы производим действия и выходим из самого низкого места и способны произвести действие. Он называет это «наставить наслаждение творению». Итак, есть у нас еще отрывок под итога. Оставим его на продолжение. Перейдем к вопросам.
0: Да, перейдем к вопросам. Украина, пожалуйста.
2: Як, але розумію, що може служити для товариші, то він може рухатися в цьому напрямку. Дякую.
0: У нас два вопроса, і Ференс задає вопрос.
1: Приветствую. Есть у нас много товарищей, которые не могут спрашивать. У меня вопрос от двух товарищей. Первый из них, Ференс из МАК-37, спрашивает, если товарищ чувствует, что он еще не достоин получить Тору, быть свойством Израиля, но понимает, что он может служить товарищам, так может ли он двигаться в этом направлении?
0: Если мы будем основываться на этой статье, то да, все хорошо. Если у него есть такое выяснение, то это хорошо. Он осознает это состояние, что у него нет сил, что он недостоин. Это нормально. Но если он, у него уже есть такой совет, что я все-таки каким-то образом могу это делать там в обслуживании, в заботе, в каком-то еще действий, так мы прекрасно, мы не хотим убегать от выяснений, я достоин, недостоин, хочу какой-то, какую-то награду, вознаграждение за это или нет, это отдельно. Но самое главное — это моментально включаться в действие. Даже могу, если я могу чем-то помочь, даже самое маленькое служение, это делать.
1: Мак 11, пожалуйста. А, был еще вопрос.
0: Там
1: да,
0: еще
1: да.
0: Был второй вопрос, да.
2: До того, щоб я побачив позитив в гордині, а не тікав від неї. Дякую.
3: Туда. Андрій Україна 2 шоел במצב של עלייה, אז יש לי, כשיש לי מצב כזה של גאווה, אני דוחה את זה וממש עובר את זה ברגע. אם אני נעצר במצב הזה של הגאווה, אני ישר נכנס לי ירידה.
1: Большое спасибо. Андрей из Украины 2 спрашивает в состоянии подъема. Когда есть у меня состояние гордости, я это отталкиваю и просто прохожу за секунду. Если я останавливаюсь в этом состоянии гордости, я сразу же вхожу в падение. Что делать, чтобы все-таки почувствовать, что гордость может быть положительной и не убегать от этого? Как ты понял вопрос, когда быть в гордыне?
0: Нет, он говорит, что уже есть гордыня, или когда быть в гордыне. Я думаю, что это очень похоже на продолжение нашего выяснения.
1: Да, то, что говорит Рабаш здесь, что даже если ты находишься в низком состоянии, как раз вот эта гордость может поднять тебя, спасти, потому что ты вдруг начинаешь ценить то, что ты относишься к этому пути, что Творец дал тебе это состояние, и чем ты горд? Ты не горд собой, потому что тебе нечем гордиться, но ты можешь гордиться тем, что мы гордимся Творцом. На нашей связью с Ним, связью с десяткой, связью со всем путем. И это, по сути дела, необходимая нам гордость, потому что это сила, поднимающая нас из низкого состояния, потому что это низа желание получать. Но гордость — это гордость в Творце, который поднимается нам, помогает нам продвигаться.
0: Я тоже хочу своими словами повторить то, что Бенци сказал, потому что это центральный момент. Итог всей статьи, также и заголовок, когда человек должен быть гордым, так это два состояния, или быть в гордости, или быть в низости, так это противоречит друг другу. Что делать с этим? Так еще как-то развить этот вопрос, который ты задал, так просто. Гордость в том, что я, несмотря ни на что, действую в данном состоянии. Начнем с низменности. Низменность в том, что я осознаю свое состояние, что я недостоин, что я должен исправиться, что я должен улучшить свое состояние, я должен улучшить свое намерение. Это низменность. А гордость, что несмотря на это, я как будто не смотрю, я там в низости, я в подъеме, я в падении, я просто принимаю на себя действия в вере выше знания, и я действую. И вот этим нужно гордиться, тем, что ты находишься в группе, и ты без каких-либо доказательств, и прямых, или косвенных, без какой-либо поддержки, ты все еще выполняешь высокие действия, ты идеалист. Ты приходишь без якобы какой-либо основы, и ты должен этим гордиться. Ты находишься в полном сознании, кто ты есть. Это основа статьи. Что ты мне сказал? Кому идем? Мак 11.
2: Объясните, пожалуйста, что такое низкий?
3: Мурим якарим,

0: כן, אז מה שאני מציע, נקרא יחד אז את הקטע מקור קצר מרבש, ואז אנחנו נבין את, את התשובה. אז בואו נקרא איפה שדבר המתחיל, עם הכותרת שכתוב על הסיכום, ובאמור נבין מה ששאלנו, אוקיי? זה מתחיל בהתחלה שוב על הגאווה, ואז עובר לשפלות, כדי שאני יותר קל להבין.
1: Да, то, что я советую, давайте почитаем короткий отрывок из Рабаша, и потом поймем этот ответ. Давайте то, что называется, и отсюда поймем. И отсюда поймем то, что мы спрашивали. Мы возвращаемся к статье. И отсюда поймем, что мы спрашивали, что с одной стороны сказали, что должен быть очень низким, а с другой стороны возгордиться его сердце, и что это две противоположности. И ответ они две противоположности только в разное время. Мы снова вернулись к тому, что мы теперь мы можем понять. Это как раз то, что сейчас показывают. И продолжаем дальше. То есть, и когда человек принимает на себя власть высшей Малхут, вера выше, свойство веры выше знания, и это, в принципе, состояние низости, и вместе с этим нужно возгордиться. И он приводит его всякие множество доводов, согласно которым он не должен этим заниматься, не должен обращать на это внимание. И он должен сказать, и возгордилось сердце на путях его. То есть он чувствует себя низким, но в то же время должен сам сказать себе, возгордилось сердце на путях Творца.
2: И тогда он должен преодолеть все свои желания, но он уверен, что таков путь истины, и он не смотрит никого, и нечего ему слышать то, что дает ему понять тело. А говорит, ты низок, ты ничего не стоишь. Он говорит ему, пойди посмотри на людей, которые понимают, что такое работа Творца. И об этом сказано в «Возгордило сердце его». Быть в гордыне, что он понимает больше всех, что он понимает, что не стоит находиться в эгоистических желаниях, что это хороший путь, путь отдачи, никто не понял, кроме него. И теперь относительно этого я низок, и сейчас второе состояние. Тогда как? Когда нужно сделать противоположное действие? Ты об этом спросил. Чтобы войти в состояние низости, в то время, когда занимается Торой с заповедями и видит, что нет у него никакого понятия, чему он учится и о чем молится, в это время ему нельзя гордиться и говорить, что если он не понимает, зачем ему просто так смотреть книги. И если он не понимает, что написано в Торе и заповедях, и он должен находиться в низости, да? То есть он, может быть, входит в состояние, когда он видит, что он не чувствует, что он находится в падении или низости. И он говорит, нет у меня никакого понятия, что я учу, так и нельзя находиться здесь в гордыне. Что значит не находиться? Смотри, я не понимаю, что это за путь, кажется мне нелогичным, вещи подобного рода. То есть я здесь понимаю и сказать, если он не понимает, зачем ему просто так смотреть книги, если он не понимает, что такое Тора и заповедь. Это время ему следует быть в смирении. Ого, это непросто. Что значит быть в смирении, в низком состоянии. Я пользуюсь ведь всеми своими чувствами. Нету судьи больше, чем видит его глаза. Как сказали наши мудрецы, будет чрезвычайно скромен. Другими словами, человек должен быть в смирении и говорить, сколько есть у него возможности удерживать, он находится в радости. Поскольку он видит, что есть много людей, у которых нет никакой связи с духовным. Поэтому здесь он должен почувствовать, что он не заслужил ничего и находиться в радости, да? Это ситуация, на самом деле, особенная, с особенным действием. когда, несмотря на то, что я не чувствую, что я низкий, я чувствую как раз хорошо себя, есть у меня ощущения, силы, энергия. Я вижу, что не очень-то понятно, что именно хотят здесь. Не распознаю. Он говорит, именно в таком состоянии ты должен искать самую малую связь. У тебя есть вера, вроде все складывается. Вот, да, эту маленькую связь, и оттуда ты должен быть в радости и сказать спасибо, и оттуда затем придет продолжение. Женщина Москвы 8.
3: Саму эту емкость, с помощью чего человек выстраивает? Как может повлиять на этот процесс, чтобы его ускорить?
0: לפני שאתה תענה, סליחה, בוריס, אני רוצה שנראה איזה קליפ של רב, ואז אנחנו נענה, בסדר? בוא נראה את קליפ 7.
4: כדי לתת לאדם לעשות איזה מאמץ, איזה תנועה מעצמו,
2: Пока ты ответишь, Борис, я хочу, чтобы мы посмотрели клип Рава, и потом ответим на это. Давайте посмотрим клип номер 7. Для того, чтобы позволить человеку произвести какое-то усилие, сделать какое-то действие со своей стороны, его оставляют свыше, как будто не приходит какая-то сила и привлекает тебя именно к цели, а как раз наоборот, перекрывают тебе путь. Это не сразу. Это немного человека продвигает в нужном направлении, он начинает немного чувствовать, начинает различать такие незначительные вещи уже в начале. И затем вдруг это прерывают и дают ему какое-то ощущение, когда он полностью оторван, в нехорошем настроении, как в его материальном состоянии, так и в духовном, его опускают вниз. Для чего это делают? Дают ощущение пустыни. Когда ты не знаешь, что делать, куда идти в этом состоянии, это нехорошо, и куда идти не знаешь. И когда нет у него состояния внутреннего, которое называется настоящим, и окружающего света, который называется будущим, который светит издали, нет у него ни того, ни другого, это дает человеку ощущение отчаяния, недостатка наполнения ни в настоящем, ни в будущем. Нельзя наполниться ни от того, что сейчас, и ни от того, что будет. Для чего же это делают? Просто показать тебе, в каком состоянии ты на самом деле находишься, без заботы свыше. Можно ли в таком состоянии что-то сделать? Почти нет. Но в любом случае, хотя бы что-то исследовать и распознать, насколько хорошо идти с помощью тех сил, которые даются свыше. По крайней мере, это желать этого, ценить это.
4: Затем
2: эти состояния они обучают человека, в каком состоянии он на самом деле находится, если бы не заботились о нем. Поэтому это хорошее состояние. Именно они строят человека, потому что иначе, когда дают ему разные наполнения и привлекают его, это каждый так может продвигаться. В этом нет мудрости.
1: Да, спасибо. Действительно, объяснение, как продвигаемся, От того, что мы не знаем следующего шага, я тоже помню это объяснение, как идти, как продвигаться в пустыне, когда ты стоишь и на 360 градусов ты не знаешь, куда вообще направляться, ты не делаешь шаг, и ты не знаешь, не уверен, правильный ли это путь. И все эти выяснения и вопросы неверные. И вопрос, как выстраивать килим, как быть готовым. Так килим выстраиваются светом. Есть такое хорошее выражение, что уравнение, оно открыто, и разные могут быть ее решения, его решения. То есть все, что есть в нашем распоряжении, когда у нас есть группа, соединение, конгрессы, усилия, которые мы можем вложить, и инициативы от товарищей, и все это приходит, и все это приводит свет. И я совершенно не знаю, правильно ли я иду. Я делаю еще шаг и еще шаг. Если у меня есть силы продолжать, и я в выяснениях, то это значит, что свет выстраивает в нас килим. То есть, еще раз, что значит, что как выстраивается килим? Килим выстраивается на пути, по ходу, и в то же время с усилиями, в усилиях, и в основном в моменты падения, когда ты совершенно не знаешь, куда идти, и у тебя нет сил. Это состояние построения килим. Франч 1. W Франч 1.
5: Борис и Бетси, я хотел бы, чтобы вы мне ответили de manière chirurgicale. Le point dans le cœur, c'est le créateur qui l'actionne. Et je suppose qu'il met un certain nombre de réincarnations avant qu'il soit actionné dans l'homme. Maintenant, quand le point dans le cœur est actionné, comment ça se fait que des étudiants, donc, en qui le Créateur a mis le point dans le cœur, quittent le chemin ? Est-ce que c'est le Créateur qui a désactionné leur point dans le cœur ? Comment ça se fait qu'ils quittent?
1: Здравствуйте, дорогие преподаватели мировой КЛИ. Если вы можете так подробно ответить, чтобы понять, вот точка в сердце, развивается, как я предполагаю, в течение нескольких кругооборотов, пока проявляется в нашем мире. Перед тем, как она начинает быть активной, почему все-таки есть товарищи, которые через какое-то время уходят, оставляют этот путь? Значит ли это, что Творец выключает их точку в сердце? Ведь они же такие были горящие, и Творец уже возложил их руку на хорошие выборы, на хорошую судьбу, и у них была десятка, и группа, и все, и вдруг они уходят. Как относиться к этому? Особенно в нашем состоянии, когда мы начинающие, и как предотвратить выход с пути?
2: Да, это сложный вопрос. И нет однозначного ответа на этот вопрос. Сами каббалисты думали, что этот ученик чего-то достигнет, не достигнет, уйдет. Это сложные вещи, не то чтобы это изучали как в медицине. Если есть такие-то симптомы, то такая-то болезнь. Нет здесь абсолютной ясности. Отношение к этому, конечно же, пока мы находимся среди товарищей, можно помочь каждому товарищу и подруге пройти эти состояния, потому что мы хотим быть все время во взаимном поручительстве, во взаимной молитве, так чтобы все точки в сердце максимально могли продвигаться и преодолевать все состояния. Потому что цель — это развить точку в сердце, да? Это не развитие на животном уровне, а на духовном. Материально — это всего лишь трамплин к развитию в духовном. И так мы должны к этому относиться. И там товарищ или подруга. Мы делаем все возможное, что только позволяет состояние. Но все делает Творец, и это то, что мы можем сделать. Нет у нас больших инструментов, чтобы понять, кроме этого.
1: Нет килим, есть советы. Как пишут нам каббалисты, не верь себе до дня смерти своей. То есть нет ни у кого никаких гарантий, нет никаких страховых полисов. И да, ты права, нужно бояться, потому что все может измениться, все может перевернуться в голове. И да, это то, что мы видим. Не верить себе, держаться товарищ за товарища, держаться за методику и, да, быть в напряжении в этом смысле.
2: Да, так чувствовал себя Раби Шимон, который опустился в состояние рынка. Я на рынке, нет ничего. За этим он не видит, он на рынке. И так мы чувствуем себя в каждом падении. То есть можно сказать, что нет гарантии, что после падения будет подъем. Так как сказал Борис, у нас есть советы, и что это за советы, чтобы было сильное окружение, была десятка, чтобы это вас все время поддерживало. И тогда, благодаря поддержке, которую мы строим для себя, это уменьшает возможности, увеличивает шанс выйти из падения. Но если нет, понятно, что есть гарантия, что все придут к исправлению, но практически это так происходит.
1: Да, перейдем к Азербайджану, и я хотел перед этим поприветствовать товарищей, которые во Владивостоке. Мы видели их на экране, вот сейчас мы их видим снова. Это День единства, это мини-конгресс, и там практически 30 человек собрались вместе, несколько дней находятся вместе, прекрасно. И это одна из реализаций, которую мы можем сделать в этом мире. Поехать очень-очень далеко. Кто не знает, где это, посмотрите на глобусе, на карте Google, и увидите, сколько километров это, как далеко это. И товарищи поехали, вместе собрались, чтобы притягивать свет. И направление к Творцу.

0: כן, זה בשביל זה אנחנו צריכים באמת להבין מה, לאן מקדמים אותנו, מה רוצים מאיתנו, מה זה נקרא להיטיב לנבראיו. אז בואו נקרא רק רגע קטע קצר מדברי רב מספר 2, דברי רב מספר 2, שאומר לנו ככה.
1: Да, для этого мы должны на самом деле понять, куда нас продвигают и что хотят от нас, что называется наслаждать свои творения. Так давайте прочитаем короткий отрывок из сказанного Равом. Это второй отрывок у нас. И Рав говорит нам так. Наслаждать творение. Цель творения. Чтобы творение поднялось на уровень Творца, потому что меньше уровня Творца не называется насладить в глазах Творца. Если есть что-то хорошее, так это может быть только одно, максимально хорошее — вершина. То есть меньшая кульминация не называется по-настоящему насладить. Поэтому Творец, высшая сила, которая программирует привести творение к хорошему состоянию, то есть к его уровню, к самому хорошему, к самому высокому состоянию, сделать из творения Творца и разница между ними в осознании состояния. И это то, что требуется от человека, чтобы сам начал осознавать то состояние, в котором находится. Из полного отсутствия, как мы находимся по отношению к духовному, потому что это скрыто от нас, то, что называется. Что значит скрыто? Мы сейчас чувствуем, что есть духовное, только мы его не чувствуем. Мы чувствуем это подсознательно, но пока еще не чувствуем по-настоящему в полном отсутствии сознания, но мы в нем находимся. Я знаю, что значит быть в осознании, и тогда я чувствую, что значит быть в отсутствии сознания. Так это то, что вы спросили. Так Творец хочет привести нас к своему уровню. Где это отсутствие сознания? Так желание получать чувствует, не зная, что с ним происходит. И вы спросили, это как раз место находиться в радости, потому что именно так мы находимся в непонимании, неосознании. Именно здесь ты аннулируешь желание получать все то, что называется животное состояние, и тогда развивается радость. Где? С другой стороны, в новом кли. Здесь произрастает что-то новое, это точка отдачи, и тогда это превращает себя в подобие к Творцу. Это называется насладить творение. И это чего нам не хватает, даже если мы погружены в желание получать. Мы должны научиться сконцентрироваться на цели именно в это место. И когда мы удостаиваемся этого отсутствия сознания, это как раз состояние радости.
2: W Испания. Женщина Испания.

0: מה התורה מתכוונת שמה מלכות שמיים?
1: Что имеет в виду Тора, когда говорит, что гордецы не войдут под власть небес?
2: Что относительно Малхут небес? Повторите вопрос, пожалуйста.
0: נכון, כי זה נקרא, כי מלכות שמיים זה מה שנקרא עול האמונה.
1: Что гордецы не смогут зайти под власть небес.
0: אני אומר, מה זה הדרך הזאת? זה לא מובן, זה לא ברור, מה יוצא מזה?
2: Это верно, потому что это называется Малхут Небес, называется то, что называется бремя веры. А если я нахожусь в состоянии гордыни, то есть желание получать, когда я не знаю, что это за путь, непонятно, что из этого получится, я нахожусь в гордыне, не могу из этого состояния взять на себя бремя веры, что называется Малхут Небес. Поэтому должен получить помощь от десятки, и тогда я могу эту гордыню желания получать, принизить и перейти к другой гордости, в конечном счете гордость в Творце, отдачи.
3: Is a faith only him in us?
1: Доброе утро всем. Спасибо большое, спасибо.
3: Is a light a measure of God in ourselves?
1: Какая-то из

0: вера, вот, которая не основана на каких-то условиях,
1: эмуна лелотнай,
2: амитит? Ашейла. Окей, конире. А знание шейла, шейм аава лелотнаим, зо эмуна амитит, нахон?
0: Не слышали, Соня, от конца вопроса. Если вера без условий, она истина, что было? Вопрос. Ну, допустим, если вера, безусловная вера, она истинная, да, нам действительно запрещается ставить...
3: Здравствуйте,
0: вот перевод вопроса. Является ли вера без условий?
3: Спасибо за вопрос. Знаете, у меня вопрос уже такой древний, такой старый. Но я чувствую,
0: да,
3: что
0: понятно.
3: Я его не задам.
0: Да, это истинная вера. Женщины 62, Мак 62.
3: Вот у меня все время внутри вопрос. Вот почему мы как будто бы вот как-то смеемся и над внешней частью Торы, какое-то такое у меня личное ощущение. Вот. И я просто знаю путь, ведь через такой путь возможно проверить себя и понять, что говорится вот в последнем отрывке статьи. Но когда он занимается и видит, что понятия не имеет, чему он учится и о чем молится, это вот именно благодарность Творцу, что он провел через эту внешнюю часть. И сколько нужно было сил и терпения моих подруг для того, чтобы это, как сказать, чтобы отменяться и не вырывалось это из меня на протяжении многих лет. Вот, спасибо.

0: ושזה לא יצא מתוכי במשך הרבה שנים.
1: קודם כל, אין חס ושלום איזה זלזול בחיצוניות התורה או בכל המעשים בעולם הזה. זה משהו שיסדו המקובלים כדי לאפשר לאדם לשמור על מסגרת, על חינוך, בזמן שהאור יסתלק, בזמן שאין רוחניות. לכן זה לא מישהו, זה לא משהו ש...
2: прежде всего, здесь нет никакого пренебрежения внешними проявлениями Торы и всеми действиями в этом мире. Это то, что основали, кстати, каббалисты, чтобы позволить человеку сохранять рамки и воспитание. Это как раз исходит от духовного, а не откуда-то со стороны. Прежде всего, это очень почитаемо. Это во-первых. Во-вторых, поскольку это очень существенная и всеобъемлющая вещь, поскольку если мы делаем это много, это может развить неправильное восприятие. И мы сделаем уточнение, что только сами действия недостаточны для того, чтобы развить намерение прийти к радиодаче, только само действие недостаточно. И поэтому, кажется, учеба, то, что называется вкусы Торы, скрытая часть Торы, все источники каббалы нужны для того, чтобы прийти к духовному подъему. Это вот уточнение относительно этого.
3: Друзья, мы приближаемся к завершению. Мы видим еще вопросы, мы уже не успеем. Я хотел подытожить. Мы были в статье, и у нас было много деталей. И у меня такое вот сравнение возникло. Почему так много деталей? Это как... Это можно сравнить с... с изобразительным искусством, когда ты смотришь на большую картину, где очень много деталей, или можно смотреть, там, например, на современное искусство, или там на примитивизм, где очень все просто там. А есть огромные произведения, которые, где очень много деталей, там вот еще какая-то точка, еще какая-то там деталь. И вот так же и здесь. Все это явление, желание получать наслаждение вроде как состоит всего лишь из двух вещей, из желания и наполнения. Но мы видим, что как нам рассказывает этот художник, тут в этом данном случае мы удостоились такого великого автора, как такая каббалиста Рабаша, и потом Раф нам это объясняет, как это все вообще, все эти выяснения он дополняет и добавляет. Вот это наша работа — расширить наши килим, понять еще больше деталей и построить наши килим. Бенсон?
2: Да, и как на самом деле мы завершаем здесь вместе и чтение статьи Рабаша, и в погружение во все детали и живописные картины, описанные Рабашем, для того, чтобы почувствовать, что мы сами, что это включается в нас самих. И как мы чувствуем, каббалисты написали обо всех этих состояниях и в особенности Рабаш, поэтому хорошо перечитывать Рабаша, и как Раф, и другие каббалисты говорят об этом.
3: Спасибо, до свидания.

0: На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 25 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, 988 страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста. Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе? Писание говорит, «И возгордилось сердце его на путях Творца». А в Мишне сказали мудрецы, «Будь чрезвычайно скромен». Получается, что это противоречит тому, что написано, «И возгордилось сердце его». И Зор спрашивает, «И явился ему Творец в Элоней Мамре». Почему в Элоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям?» Сказал ему Мамре, «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их. Встань и выполни заповедь владыки своего». Сказал Творец Мамре, «Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что я откроюсь ему только в твоем чертоге».
1: Это трудно понять. Если Творец повелел ему сделать обрезание, он пошел спрашивать своих друзей, следует ли ему послушаться Творца. А что, если бы Мамре сказал иначе? Он прислушался бы к совету Мамре, а не к совету Творца? Как можно такое сказать? И трудно также понять то, что сказал ему Мамре, что ему стоит послушаться Творца, ведь он обязательно спасет тебя, так же, как спас тебя из печи. Получается, что основанием того, почему Мамре велел ему послушать Творца, является то, что он спасает его, точно так же, как он спас его из печи, а в противном случае не следует слушать. Разве не о том же самом мы видим, что сказали наши мудрецы? Пред лицом Тераха, отца его, при жизни его отца, некоторые говорят, что он умер из-за своего отца, потому что Терах жаловался Немроду на сына своего Авраама за то, что тот разбил его идолов. И Немрод бросил Авраама в горнило огненное. А Аран выжидал и говорил про себя, «Если Авраам выйдет победителем, я на его стороне. Если Немрод победит, я на его стороне». Когда Авраам спасся, у Арана спросили, «На чьей ты стороне?» Сказал им Аран, «На стороне Авраама». Бросили его в огненное горнило, и он сгорел. У Арана мы видим, что поскольку он сказал, что собирается стать преданным ему, при условии, что Творец спасает его, он сгорел. Таким образом, почему же в случае с Авраамом, когда Мамре сказал ему, что «ты должен послушаться Творца, поскольку он спас Авраама из печи», имея в виду пример прошлого Авраама, он спас бы Авраама и сегодня, когда он обрежет себя. Если так, то эти примеры Арана и Авраама с печью очень похожи. Единственная разница здесь в том, что говорится о одном и том же, но в одном теле, то есть об Аврааме в двух состояниях.
0: В простом понимании мы видим, что там, в истории Арана с Авраамом и печью, речь шла о других народах, то есть чужеземцы хотели, чтобы и Авраам, и Аран не слушались Творца. Но не

0: Это не называется самопожертвованием. Поэтому он сгорел в горниле огненном. Тогда как здесь, когда Творец велел ему сделать обрезание, и он пошел посоветоваться со своими друзьями, нужно это понимать иначе. Что он думал? Что Творец велел ему обрезать себя, но это высокая ступень. И он еще был недостоин этого, так как он думал, что если Творец велел ему обрезать себя, а он еще недостоин этого, то он может выпасть даже из того состояния, в котором он находился в это время, так как знал, что находится в низости, как сказано, «А я прах и пепел». Поэтому он пошел спросить, разрешено ли ему дойти до этой высокой ступени и обрезать себя, или ему следует подождать, пока он не будет достоин этого.
1: Вот почему Анер сказал, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергаешь себя страданиям, начав сейчас подниматься на высшие ступени и начать делать большую работу, чтобы подготовить себя к заповеди обрезания. Ты уже слишком стар, чтобы сейчас прилагать большие усилия для того, чтобы удостоиться более высоких ступеней. Это подойдет молодому человеку, у которого большое будущее, а не тебе, которому уже за 90. Поэтому это не для тебя. Однако, когда он пришел спросить Мамре, Мамре ответил ему, «Ты видишь, что Творец не смотрит на твое низкое состояние, чтобы сказать тебе, что когда ты будешь достоин, Он сможет тебе помочь, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Но хотя ты чувствуешь себя прахом и пеплом, и что Творец не может помочь тебе, но ты видишь, что когда тебя бросали в печь, Творец все равно помог тебе, ибо Он милостив и милосерден». И это, как сказали мудрецы о стихе, «Но помилую я лишь того, кого решу помиловать, хотя он и недостоин этого». Поэтому и здесь, с заповедью обрезания, Творец хочет, чтобы ты вышел на более высокий уровень, хотя ты и недостоин этого. Поэтому иди и исполни повеление своего Господина и не смотри на свое низменное положение.
0: И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказал Творец. «Ибо теперь я знаю, что боишься Творца ты». Вопрос в том, разве не знает Творец будущего, что Он сказал «теперь я знаю», имея в виду, что теперь Он знает, что ты боишься Творца. То есть это означает, что теперь Авраам знал, что он боится Творца. Вопрос в том, зачем Аврааму нужно было это знать. Надо сказать, что теперь, когда он знает, что он боится Творца, Авраам может перейти на более высокий уровень и не бояться, что он может оказаться для него слишком высоким. А он уже может подниматься выше и выше. Аналогичным образом мы можем объяснить слова «рабы», чтобы человек знал про себя, является ли он полным праведником или нет. Там же нам следует понять, зачем ему это знать.

0: Действительно, этим он постарается идти, подниматься на более высокие ступени, и не будет думать, что это для него слишком высоко. Вот почему Мамре посоветовал ему не смотреть на свое низменное положение, которое он чувствует, на то, что он прах и пепел. А Творец хочет, чтобы он постепенно поднимался через заповедь обрезания. «Иди и делай это, и ни на что не смотри». В этом смысл стиха «Творец высок и низкий увидит». Как написано, «Творец возвышает низких».
1: Теперь мы можем понять, о чем мы спрашивали. Почему Авраам советовался со своими друзьями повиноваться Творцу? Смысл в том, что если ему следует подождать и подготовиться к подъему на более высокую ступень, которую он будет вознагражден после исполнения заповеди обрезания, или же он должен сделать это сразу и не смотреть на свою низменность, что он чувствует себя прахом и пеплом. Именно об этом он спрашивал своих друзей, а не о том, соблюдать ли заповедь Творца. Так мы поймем и то, почему, будучи брошен в печь, он не стал искать совета у друзей, а согласился быть брошенным в печь, чтобы осветить имя небес. Это свойство веры, при котором мы должны проявить безоговорочную преданность. То есть сказать, «Я очень низок, поэтому он не хочет удостоить меня своим свойством самопожертвования». А в отношении идолопоклонства действует закон. «Пусть будет убит, но не приступит». По этой причине, когда Аран хотел осветить Творца, пожертвовав собой, только при условии, что он останется жить, как Авраам, это неявно. «Пусть будет убит, но не приступит», поскольку его точка зрения заключалась в том, чтобы он согласился быть брошенным в печь, при условии, что его не убьют. Отсюда следует, что он вообще не соблюдал заповедь идолопоклонства, поэтому будет убить, но не приступит. Вот почему Аран был сожжен в печи, тогда как Авраам следовал правилу, «Пусть будет убит, но не приступит». Поэтому, благодаря полноте заповеди, он был спасен из печи. В этом смысл того, что народы говорили с ним, требуя от него идолопоклонства.
0: Но заповедью обрезания, когда Творец велел ему обрезать себя, Творец непременно требовал от Авраама подъема на ступень, потому что от Авраама, после того, как он осветил Творца перед Нимродом, что Творец хотел от него? Конечно, чтобы поднялся на более высокую ступень. Именно поэтому он подумал, что, возможно, он еще не достоин подняться на столь высокий уровень. Поэтому пошел спрашивать друзей, что делать, так как чувствовал, что он еще не достоин такого большого состояния, которое он получит благодаря исполнению заповеди обрезания. Поэтому здесь совсем другое дело. Согласно вышесказанному, мы видим, что в работе есть два состояния. Первое — состояние веры. Второе — свойство Торы. В состоянии веры нельзя сказать, что он низменный и поэтому не может соблюдать заповедь освящения Творца, которая принята в народе Израиля. даже среди простых людей, что мы слышим, что они отдавали свою душу за освящение Творца. Поэтому, когда человек начинает входить в работу Творца на пути истины, он должен принять на себя бремя веры выше знания. Даже если все народы мира в его теле смеются над ним, он должен освящать Творца перед другими народами, находящимися в нем, и говорить им, что он верит в Творца, и желает служить ему всем сердцем и всей душой. И даже если они не согласны с ним, он может им сказать, что принимает на себя обязательство любить Творца. И даже если нет у него никакого ощущения в том, что он произносит устами, все же человек не должен удивляться тому, что органы его тела не согласны с его мнением. А он делает то, что в его силах. Словами и поступками он может действовать, принуждая себя. И даже если он не испытывает в этом никакого ощущения, все-таки он действует, исходя из пробуждения снизу.
1: И об этом было сказано: «Я благословлю тебя во всем, что ты будешь делать». То есть Творец потом пошлет ему благословение на то, что он делает. И хотя после преодоления он не видит, что получил какое-либо благословение, то есть не чувствует приближения к Творцу больше, чем было до преодоления. Поэтому тело спрашивает человека: «Ты говорил мне, что если ты преодолеваешь свой разум, Творец даст тебе благословение». А значит, тем самым ты почувствуешь важность духовного. Но ты видишь, что ты находишься в том же состоянии, что и до работы, когда ты старался сделать что-то по принуждению. На это приходит ответ. Если бы я почувствовал благословение мгновенно, то я бы сделал это, чтобы получить награду. Это похоже на слова Арана. Если я увижу, что Авраам спасся из печи, я буду с ним. Так и здесь, когда он говорит: «Я готов преклониться и делать добрые дела против воли тела, но при условии, что после этого у меня появится хорошее чувство, что стоит служить Творцу, чтобы получить награду, то есть хорошее чувство». Следовательно, если человек хочет получить вознаграждение сразу после работы по принуждению, то он как бы начал с принуждения, чтобы потом ему не пришлось работать по принуждению. Отсюда следует, что, принимая веру, он ставит условия. Но вера, принятие высшей Малхут, должна быть безоговорочным обретением. По этой причине, когда дело касается веры, нельзя сказать, что человек чувствует, что он слишком низменный и что не сможет принять на себя бремя высшей Малхут. Также человек не должен говорить: «Сейчас у меня не будет на это настроение, так я подожду, когда у меня будет лучшее настроение, и тогда постараюсь взять на себя бремя высшей Малхут». Напротив, эта обязанность лежит на каждом человеке взять на себя бремя высшей Малхут в любом месте и во всякое время.
0: И наоборот, когда речь идет о Торе, это время, когда человек должен почувствовать свою низменность, поскольку наши мудрецы сказали, Нельзя преподавать Тору идолопоклонникам, а можно только Израилю. Поэтому ему следует сначала посмотреть, действительно ли он Израиль. Это значит, что ему следует посмотреть, достоин ли он изучения Торы. А если он увидит, что еще не достоин, то должен постараться стать достойным. И тогда он сможет учить Тору. А каков совет, чтобы человек почувствовал себя достойным? Совет таков, как сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Другими словами, человек сначала должен выучить Тору, чтобы Тора привела его к тому, чтобы его стали считать Израилем. А когда он обретет свойство Израиль, он поднимется на ступень к изучению Торы, которая тогда будет называться Торой Творца, как имена Творца. Но прежде, чем он удостоится стать Израиль, он должен попытаться заниматься Торой и заповедями, чтобы это превратило его в Израиль. Тогда наступит время прийти к совершенству, означающему цель творения, которая состоит в том, чтобы насладить его творение. Однако, когда он занимается Торой и заповедями, поскольку человек должен идти в двух линиях, правой и левой, что означает время совершенства и время хисарона. Поскольку, с одной стороны, мы должны благодарить Творца, и, несомненно, тот, кто чувствует, что он получил много добра от Творца, способен больше благодарить. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, это время находиться в совершенстве. То есть, как будто Творец приблизил его для служения ему. Но человек не должен обманывать себя, говоря, что он уже чувствует, как служит царю, в то время как у него еще нет такого ощущения. Если так, то как он может по-настоящему благодарить Творца за то, что он приблизил его, если он этого не чувствует?
1: Человек должен сказать, что несмотря на то, что он находится в самом низком состоянии, поскольку все еще погружен в собственный эгоизм и пока не в состоянии ничего совершить выше знания, несмотря на это, Творец дал ему мысли и желание заниматься Торой и заповедями, а также дал ему немного сил, чтобы преодолеть свойства разведчиков, твердящих ему свои доводы. А он, несмотря на это, немного удерживает связь с духовным. В это время человек должен обратить внимание и верить, что Творец заботится о нем и ведет его по пути, ведущему во дворец царя. Отсюда следует, что он должен быть счастлив, что Творец наблюдает за ним и дает ему в том числе и падение. То есть человек должен верить, насколько он может понять, что Творец дает ему подъемы, так как, конечно, человек не может сказать, что он сам получает подъемы, но что Творец хочет приблизить его, именно поэтому он дает ему подъемы. Также человек должен верить, что Творец дает ему и падение, потому что он хочет приблизить его. Поэтому все, что он может сделать, он должен делать так, как если бы он находился в состоянии подъема. Поэтому, когда он немного преодолевает себя в падении, это называется пробуждением снизу. Каждый поступок, который он совершает, он считает, что это воля Творца. Тем самым он вознаграждается большим приближением. То есть человек сам начинает чувствовать, что Творец приблизил его.
0: Как сказал Бальсулам, когда человек находится в радости, тогда он чувствует, что удостоился того, что у него есть некоторая связь с духовным. Такого человека называют благословенным. И благословенный прилепляется к благословенному. То есть человек начинает чувствовать, что Творец благословляет его сейчас, и он вообще не чувствует хисарона. Однако это особенно важно, когда он занимается Торой и заповедью. Тем не менее, человеку нужно посвятить немного своего времени работе над левой линией, поскольку это дает ему возможность молиться о своих недостатках. Это нужно, чтобы во время совершенства, когда человек благодарен Творцу за то, что он приблизил его немного, это время получения наполнения своих недостатков, которые он ощущал, когда занимался в свойстве левой линии. Отсюда следует, что ответ на молитву не будет тогда, когда он молится, так как тогда он находится в состоянии проклятого, то есть обладающего недостатком. А совершенный не соединяется с обладающим недостатком. Напротив, когда человек чувствует себя совершенным, но не потому, что знает, что совершенен, а потому, что он чувствует себя низким, и если у него есть какая-то связь с духовным, он считает это большой удачей. И от этого у него есть ощущение совершенства. Хотя и на это он говорит, что недостоин. Это время, когда он может получить наполнение на то, что он чувствовал, работая в левой линии.
1: Теперь мы можем понять, о чем спрашивали. Почему, с одной стороны, сказано «будь чрезвычайно скромен», с другой стороны, написано «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это две противоположности в одном объекте. И ответ в том, что это две противоположности в одном носителе, но в два разных момента времени. Другими словами, когда человек занимается высшей малхут, он должен принять на себя свойства веры выше знания. То есть, когда тело не согласно с этим и приводит ему множество доводов, согласно которым сейчас не время этим заниматься, и предъявляет ему свидетельства других людей, которые не обращают внимания на эту работу в вере в Творца выше знания, на это он должен сказать «и возгордилось сердце его на путях Творца». И он ни на кого не смотрит, а полон решительности и уверен, что таков истинный путь. И ему не на кого смотреть и нечего слушать, что его тело говорит ему «иди, посмотри на других людей». Что они имеют, и как много они понимают в работе Творца. И об этом сказано, и возгордилось сердце его, гордясь тем, что он понимает больше всех. Но когда он занимается Торой и заповедями и видит, что понятия не имеет, чему он учится и о чем молится, в это время ему нельзя гордиться и говорить, что если он не понимает, зачем ему смотреть в книге тщетно, если он не разбирается в вопросах Торы и заповеди, в это время ему следует быть в смирении. Как сказали наши мудрецы, будь чрезвычайно скромен. Другими словами, человек должен быть в смирении и говорить, что та связь, которая есть у него, радует его, поскольку он видит, как много людей не имеют никакой связи с духовным. Поэтому здесь он должен чувствовать, что он не заслужил ничего и быть в радости.
0: Перейдем к уроку от 2 января 2002 года. Мы читали часть статьи из Шлаве Асулам. 139-я страница, когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе. То, что он нам объясняет, сколько у нас внутри души желаний, свойств, побуждений, законов, и как мы можем обрести их всех под свое управление, чтобы человек начал управлять душой, которая является тем кли, в котором чувствует духовный мир или Творца. Так, управлять всеми силами души можно только в состоянии, когда человек сам прилагает усилия во время падения. Когда он прилагает усилия во время падения, это называется ман, и это значит, что он что-то обретает, что он собирается чем-то управлять. То есть специально человеку дают падение, состояние, в которых он чувствует, что он далек от духовности, от святости, что это его не интересует. Вдруг он начинает видеть, что он может обойтись и без духовного, но не привлекает его, в нем нет ничего особенного. И что идет тогда в таких случаях, в таких состояниях, в которых он идет выше своего ощущения. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он понимает, что это ощущение дали ему намеренно. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он все же идет и зубами, как говорится, обретает духовное. Этим он продвигается именно из таких состояний. И насколько он может продвинуться во время падения, в этом по сути его продвижение. Потому что все остальные состояния, которые ему дают, которые приходят как пробуждение свыше со стороны Творца, и поэтому в них, в тех состояниях, нет ничего, что относилось бы к тому, чтобы было за счет человека, и в нем ничего не остается. Здесь есть место, говорит Рав. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Здесь написано, что Авраам как бы получил некое указание от Творца выполнить заповедь для работы. И он не был уверен в себе и пошел спросить у других. Тут дается объяснение, почему все же он пошел спрашивать, потому что чувствовал себя принижен в этот момент. Но если Творец, по сути, дает, зачем ему идти спрашивать? Если он почувствовал, что Творец ему сказал «сделай», почему не полагаться на Творца? То есть, если он даже чувствует это, все это еще не...
0: Мы говорим, по сути, как человек выясняет свои силы. Когда начинают приближать его к духовному, мы тысячи лет живем из кругооборота в кругооборот в животном виде. Как и весь мир. Мы прожили уже много кругооборотов. Были всякими, принимали всякие формы, находились в разных местах, проживали животные жизни. На протяжении этих кругооборотов мы развивались в желаниях, в требованиях. Все человечество так развивается. Мы видим, что такое развитие. Душа развивается и требует все больше и больше и больше. Почему душа? Потому что животная часть нас не развивается. Наше тело — это то же самое тело. Если бы не было души, духовной части в человеке, то он был бы как животное. Животные разве развиваются? Они что-то вдруг требуют: телевизор, потом автомобиль, потом ракеты, потом музыку. Нет ничего. Животное — это животное. Каким оно родилось, таким оно все время и остается. У него единственный закон — сохранять существование. Так что? То, что развивается в нас, — это духовная часть. Эта духовная часть развивается в двух плоскостях, или, скажем так, в два этапа, не в плоскостях, в два этапа. На первом этапе, на котором мы развиваемся, это называется материальный, животный этап, как бы животно-духовный. То есть мы гонимся за сексом, почетом, деньгами, знаниями. И так душа развивается, но все еще развивается в погоне за наслаждениями, которые находятся в этом мире. После того, как она развивается в этих кругооборотах, ей приносят, то есть в ней раскрывается потребность также и в развитии к духовным наслаждениям, ради духовных наслаждений. Иногда человек начинает чувствовать то, что называется точкой в сердце. Он желает нечто, что находится вне этого мира, то есть вне наслаждений, которые может уловить своими органами чувств. Духовное наслаждение, то есть наслаждение, которое он сейчас обнаруживает, что ему этого не хватает, что ему чего-то в жизни не хватает, называется свет. А то, где он может его воспринять, насладиться им, называется душа или кли, духовная кли. Когда человек начинает развивать это кли, поневоле, то есть в него вкладывают этот хесарон, эту потребность. Эта потребность раскрывается после всех предыдущих животных этапов развития. Тогда он становится как Авраам. Об этом нам рассказывают. Он чувствует стремление к духовному. Это называется, что как будто Творец говорит ему: «Развивайся, приди к некому состоянию, новому, дополнительному, лучшему, особенному». И тогда человек начинает чувствовать внутри себя всевозможные силы, мысли, побуждения, которые «да», и «за», и «нет», и «против» всего этого состояния. И это то, что нам объясняют. Как в театре, где так играют. Скажем, каждый из актеров играет какое-то свойство внутри человека. Так мамре — это одно свойство внутри человека. Да? Там кто-то есть еще там Сара, там неважно. Весь дом Авраама как бы, со всем его скотом, со всем, что есть у него там, и поле, и так далее. Ну, как то, что есть у бедуинов, да, что у него там было. Так объясняют, что это как бы силы его души, которые за и против его развития. Теперь ты спрашиваешься, а почему так должно быть? Творец говорит: дорогой мой, иди доброй дорогой, проложенной. Так вперед. Зачем тебе как бы противиться этому и подвергать сомнению? Хотят, чтобы ты остался человеком, чтобы ты был человеком, чтобы ты развивался как человек, а не как животное. То есть можно также оставить человека как куклу и улучшать его, там, делать из него что-то, что хотят, без того, чтобы он это осознавал и вкладывал в это свою часть. Но этим ты как бы оставляешь творение на уровне животного. А насладить свои творения — в этом цель творения, чтобы творение было на ступени Творца, потому что меньше, чем ступень Творца, не называется «насладить» в глазах Творца. Если есть что-то хорошее, так хорошее может быть только одно — максимум, топ. То есть меньше, чем самое лучшее, это не называется по-настоящему насладить. Поэтому Творец, Высшая Сила, которая планирует привести творение к хорошему состоянию, это значит привести творение к своей ступени, к самому лучшему, самому высокому уровню. Сделать из творения, из сотворенного Творца, сделать Творца, разница между ними в осознании состояния. И это требует от человека, чтобы он сам начал осознавать состояние, в котором находится. Из полного отсутствия осознания, как мы находимся по отношению к духовному, которое закрыто от нас, что называется. Что значит «закрыто»? Мы сейчас думаем, что духовное, видимо, есть, только мы его не чувствуем. Это как будто мы ощущаем себя без сознания. Но все же не ощущаем себя по-настоящему без сознания, потому что не ощущаем отсутствие этого. Без сознания — это когда я знаю, что значит быть в сознании, а теперь я чувствую, что значит быть без сознания. У нас этого еще нет. И все же мы как-то начинаем чувствовать, что, может быть, что-то есть. Но человек должен сам как бы раскрыть весь этот недостаток, то, чего не достает между ними и Творцом. Если он раскрывает это сам, это называется, что он сам построил этот клей. Он понимает, что значит быть на ступени Творца, вместо того, чтобы быть на этой нашей животной ступени, что называется, по отношению к духовному, ниже существования. Есть Максом, а ниже Максома это называется, что нет. Просто нет. Поэтому человеку дали всевозможные силы за и против, в свободе выбора, в продвижении, только в этом направлении. То есть, если у тебя есть, если бы ты знал все свойства своей души и все законы природы вокруг тебя, то есть кто ты в точности и какова реальность вокруг тебя, все законы, все эти системы, и было бы тебе совершенно ясно, то ты увидел бы, что ты совершенно, полностью, абсолютно робот. То есть у тебя нет ничего, что ты мог бы определить сам, кроме одного — продвигаться, чтобы стать подобным Творцу. Кроме этого, все остальные вещи запланированы, предрешены заранее, нет в них никакого выбора, нет в них никакой случайности. Все просто тикает, как часы. Но продвигаться, чтобы стать подобным Творцу, здесь есть свобода выбора, но только в этом. То есть только ради этого, если чуть-чуть еще к чему-то или в связи с чем-то, то нет, только к этому. Поэтому так важно нам знать все свойства, которые в нас, путь, которым нужно идти, чтобы использовать эту единственную свободу выбора для продвижения. Потому что если человек не продвигается, его не продвигают. Потому что ты должен пройти весь этот путь. То есть у тебя есть тропа очень узкая, очень-очень узкая, длинная, но очень узкая. И ты должен все время... Но эта тропа находится в пустыне, скажем так, что ты не видишь эту тропу, понимаешь? Или как будто ты идешь по воде. Ты не видишь в точности, какой следующий шаг. Ты его не знаешь, не видишь. А из всех сил, которые у тебя есть, ты должен выбрать то, что называется полярной звездой, то, что называется ухватиться и за цель, и точно направить себя к цели на каждом шагу. И тогда ты делаешь правильный шаг. Если нет, тебе кажется, что ты делаешь какие-то шаги, но это не шаги. Это лишь кажется твоим животным глазам. И так ты можешь топтаться на месте или кружиться еще тысячу лет. То есть метод, как достичь цели, делать каждый шаг к цели, видеть, делаешь ли ты этот шаг или не делаешь. По сути, продвигаешься ты или тебе только кажется, что ты бежишь, а на самом деле ты бежишь на месте. Этот метод и есть метод Каббалы, наука Каббала. Для этого ты должен видеть путь. Делают это простым образом. Нужно открыть человеку глаза, чтобы он по-настоящему увидел перед собой, что перед ним пустыня. И в этой пустыне нет никакой тропы, кроме особой тропы для него. У каждого, кстати говоря, своя тропа, чтобы не запутался, чтобы видел конечную цель, видел себя и знал, как делать каждый шаг, проверить его и сделать. Понимаешь? А если не делает, то еще кругооборот, и еще кругооборот, и еще, и так время проходит. Потому что мы находимся ниже плоскости духовной жизни, и поэтому можем так перевоплощаться еще миллион лет. Это не проблема, никому не мешает. С этой жизнью, от которой нет никакой пользы, нет и никакого расчета, вот и все. Так то, что нам рассказывают о всех этих историях каббалисты в своих статьях, они рассказывают нам о силах нашей души, как мы посредством всевозможных, противоположных, странных, разных свойств, которые в нас, именно с их помощью мы можем выбрать правильный путь, реализовать свободу выбора.
1: Но как я узнаю, даже если я сейчас нахожусь здесь, изучаю Каббалу, все еще тропы не вижу? Как я могу знать, правильно ли делаю шаг, а какой шаг неправильный, чтобы не крутиться по кругу?
0: Как тебе знать, делаешь ли ты сейчас правильные шаги или нет? Каббалисты объясняют нам, что ты начинаешь как бы входить в некое место, изучать Каббалу, и ты ничего не знаешь. Ты также не знаешь, в каком месте ты находишься. Ты можешь быть еще в нескольких местах, не только здесь. Есть такие, кто сейчас сидят, или не обязательно сейчас, неважно. Сидят в других местах и тоже учатся, и тоже хотят найти что-то для себя. Каждый. Есть различия в месте, есть различия в методе. Находимся ли мы в правильном месте или нет? На это нет ответа. Не дали тебе сейчас инструментов, чтобы выбрать. Дали тебе делать это потому, что ты чувствуешь в подсознании. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя есть какое-то сомнение, иди в какое-то другое место и проверь себе, где тебе лучше, здесь или там. Может быть, что согласно твоему развитию, тебе все еще нужно быть в другом месте. Придешь в Нойбарок через 30 лет. Да, понимаешь? Так каждый проходит кругообороты. Потому что есть общий закон в реальности, который называется законом подобия. Законом подобия по форме. Как в магнитном поле. Если ты помещаешь какой-то кусок железа, то он притягивается к полюсу. Вот так. То есть все стремится к центру своего равновесия. Так и душа. То, что ты чувствуешь какие-то побуждения, это душа притягивается к своему центру равновесия. Там, где она чувствует себя удобно, в покое. Так человек, который ищет, в конце концов, поэтому находит. Душа приводит в действие руки, ноги, и ты приходишь в какое-то место. И в конце концов, все в итоге так проходит кругообороты и приходит в правильное место согласно мере своего развития. Есть такие, у которых мера развития еще изучать йогу или там какое-нибудь составление букетов, не знаю что. У каждого свое, поэтому невозможно знать разум. А знание здесь — внутреннее ощущение. Потом открываются глаза, и тогда ты видишь. Да. Я понимаю из того, что вы говорите, что даже если Творец говорит с кем-то и говорит, что ему делать, у него все равно есть свобода выбора, делать это или нет.
1: Ну, что значит, что Творец говорит человеку делать, а у человека остается свобода выбора? Вообще, что значит, что Творец говорит человеку? Кто-нибудь слышал? Ну, есть такие психические больницы, которые слышали о том, что Творец разговаривает с ними.
2: Так
1: то, что Творец обращается к человеку, это означает, что человек чувствует внутри себя как некие побуждения, что ему хочется что-то сделать, что-то осуществить. И если такое побуждение в направлении духовного, тогда мы можем сказать, что это говорит себе Творец. Будто бы все остальное говорит не Творец, говорит кто-то другой, есть кто-то еще. Он планирует, он тебя подталкивает ко всему, и ко всему хорошему, и ко всему плохому. Если общая сила, которая называется Творец, подталкивает вообще всю реальность, не давая частям этой реальности свободного выбора или того, чтобы почувствовать это означает, что отношение к реальности выстроено как к неживому, растительному или к животному, животной части мироздания. Отношение к человеку таково, что человек чувствует, чего он хочет, а кроме того, что он чувствует, что он хочет, подобно животному, он также может это анализировать, свое желание. Он может начинать свое желание изменять. Сделать из творения Адама, Адам от слова Эдаме, высшему, подобный Творцу. Так Творец должен дать человеку все состояния, противоположные себе самому, Творцу. И чтобы человек выбрал именно из противоположного, смог бы предпочесть то, чтобы стать подобным Творцу. В этом свобода выбора. Это то, что человек может сделать свободно. Так если бы человек просто все исполнял свыше, все указания, он был бы как марионетка, это как дерево, как неживая природа, растительное, животное. Все исполняет указы природы. Нет в этом никакой уникальности. Не вообще, даже не называется, что неживая растительная животная природа отделены от Творца. Они слиты с Творцом на все 100%. То, что определяет природа, ну, вообще, природа и Творец одно и то же в числовом значении гематрии и луким, все исполняют указания Творца, без вопросов, без выбора. Это не ступень, это нулевой уровень. Это начало. Человек означает, что человек из своего выбора уже осознанно, он понимает, что стоит действовать так, чтобы оправдать Творца. Именно из всех своих свойств, противоположных Творцу, человек выбирает, чтобы стать подобным ему. Так человек выстраивает из себя Адама, человека. То есть наше воспитание каббалистическое абсолютно отличается от воспитания, как это принято на улице. Религия воспитывает человека быть машиной, встать, делать. Каббала наоборот, она развивает в человеке чувство для критики, для анализа. Когда человек начинает не соглашаться с Творцом, он начинает проклинать Творца, он полностью хочет восстать против него, и лишь потом начинает познавать, откуда приходят к нему эти свойства, он начинает сравнивать эти противоположные свойства свои и Творца и постепенно осознавать, что предпочтительнее. И тогда оправдывает положение, статус Творца, а потом хочется уподобиться Ему, а потом уже из противоположных состояний из себя делать нечто подобное Творцу. Это развитие человека. И поэтому мнение Торы противоположно мнению обывателей. Поскольку то, что называется обыватели, они действуют и воспитаны совершенно противоположно человеку, следующими путям Торы. То есть человек, приходящий сюда, получает такое воспитание, что становится свободным от любых рамок, вообще от всех начальных условий, вообще от всего. Ты должен проверять, ты должен анализировать, критиковать, ты должен думать обо всех состояниях, которые могут быть. И
2: אחרת תישאר בימה. כן.
3: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתנגדות, לחיפוש הרי הנקודה הזאת? הרי מה הכוונה? הרי אינטרסיה היא כל כך חזקה, למה להתנגד? מאיפה התנגדות?
4: А каковы источники, которые противятся продвижению? Чему противятся? Откуда это сопротивление?
1: Ты говоришь так, что у человека есть интуиция.
4: Интуиция.
1: Наверное, так и будет интуиция, да? Но некое чувство какое?
4: Да,
1: поиск.
4: Внутренний проводник такой, внутреннее ощущение.
1: Ну да, я знаю. Но... Нет, я не думаю, что это настолько как бы сильно, на что можно было бы опереться. Но вот видишь, следуя за интуицией, со всем нашим разумом и со всеми умами, посмотри, к чему мы приходим, к всеобщему разрушению и ко всему такому. То есть мы не можем следовать за интуицией. И опираться на нашу науку мы тоже не можем. Потому что если мы хотим приобрести высший мир, если мы хотим достичь духовного развития, а что значит духовного? Быть в ощущении вечности, совершенства, быть полными сил, знаний, возможностей, быть подобным Творцу означает жить и быть в вечности и совершенстве. Так вот, мы не можем достичь этого с помощью нашей интуиции, поскольку наша интуиция — это некая... Это даже не чувства и не выводы. Это то, что невозможно проверить. Ну вот что-то такое, вот я так чувствую. И все это, в общем-то, основывается на чисто земном животном опыте, на животных побуждениях, на животном разуме, который не понимает большего, чем то, что видит перед собой, но на несколько метров и все. Так, опираясь на это, мы не можем найти духовный путь, потому что духовное — это совершенно другое чувство, это другие законы, отличающиеся от тех законов, с которыми мы знакомы, ну и так далее. То, что мы называем шестое чувство или душа, и законы, которые там действуют, и реальность, которая там раскрывается, это совершенно не относится к нашей интуиции.
4: Я имел в виду шестое чувство.
1: А, ну, шестое чувство — это не интуиция. Шестое чувство — это чувство, то, что есть в каждом абсолютно. И если человек чувствует побуждение развивать его, появляется в нем уже потребность в развитии этого шестого чувства, вот тогда тут уже особый метод, как развивать. Ты не можешь...
4: Свобода выбора — это...
1: Да, но свобода выбора... Ты должен реализовать ее. Ты не можешь сказать человеку, сказать, ты свободен выбрать, выбирай. Ты должен научить его. Где есть свобода? Как я и объяснял, перед тобой тысяча путей, и ты не можешь различить их друг от друга, и вообще ты не видишь, что есть тысяча путей, и как они связаны друг с другом. А ты должен выбрать какой-то один единственный путь из всех этих, по которому ты, да, будешь продвигаться, а по остальным нет. Так что выбор, он как бы в выборе путей, ну как бы, и как продвигаться именно по этому пути. То есть тут очень много знания и точный очень подход, метод, силы, которые ты должен как бы призывать на себя, чтобы продвигаться, поскольку ты еще не находишься с ними на связи. Как я могу идти, если мне на самом деле это кажется пустыней? То есть тут есть внутреннее противоречие. Я сейчас должен сделать правильный шаг в пустыне. В каком направлении? Из 360 градусов. Откуда я знаю? Если я вижу, значит, у меня уже нет выбора. И сделали так, чтобы я не видел. А если я не вижу, то как я выберу? Само состояние по себе, оно как бы нелогично для нашего разума. Но духовным разумом мы тут же видим, что противоречий нет. Но для нашего разума есть противоречия. Так вот как же все-таки продвигаться? Вот тут нужно учиться, как вызвать, как использовать силы, которые все еще не ощущаются. И поэтому мы должны получить нечто, то есть этот метод получения чего-то снаружи, а не того, что заложено в нас. Есть люди, которые говорят так: я буду продвигаться так, как я чувствую, то, к чему меня душа ведет, и тогда будет все хорошо, это же по-настоящему я. Ты будешь продвигаться со своей душой, так и останешься животным. Тебе нужно приобрести то, чего в тебе нет. И поэтому, не получив этой мудрости свыше, откуда-то извне, из другого мира, то невозможно продвигаться. И поэтому без учебы, да и сама учеба, мы с помощью учебы, в общем, привлекаем на себя силы, которые подействуют и помогут нам осуществить выбор. Не более того, когда свыше приходит сила и совершает то, что называется некое обаяние святости, когда это происходит, то как это во мне, как на меня действует, этого я не знаю. Что конкретно во мне происходит, я тоже не знаю. Я знаю только окончательный желательный результат, то, что я хочу от учебы. То, что во время учебы светит окружающий свет Армакив, этот Армакив действует на точку в сердце, в корне души, и тогда я начинаю чувствовать какое-то притяжение в правильном направлении к тому источнику, откуда приходит этот окружающий свет. И тогда эта тяга, это небольшое побуждение, это то, что определяет мой выбор. Вот так. И отсюда видно, что здесь есть нечто скрытое. Да, конечно, скрытое. Я как бы должен вызвать высшую силу. А как ее вызвать? Как ее приобрести? Каким измерительным прибором я ее могу померить? Тут сколько тут вольт? Сколько силы? Сколько килограмм? Вообще ничего такого я знать не могу. Говорят, что вот при таких-то и таких-то условиях, когда ты берешь книгу, если ты сидишь, читаешь, ты читаешь правильную книгу, а до этого ты сделал подготовку, что ты хочешь потребовать от книги, и в точности, к чему ты хочешь прийти, с помощью чего ты хочешь прийти. И вот это желание, которое ты уже сформировал своими усилиями, то тогда приходит нечто тебе, это правильная духовная сила. То есть тут много всего, что необходимо. Но в общем, то, что является результатом всей учебы и нахождения здесь и всех наших действий, чтобы пришла свыше сила и привлекла, притянула нас. Вот в этом выбор. Вопросы?
4: В состоянии падения, откуда я буду черпать силы, чтобы проявить пробуждение снизу?
1: Так, еще раз. Для того, чтобы дать человеку приложить какое-то усилие, сделать какое-то самостоятельное движение, оставляют его. Свыше как бы не приходит какая-то сила и тянет тебя к конкретной цели. А наоборот, как бы закрывает от тебя этот путь. Все это не сразу. Сначала чуть-чуть продвигает человека в правильном направлении. Он начинает немножко чувствовать, начинает немного различать всякие мелкие нюансы в самом начале. А потом вдруг прекращают это и дают ему какое-то ощущение, что он полностью отрезан, и нет настроения. То есть и в животном его ощущении, и в духовном его как бы не спускают. Для чего это делается? Дают ощущение пустыни.

0: опеки свыше.
1: А им
0: можно ли в таком состоянии что-то сделать? Практически ничего. Но все-таки что-то такое небольшое проверить, определить, насколько хорошо идти с теми силами, которые ты получаешь свыше. Ну, по крайней мере, это хотеть этого. Ценить это. Ну, а потом сами эти состояния обучают человека. Обучают истине, в каком по-настоящему состоянии он находится, если бы о нем не позаботились. И поэтому состояние хорошее. Они и есть то, что строит человека. Потому что иначе, когда дают ему разные наполнения и притягивают его, тут ничего особенного, не мудрость. Так каждый может продвигаться. Ладно.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
3: Продвижение человека зависит от тех мест, где он как раз ощущает отсутствие вкуса и смысла в работе. И неизменность, ничтожность. Именно тут надо прилагать усилия, это как раз засчитывается.
0: Рав говорит, что все истории и каббалисты — все внутри человека, как внутренний театр. И этот театр, там есть актеры, то есть свойства внутри нас. Например, Авраам и Сара — все они выполняют, играют роли. Поэтому мы должны раскрыть внутри себя и Авраама, и Муше.
3: У тебя нет ничего, чтобы ты мог сам сделать, кроме как продвигаться и быть как Творец. Он также объясняет все силы, которые раскрываются, все силы души с помощью разных сил, как с помощью них мы можем выбирать правильные выборы и свободный выбор делать.
4: Да, было много на уроке о понятии «выбор» и как происходит продвижение человека. И, может быть, центральный принцип, что свет развивает душу, а человек разными действиями, производимыми в этом мире, должен всего лишь как можно скорее пробудить этот свет, чтобы продвигал его. И здесь тоже Творец проводит человека через разные этапы падения или подъема, но главное — это место продвижения, и человек должен привести себя к реализации того, во что его Творец уже поставил.
3: Да, это состояние для реализации обычно такие острые моменты, где там выбор, там не демократия, выбор демократический, а выбор на самом деле очень тяжелый. Всегда чувствуется как бы против. Авраам, он был чемпионом во всех этих ситуациях. Сына должен был убить, любимого сына. Да что это такое? И прежде чем он его убил, он говорит: ну-ка, подожди, остановись, вон там. Там есть ягненок. Да вообще, что это за ягненок там такой? Кого он должен был убить и кто остается после этого действия?
4: Продвижение человека как раз во время падения — это место работы и свободный выбор только продвигаться к Творцу. Рабаш сказал, что Раф определил это, что это очень узкая тропинка, как будто идешь в пустыне, не знаешь следующий шаг, и ты определяешь свой путь из противоположных свойств.

0: И кабала развивает чувства из критики, что он с ней не согласен, он против, а затем хочет оправдать Творца. Он проходит благодаря этому все состояния, которые противоположны, чтобы стать подобным Творцу. И есть благословение вследствие тех состояний, которые чувствует человек как пустыню, когда он отчаялся, ему непонятно, что будет в будущем. И как когда он получает свыше заботу, чтобы у него появился хисарон, чтобы он начал работать собственными силами и продвигаться к цели.
1: Насколько во время падения может продвигаться, это и есть продвижение человека. То, что развивается, развивается — это духовная часть. Требуется от человека, чтобы он сам начал познавать то состояние, в котором он находится. Продвигаться к тому, чтобы быть как Творец. Тут наш свободный выбор. И все время надо видеть цель, конечный путь. И тогда делать. Использовать силы, которые пока еще не ощущаются. Ну, это, как скажем, то, что называется притягательность, привлекательность святости. Это то, что ведет нас к следующему состоянию.
0: Наше новое состояние — это уподобиться Творцу, это длинный, тонкий, узкий путь, и человек должен проверять, не уходит ли он с него, не уклоняется ли.
1: Есть разница между интуицией и шестым чувством. Интуиция исходит из желания получать, а шестое чувство — это чувство отдачи.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню. Let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или Хохмата Каббала?
1: Тов. Анахну мамшим.
0: Ну хорошо. Мы продолжаем изучать введение в науку Каббала. Сегодня урок будет построен по-другому. Этот курс, который Рав провел для новичков, он дал 10 уроков, он был очень насыщенный такой. То есть, да, когда наш поток проходил, там было 52 урока. Поэтому этот урок очень насыщенный. Рав объясняет много, но он дает это новичкам. Время задавать вопросы, общие вопросы. Где мы находимся, что мы изучаем? Все равно есть еще такое любопытство. Он меньше говорит о введении, только в конце уже говорит о важности мира Ацилуте. Не о мире Ацилуте, а его важности. Да, видимо, на следующем уроке он будет говорить уже о мире Ацилут, который исправляет разбиение мира Никудим. Поэтому сегодня мы сделаем как-то по-другому. Иран сейчас расскажет, что мы учили до сих пор. Вы готовьте вопросы, любые вопросы. И потом то, что нам останется, чтобы изучать науку мира Ацилут. И поэтому мы потом послушаем этот замечательный урок. Я видел этот урок, и он до сих пор, я считаю, что мы продолжаем задавать эти самые вопросы. Поэтому Иран расскажет, что было.
2: Да, друзья, также часть урока, которую мы посмотрим. Через несколько минут Рав будет говорить о том, что есть два этапа, и первый из них сверху вниз, а второй снизу вверх. Мы прежде всего сделаем переход всего, что мы видели от четырех стадий прямого света до разбиения келим, пройдем все эти этапы вместе, повторим то, что изучали до сих пор, а потом перейдем к вопросам-ответам и так начнем. Мы знаем, что замысел творения — доставить наслаждение своим творением, что Творец хотел создать желание получать, Он его создал и наполнил, и мы знаем, что есть четыре стадии прямого света. Первая стадия полностью наполняется высшим светом. Свет тоже как создает желание получать, так и наполняет его. И в желании получать создается ощущение дающего. После этого ощущения желание получать сейчас хочет уподобиться корню, хочет уподобиться дающему, и поэтому образуется и вторая стадия, в которой есть желание отдавать. Как корневая стадия создает первую, вторая стадия создает то же самое. Я хочу отдавать, но мне некому отдавать. И происходит то же самое, поскольку она хочет отдавать, она раскрывает, что обязана получить. Это то же самое, что делает Кетер, корневая стадия, и она создает третью стадию. И у третьей стадии есть такая форма, когда она получает ради отдачи. Это форма, которую мы назвали совершенно идеальной формой желания, когда желание получает и отдает. И эта форма, это та форма, в которой желание вроде бы находится в совершенстве, но это находится, называется зерампин, дословно маленькое лицо, когда получает немного хохмы из множества хасадим. Почему? Потому что свойство бины — это хасадим, и она породила его. Это свет отдачи, наслаждение отдачи. Тогда как первая стадия — это наслаждение светом хохма. А теперь в третьей стадии то, что происходит, в конце ее пробуждается желание получить все. Пробуждается сейчас понимание желания, что значит получать или отдавать, и пробуждается желание получить все, весь замысел творения и полностью наполнить желание Творца, насладить творением. Так то, что происходит здесь в четвертой стадии, что она хочет получить все. Как получить все наполнение, так получить это от корня, от дающего. Это ощущение дающего она тоже хочет получить. Так четвертая стадия наполняется полностью. Давайте это сделаем в цифрах. Четвертая стадия наполняется полностью и пробуждается желание в четвертой стадии тоже уподобиться корню. Мы это изучаем в учении десяти сферот, что четвертая стадия хочет украсить себя, и в ней возникает также стыд, когда она желает уподобиться по свойствам. И сейчас она хочет стать как дающий. Четвертая стадия мы также видели, что она считается самой по себе творением, и это желание напрямую использовалось и пробуждалось, это желание, и наполнялось. А сейчас, исходя из желания уподобиться корню, происходит первое сокращение цимцумалев, когда Малхут говорит: я не хочу пользоваться желанием получать ради получения напрямую, и сейчас расчет, когда получают только, насколько возможно, направить себя на ради отдачи. Здесь начинается другой процесс, когда желание наполняется через линию. Что значит через линию? Когда получает только количество, когда может направить это на ради отдачи. И здесь уже начинается построение того, что называется рош. Когда рош начинает рассчитывать, сколько от всего света, всего прямого света можно получить ради отдачи. Здесь происходит сокращение, и экран, который отталкивает весь свет обратно, начинается после этого расчет, сколько от всего прямого света. Можно получить ради отдачи. Здесь у нас есть прямой свет и отраженный свет. На английском я пишу, чтобы все мировое кли могло понять. И в той мере, в которой может направить себя на ради отдачи, это очень маленькая количество получает как внутренний свет ор пними. И здесь уже у нас есть строение парцуфа. Это на примере первого парцуфа мира Адам Ришон, который называется Гальгальта. Вот этот свет, вот это называется Орпними, внутренний свет, который сейчас может войти внутрь парцуфа. И мы видим, что у парцуфа есть три части. Верхняя часть — это рош, которая рассчитывает, сколько можно получить ради отдачи. Вторая часть — тох, который получает. И третья часть — сов, который не принимает свет. И мы знаем, что эта часть парцуфа называется П, эта часть называется табур, и завершение сиюм парцуфа. Внутренний свет — это сочетание света хохмы и хасадим. И с этого момента свет не получаем напрямую, но в той мере, в которой есть свет хасадим, может также войти свет хохма и облачиться в то, что и это называется орпними, внутренний свет. Орпними мы видели, что есть у него четыре части, верно? Мы видели, что когда свет входит, это называется таамим, А когда свет выходит, это называется никудот. Решимо. От входа света называется тагин, а решимо.
3: Решимо, которое
2: остается вследствие выхода никудот, называется хотиот, словно буквы. Это можно изобразить вот так вот. Вот здесь таамим, дословно вкусы.
3: Никудот.
2: Никудот.
3: Вемипо, решимо, что нишар мятамим, зе никра.
2: И решимо, которое остается от тамим, называется тагин, коронки дословно, а решимо, которое остается от никудот, точек выхода, называется хотиот, буквами. И этот процесс повторяется 5 раз, и то, что образуется вследствие этого, это 5 парцуфов мира Адам Кадмон, которые называются Гальгальта Апсак Майбон. Каждый из этих парцуфов берет решимо из Малхут Бесконечности, из 4-й стадии, и начинает получать ради отдачи. Каждый с определенным авиютом и закутом, определенным, чистотой определенной. Мы видим, что Гальгальт работает с решимот далит-далит, парцуф ап работает с решимот далит-гимель, парцуф сак с гимель бет, парцуф ма с бет алиф, а парцуф бон с алиф шуриш.
3: Аб саг ма убон.
2: Аб саг ма и бон. А вот здесь Гальгальта.
3: Адликан, ишлану эт олам Адам Кадмон, хамешет апарцуфим.
2: До этого момента есть у нас мир Адам Кадмон, 5 парцуфов. И мы видим, что свет Хохма не может опуститься под табур. Это тот парцуф, который мы видели до этого. И то, что у нас происходит здесь, мы изучали, что у Никудот Десак есть особое свойство. Это исходит от очищения парцуфа САК, когда цвета начинают выходить из парцуфа, и экран начинает очищаться. Это решимот бет-бет, что указывает на чистую бину, поскольку это чистое бино, это бина свет хасадим, свет может опуститься под табур, потому что сокращение на них не влияет. Бина может спокойно опуститься под табур. Именно это и происходит. Бина начинает опускаться под табур и начинает перемешиваться с 4-й стадии. Здесь есть у нас процесс перемешения решимот бет-бет с 4-й стадии. И вследствие этого перемешения у нас произошло 2-е сокращение. Здесь у нас образовался новый сиюм, окончание, которое называется парса, когда
3: עד איפה שולטת בינה, כוח הנתינה, ואיפה שולטת...
2: Она отделяет, до какого места властвует бина, из какого властвует малхут. И мы сказали, что нам нельзя получать ради получения, но раскрылось, что есть здесь часть, когда нельзя получать даже ради отдачи. Вся эта область...
3: אסור בו לקבל על מנת להשפיע גם.
2: Нельзя в ней получать ради отдачи тоже. И мы также видели, что Сиюм сейчас поднялся в Парсу. Мы видели, что Никудот Десаг строит этот парцуф, Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет. Здесь две трети Тиферет над Парсой.
3: Хеци-хеци.
2: Ну, сделаем пополам. Еще Нецах, Од и Сод, Малхут. Отсюда уже существует разница между Келим отдачи, который находится выше Парсы, и получающими Келим, который находится ниже Парсы. И мы также знаем, что отсюда уже создаются места, где будут потом миры, выше Парсы будет мир Ацилут, а ниже Парсы — место миров Бия. Затем мы видели, что вследствие взаимовключения Решимо Бет-Бет и Решимо Далит-Гимель, эти Решимот снова поднимаются в Рош-Десаг. И сейчас в Рош-Десаг происходит два зивуга. Один в Никве-Инаем на Решимо Бет-Алеф, сокращенные вторым сокращением цимцум бет.
3: Цимцум бет.
2: Напишем цимцум бет.
3: И
2: еще зивуг на далит
3: гимель.
2: В результате этих двух зивугов образуется мир Никудим в Катнуте. Мы видели, что есть у него три парцуфа. Кетер.
3: Аба веима.
2: Аба веима.
3: Ве. Зон.
2: И зон в Катнуте, в которых только задействуется часть, называемая Гальгальтейнаем, или отдающие Келим, а затем... Тот же мир в Гадлуте, когда и Кетер, давайте проведем линию до конца, Кетер, Аба, Веима и Зон,
3: в
2: Гадлуте, и мы видим, что то, что разбилось, это парцуф Зон, когда мы говорили о восемь мелахим, о восьми мелахим, которые умерли. И вследствие этого разбиения, то, что мы видели, что есть четыре вида келим, гальгальтейнаем, чистые, перемешение гальгальтейнаем и ахаб с гальгальтейнаем, и чистый ахаб — это чистые получающие келим. Мы еще не пришли к созданию мира Ацилут, но мы знаем, что вследствие разбиения затем выходит мир Исправления, который заботится обо всем этом разбиении. И это также центральный мир, который связан с нами, заботится о нас, и мы это услышим на уроке с Равом. Ну, общее повторение до сих пор.
0: Есть вопросы? Так, я не вижу. А в мировом кле есть вопросы?
3: Есть Гай.
1: О, Гай.
2: У Гая есть вопрос.
4: Тогда. Лама парцуф ник бен.
0: Почему парцуф в Никве и Найм выходит на Решимот Далет Гимел, а не Далет Далет? А Бет Джонзес смешивается, соединяется в Далет, а Парцуф Никве и Найм выходит на Решимот Бет Алев, второго сокращения. Поэтому Решимот Бет Алев, на него происходит потом еще Зивуг в П, Таамим. Оттуда выходит мир. Ма высший, Ма-Ильон. То есть продолжение Саг. На Бет-Алев. Без второго сокращения. Из Таамим Саг поднялись Решимот в рожды Саг, Бет-Алев.
2: До этого есть как бы сокращенный Бет-Алев.
0: Да это тот же процесс. Из Никудо де Саг есть поднялись Решимот Бет Алев, но уже со вторым сокращением. Поэтому зивук при втором сокращении происходит не в Перош, а в Никвейнайм, в соответствии с тем, что произошло здесь. Потому что здесь есть килим отдачи, который можно использовать, и есть получающий килим, которыми невозможно пользоваться. Поэтому в соответствии с этим, откуда вышли Решимот, в соответствии с этим Решимот Бет Алев второго сокращения зивук в рожды Саг происходит в Никвейнайм, а не в П, там, где это должно быть.
2: И что является добавкой Далет Гимель?
0: Далет Гимель — это уже дополнение большого состояния. Из Никвейнайм — это малое состояние мира Никудим. А из Решимот Далет Гимель. Рав все время говорит Далет Гимель 4-3. Из этого уже появляется большое состояние мира Никудим, и оно разбивается.
2: Можно уточнить, где там место Кетер, Аба, Ваима и Зон. Есть там эти три парцуфа.
1: Нам
0: надо просто знать. Есть 10 сферот Никудот де Саг. Так, Кетер, Хохма, Бина и 7 нижних зад. Поэтому есть у нас Кетер, Хохма, Бина — это Аба, Ваима, и есть Зон. Он делит так просто.
2: Спасибо.
0: Еще вопросы?
2: Я сожалею, что чертеж не очень-то удался. Я хочу спросить о тьме. Мы изучали в мире Катнут Никудим, что там по ним и Ахор, по ним это отдающий килим, наполненный светом, а тьма, где, с чем невозможно работать. Поэтому произошло разбиение. Вопрос, когда тьма начала создаваться впервые при исхождении света из Малхут Бесконечности или в Никудот де Саг, когда начинает приходить тьма.
0: То, что касается по ним Бахор и тьма, это состояние Аба Ваима. Так Аба вначале у него как бы... Там четыре, на самом деле тут три состояния. Аба Ваима в состоянии Ахор Бахор. Вот это Аба. А вот это има.
1: Ло аба, ло има, эм бекатнут.
0: Аба, ло нотен. Не аба, не има. Они в малом состоянии. Не аба не дает.
2: Когда они ахор бы ахор?
0: В самом начале, в малом состоянии, в катнуте. В мире Никудим они ахор бы ахор. Аба не дает, и има не просит. Ахор бы ахор. Потом есть точка холом.
1: Аба микабель гатлут.
0: Аба получает большое состояние, он уже оборачивается к има. Я готов дать тебе свет, но има еще не готова получать. Почему она не готова получать? Потому что она действует только согласно просьбе нижним. Если нижний не просит, так она не дает, и она и не просит. И тогда снизу приходит просьба как бы от нижних «дай нам свет». Тогда има обращается к Аба
1: по ним,
0: то то есть получается состояние по ним и по ним, и Аба дает им свет, и тогда этот свет спускается к нижним, то есть зад, в зон, и зон разбивается, потому что у них нет экрана. Это называется хор-бахор.
2: Мой вопрос, можно ли сказать, что по ним это свет, а хор — это тьма?
0: Я не думаю, что хор — это тьма. А это в нашей ситуации то, что има не получает свет, не готова получать свет. А по ним, когда готова получать свет, или Аба готов давать свет. Но в нашей ситуации это вот так. Это отношение между Аба и Има, мир Никудим.
2: Мы часто говорим о по ним как передача или получение света Хохма, а Хор — это только свет Хасадим. Мы об этом тоже нельзя говорить как тьма.
0: Свет Хасадим тоже может называться тьма?
2: Нет.
0: А можно сказать, свет Хохма — это свет, а свет Хасадим — это тьма?
1: Нет.
0: Так, мировому кли, давай, выбирай.
2: Женщины Китая.
0: Вы можете объяснить, как работает танта?
3: Кен.
2: Да. То, что мы видели, что в ор пними есть процесс входа святов, и это называется таамим. И вхождение святов оставляет решимо. Его мы называем
3: тагин.
2: Тагин — это решимо от вхождения святов. Есть здесь впечатление от входа святов, которое называется тагин. А когда света начинают уходить, выходить, это называется некудот. Или есть процесс, который мы не видели в детальном виде, но есть исхождение светов вследствие того, что есть давление окружающего света полностью наполнить парцов, и это называется битуш, соударение между внутренним и окружающим светами, и в отношении этого давления парцов не хочет продолжать получать, потому что если продолжить получать под табором, это будет ради получения, и сейчас просто образовался процесс выхода светов, а выход светов называется некудот. Света, которые выходят из парцов, называются некудот, и в этом процессе выхода тоже есть детали, которых мы еще не видели, и здесь тоже есть этапы, когда свет совершает зивук даака при исхождении, и при этом выходе решимо, которое выходит, называется отиот, и мы это называем также келим.
0: И вот эти отиот — это настоящие келим. Как мы видим, Бальцулям пишет это, я не помню, что лист, он белый, и на белом листе есть черные буквы. То есть хиссароны, да, это вот как бы хиссарон, там не хватает белого света. И у каждой буквы своя форма, ну, на иврите. Так как каббалист передает нам весь посыл, да, то есть каббалист может прочитывать буквы. То есть буквы — это настоящий келим.
5: Shalom, Averim. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain What was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
3: מה התהליך שגרם לשבירת של
2: שבע? Что является процессом, который привёл к разбиению семи мелахим, и что происходит затем?
0: А תהליך אמרנו ש
5: Правильно, да. Мы сказали, что Аба и Има дали свет зон нижним. Это процесс. И вначале приходит свет в кетер. Можно чертеж? Вначале свет приходит в кетер. В кетер парцуфа. И кетер заходит в большое состояние, потом свет переходит к Аба, Аба входит в большое состояние, обращает по ним Кима, как мы видим тут, потом приходит свет через Есоду, то, что называется, и через Есоду Има получает как бы заказ дословно от зон, они хотят получать свет. И поэтому она отдает. Но на самом деле это процесс сверху. Не то, что там Има совершила ошибку и не знала, что делать. Это специально процесс такой сверху, для того, чтобы смешать келим. Потому что разбиение, оно как раз смешало келим, чтобы исправлять малхут. Свет приходит сверху, Има передает свет в зон и передает свет в зон. А это происходило за два этапа. Сначала происходит разбиение Авиюта Далит, потом Авиюта Гимел, Малахей Даргат, потом Малхей Тангим. И потом образуется 320 искр, где из них 32 невозможно исправить, а 288 можно исправить. 32 — это называется левое каменное сердце, а 288 можно исправлять. Я думаю, что наше время закончилось, и мы сейчас будем видеть сам урок. И большое спасибо.
2: Первую неделю мы изучали, что это то, что происходит в материальном мире, есть этот мир, мир Асия. Почему мы изучаем сверху вниз, а не снизу вверх?
5: Мы изучаем развитие сверху вниз, а потом мы изучаем, то есть развитие сверху вниз — это порядок нисхождение от Творца к творению всего мироздания. Это действительно так произошло. От совершенного к несовершенному. А потом мы учим, как мы из этого мира должны подняться в то состояние, то есть из того состояния, с которого мы созданы. Поэтому два этих направления, о нем мы говорим сейчас в учебе сейчас, да, сверху вниз изучаем. А второе мы уже проходим на собственной шкуре. Да, в душе, душой нашей.
2: Откуда я знаю, что Каббала — это правильный путь? Если уж Каббала, так это правильное место и правильный путь.
5: Ага, ты спрашиваешь обо мне. Хороший вопрос. У меня нет ответа. Человек должен научиться там, где сердцем чувствует, что это истина. Есть люди, которые заходят в разные кружки и изучают религии или разные даже секты. Но если меня спрашивают, иди проверь до конца. Иди проверь. Не надо, не иди на компромисс там, а вот иди и будь по-настоящему сам с собой. На самом ли деле то, что говорится здесь, говорится четко и ясно, что ты согласен и принимаешь это. А не будь в таком состоянии, что ты как-то там на что-то там полагаешься, там какой-то компромисс. Да, есть такие места, где человек еще, где его душа еще не созрела, но так ему хорошо, лучше быть в каком-то другом месте. Потому что тут говорится слишком напрямую, грубо, так конкретно. а он хочет так послушать, знаешь, так что-то такое полегче, да, какие-то сладкие моменты, вторые, истории какие-то. То есть он как еще маленький ребенок в каком-то таком процессе еще, ну, таком, да, еще по дороге. Кто-то уже ближе к этому, да, они приходят сюда на несколько месяцев, год, два года, потом ходят, потом возвращаются. То есть человек всегда желает наполнить свою душу, насколько она требует наполнения, вечности, в соответствии с вопросом, ради чего я живу, почему я живу, насколько вопрос острый, так он и учится. И с этим вопросом, насколько она действительно там со всей силой, тогда это будет настоящее. И тогда отсюда выбирается место. Нет другого ответа. Почему? А что я могу тебе сказать? Ну, у меня здесь настоящее место. Да, а как? Ты что, просто так поверишь? Нет, нельзя верить. Проверь. А какие у тебя есть возможности, инструментаж проверить? Ты... Да? Где ты будешь через год, да? По нашей методике или по другой? Какой у тебя есть инструментарий? Как ты можешь вообще вопрос поставить? Но с каким инструментарием ты можешь это все проверить? Только по ощущению сердца на данный момент. Это больше отвечает мне или нет? Я скажу тебе, не то чтобы ты пошел куда-то в другое место, там проверь. Я тоже спросил своего рава, а он мне так и сказал, иди проверь. Я обошел несколько мест, потом вернулся к нему, да, рассказал, что я видел. Хотел услышать от него анализ, почему там так или вот эдак. Он мне помог как бы разложить все эти вещи, да, все вот это ощущение, результат. Так я учился. Конкретно это действительно так, только по ощущению сердца, то, как ты ощущаешь. Другого ответа нет.
2: Я хотел спросить о состоянии конца исправления, которое вы здесь изобразили. Можно прийти в этом кругообороте и в этом теле?
5: Где там? Это в наших книгах или где? Вот это у вас есть?
2: Нет, нет, спасибо.
5: Нет, но это новая книга, которую вы издали. «Каббала для начинающих», да? 50 шекелей, и у тебя здесь все статьи. Так вот он пишет так. «Суть науки Каббала», статья. Так вот он пишет так. Наука Каббала — это не больше, не меньше, как порядок корней, которые не сходят по причинно-следственной связи в постоянных абсолютных законах, соединяются и направлены на единственную цель. И какая цель у этой науки? Раскрытие Творца творением в этом мире. То есть ты должен с помощью этой науки раскрыть Творца здесь, тогда, когда ты находишься на этом уроке, да, когда у тебя и душа, и тело вместе. То, что происходит в душе без тела, об этом не говорим, хотя там. Но конкретно каждый должен на протяжении нескольких лет прийти к состоянию, когда он живет в двух мирах, и вообще у него нет разницы между жизнью и смертью. Он живет в своей душе так, что уже не чувствует, что он снимает это тело, получает другое тело. Вот эти кругообороты для него — это просто этапы развития. Еще?
2: Скажите, насколько тело влияет на душу и на все эти кругообороты?
5: Тело влияет на душу тем, что он мешает ее развитию, как бы мешает. То есть к нам приходят различные путаницы, да, какие-то страсти, слабости. И тут просто есть возможность.

0: возможность с помощью тела понять силу стремления, усилить силу устремления наверх, силу желания, силу экрана. Это работает так. Это тоже есть в письмах. А я не знаю, они вообще тут в письма есть в этой книге. Он пишет «При Хахам, плоды мудрости» на странице 63-й. Да, поищите мне, а, найдите. Он пишет так. Так, он говорит так. Секрет души в человеке — это душа свыше. Она находится в теле и соединена с корнем. Короче, нет, я найду. Я не очень хорошо сегодня вижу. Душа была в единстве со всеми остальными душами. И в этой совокупности души называется Адам. Адам решен. И вот это вот кли делится на тысячи частей. Эти части облачаются в тела, физиологические тела, и также спускаются с их уровня божественности, желать всякие такие вещи, всякие такие ничтожные вещи, то есть наслаждения, да, которые несут телу помехи. И если человек ассоциирует себя с душой и преодолевает все эти помехи, что эти помехи мешают ему соединиться с Творцом, постичь Творца, слиться с Ним, эти помехи устроены таким образом, что человек, когда преодолевает их, он раскрывает еще больше Творца. И когда ты возвращаешься к той точке, откуда спустилась душа, то сопротивление тела, почему это как бы идет как через негатив, это помогает тебе тем, что ты достигаешь того самого места и получаешь в 620 раз то, что больше цветов, больше состояния раскрытия, чем то, что было бы у тебя без помех тела. То есть спуск в этот мир и подъем обратно — это для того, чтобы привести душу к развитию бесконечному, в принципе. Но в 620 называется бесконечное. Ну, так. Теперь, почему в 620? Потому что душа, которая возвращается обратно, проходит эти 620 ступеней заповеди. На каждой ступени ты преодолеваешь помеху, приобретаешь экран, получаешь свет. Когда ты приобретаешь экран, это значит, ты совершил заповедь. Получаешь свет, это значит, что ты уже исполняешь Тору, получаешь Тору. Свет — это Тора, а экран называется заповедью. Так 620 — это называется 613 заповедей Торы и еще 7 заповедей учителей. Это еще больше, большие состояния. К 613 Араф называется большой. Но это не относится к раввинам, а это... Вообще, давайте не то, что мы там слышали от них. Так, еще что?
1: Я полагаю, что все, что мы здесь учим, это путь
0: Торы. Я не знаю, что такое путь Торы.
1: Тора, которую получили на горе Синай.
0: А ты в это веришь?
1: Да. Веришь, что то, что мы изучаем, это, по крайней мере, часть этого.
0: А насколько ты готов верить, где тут часть, а где нету?
1: Я сегодня верю, что это часть, но мой вопрос, почему великие раввины считают, что это не нужно?
0: Я тебе скажу, так, вопрос прямой, ответ прямой. Там неважно, часть, не часть. То, что мы получили свыше, мы получили ведь от каббалистов. Кто был? Авраам, Ицхак, Яков, Моше. Тот, кто говорит с Творцом, тот, кто пишет раскрытие Творца. Это каббалист. Это не просто там какой-то умный человек, который прочитал несколько книг. Тот, кто находится на божественном уровне, чувствует этот следующий мир, высшую силу, это каббалист, Микумаль. И то, что он ощущает, он это пишет. Только пишет на нескольких языках. Есть язык, который пишется, да, как язык Гмары, законов, где нам кажется, что это законы в этом мире. Нам это так кажется. Поэтому в Гмаре так много всего, что как бы нерациональных вещей. Или это написано, да, как книга историческая, да, как Тора, опус такой. Да? Из разных рассказов. Или как вообще это пишется, как сказание, сказка, да, там какие-то вообще фантастические вещи. Или написано на языке пророков. Они тоже язык очень такой, между языком сказаний и языком Торы. То есть четыре языка. Почему четыре? Потому что общие кли тоже делятся на четыре части, и тоже должно быть четыре изгнания и четыре выхода на свободу. Все зависит от общего строения кли, где в основе это Юд, Кей, Вав, Хей. То, конечно же, от кого у нас вся Тора? От каббалистов. Каббалисты писали это. В принципе, вся Тора написана на время Машиаха. На то время, когда нам на самом деле понадобится начать познавать Творца, не оставаться просто в этом мире как животное. То время, когда мы живем в этом мире без осознания Творца, это определенное время, да, до конца 6000 лет, в конце 6000 лет весь народ, а потом и все остальные народы, не только мы. Мы просто с нас начинается все, а они. Мы как бы избранный народ, потому что мы начинаем. Мы приходим к состоянию, когда мы раскрываем высший мир, становимся хозяевами обоих миров, то есть большими, великими, мудрыми, в соответствии с тем, насколько мы подобны Творцу, берем от Него все управление и власть. Так на протяжении 6000 лет, как Зор был написан и скрыт, и все тексты каббалистов, и передавали каббалисты только друг другу, так потихонечку, и нельзя было учить каббалу, действительно запрещено было учить. Они сами установили все эти вещи до начала нашего столетия. Каждый раввин, он был каббалистом. Мне так сказал Рэбби, я тоже так понимаю это. И до раба, до Ашла, святого Ашла, все написано в духе святости, в духовном постижении. Не просто так кто-то что-то там выдумывал, да, как ему вздумается, а тем, что он постигает высший мир, и отсюда он и пишет. Так вот, то, что не занимались каббалой, потому что это указали так каббалисты. Души не были настолько развиты, да еще должны были пройти все необходимое развитие, чтобы прийти к состоянию, когда выходят из последнего изгнания, четыре изгнания есть, выходим из последнего изгнания физически, должны выйти из последнего изгнания еще и душой. И тогда нужна каббала. Это как раз выпадает на наше время здесь, сейчас. Наш кругооборот сейчас, да, я в предыдущих кругооборотах, мы их не помним, не знаем, не очень-то и понимаем. Сядь, подожди, что-то там.

0: заставит нас силой, да, кровью это сделать, и выхода не будет. Не знаю, арабы ли это будут делать, или еще какие-то беды, несчастья. Давайте не будем сейчас об этом говорить, чтобы не будить. Поэтому все предыдущие годы и поколения, это много лет, не изучали Каббалу, и это так было правильно. А в нашем поколении должны изучать Каббалу. И как тогда каббалисты сказали, что не нужно, нельзя. В последних поколениях, да, сейчас нужно. Поэтому ты можешь брать книгу. Да, это до наших времен. То есть Ари и Раби Шимон, когда-то это все должно раскрыться. И все вот эти поколения от Раби Шимона и до нашего времени, то, как каббалисты пишут именно о нашем времени, а последние каббалисты, когда это 200 последних лет, говорят, необходимо уже начинать изучать это на практике. И тут вот происходит этот парадокс. Именно потому что религиозный мир получает воспитание, да, которое его дает ему ощущение как бы совершенства. Да, он же как бы делает все, что должен делать. Так они не очень-то хотят, в принципе, начать работать и с наукой Каббала. Это Бальсулам пишет в конце предисловия книги «Зор». Можно это прочитать, да? Здесь это как раз выделено в книге. И для того, чтобы вызвать все-таки определенное количество людей, которые могли бы пройти мимо воспитания, потому что обойти воспитание невозможно. А для того, чтобы человек может обойти это воспитание, прийти к Каббала, он должен быть нерелигиозным. И поэтому вот время просвещения много евреев, которые вышли из религиозных рамок, и сейчас они приходят в науку Каббала. И они как раз должны начать это исправление. А это было время просвещения. Да, а потом придут уже религиозные люди, потом уже все остальные. Мы говорим о фактах и о том, что происходит, да, то, что... Тут нам нечего прятать, от этого зависит наша жизнь. Это уже не игрушки. Если мы говорим о времени освобождения, как...
1: Избавление начинается, физическое избавление началось с начала прошлого века и с этими первыми, да, репатриациями. 1900 год, вы знаете, согласно истории. Это хорошо изучают. Теперь духовное избавление. Все пишут, что это начинается с 1995 года. Тавшин Нунгей. Духовное избавление. То есть время, когда действительно в массах нужно начать заниматься Каббалой. 1995 год. Мы уже несколько лет после этого. То есть мы уже находимся в то время, когда необходимо заниматься Каббалой. Поэтому я это принял также от своего рава таким же образом. Да.
0: В мире, который мы изучаем сейчас, никуда де цаг, второе сокращение, часть мира цаг. Вначале это было там 620, потом был Адам Кадмон, потом есть пять миров, и Гальгаль Тапсага.
1: По всей реальности, начиная от Творца и до этого мира, мы изучали, что есть пять миров. Пять этих миров — это 125 ступеней. Так, первый мир — Адам Кадмон, затем Ацелут, Брия и Цераасия. То, что мы изучаем, что находится в них, как они действуют, эти миры, как Творец создал эти миры в нисхождении сверху вниз, всю реальность. И наш последний мир, и душа, которая сверху опустилась,

0: в этот мир, и как душа через эти все 125 ступеней поднимается наверх, снизу вверх. Вот и все. Так все, что мы изучаем из этих пяти миров, из 125 ступеней.
1: А то, что тут на доске этапы,
0: именно эти этапы мы изучаем, они на доске. То, что есть внутри.
1: А то, что я имел в виду между САГ и МА, в принципе, вот эти меры...
0: Нет. Мы можем написать. У нас есть...
2: Ахарках. Арба бхинот. Деон. Ешар.
0: А у нас есть творец, а затем четыре стадии прямого света, а затем есть у нас малхут бесконечности, цимцумали в первое сокращение, то есть сокращенная малхут, затем Адам Кадмон, Ицелут, Брия, Ицера, Асия, Максум, и после всех этих миров этот мир. То, что нам нужно от этого мира, прежде всего, достичь Максома. Здесь мы говорили в начале урока о количестве и качестве усилий, которые нужно приложить достаточно, чтобы пройти Максом. Когда мы проходим Максом, мы получаем экран Масах, и с помощью экрана поднимаем по 125 ступеням. 25 ступеней в каждом мире. 25. Пока мы не проходим первое сокращение, не входим в мир Малхут бесконечности. И это состояние, в котором мы поднимаемся сверху вниз, называется концом исправления. Гмар. А типа. И мы изучаем в науке Каббала, прежде всего, распространение сверху вниз. Это называется порядок нисхождения миров и парцуфов сверху вниз. А зачем мы изучаем порядок подъема души? Снизу вверх. Все.
2: Гамзе.
0: И то, и другое. Теперь наше изучение главным образом это о мире Ацилут. Поскольку здесь вся система управления и исправления и влияние, и управление, все это в мире Ацилут. Потому что мир Ак — это Кетер, а Ацилут — это Хухма, Брия — это Бина, Ицера — Зе Рампин, Асия — Малхут. Так Кетер — это как бы программа, но Хухма — это выполнение. Поэтому мир Ацилут, по сути дела, самое важное.
1: Начало Юд — это Кетер?
0: Начало Юд — Кетер. Но мы сначала начинаем изучать мир Ацилут. Скажем, в учении 10 сферот, там более 2000 листов, больше, чем 1200-1300 страниц в мире Ацилут. Потому что это то, что мы должны знать. Кто наш хозяин? Кто приводит меня в действие и как? Как я могу вызвать всевозможные изменения с помощью каких действий и так далее? Да? Еще вопросы? Я думаю, что это не лишнее. Да.
1: Мы начали с того, что мы, в принципе, начали с четырех стадий прямого света, да, потом перешли к парцуфам, и у каждого есть наскета, хохма, бина, зеранпин и малхут. И в зеранпине мы как бы там шесть.
0: Вопрос.
1: Когда мы приходим к этим парцуфам, мы в принципе относимся к парцуфам, к сферот, как к полноценной сфере, а не как 10 сферот. Мы сказали, что мы делаем это.
0: Ты уже начинаешь там входить в детали. Я тебе дам короткий ответ, и я думаю, это тебя удовлетворит. У Зерампина тоже есть 10 частей, но они маленькие. Каждая в нем в сравнении с другими парцуфами, потому что он не принимает никакого решения. Его рош — это зад бины. В бине, как мы изучаем, в четырех стадиях прямого света. Бина думает, что кроме отдачи Творцу, она должна также получить, чтобы был у нее свет хохма. И она порождает действие, которое называется зерампин. Нет здесь роши в зерампине, которое называется бина. Где исполнение в зерампине? И чтобы почувствовать, что это не парцуф сам по себе полный, но есть в нем 10 сверот, но думает о нем свыше. Поэтому он называется сыном относительно бины, которая, как мать думает о нем, дает ему, а он получает от нее и свет хасидим, и свет хохма. Будем изучать это. 1200 листов о мире Ацилут. И поверь мне, что это все эти листы о самом Зерампине, он называется Кадош Барху, Творец. Это немного путает, поскольку он воздействует на нас. Парцуф Зерампина Ацилута воздействует на нас и называется Кадош Барху, Творец, а Малхут Ацилута называется Шхина. Да.
1: Вы отметили до этого, что как раз именно нерелигиозные люди тянутся к ноге Каббала.
0: Да.
1: И тут возникает вопрос. Человек, который не выполняет заповеди, Тору не знает там наизусть. Как он вообще, как происходит вообще учеба?
0: Если ты откроешь предисловие к учению 10 сферот, это сложная книга по Каббале. Это наука такая сухая. Ты увидишь, что начинает предисловие к учению 10 сферот. Кто должен изучать мою книгу? Это такие 6 томов. Он пишет, должен ее изучать тот, кто спрашивает, каков смысл моей жизни, для чего я живу. Вот такая сухая, сложная наука. Кто должен изучать? У кого горит вопрос, для чего я живу? Для чего я живу? Может быть, и у религиозного человека, и у светского, но религиозный, поскольку получил воспитание, он подавляет эти вопросы, гасит их. И есть у него чем восполнить. Вроде бы мне и плохо, но я выполняю заповеди, произвожу всевозможные действия, поэтому у меня есть хорошая оплата в этом мире, вознаграждение в будущем. Творец добрый, творящий добро. Человек здесь складывает этот вопрос, тогда как светский человек, не получающий эти ответы, которые бы он получил с воспитанием, и нет ощущение, что я выше всех. Так он, по сути дела, находится в беспомощности и приходит поэтому в Каббалу. И поэтому я сказал, что выход из религиозного воспитания в период просвещения был для того, чтобы сейчас пришли люди к решению этого вопроса. И на самом деле тот, кто получает сегодня религиозное воспитание, ему трудно. Воспитание религии вообще, место религии сразу, в отличие от нашей религии от остальных, но Воспитание в любой религии приходит, чтобы восполнить человеку, чтобы дать ему лекарство от раны. Но рана — это для того, чтобы подстегнуть его к высшим постижениям. А лекарство приходит, чтобы замазать и облегчить боли, чтобы забыл об этом.
1: А вот выполнение заповедей, цель какая?
0: Выполнение заповедей — это человек, который начинает изучать Каббалу, он начинает постепенно видеть, что это результат духовных действий, потому что заповеди — это духовные действия. В нашем мире нет такого, что написано о нашем мире. Неважно Творцу, кто зарезает животное с горла или с шеи. Вы знаете, как зарезают животное? Так написано, что Творцу не важно, как ты его зарезал. Но даны заповеди для того, чтобы очистить человека, чтобы он был чище духовно. Заповеди — это духовные действия. Духовные. Когда говорится, как мы изучаем о действиях с желанием с помощью экрана. Как мы изучаем в каждом парцуфе, есть желание, есть экран, согласно мере экрана, задействуем желание, реализуя его ради отдачи. Это называется заповедь. Мы изучаем, что эта система устроена из 620 действий, которые называются заповедями. А в духовном это духовная система, человек должен исправить их. И, другими словами, можно сказать так: наша душа делится на 620 частей желаний. Когда ты берешь желание и исправляешь его, называется, что ты выполняешь заповедь. Когда ты наполняешь его светом, ты получаешь Тору. Если ты исправил всю свою душу, все 620 заповедей выполнил, ты получишь весь свет Торы в этих действиях. Это не относится к материальным действиям этого мира. Но поскольку мы и в теле, и в душе находимся пока еще в этом мире, то тот, кто начинает постигать духовное, он даже не постигает духовное. Есть у него какое-то желание, есть своего рода внутреннее пробуждение в нем в чем-то выполнять и внешние действия. Хотя бы вроде бы связи нет, и нет воздействия этого мира на духовное, как сказано, что животное ты заряжаешь так или иначе, ты ничего не делаешь этим. Но тем, что ты хочешь себя привести в соответствие с духовным корнем, из-за этого ты выполняешь это тебя очищает, делает более чистым. Даже если в материальном виде ты хочешь уподобиться духовному, этому духовному ты не хочешь уподобиться. И в себя, что ты привносишь в свое животное кошерный кусок мяса, это ничего не делает. Твое сердце выполняет это. И это все дело здесь, выполнение заповеди. Это очень тонкая вещь. Это нельзя сразу уловить. Это постепенно слышать и слышать. Тогда начинает улавливать эту тонкую точку.
1: Когда Рав Ашлаг говорит о Торе и заповедях?
0: Когда говорят о Торе и заповедях, ты можешь, согласно определению в науке Каббала, что Тора и заповеди называются духовные действия, которые производит душа с экрана. Невозможно выполнить второе действие, но только после Максома. Как написано, что невозможно выполнить вторую заповедь только на земле Израиля. Вы знаете, это когда человек находится в желании получать, ему нечего выполнять. С чем он будет это выполнять? Да.
1: Когда мы будем изучать эти духовные действия, то, что я делаю?
0: Когда ты начнешь изучать духовные действия, ну так пожалуйста. омовение рук. Ты должен получить свыше силу, которая называется свет, который омоет твои руки. Руками называется получающий килим, которыми ты хочешь схватить весь мир. Да? А здесь выше нужно получать силу, которая называется водой. Это сила бины. Нужно изучать в Зоре, что такое май, май вода, мем ют мен, что символизирует эта сила. С чем он воздействует на твое желание получать эгоизм, чтобы он омыл твое желание получать и даст свойство, когда ты вместо получения захочешь отдавать. Это называется омовением рук. Ты знаешь, что это омывает? Да? Пожалуйста. Это то, что мы изучаем. Если ты захочешь произвести такое действие,
3: ונסיים בשיר.
1: זכון שם פסניה.

Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 25 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе».

0: Здравствуйте. Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, 988 страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста. Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе? Писание говорит, «И возгордилось сердце его на путях Творца». А в Мишне сказали мудрецы, «Будь чрезвычайно скромен». Получается, что это противоречит тому, что написано, «И возгордилось сердце его». И Зор спрашивает, «И явился ему Творец в Элоней Мамре». Почему в Элоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям?» Сказал ему Мамре, «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их. Встань и выполни заповедь владыки своего». Сказал Творец Мамре, «Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что я откроюсь ему только в твоем чертоге».
1: Это трудно понять. Если Творец повелел ему сделать обрезание, он пошел спрашивать своих друзей, следует ли ему послушаться Творца. А что, если бы Мамре сказал иначе? Он прислушался бы к совету Мамре, а не к совету Творца? Как можно такое сказать? И трудно также понять то, что сказал ему Мамре, что ему стоит послушаться Творца, ведь он обязательно спасет тебя, так же, как спас тебя из печи. Получается, что основанием того, почему Мамре велел ему послушать Творца, является то, что он спасает его, точно так же, как он спас его из печи, а в противном случае не следует слушать. Разве не о том же самом мы видим, что сказали наши мудрецы? Пред лицом Тераха, отца его, при жизни его отца. Некоторые говорят, что он умер из-за своего отца, потому что Терах жаловался Немроду на сына своего Авраама за то, что тот разбил его идолов. И Немрод бросил Авраама в горнило огненное. А Аран выжидал и говорил про себя, «Если Авраам выйдет победителем, я на его стороне. Если Немрод победит, я на его стороне». Когда Авраам спасся, у Арана спросили, «На чьей ты стороне?» Сказал им Аран, «На стороне Авраама». Бросили его в огненное горнило, и он сгорел. У Арана мы видим, что поскольку он сказал, что собирается стать преданным ему, при условии, что Творец спасает его, он сгорел. Таким образом, почему же в случае с Авраамом, когда Мамре сказал ему, что «ты должен послушаться Творца, поскольку он спас Авраама из печи», имея в виду пример прошлого Авраама, он спас бы Авраама и сегодня, когда он обрежет себя. Если так, то эти примеры Арана и Авраама с печью очень похожи. Единственная разница здесь в том, что говорится о одном и том же, но в одном теле, то есть об Аврааме в двух состояниях.
0: В простом понимании мы видим, что там, в истории Арана с Авраамом и печью, речь шла о других народах, то есть чужеземцы хотели, чтобы и Авраам, и Аран не слушались Творца. Но не так это с обрезанием, которое велел сделать ему Творец. То есть есть разница между тем, когда чужеземцы говорят не слушаться Творца, или Творец говорит ему слушаться его. Надо сказать, что когда чужеземцы хотят, чтобы человек поклонялся идолам и отстранился от веры в Творца, человек должен проявить безоговорочную преданность. По этой причине, когда Аран сказал, что он готов пожертвовать собой при условии, что выживет, как Авраам, это не называется самопожертвованием. Поэтому он сгорел в горниле огненном. Тогда как здесь, когда Творец велел ему сделать обрезание, и он пошел посоветоваться со своими друзьями, нужно это понимать иначе. Что он думал? Что Творец велел ему обрезать себя, но это высокая ступень. И он еще был недостоин этого, так как он думал, что если Творец велел ему обрезать себя, а он еще недостоин этого, то он может выпасть даже из того состояния, в котором он находился в это время, так как знал, что находится в низости, как сказано, «А я прах и пепел». Поэтому он пошел спросить, разрешено ли ему дойти до этой высокой ступени и обрезать себя, или ему следует подождать, пока он не будет достоин этого.
1: Вот почему Анер сказал, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергаешь себя страданиям, начав сейчас подниматься на высшие ступени и начать делать большую работу, чтобы подготовить себя к заповеди обрезания. Ты уже слишком стар, чтобы сейчас прилагать большие усилия для того, чтобы удостоиться более высоких ступеней. Это подойдет молодому человеку, у которого большое будущее, а не тебе, которому уже за 90. Поэтому это не для тебя. Однако, когда он пришел спросить Мамре, Мамре ответил ему, «Ты видишь, что Творец не смотрит на твое низкое состояние, чтобы сказать тебе, что когда ты будешь достоин, Он сможет тебе помочь, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Но хотя ты чувствуешь себя прахом и пеплом, и что Творец не может помочь тебе, но ты видишь, что когда тебя бросали в печь, Творец все равно помог тебе, ибо Он милостив и милосерден». И это, как сказали мудрецы о стихе, «Но помилую я лишь того, кого решу помиловать, хотя он и не достоин этого». Поэтому и здесь, с заповедью обрезания, Творец хочет, чтобы ты вышел на более высокий уровень, хотя ты и не достоин этого. Поэтому иди и исполни повеление своего господина и не смотри на свое низменное положение.
0: И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказал Творец. «Ибо теперь я знаю, что боишься Творца ты». Вопрос в том, разве не знает Творец будущего, что Он сказал «теперь я знаю», имея в виду, что теперь Он знает, что ты боишься Творца. То есть это означает, что теперь Авраам знал, что он боится Творца. Вопрос в том, зачем Аврааму нужно было это знать? Надо сказать, что теперь, когда он знает, что он боится Творца, Авраам может перейти на более высокий уровень и не бояться, что он может оказаться для него слишком высоким. А он уже может подниматься выше и выше. Аналогичным образом мы можем объяснить слова «рабы». Чтобы человек знал про себя, является ли он полным праведником или нет. Там же нам следует понять, зачем ему это знать. Действительно, этим он постарается идти, подниматься на более высокие ступени и не будет думать, что это для него слишком высоко. Вот почему Мамре посоветовал ему не смотреть на свое низменное положение, которое он чувствует, на то, что он прах и пепел. А Творец хочет, чтобы он постепенно поднимался через заповедь обрезания. «Иди и делай это, и ни на что не смотри». В этом смысл стиха «Творец высок и низкий увидит». Как написано, Творец возвышает низких.
1: Теперь мы можем понять, о чем мы спрашивали, почему Авраам советовался со своими друзьями повиноваться Творцу. Смысл в том, что если ему следует подождать и подготовиться к подъему на более высокую ступень, которую он будет вознагражден после исполнения заповеди обрезания, или же он должен сделать это сразу и не смотреть на свою низменность, что он чувствует себя прахом и пеплом. Именно об этом он спрашивал своих друзей, а не о том, соблюдать ли заповедь Творца. Так мы поймем и то, почему, будучи брошен в печь, он не стал искать совета у друзей, а согласился быть брошенным в печь, чтобы осветить имя небес. Это свойство веры, при котором мы должны проявить безоговорочную преданность. То есть сказать, «Я очень низок, поэтому он не хочет удостоить меня своим свойством самопожертвования». А в отношении идолопоклонства действует закон. «Пусть будет убит, но не приступит». По этой причине, когда Аран хотел осветить Творца, пожертвовав собой, только при условии, что он останется жить, как Авраам, это неявно. «Пусть будет убит, но не приступит», поскольку его точка зрения заключалась в том, чтобы он согласился быть брошенным в печь, при условии, что его не убьют. Отсюда следует, что он вообще не соблюдал заповедь идолопоклонства. Поэтому будет убить, но не приступит. Вот почему Аран был сожжен в печи. Тогда как Авраам следовал правилу, «Пусть будет убит, но не приступит». Поэтому, благодаря полноте заповеди, он был спасен из печи. В этом смысл того, что народы говорили с ним, требуя от него идолопоклонства.
0: Но заповедью обрезания, когда Творец велел ему обрезать себя, Творец непременно требовал от Авраама подъема на ступень, потому что от Авраама, после того, как он осветил Творца перед Нимродом, что Творец хотел от него? Конечно, чтобы поднялся на более высокую ступень. Именно поэтому он подумал, что, возможно, он еще не достоин подняться на столь высокий уровень. Поэтому пошел спрашивать друзей, что делать, так как чувствовал, что он еще не достоин такого большого состояния, которое он получит благодаря исполнению заповеди обрезания. Поэтому здесь совсем другое дело. Согласно вышесказанному, мы видим, что в работе есть два состояния. Первое — состояние веры. Второе — свойство Торы. В состоянии веры нельзя сказать, что он низменный и поэтому не может соблюдать заповедь освящения Творца, которая принята в народе Израиля. Даже среди простых людей, что мы слышим, что они отдавали свою душу за освящение Творца. Поэтому, когда человек начинает входить в работу Творца на пути истины, он должен принять на себя бремя веры выше знания. Даже если все народы мира в его теле смеются над ним, он должен освящать Творца перед другими народами, находящимися в нем, и говорить им, что он верит в Творца, и желает служить ему всем сердцем и всей душой. И даже если они не согласны с ним, он может им сказать, что принимает на себя обязательство любить Творца. И даже если нет у него никакого ощущения в том, что он произносит устами, все же человек не должен удивляться тому, что органы его тела не согласны с его мнением. А он делает то, что в его силах. Словами и поступками он может действовать, принуждая себя. И даже если он не испытывает в этом никакого ощущения, все-таки он действует, исходя из пробуждения снизу.
1: И об этом было сказано: «Я благословлю тебя во всем, что ты будешь делать». То есть Творец потом пошлет ему благословение на то, что он делает. И хотя после преодоления он не видит, что получил какое-либо благословение, то есть не чувствует приближения к Творцу больше, чем было до преодоления. Поэтому тело спрашивает человека: «Ты говорил мне, что если ты преодолеваешь свой разум, Творец даст тебе благословение». А значит, тем самым ты почувствуешь важность духовного. Но ты видишь, что ты находишься в том же состоянии, что и до работы, когда ты старался сделать что-то по принуждению. На это приходит ответ. Если бы я почувствовал благословение мгновенно, то я бы сделал это, чтобы получить награду. Это похоже на слова Арана. Если я увижу, что Авраам спасся из печи, я буду с ним. Так и здесь, когда он говорит: «Я готов преклониться и делать добрые дела против воли тела, но при условии, что после этого у меня появится хорошее чувство, что стоит служить Творцу, чтобы получить награду, то есть хорошее чувство». Следовательно, если человек хочет получить вознаграждение сразу после работы по принуждению, то он как бы начал с принуждения, чтобы потом ему не пришлось работать по принуждению. Отсюда следует, что, принимая веру, он ставит условия. Но вера принятие Малх, высший Малхут, должна быть безоговорочным обретением. По этой причине, когда дело касается веры, нельзя сказать, что человек чувствует, что он слишком низменный и что не сможет принять на себя бремя высшей Малхут. Также человек не должен говорить: «Сейчас у меня не будет на это настроение. Так я подожду, когда у меня будет лучшее настроение, и тогда постараюсь взять на себя бремя высшей Малхут». Напротив, эта обязанность лежит на каждом человеке. Взять на себя бремя высшей Малхут в любом месте и во всякое время.
0: И наоборот, когда речь идет о Торе, это время, когда человек должен почувствовать свою низменность, поскольку наши мудрецы сказали: нельзя преподавать Тору идолопоклонникам, а можно только Израилю. Поэтому ему следует сначала посмотреть, действительно ли он Израиль. Это значит, что ему следует посмотреть, достоин ли он изучения Торы. А если он увидит, что еще не достоин, то должен постараться стать достойным. И тогда он сможет учить Тору. А каков совет, чтобы человек почувствовал себя достойным? Совет таков, как сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Другими словами, человек сначала должен выучить Тору, чтобы Тора привела его к тому, чтобы его стали считать Израилем. А когда он обретет свойство Израиль, он поднимется на ступень к изучению Торы, которая тогда будет называться Торой Творца, как имена Творца. Но прежде чем он удостоится стать Израиль, он должен попытаться заниматься Торой и заповедями, чтобы это превратило его в Израиль. Тогда наступит время прийти к совершенству, означающему цель творения, которая состоит в том, чтобы насладить его творение. Однако, когда он занимается Торой и заповедями, поскольку человек должен идти в двух линиях, правой и левой, что означает время совершенства и время хисарона. Поскольку, с одной стороны, мы должны благодарить Творца, и, несомненно, тот, кто чувствует, что он получил много добра от Творца, способен больше благодарить. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, это время находиться в совершенстве. То есть, как будто Творец приблизил его для служения ему. Но человек не должен обманывать себя, говоря, что он уже чувствует, как служит царю, в то время как у него еще нет такого ощущения. Если так, то как он может по-настоящему благодарить Творца за то, что он приблизил его, если он этого не чувствует?
1: Человек должен сказать, что несмотря на то, что он находится в самом низком состоянии, поскольку все еще погружен в собственный эгоизм и пока не в состоянии ничего совершить выше знания, несмотря на это, Творец дал ему мысли и желание заниматься Торой и заповедями, а также дал ему немного сил, чтобы преодолеть свойства разведчиков, твердящих ему свои доводы. А он, несмотря на это, немного удерживает связь с духовным. В это время человек должен обратить внимание и верить, что Творец заботится о нем и ведет его по пути, ведущему во дворец царя. Отсюда следует, что он должен быть счастлив, что Творец наблюдает за ним и дает ему в том числе и падение. То есть человек должен верить, насколько он может понять, что Творец дает ему подъемы. Так как, конечно, человек не может сказать, что он сам получает подъемы, но что Творец хочет приблизить его, именно поэтому он дает ему подъемы. Также человек должен верить, что Творец дает ему и падение, потому что он хочет приблизить его. Поэтому все, что он может сделать, он должен делать так, как если бы он находился в состоянии подъема. Поэтому, когда он немного преодолевает себя в падении, это называется пробуждением снизу. Каждый поступок, который он совершает, он считает, что это воля Творца. Тем самым он вознаграждается большим приближением. То есть человек сам начинает чувствовать, что Творец приблизил его.
0: Как сказал Бальсулам, когда человек находится в радости, тогда он чувствует, что удостоился того, что у него есть некоторая связь с духовным. Такого человека называют благословенным. И благословенный прилепляется к благословенному. То есть человек начинает чувствовать, что Творец благословляет его сейчас, и он вообще не чувствует хисарона. Однако это особенно важно, когда он занимается Торой и заповедью. Тем не менее, человеку нужно посвятить немного своего времени работе над левой линией, поскольку это дает ему возможность молиться о своих недостатках. Это нужно, чтобы во время совершенства, когда человек благодарен Творцу за то, что он приблизил его немного, это время получения наполнения своих недостатков, которые он ощущал, когда занимался в свойстве левой линии. Отсюда следует, что ответ на молитву не будет тогда, когда он молится, так как тогда он находится в состоянии проклятого, то есть обладающего недостатком, а совершенный не соединяется с обладающим недостатком. Напротив, когда человек чувствует себя совершенным, но не потому, что знает, что совершенен, а потому, что он чувствует себя низким, и если у него есть какая-то связь с духовным, он считает это большой удачей, и от этого у него есть ощущение совершенства. Хотя и на это он говорит, что недостоин. Это время, когда он может получить наполнение на то, что он чувствовал, работая в левой линии.
1: Теперь мы можем понять, о чем спрашивали. Почему, с одной стороны, сказано «будь чрезвычайно скромен». С другой стороны, написано «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это две противоположности в одном объекте. И ответ в том, что это две противоположности в одном носителе, но в два разных момента времени. Другими словами, когда человек занимается высшей малхут, он должен принять на себя свойства веры выше знания. То есть, когда тело не согласно с этим и приводит ему множество доводов, согласно которым сейчас не время этим заниматься, и предъявляет ему свидетельства других людей, которые не обращают внимания на эту работу, в вере в Творца выше знания. На это он должен сказать: «И возгордилось сердце его на путях Творца». И он ни на кого не смотрит, а полон решительности и уверен, что таков истинный путь. И ему не на кого смотреть и нечего слушать, что его тело говорит ему: «Иди, посмотри на других людей, что они имеют, и как много они понимают в работе Творца». И об этом сказано: «И возгордилось сердце его», гордясь тем, что он понимает больше всех. Но когда он занимается Торой и заповедями и видит, что понятия не имеет, чему он учится и о чем молится, в это время ему нельзя гордиться и говорить, что если он не понимает, зачем ему смотреть в книги тщетно, если он не разбирается в вопросах Торы и заповеди. В это время ему следует быть в смирении. Как сказали наши мудрецы, будь чрезвычайно скромен. Другими словами, человек должен быть в смирении и говорить, что та связь, которая есть у него, радует его, поскольку он видит, как много людей не имеют никакой связи с духовным. Поэтому здесь он должен чувствовать, что он не заслужил ничего, и быть в радости.
0: Перейдем к уроку от 2 января 2002 года. Мы читали часть статьи из Шлаве Асулам. 139-я страница, когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе. То, что он нам объясняет, сколько у нас внутри души желаний, свойств, побуждений, законов, и как мы можем обрести их всех под свое управление, чтобы человек начал управлять душой, которая является тем кли, в котором он чувствует духовный мир или Творца. Так, управлять всеми силами души можно только в состоянии, когда человек сам прилагает усилия во время падения. Когда он прилагает усилия во время падения, это называется ман, и это значит, что он что-то обретает, что он собирается чем-то управлять. То есть специально человеку дают падение, состояния, в которых он чувствует, что он далек от духовности, от святости, что это его не интересует. Вдруг он начинает видеть, что он может обойтись и без духовного, но не привлекает его, в нем нет ничего особенного. И что идет тогда, в таких случаях, в таких состояниях, в которых он идет выше своего ощущения. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он понимает, что это ощущение дали ему намеренно. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он все же идет и с зубами, как говорится, обретает духовное. Этим он продвигается именно из таких состояний. И насколько он может продвинуться во время падения, в этом, по сути, его продвижение. Потому что все остальные состояния, которые ему дают, которые приходят как пробуждение свыше со стороны Творца, и поэтому в них, в тех состояниях, нет ничего, что относилось бы к тому, чтобы было за счет человека, и в нем ничего не остается. Где здесь место, говорит Раф? Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Здесь написано, что Авраам как бы получил некое указание от Творца выполнить заповедь для работы. И он был, не был уверен в себе и пошел спросить у других. Тут дается объяснение, почему все же он пошел спрашивать, потому что чувствовал себя принижен в этот момент. Но если Творец, по сути, дает, зачем ему идти спрашивать? Если он почувствовал, что Творец ему сказал «сделай», почему не полагаться на Творца? То есть, если он даже чувствует это, все это еще не...
0: Мы говорим, по сути, как человек выясняет свои силы. Когда начинают приближать его к духовному,

0: Тело — это то же самое тело. Если бы не было души, духовной части в человеке, то он был бы как животное. Животные разве развиваются? Они что-то вдруг требуют телевизор, потом автомобиль, потом ракеты, потом музыку. Нет, ничего, животное — это животное. Каким оно родилось, таким оно все время и остается. У него единственный закон — сохранять существование. Так что? То, что развивается в нас, — это духовная часть. Эта духовная часть развивается в двух плоскостях, или, скажем так, в два этапа, не в плоскостях, в два этапа. На первом этапе, на котором мы развиваемся, это называется материальный, животный этап, как бы животно-духовный. То есть мы гонимся за сексом, почетом, деньгами, знаниями. И так душа развивается, но все еще развивается в погоне за наслаждениями, которые находятся в этом мире. После того, как она развивается в этих кругооборотах, ей приносят, то есть в ней раскрывается потребность также и в развитии к духовным наслаждениям, ради духовных наслаждений. Иногда человек начинает чувствовать то, что называется точкой в сердце. Он желает нечто, что находится вне этого мира, то есть вне наслаждений, которые может уловить своими органами чувств. Духовное наслаждение, то есть наслаждение, которое он сейчас обнаруживает, что ему этого не хватает, что ему чего-то в жизни не хватает, называется свет. А то, где он может его воспринять, насладиться им, называется душа или кли, духовная кли. Когда человек начинает развивать это кли, поневоле, то есть в него вкладывают этот кислород, эту потребность, эта потребность раскрывается после всех предыдущих животных этапов развития. Тогда он становится как Авраам. Об этом нам рассказывают. Он чувствует стремление к духовному. Это называется, что как будто Творец говорит ему: «Развивайся, приди к некому состоянию, новому, дополнительному, лучшему, особенному». И тогда человек начинает чувствовать внутри себя всевозможные силы, мысли, побуждения, которые «да», и «за», и «нет», и «против» всего этого состояния. И это то, что нам объясняют. Как в театре, где так играют. Скажем, каждый из актеров играет какое-то свойство внутри человека. Так мамре — это одно свойство внутри человека. Да? Там кто-то есть еще там Сара, там неважно. Весь дом Авраама как бы, со всем его скотом, со всем, что есть у него там, и поле, и так далее. Ну, как то, что есть у бедуинов, да, что у него там было. Так объясняют, что это как бы силы его души, которые за и против его развития. Теперь ты спрашиваешься, а почему так должно быть? Творец говорит: дорогой мой, иди доброй дорогой, проложенной. Так вперед. Зачем тебе как бы противиться этому и подвергать сомнению? Хотят, чтобы ты остался человеком, чтобы ты был человеком, чтобы ты развивался как человек, а не как животное. То есть можно также оставить человека как куклу и улучшать его, там, делать из него что-то, что хотят, без того, чтобы он это осознавал и вкладывал в это свою часть. Но этим ты как бы оставляешь творение на уровне животного. А насладить свои творения — в этом цель творения, чтобы творение было на ступени Творца, потому что меньше, чем ступень Творца, не называется «насладить» в глазах Творца. Если есть что-то хорошее, так хорошее может быть только одно — максимум. Топ. То есть меньше, чем самое лучшее, это не называется по-настоящему насладить. Поэтому Творец, высшая сила, которая планирует привести творение к хорошему состоянию, это значит привести творение к своей ступени, к самому лучшему, самому высокому уровню.
1: Брия,
0: сделать из творения, из сотворенного Творца.

0: и сотворенного сделать Творца, разница между ними в осознании состояния. И это требует от человека, чтобы он сам начал осознавать состояние, в котором находится. Из полного отсутствия осознания, как мы находимся по отношению к духовному, которое закрыто от нас, что называется. Что значит «закрыто»? Мы сейчас думаем, что духовное, видимо, есть, только мы его не чувствуем. Это как будто мы ощущаем себя без сознания. Но все же не ощущаем себя по-настоящему без сознания, потому что не ощущаем отсутствие этого. Без сознания — это когда я знаю, что значит быть в сознании, а теперь я чувствую, что значит быть без сознания. У нас этого еще нет. И все же мы как-то начинаем чувствовать, что, может быть, что-то есть. Но человек должен сам как бы раскрыть весь этот недостаток, то, чего не достает между ними Творцом. Если он раскрывает это сам, это называется, что он сам построил этот кли. Он понимает, что значит быть на ступени Творца, вместо того, чтобы быть на этой нашей животной ступени, что называется, по отношению к духовному, ниже существования. Есть Максом, а ниже Максома это называется, что нет. Просто нет. Поэтому человеку дали всевозможные силы за и против, в свободе выбора, в продвижении, только в этом направлении. То есть, если у тебя есть, если бы ты знал все свойства своей души и все законы природы вокруг тебя, то есть кто ты в точности и какова реальность вокруг тебя, все законы, все эти системы, и было бы тебе совершенно ясно, то ты увидел бы, что ты совершенно, полностью, абсолютно робот. То есть у тебя нет ничего, что ты мог бы определить сам, кроме одного — продвигаться, чтобы стать подобным Творцу. Кроме этого, все остальные вещи запланированы, предрешены заранее, нет в них никакого выбора, нет в них никакой случайности. Все просто тикает, как часы. Но продвигаться, чтобы стать подобным Творцу, здесь есть свобода выбора, но только в этом. То есть только ради этого, если чуть-чуть еще к чему-то или в связи с чем-то, то нет, только к этому. Поэтому так важно нам знать все свойства, которые в нас, путь, которым нужно идти, чтобы использовать эту единственную свободу выбора для продвижения. Потому что если человек не продвигается, его не продвигают. Потому что ты должен пройти весь этот путь. То есть у тебя есть тропа очень узкая, очень-очень узкая, длинная, но очень узкая. И ты должен все время... Но эта тропа находится в пустыне, скажем так, что ты не видишь эту тропу, понимаешь? Или как будто ты идешь по воде. Ты не видишь в точности, какой следующий шаг. Ты его не знаешь, не видишь. А из всех сил, которые у тебя есть, ты должен выбрать то, что называется полярной звездой, то, что называется ухватиться и за цель, и точно направить себя к цели на каждом шагу. И тогда ты делаешь правильный шаг. Если нет, тебе кажется, что ты делаешь какие-то шаги, но это не шаги. Это лишь кажется твоим животным глазам. И так ты можешь топтаться на месте или кружиться еще тысячу лет. То есть метод, как достичь цели, делать каждый шаг к цели, видеть, делаешь ли ты этот шаг или не делаешь. По сути, продвигаешься ты или тебе только кажется, что ты бежишь, а на самом деле ты бежишь на месте. Этот метод и есть метод Каббалы, наука Каббала. Для этого ты должен видеть путь. Делают это простым образом. Нужно открыть человеку глаза, чтобы он по-настоящему увидел перед собой, что перед ним пустыня, и в этой пустыне нет никакой тропы, кроме особой тропы для него. У каждого, кстати говоря, своя тропа, чтобы не запутался, чтобы видел конечную цель, видел себя и знал, как делать каждый шаг, проверить его и сделать. Понимаешь? А если не делает, то еще кругооборот, и еще кругооборот, и еще, и так время проходит. Потому что мы находимся ниже плоскости духовной жизни, и поэтому можем так перевоплощаться еще миллион лет. Это не проблема, никому не мешает. С этой жизнью, от которой нет никакой пользы, нет и никакого расчета. Вот и все. Так то, что нам рассказывают о всех этих историях каббалисты в своих статьях, они рассказывают нам о силах нашей души, как мы посредством всевозможных противоположных, странных, разных свойств, которые в нас, и именно с их помощью мы можем выбрать правильный путь, реализовать свободу выбора.
1: Но как я узнаю, даже если я сейчас нахожусь здесь, изучаю каббалу, все еще тропы не вижу? Как я могу знать, правильно ли делаю шаг, а какой шаг неправильный, чтобы не крутиться по кругу?
0: Как тебе знать, делаешь ли ты сейчас правильные шаги или нет? Каббалисты объясняют нам, что ты начинаешь как бы входить в некое место, изучать каббалу, и ты ничего не знаешь. Ты также не знаешь, в каком месте ты находишься. Ты можешь быть еще в нескольких местах, не только здесь. Есть такие, кто сейчас сидят, или не обязательно сейчас, не важно. Сидят в других местах и тоже учатся, и тоже хотят найти что-то для себя. Каждый. Есть различия в месте, есть различия в методе. Находимся ли мы в правильном месте или нет? На это нет ответа. Не дали тебе сейчас инструментов, чтобы выбрать. Дали тебе делать это потому, что ты чувствуешь в подсознании. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя есть какое-то сомнение, иди в какое-то другое место и проверь себе, где тебе лучше, здесь или там. Может быть, что согласно твоему развитию, тебе все еще нужно быть в другом месте. Придешь в Нойбарук через 30 лет. Да, понимаешь? Так каждый проходит кругообороты. Потому что есть общий закон в реальности, который называется законом подобия. Законом подобия по форме. Как в магнитном поле. Если ты помещаешь какой-то кусок железа, то он притягивается к полюсу. Вот так. То есть все стремится к центру своего равновесия. Так и душа. То, что ты чувствуешь какие-то побуждения, это душа притягивается к своему центру равновесия. Там, где она чувствует себя удобно, в покое. Так человек, который ищет, в конце концов, поэтому находит. Душа приводит в действие руки, ноги, и ты приходишь в какое-то место. И в конце концов, все в итоге так проходит кругообороты и приходит в правильное место согласно мере своего развития. Есть такие, у которых мера развития еще изучать йогу или там какое-нибудь составление букетов, не знаю что. У каждого свое, поэтому невозможно знать разум. А знание здесь — внутреннее ощущение. Потом открываются глаза, и тогда ты видишь. Да. Я понимаю из того, что вы говорите, что даже если Творец говорит с кем-то и говорит, что ему делать, у него все равно есть свобода выбора, делать это или нет.
1: Ну, что значит, что Творец говорит человеку делать, а у человека остается свобода выбора? Вообще, что значит, что Творец говорит человеку? Кто-нибудь слышал? Ну, есть такие психические больницы, которые слышали о том, что Творец разговаривает с ними.
2: Так
1: то, что Творец обращается к человеку, это означает, что человек чувствует внутри себя как некие побуждения, что ему хочется что-то сделать, что-то осуществить. И если такое побуждение в направлении духовного, тогда мы можем сказать, что это говорит себе Творец. Будто бы все остальное говорит не Творец, говорит кто-то другой, есть кто-то еще. Он планирует, он тебя подталкивает ко всему, и ко всему хорошему, и ко всему плохому. Если общая сила, которая называется Творец, подталкивает вообще всю реальность, не давая частям этой реальности свободного выбора или того, чтобы почувствовать это означает, что отношение к реальности выстроено как к неживому растительному или к животному, животной части мироздания. Отношение к человеку таково, что человек чувствует, чего он хочет, а кроме того, что он чувствует, что он хочет, подобно животному, он также может это анализировать, свое желание. Он может начинать свое желание изменять. Сделать из творения Адама, Адам от слова «эдаме» — высшему, подобный Творцу. Так Творец должен дать человеку все состояния, противоположные себе самому, Творцу. И чтобы человек выбрал именно из противоположного, смог бы предпочесть то, чтобы стать подобным Творцу. В этом свобода выбора. Это то, что человек может сделать свободно. Так если бы человек просто все исполнял свыше, все указания, он был бы как марионетка, это как дерево, как неживая природа, растительное, животное. Все исполняет указы природы. Нет в этом никакой уникальности. Не вообще, даже не называется, что неживая растительная животная природа отделены от Творца. Они слиты с Творцом на все 100%. То, что определяет природа, ну, вообще, природа и Творец одно и то же в числовом значении гематрии, луким, все исполняют указание Творца, без вопросов, без выбора. Это не ступень, это нулевой уровень. Это начало. Человек означает, что человек из своего выбора уже осознанно, он понимает, что стоит действовать так, чтобы оправдать Творца. Именно из всех своих свойств, противоположных Творцу, человек выбирает, чтобы стать подобным ему. Так человек выстраивает из себя Адама, человека. То есть наше воспитание каббалистическое абсолютно отличается от воспитания, как это принято на улице. Религия воспитывает человека быть машиной, встать, делать. Каббала наоборот, она развивает в человеке чувство для критики, для анализа. Когда человек начинает не соглашаться с Творцом, он начинает проклинать Творца, он полностью хочет восстать против него, и лишь потом начинает познавать, откуда приходят к нему эти свойства, он начинает сравнивать эти противоположные свойства свои и Творца и постепенно осознавать, что предпочтительнее. И тогда оправдывает положение, статус Творца. А потом хочется уподобиться ему. А потом уже из противоположных состояний, из себя делать нечто подобное Творцу. Это развитие человека. И поэтому мнение Торы противоположно мнению обывателей. Поскольку то, что называется обыватели, они действуют и воспитаны совершенно противоположно человеку, следующими путям Торы. То есть человек, приходящий сюда, получает такое воспитание, что становится свободным от любых рамок, вообще от всех начальных условий, вообще от всего. Ты должен проверять, ты должен анализировать, критиковать, ты должен думать обо всех состояниях, которые могут быть. И
2: אחרת תישאר בימה. כן.
3: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתקדמות? לחידוש? курсы, арай никуда. Арай макавана, арай интуиция и курката гэта, ламарин на гэл, не пойд на гэл.
0: А каковы источники, которые противятся продвижению? Чему ведь? Чему противятся? Откуда это сопротивление?
2: Ты
1: говоришь так, что у человека есть интуиция.
0: Интуиция.
1: Наверное, так и будет интуиция, да? Но некая... Некое чувство какое?
0: Да,
1: поиск. Поиск.
0: Внутренний проводник такой, внутреннее ощущение.
1: Ну да, я знаю. Но... Нет, я не думаю, что это настолько как бы сильно, на что можно было бы опереться. Но вот видишь, следуя за интуицией, со всем нашим разумом и со всеми умами, посмотри, к чему мы приходим, к всеобщему разрушению и ко всему такому. То есть мы не можем следовать за интуицией. И опираться на нашу науку мы тоже не можем. Потому что если мы хотим приобрести высший мир, если мы хотим достичь духовного развития, а что значит духовного? Быть в ощущении вечности, совершенства, быть полными сил, знаний, возможностей, быть подобным Творцу означает жить и быть в вечности и совершенстве. Так вот, мы не можем достичь этого с помощью нашей интуиции, поскольку наша интуиция — это некая... Это даже не чувства и не выводы. Это то, что невозможно проверить. Ну вот что-то такое, вот я так чувствую. И все это, в общем-то, основывается на чисто земном животном опыте, на животных побуждениях, на животном разуме, который не понимает большего, чем то, что видит перед собой, но на несколько метров и все. Так, опираясь на это, мы не можем найти духовный путь, потому что духовное — это совершенно другое чувство, это другие законы, отличающиеся от тех законов, с которыми мы знакомы, ну и так далее. То, что мы называем шестое чувство или душа, и законы, которые там действуют, и реальность, которая там раскрывается, это совершенно не относится к нашей интуиции.
0: Я имел в виду шестое чувство.
1: А, ну, шестое чувство — это не интуиция. Шестое чувство — это чувство. То, что есть в каждом абсолютно. И если человек чувствует побуждение развивать его, появляется в нем уже потребность в развитии этого шестого чувства, вот тогда тут уже особый метод, как развивать. Ты не можешь...
0: Свобода выбора — это...
1: Да, но свобода выбора... Ты должен реализовать ее. Ты не можешь сказать человеку, сказать, ты свободен выбрать, выбирай. Ты должен научить его. Где есть свобода? Как я и объяснял, перед тобой тысяча путей, и ты не можешь различить их друг от друга, и вообще ты не видишь, что есть тысяча путей, и как они связаны друг с другом. А ты должен выбрать какой-то один единственный путь из всех этих, по которому ты, да, будешь продвигаться, а по остальным нет. Так что выбор... Он как бы в выборе путей, ну как бы, и как продвигаться именно по этому пути. То есть тут очень много знания и точный очень подход, метод, силы, которые ты должен как бы призывать на себя, чтобы продвигаться, поскольку ты еще не находишься с ними на связи. Как я могу идти, если мне на самом деле это кажется пустыней? То есть тут есть внутреннее противоречие. Я сейчас должен сделать правильный шаг в пустыне. В каком направлении? Из 360 градусов. Откуда я знаю? Если я вижу, значит, у меня уже нет выбора. И сделали так, чтобы я не видел. А если я не вижу, то как я выберу? Само состояние по себе, оно как бы нелогично для нашего разума. Но духовным разумом мы тут же видим, что противоречий нет. Но для нашего разума есть противоречия. Так вот, как же все-таки продвигаться? Вот тут нужно учиться, как вызвать, как использовать силы, которые все еще не ощущаются. И поэтому мы должны получить нечто, то есть этот метод получения чего-то изнаружи, а не того, что заложено в нас. Есть люди, которые говорят так: я буду продвигаться так, как я чувствую, то, к чему меня душа ведет, и тогда будет все хорошо, это же по-настоящему я. Ты будешь продвигаться со своей душой, так и останешься животным. Тебе нужно приобрести то, чего в тебе нет. И поэтому, не получив этой мудрости свыше, откуда-то извне, из другого мира, то невозможно продвигаться. И поэтому без учебы, да и сама учеба, мы с помощью учебы, в общем, привлекаем на себя силы, которые подействуют и помогут нам осуществить выбор. Не более того, когда свыше приходит сила и совершает то, что называется некое обаяние святости. Когда это происходит, то как это во мне, как на меня действует, этого я не знаю. Что конкретно во мне происходит, я тоже не знаю. Я знаю только окончательный желательный результат, то, что я хочу от учебы. То, что во время учебы светит окружающий свет Армакив. Этот Урмакив действует на точку в сердце, в корне души. И тогда я начинаю чувствовать какое-то притяжение в правильном направлении к тому источнику, откуда приходит этот окружающий свет. И тогда эта тяга, это небольшое побуждение, это то, что определяет мой выбор. Вот так. И отсюда видно, что здесь есть нечто скрытое. Да, конечно, скрытое. Я как бы должен вызвать высшую силу. А как ее вызвать? Как ее приобрести? Каким измерительным прибором я ее могу померить? Тут сколько тут вольт? Сколько силы? Сколько килограмм? Вообще ничего такого я знать не могу. Говорят, что вот при таких-то и таких-то условиях, когда ты берешь книгу, если ты сидишь, читаешь, ты читаешь правильную книгу, а до этого ты сделал подготовку, что ты хочешь потребовать от книги, и в точности, к чему ты хочешь прийти, с помощью чего ты хочешь прийти. И вот это желание, которое ты уже сформировал своими усилиями, то тогда приходит нечто тебе, это правильная духовная сила. То есть тут много всего, что необходимо. Но в общем, то, что является результатом всей учебы и нахождения здесь и всех наших действий, чтобы пришла свыше сила и привлекла, притянула нас. Вот в этом выбор. Вопросы?
0: В состоянии падения, откуда я буду черпать силы, чтобы проявить пробуждение снизу?
1: Так, еще раз. Для того, чтобы дать человеку приложить какое-то усилие, сделать какое-то самостоятельное движение, оставляют его. Свыше как бы не приходит какая-то сила и тянет тебя к конкретной цели. А наоборот, как бы закрывает от тебя этот путь. Все это не сразу. Сначала чуть-чуть продвигает человека в правильном направлении. Он начинает немножко чувствовать, начинает немного различать всякие мелкие нюансы в самом начале. А потом вдруг прекращают это и дают ему какое-то ощущение, что он полностью отрезан, и нет настроения. То есть и в животном его ощущении, и в духовном его как бы не спускают. Для чего это делается? Дают ощущение пустыни. Когда ты не знаешь, что делать, куда идти в этом нынешнем состоянии. В нынешнем состоянии тоже нехорошо оставаться. Куда идти, ты не знаешь. У тебя нет ни внутреннего состояния, то, что называется настоящее, и ни окружающего макив, окружающего света, то, что называется будущего, что светит издали. У тебя нет ни того, ни другого. Все это приносит человеку ощущение отчаяния, отсутствие наполнения. Нет ни в настоящем, ни в будущем. Невозможно жить ни сейчас, ни потом, ни тем, что будет. Для чего это делают? Просто для того, чтобы показать тебе, в каком состоянии ты на самом деле находишься, без опеки свыше. Можно ли в таком состоянии что-то сделать? Практически ничего. Но все-таки что-то такое небольшое проверить, определить, насколько хорошо идти с теми силами, которые ты получаешь свыше. Ну, по крайней мере, это хотеть этого. Ценить это. Ну, а потом сами эти состояния обучают человека. Обучают истине, в каком по-настоящему состоянии он находится, если бы о нем не позаботились. И поэтому состояние хорошее. Они и есть то, что строит человека. Потому что иначе, когда дают ему разные наполнения и притягивают его, тут ничего особенного, не мудрость. Так каждый может продвигаться. Ладно.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
4: Продвижение человека зависит от тех мест, где он как раз ощущает отсутствие вкуса и смысла в работе, и неизменность, ничтожность. Именно тут надо прилагать усилия, это как раз засчитывается.
1: Рав говорит, что все истории и каббалисты — все внутри человека, как внутренний театр. И этот театр, там есть актеры, то есть свойства внутри нас. Например, Авраам и Сара, все они выполняют, играют роли. Поэтому мы должны раскрыть внутри себя и Авраама, и Муше.
4: У тебя нет ничего, чтобы ты мог сам сделать, кроме как продвигаться и быть как Творец. Он также объясняет все силы, которые раскрываются, все силы души с помощью разных сил, как с помощью них мы можем выбирать правильные выборы и свободный выбор делать.
5: Да, было много на уроке о понятии «выбор» и как происходит продвижение человека. И, может быть, центральный принцип, что свет развивает душу, а человек разными действиями, производимыми в этом мире, должен всего лишь как можно скорее пробудить этот свет, чтобы продвигал его. И здесь тоже Творец проводит человека через разные этапы падения или подъема, но главное — это место продвижения, и человек должен привести себя к реализации того, во что его Творец уже поставил.
4: Да, это состояние для реализации. Обычно такие острые моменты, где там выбор. Там не демократия, выбор демократический, а выбор на самом деле очень тяжелый. Всегда чувствуется как бы против. Авраам, он был чемпионом во всех этих ситуациях. Сына должен был убить, любимого сына. Да что это такое? И прежде чем он его убил, он говорит: ну-ка, подожди, остановись, вон там, там есть ягненок. Да вообще, что это за ягненок там такой? Кого он должен был убить и кто остается после этого действия?
5: Продвижение человека как раз во время падения — это место работы и свободный выбор только продвигаться к Творцу. Рабаш сказал, что... Раф определил это, что это очень узкая тропинка, как будто идешь в пустыне, не знаешь следующий шаг, и ты определяешь свой путь из противоположных свойств, и Каббала развивает чувства из критики, что он с ней не согласен, он против, а затем хочет оправдать Творца. Он проходит благодаря этому все состояния, которые противоположны, чтобы стать подобным Творцу. И есть благословение вследствие тех состояний, которые чувствует человек как пустыню, когда он отчаялся, ему непонятно, что будет в будущем, и как когда он получает свыше заботу, чтобы у него появился хиссарон, чтобы он начал работать собственными силами и продвигаться к цели.
4: Насколько во время падения может продвигаться, это и есть продвижение человека. То, что развивается, развивается — это духовная часть. Требуется от человека, чтобы он сам начал познавать то состояние, в котором он находится. Продвигаться к тому, чтобы быть как Творец. Тут наш свободный выбор. И все время надо видеть цель, конечный путь. И тогда делать. Использовать силы, которые пока еще не ощущаются. Ну, это, как скажем, то, что называется притягательность, привлекательность святости. Это то, что ведет нас к следующему состоянию.
5: Наше новое состояние — это уподобиться Творцу, это длинный, тонкий, узкий путь, и человек должен проверять, не уходит ли он с него, не уклоняется ли.
4: Есть разница между интуицией и шестым чувством. Интуиция исходит из желания получать, а шестое чувство — это чувство отдачи.
5: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню. Let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Введение в науку Каббала. Птиха или Хохмата Каббала?
1: Тов. Анахну мамшим.
0: Ну хорошо. Мы продолжаем изучать введение в науку Каббала. Сегодня урок будет построен по-другому. Этот курс, который Рав провел для новичков, он дал 10 уроков, он был очень насыщенный такой. То есть, да, когда наш поток проходил, там было 52 урока. Поэтому этот урок очень насыщенный. Рав объясняет много, но он дает это новичкам. Время задавать вопросы, общие вопросы. Где мы находимся, что мы изучаем? Все равно есть еще такое любопытство. Он меньше говорит о введении, только в конце уже говорит о важности мира Ацелуте. Не о мире Ацелуте, а его важности. Да, видимо, на следующем уроке он будет говорить уже о мире Ацелут, который исправляет разбиение мира Никудим. Поэтому сегодня мы сделаем как-то по-другому. Иран сейчас расскажет, что мы учили до сих пор. Вы готовьте вопросы, любые вопросы. И потом то, что нам останется, чтобы изучать науку мира Ацелут. И поэтому мы потом послушаем этот замечательный урок. Я видел этот урок, и он до сих пор, я считаю, что мы продолжаем задавать эти самые вопросы. Поэтому Иран расскажет, что было.
2: Да, друзья, также часть урока, которую мы посмотрим. Через несколько минут Рав будет говорить о том, что есть два этапа, и первый из них сверху вниз, а второй снизу вверх. Мы прежде всего сделаем переход всего, что мы видели от четырех стадий прямого света до разбиения келим, пройдем все эти этапы вместе, повторим то, что изучали до сих пор, а потом перейдем к вопросам-ответам и так начнем. Мы знаем, что замысел творения — доставить наслаждение своим творением, что Творец хотел создать желание получать, Он его создал и наполнил, и мы знаем, что есть четыре стадии прямого света. Первая стадия полностью наполняется высшим светом. Свет тоже как создает желание получать, так и наполняет его. И в желании получать создается ощущение дающего. После этого ощущения желание получать сейчас хочет уподобиться корню, хочет уподобиться дающему, и поэтому образуется и вторая стадия, в которой есть желание отдавать. Как корневая стадия создает первую, вторая стадия создает то же самое. Я хочу отдавать, но мне некому отдавать. И происходит то же самое, поскольку она хочет отдавать, она раскрывает, что обязана получить. Это то же самое, что делает Кетер, корневая стадия, и она создает третью стадию. И у третьей стадии есть такая форма, когда она получает ради отдачи. Это форма, которую мы назвали совершенно идеальной формой желания, когда желание получает и отдает. И эта форма, это та форма, в которой желание вроде бы находится в совершенстве, но это находится, называется зерампин, дословно маленькое лицо, когда получает немного хохмы из множества хасадим. Почему? Потому что свойство бины — это хасадим, и она породила его. Это свет отдачи, наслаждение отдачи. Тогда как первая стадия — это наслаждение светом хохма. А теперь в третьей стадии то, что происходит, в конце ее пробуждается желание получить все. Пробуждается сейчас понимание желания, что значит получать или отдавать, и пробуждается желание получить все, весь замысел творения и полностью наполнить желание Творца, насладить творением. Так то, что происходит здесь в четвертой стадии, что она хочет получить все. Как получить все наполнение, так получить это от корня, от дающего. Это ощущение дающего она тоже хочет получить. Так четвертая стадия наполняется полностью. Давайте это сделаем в цифрах. Четвертая стадия наполняется полностью и пробуждается желание в четвертой стадии тоже уподобиться корню. Мы это изучаем в учении десяти сферот, что четвертая стадия хочет украсить себя, и в ней возникает также стыд, когда она желает уподобиться по свойствам. И сейчас она хочет стать как дающий. Четвертая стадия мы также видели, что она считается самой по себе творением, и это желание напрямую использовалось и пробуждалось, это желание, и наполнялось. А сейчас, исходя из желания уподобиться корню, происходит первое сокращение цимцумалев, когда Малхут говорит, я не хочу пользоваться желанием получать ради получения напрямую, и сейчас расчет, когда получают только, насколько возможно, направить себя на ради отдачи. Здесь начинается другой процесс, когда желание наполняется через линию. Что значит через линию? Когда получает только количество, когда может направить это на ради отдачи. И здесь уже начинается построение того, что называется рош. Когда рош начинает рассчитывать, сколько от всего света, всего прямого света можно получить ради отдачи. Здесь происходит сокращение, и экран, который отталкивает весь свет обратно, начинается после этого расчет, сколько от всего прямого света. Можно получить ради отдачи. Здесь у нас есть прямой свет и отраженный свет. На английском я пишу, чтобы все мировое кли могло понять. И в той мере, в которой может направить себя на ради отдачи, это очень маленькая количество получает как внутренний свет ор пними. И здесь уже у нас есть строение парцуфа. Это на примере первого парцуфа мира Адам Ришон, который называется Гальгальта. Вот этот свет, вот это называется Орпними, внутренний свет, который сейчас может войти внутрь парцуфа. И мы видим, что у парцуфа есть три части. Верхняя часть — это рожь,

0: которая рассчитывает, сколько можно получить ради отдачи, вторая часть — тох, который получает, и третья часть — сов, в которой не принимает свет. И мы знаем, что эта часть парцуфа называется «п», эта часть называется «табур», и завершение — «сиюм» парцуфа. Внутренний свет — это сочетание света хохмы и хасадим. И с этого момента свет не получаем напрямую, но в той мере, в которой есть свет хасадим, может также войти свет хохма и облачиться в то, что и это называется орпними, внутренний свет. Орпними мы видели, что есть у него четыре части, верно? Мы видели, что когда свет входит, это называется таамим, а когда свет выходит, это называется никудот. Решимо от входа света называется тагин, а решимо которое остается вследствие выхода никудот, называется отиют, словно буквы. Это можно изобразить вот так вот. Вот здесь таамим, дословно вкусы.
1: Никудот.
0: Никудот.
1: Вемипо.
0: И решимо, которое остается от тамим, называется тагин, коронки дословно, а решимо, которое остается от никудот, точек выхода, называется отиют, буквами. И этот процесс повторяется пять раз, и то, что образуется вследствие этого, это пять парцуфов мира Адам Кадмон, которые называются Гальгальта Апсак Майбон. Каждый из этих парцуфов берет решимо из Малхут Бесконечности, из четвертой стадии и начинает получать ради отдачи. Каждый с определенным авиютом и закутом определенным, чистотой определенной. Мы видим, что Гальгальта работает с решимо далит-далит, парцуф ап работает с решимо далит-гимель, парцуф сак с гимель бет, парцуф ма с бет алиф, а парцуф бон с алиф шуриш.
1: Аб, саг, ма, убон.
0: Аб, саг, ма и бон. А вот здесь Гальгальта.
1: Адликан. Ишлану олам Адам Кадмон, хамешет апарцуфим.
0: До этого момента есть у нас мир Адам Кадмон, пять парцуфов. И мы видим, что свет хохма не может опуститься под табур. Это тот парцуф, который мы видели до этого. И то, что у нас происходит здесь, мы изучали, что у Никудот Десак есть особое свойство. Это исходит от очищения парцуфа САК, когда цвета начинают выходить из парцуфа, и экран начинает очищаться. Это решимот бет-бет. что указывает на чистую бину, поскольку это чистая бина, это бина свет хасадим, свет может опуститься под табур, потому что сокращение на них не влияет, бина может спокойно опуститься под табур, именно это и происходит, бина начинает опускаться под табур и начинает перемешиваться с четвертой стадией. Здесь есть у нас процесс перемешения решимот бет-бет с четвертой стадией. И вследствие этого перемешения у нас произошло второе сокращение. Здесь у нас образовался новый сиюм окончания, которое называется парса, когда она отделяет, до какого места властвует бина и с какого властвует малхут. И мы сказали, что нам нельзя получать ради получения, но раскрылось, что есть здесь часть, когда нельзя получать даже ради отдачи. Вся эта область... нельзя в ней получать ради отдачи тоже. И мы также видели, что сиюм сейчас поднялся в парсу. Мы видели, что Никудот Десаг строит этот парцуф, Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет. Здесь две трети Тиферет над парсой.
1: Хеци-хеци.
0: Ну, сделаем пополам. Еще Нецах от Исот Малхут. Отсюда уже существует разница между келим отдачи, который находится выше парсы, и получающими келим, который находится ниже парсы. И мы также знаем, что отсюда уже создаются места, где будут потом миры, выше парсы будет мир Ацилута, а ниже парсы — место миров Бия. Затем мы видели, что вследствие взаимовключения решимо бет-бет и решимо далит-гимель, эти решимот снова поднимаются в рож-десаг. И сейчас в рож-десаг происходит два зивуга. Один в никвейнаем, на решимо бет-алев, сокращенные вторым сокращением цимцум бет.
1: Цимцум бет. Вот
0: напишем цимцум бет.
1: От зивуг ал далит.
0: Еще зивуг на далит гимель.
1: Что я зивуг гимель, но царим.
0: В результате этих двух зивугов
1: катнут.
0: Образуется мир Никудим в Катнуте. Мы видели, что есть у него три парцуфа. Кетер.
1: Аба Веима.
0: Аба Веима.
1: Ве. Зон.
0: И зон в Катнуте, в которых только задействуется часть, называемая Гальгальтейнаем, или отдающие Келим, а затем... тот же мир в Гадлуте, когда и Кетер, давайте проведем линию до конца, Кетер, Аба Веима и Зон,
1: в
0: Гадлуте, и мы видим, что то, что разбилось, это парцуф Зон, когда мы говорили о восемь мелахим, о восьми мелахим, которые умерли. И вследствие

0: Есть вопросы? Так, я не вижу.
1: Есть шелет беклеулами.
0: А в мировом кле есть вопросы?
2: Есть от Гаи.
1: О, Гай.
3: У Гая есть вопрос.
4: Туда. Лама парцов никбен...
0: Почему парцов в Никве и Найм выходит на Решимо Далет Гимел, а не Далет Далет? А Бет Джонзес смешивается, соединяется в Далет? А парцов Никве и Найм выходит на Решимо Бет Алев, второго сокращения. Поэтому Решимо Бет Алев... На него происходит потом еще зевуг в П, тамим. Оттуда выходит мир. Ма высший, Ма-Ильон. То есть продолжение сага на Бет-Алев. Без второго сокращения. И тамим саг поднялись решимот в рожды саг. Бет-Алев.
3: До этого есть как бы сокращенный Бет-Алев.
0: Да это тот же процесс. Из Никудот де Саг есть поднялись решимот Бет-Алев, но уже со вторым сокращением. Поэтому зевук при втором сокращении происходит не в Перош, а в Никвейна, в соответствии с тем, что произошло здесь. Потому что здесь есть килим отдачи, которым можно использовать, и есть получающий килим, которыми невозможно пользоваться. Поэтому в соответствии с этим, откуда вышли решимот, в соответствии с этим решимот Бет-Алев второго сокращения зевук в рожды саг происходит в Никвейнайм, а не в П, там, где это должно быть.
3: И что является добавкой Далет Гимель?
0: Далет Гимель — это уже дополнение большого состояния. Из Никвейнайм — это малое состояние мира Никудим. А из решимот Далет Гимель. Рав все время говорит Далет Гимель. 4-3. Из этого уже появляется большое состояние мира Никудим, и оно разбивается.
3: Можно уточнить, где там место Кетер, Аба, Ваима и Зон. Есть там эти три парцуфа.
1: Нам
0: надо просто знать. Есть 10 сферот Никудот де Саг. Так, Кетер, Хохма, Бина и 7 нижних зад. Поэтому есть у нас Кетер, Хохма, Бина — это Аба, Ваима, и есть Зон. Он делит так просто.
3: Спасибо.
0: Еще вопросы?
2: Я.
3: Я сожалею, что чертеж не очень-то удался. Я хочу спросить о тьме. Мы изучали в мире Катнут Никудим, что там по ним и Ахор, по ним это отдающий килим, наполненный светом, а тьма, где, с чем невозможно работать. Поэтому произошло разбиение. Вопрос, когда тьма начала создаваться впервые при исхождении света из Малхут Бесконечности или в Никудот де Саг, когда начинает приходить тьма.
0: То, что касается по ним, Бахор и тьма, это состояние Аба Ваима. Так Аба вначале у него как бы... Там четыре, на самом деле тут три состояния. Аба Ваима в состоянии Ахор Бахор. Вот это Аба. А вот это има.
1: Ло аба, ло има, эмбекатнут.
0: Аба, ло нутен. Не аба, не има. Они в малом состоянии. Не аба не дает.
3: Когда они ахор ба ахор?
0: В самом начале, в малом состоянии, в катнуте. В мире Никудим они ахор ба ахор. Аба не дает, и има не просит. Ахор ба ахор. Потом есть точка холом.
1: Аба микабель гатлут.
0: Аба получает большое состояние, он уже оборачивается к има. Я готов дать тебе свет, но има еще не готова получать. Почему она не готова получать? Потому что она действует только согласно просьбе нижним. Если нижний не просит, так она не дает, и она и не просит. И тогда сверху, снизу приходит.

0: просьбы, как бы от нижних, дай нам свет, тогда има обращается,
1: има
0: обращается к Аба,
1: по ним,
0: то есть получается состояние по ним и по ним, и Аба дает има свет, и тогда этот свет спускается к нижним, то есть взад, в зон, и зон разбивается, потому что у них нет экрана. Это называется ахор-бахор.
2: Мой вопрос, можно ли сказать, что по ним это свет, а ахор — тьма?
0: Я не думаю, что ахор — это тьма. А это в нашей ситуации то, что има не получает свет, не готова получать свет. А по ним, когда готова получать свет, или Аба готов давать свет. Но в нашей ситуации это вот так. Это отношение между Аба и Има, мир Никудим.
2: Мы часто говорим о по ним, как передача или получение света хохма, ахор — это только свет хасадим. Мы об этом тоже нельзя говорить как тьма.
0: Свет хасадим тоже может называться тьма?
2: Нет.
0: А можно сказать, свет хохма — это свет, а свет хасадим — это тьма?
1: Нет.
0: Так, мировому кли, давай, выбирай.
2: Женщины Китая.
0: Вы можете объяснить, как работает танта?
2: Да. То, что мы видели, что в ор пними есть процесс входа светов,
3: и
2: это называется таамим. И вхождение светов оставляет решимо. Его мы называем
3: тагин.
2: Тагин — это решимо от вхождения светов. Есть здесь впечатление от входа светов, которое называется тагин. А когда света начинают уходить, выходить, это называется некудот. Или есть процесс, который мы не видели в детальном виде, но есть исхождение светов вследствие того, что есть давление окружающего света полностью наполнить парцов, и это называется битуш, соударение между внутренним и окружающим светами, и в отношении этого давления парцов не хочет продолжать получать, потому что если продолжить получать под табуром, это будет ради получения, и сейчас просто образовался процесс выхода светов, а выход светов называется некудот. Цвета, которые выходят из парцов, называются некудот. И в этом процессе выхода тоже есть детали, которых мы еще не видели, и здесь тоже есть этапы, когда свет совершает зивук даака при исхождении, и при этом выходе решимо, которое выходит, называется отиот, и мы это называем также келим.
0: И вот эти отиот — это настоящие келим. Как мы видим, Бальцулям пишет это, я не помню, что лист, он белый, и на белом листе есть черные буквы. То есть хессароны, да, это вот как бы хессарон, там не хватает белого света. И у каждой буквы своя форма. Ну, на иврите. Так как каббалист передает нам весь посыл, да, то есть каббалист может прочитывать буквы. То есть буквы — это настоящий килим.
4: Shalom, Avirim.
5: I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain what was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
2: Что является процессом, который привел к разбиению семьи Мелахим, и что происходит затем?
0: Правильно, да. Мы сказали, что Аба и Има дали свет зон нижним. Это процесс. И вначале приходит свет в Кетер. Можно чертеж? В начале свет приходит в Кетер.
1: В Кетер Парцуфа.
0: И Кетер заходит в большое состояние. Потом свет переходит к Аба. Аба входит в большое состояние, обращает по ним к Има, как мы видим тут. Потом приходит свет через Есоду, то, что называется. И через Есоду Има получает как бы заказ, дословно, от зон, они хотят получать свет. И поэтому она отдает. Но на самом деле это процесс сверху. Не то, что там Има совершила ошибку и не знала, что делать. Это специально процесс такой сверху, для того, чтобы смешать келим. Потому что разбиение, оно как раз смешало келим, чтобы исправлять Малхут. Свет приходит сверху, Има передает свет в зон и передает свет в зон. А это происходило за два этапа. Сначала происходит разбиение Авиюта Далит, потом Авиюта Гимел, Малахей Даргат, потом Малхей Тангим. И потом образуется 320 искр, где из них 32 невозможно исправить, а 288 можно исправить. 32 — это называется левое венкаменное сердце, а 288 можно исправлять. Я думаю, что наше время закончилось, и мы сейчас будем видеть сам урок. И большое спасибо.
2: Первую неделю мы изучали, что это то, что происходит в материальном мире, есть этот мир, мир Асия. Почему мы изучаем сверху вниз, а не снизу вверх?
0: Мы изучаем развитие сверху вниз, а потом мы изучаем, то есть развитие сверху вниз — это порядок нисхождение Творца к творению всего мироздания. Это действительно так произошло. От совершенного к несовершенному. А потом мы учим, как мы из этого мира должны подняться в то состояние, то есть из того состояния, с которого мы созданы. Поэтому два этих направления, о нем мы говорим сейчас в учебе сейчас, да, сверху вниз изучаем. А второе мы уже проходим на собственной шкуре. Да, в душе, душой нашей.
2: Откуда знаешь, что Каббала — это правильный путь? Если уж Каббала, так это и правильное место, и правильный путь.
0: Ага, ты спрашиваешь обо мне. Хороший вопрос. У меня нет ответа. Человек должен научиться там, где сердцем чувствует, что это истина. Есть люди, которые заходят в разные кружки и изучают религии или разные даже секты. Но если меня спрашивают, иди проверь до конца. Иди проверь. Не надо, не иди на компромисс там, а вот иди и будь по-настоящему сам с собой. На самом ли деле то, что говорится здесь, говорится четко и ясно, что ты согласен и принимаешь это. А не будь в таком состоянии, что ты как-то там на что-то там полагаешься, там какой-то компромисс. Да, есть такие места, где человек еще, где его душа еще не созрела, Но так ему хорошо, лучше быть в каком-то другом месте. Потому что тут говорится слишком напрямую, грубо, так конкретно. А он хочет так послушать, знаешь, так что-то такое полегче, да, какие-то сладкие моменты, вторые, истории какие-то. То есть он как еще маленький ребенок в каком-то таком процессе еще, ну, таком, да, еще по дороге. Кто-то уже ближе к этому, да, они приходят сюда на несколько месяцев, год, два года, потом ходят, потом возвращаются. То есть человек всегда желает наполнить свою душу, насколько она требует наполнения, вечности, в соответствии с вопросом, ради чего я живу, почему я живу, насколько вопрос острый, так он и учится. И с этим вопросом, насколько она действительно там со всей силой, тогда это будет настоящее. И тогда отсюда выбирается место. Нет другого ответа. Почему? А что я могу тебе сказать? Ну, у меня здесь настоящее место. Да, а как? Ты что, просто так поверишь? Нет, нельзя верить. Проверь. А какие у тебя есть возможности, инструментаж проверить? Ты, да? Где ты будешь через год, да? По нашей методике или по другой? Какой у тебя есть инструментарий? Как ты можешь вообще вопрос поставить? Но с каким инструментарием ты можешь это все проверить? Только по ощущению сердца на данный момент. Это больше отвечает мне или нет? И я скажу тебе, не то чтобы ты пошел куда-то в другое место, там проверь. Я тоже спросил своего рава, а он мне так и сказал, иди проверь. Я обошел несколько мест, потом вернулся к нему, да, сказал, что я видел, хотел услышать от него анализ, почему там так или вот эдак, он мне помог. Как бы разложить все эти вещи, да, все вот это ощущение, результат. Так я учился. Конкретно это действительно так, только по ощущению сердца, то, как ты ощущаешь. Другого ответа нет.
2: Я хотел спросить о состоянии конца исправления, которое вы здесь изобразили. Можно прийти в этом кругообороте и в этом теле?
0: Где там? Это в наших книгах или где? Вот это у вас есть?
2: Нет, нет, спасибо.
0: Нет, но это новая книга, которую мы издали. «Каббала для начинающих», да? 50 шекелей, и у тебя здесь все статьи. Так вот он пишет так. «Суть науки Каббала», статья. Так вот он пишет так. Наука Каббала — это не больше, не меньше, как порядок корней, которые не сходят по причинно-следственной связи в постоянных абсолютных законах, соединяются на

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 25 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, 988 страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста. Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе? Писание говорит, «И возгордилось сердце его на путях Творца». А в Мишне сказали мудрецы, «Будь чрезвычайно скромен». Получается, что это противоречит тому, что написано, «И возгордилось сердце его». И Зор спрашивает, «И явился ему Творец в Элоней Мамре». Почему в Элоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям?» Сказал ему Мамре, «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их. Встань и выполни заповедь владыки своего». Сказал Творец Мамре, «Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что я откроюсь ему только в твоем чертоге».
1: Это трудно понять. Если Творец повелел ему сделать обрезание, он пошел спрашивать своих друзей, следует ли ему послушаться Творца. А что, если бы Мамре сказал иначе? Он прислушался бы к совету Мамре, а не к совету Творца? Как можно такое сказать? И трудно также понять то, что сказал ему Мамре, что ему стоит послушаться Творца, ведь он обязательно спасет тебя, так же, как спас тебя из печи. Получается, что основанием того, почему Мамре велел ему послушать Творца, является то, что он спасает его, точно так же, как он спас его из печи, а в противном случае не следует слушать. Разве не о том же самом мы видим, что сказали наши мудрецы? Пред лицом Тераха, отца его, при жизни его отца. Некоторые говорят, что он умер из-за своего отца, потому что Терах жаловался Немроду на сына своего Авраама за то, что тот разбил его идолов. И Немрод бросил Авраама в горнило огненное. А Аран выжидал и говорил про себя, «Если Авраам выйдет победителем, я на его стороне. Если Немрод победит, я на его стороне». Когда Авраам спасся, у Арана спросили, «На чьей ты стороне?» Сказал им Аран, «На стороне Авраама». Бросили его в огненное горнило, и он сгорел. У Арана мы видим, что поскольку он сказал, что собирается стать преданным ему, при условии, что Творец спасает его, он сгорел. Таким образом, почему же в случае с Авраамом, когда Мамре сказал ему, что «ты должен послушаться Творца, поскольку он спас Авраама из печи», имея в виду пример прошлого Авраама, он спас бы Авраама и сегодня, когда он обрежет себя. Если так, то эти примеры Арана и Авраама с печью очень похожи. Единственная разница здесь в том, что говорится одном и том же, но в одном теле, то есть об Аврааме в двух состояниях.
0: В простом понимании мы видим, что там, в истории Арана с Авраамом и печью, речь шла о других народах, то есть чужеземцы хотели, чтобы и Авраам, и Аран не слушались Творца. Но не так это с обрезанием, которое велел сделать ему Творец. То есть есть разница между тем, когда чужеземцы говорят не слушаться Творца, или Творец говорит ему слушаться его. Надо сказать, что когда чужеземцы хотят, чтобы человек поклонялся идолам и отстранился от веры в Творца, человек должен проявить безоговорочную преданность. По этой причине, когда Аран сказал, что он готов пожертвовать собой при условии, что выживет, как Авраам, это не называется самопожертвованием. Поэтому он сгорел в горниле огненном. Тогда как здесь, когда Творец велел ему сделать обрезание, и он пошел посоветоваться со своими друзьями, нужно это понимать иначе. Что он думал? Что Творец велел ему обрезать себя, но это высокая ступень. И он еще был недостоин этого, так как он думал, что если Творец велел ему обрезать себя, а он еще недостоин этого, то он может выпасть даже из того состояния, в котором он находился в это время, так как знал, что находится в низости, как сказано, «А я прах и пепел». Поэтому он пошел спросить, разрешено ли ему дойти до этой высокой ступени и обрезать себя, или ему следует подождать, пока он не будет достоин этого.
1: Вот почему Анер сказал, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергаешь себя страданиям, начав сейчас подниматься на высшие ступени и начать делать большую работу, чтобы подготовить себя к заповеди обрезания. Ты уже слишком стар, чтобы сейчас прилагать большие усилия для того, чтобы удостоиться более высоких ступеней. Это подойдет молодому человеку, у которого большое будущее, а не тебе, которому уже за 90. Поэтому это не для тебя. Однако, когда он пришел спросить Мамре, Мамре ответил ему, «Ты видишь, что Творец не смотрит на твое низкое состояние, чтобы сказать тебе, что когда ты будешь достоин, Он сможет тебе помочь, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Но хотя ты чувствуешь себя прахом и пеплом, и что Творец не может помочь тебе, но ты видишь, что когда тебя бросали в печь, Творец все равно помог тебе, ибо Он милостив и милосерден». И это, как сказали мудрецы о стихе, «Но помилую я лишь того, кого решу помиловать, хотя он и не достоин этого». Поэтому и здесь, с заповедью обрезания, Творец хочет, чтобы ты вышел на более высокий уровень, хотя ты и не достоин этого. Поэтому иди и исполни повеление своего господина и не смотри на свое низменное положение.
0: И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказал Творец. «Ибо теперь я знаю, что боишься Творца ты». Вопрос в том, разве не знает Творец будущего, что Он сказал «теперь я знаю», имея в виду, что теперь Он знает, что ты боишься Творца. То есть это означает, что теперь Авраам знал, что он боится Творца. Вопрос в том, зачем Аврааму нужно было это знать? Надо сказать, что теперь, когда он знает, что он боится Творца, Авраам может перейти на более высокий уровень и не бояться, что он может оказаться для него слишком высоким. А он уже может подниматься выше и выше. Аналогичным образом мы можем объяснить слова «рабы». Чтобы человек знал про себя, является ли он полным праведником или нет. Там же нам следует понять, зачем ему это знать. Действительно, этим он постарается идти, подниматься на более высокие ступени и не будет думать, что это для него слишком высоко. Вот почему Мамре посоветовал ему не смотреть на свое низменное положение, которое он чувствует, на то, что он прах и пепел. А Творец хочет, чтобы он постепенно поднимался через заповедь обрезания. «Иди и делай это, и ни на что не смотри». В этом смысл стиха «Творец высок и низкий увидит». Как написано, «Творец возвышает низких».
1: Теперь мы можем понять, о чем мы спрашивали, почему Авраам советовался со своими друзьями повиноваться ли Творцу. Смысл в том, что если ему следует подождать и подготовиться к подъему на более высокую ступень, которую он будет вознагражден после исполнения заповеди обрезания, или же он должен сделать это сразу и не смотреть на свою низменность, что он чувствует себя прахом и пеплом. Именно об этом он спрашивал своих друзей, а не о том, соблюдать ли заповедь Творца. Так мы поймем и то, почему, будучи брошен в печь, он не стал искать совета у друзей, а согласился быть брошенным в печь, чтобы осветить имя небес. Это свойство веры, при котором мы должны проявить безоговорочную преданность. То есть сказать, «Я очень низок, поэтому он не хочет удостоить меня своим свойством самопожертвования». А в отношении идолопоклонства действует закон. «Пусть будет убит, но не приступит». По этой причине, когда Аран хотел осветить Творца, пожертвовав собой, только при условии, что он останется жить, как Авраам, это неявно. «Пусть будет убит, но не приступит», поскольку его точка зрения заключалась в том, чтобы он согласился быть брошенным в печь, при условии, что его не убьют. Отсюда следует, что он вообще не соблюдал заповедь идолопоклонства, поэтому будет убить, но не приступит. Вот почему Аран был сожжен в печи, тогда как Авраам следовал правилу, «Пусть будет убит, но не приступит». Поэтому, благодаря полноте заповеди, он был спасен из печи. В этом смысл того, что народы говорили с ним, требуя от него идолопоклонства.
0: Но заповедью обрезания, когда Творец велел ему обрезать себя, Творец непременно требовал от Авраама подъема на ступень, потому что от Авраама, после того, как он осветил Творца перед Нимродом, что Творец хотел от него? Конечно, чтобы поднялся на более высокую ступень. Именно поэтому он подумал, что, возможно, он еще не достоин подняться на столь высокий уровень. Поэтому пошел спрашивать друзей, что делать, так как чувствовал, что он еще не достоин такого большого состояния, которое он получит благодаря исполнению заповеди обрезания. Поэтому здесь совсем другое дело. Согласно вышесказанному, мы видим, что в работе есть два состояния. Первое — состояние веры. Второе — свойство Торы. В состоянии веры нельзя сказать, что он низменный, и поэтому не может соблюдать заповедь освящения Творца, которая принята в народе Израиля. Даже среди простых людей, что мы слышим, что они отдавали свою душу за освящение Творца. Поэтому, когда человек начинает входить в работу Творца на пути истины, он должен принять на себя бремя веры выше знания. Даже если все народы мира в его теле смеются над ним, он должен освящать Творца перед другими народами, находящимися в нем, и говорить им, что он верит в Творца, и желает служить ему всем сердцем и всей душой. И даже если они не согласны с ним, он может им сказать, что принимает на себя обязательство любить Творца. И даже если нет у него никакого ощущения в том, что он произносит устами, все же человек не должен удивляться тому, что органы его тела не согласны с его мнением. А он делает то, что в его силах. Словами и поступками он может действовать, принуждая себя. И даже если он не испытывает в этом никакого ощущения, все-таки он действует, исходя из пробуждения снизу.
1: И об этом было сказано: «Я благословлю тебя во всем, что ты будешь делать». То есть Творец потом пошлет ему благословение на то, что он делает. И хотя после преодоления он не видит, что получил какое-либо благословение, то есть не чувствует приближения к Творцу больше, чем было до преодоления. Поэтому тело спрашивает человека: «Ты говорил мне, что если ты преодолеваешь свой разум, Творец даст тебе благословение». А значит, тем самым ты почувствуешь важность духовного. Но ты видишь, что ты находишься в том же состоянии, что и до работы, когда ты старался сделать что-то по принуждению. На это приходит ответ. Если бы я почувствовал благословение мгновенно, то я бы сделал это, чтобы получить награду. Это похоже на слова Арана. Если я увижу, что Авраам спасся из печи, я буду с ним. Так и здесь, когда он говорит: «Я готов преклониться и делать добрые дела против воли тела, но при условии, что после этого у меня появится хорошее чувство, что стоит служить Творцу, чтобы получить награду, то есть хорошее чувство». Следовательно, если человек хочет получить вознаграждение сразу после работы по принуждению, то он как бы начал с принуждения, чтобы потом ему не пришлось работать по принуждению. Отсюда следует, что, принимая веру, он ставит условия. Но вера, принятие высшей Малхут, должна быть безоговорочным обретением. По этой причине, когда дело касается веры, нельзя сказать, что человек чувствует, что он слишком низменный и что не сможет принять на себя бремя высшей Малхут. Также человек не должен говорить: «Сейчас у меня не будет на это настроение, так я подожду, когда у меня будет лучшее настроение, и тогда постараюсь взять на себя бремя высшей Малхут». Напротив, эта обязанность лежит на каждом человеке взять на себя бремя высшей Малхут в любом месте и во всякое время.
0: И наоборот, когда речь идет о Торе, это время, когда человек должен почувствовать свою низменность, поскольку наши мудрецы сказали: нельзя преподавать Тору идолопоклонникам, а можно только Израилю. Поэтому ему следует сначала посмотреть, действительно ли он Израиль. Это значит, что ему следует посмотреть, достоин ли он изучения Торы. А если он увидит, что еще не достоин, то должен постараться стать достойным. И тогда он сможет учить Тору. А каков совет, чтобы человек почувствовал себя достойным? Совет таков, как сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Другими словами, человек сначала должен выучить Тору, чтобы Тора привела его к тому, чтобы его стали считать Израилем. А когда он обретет свойство Израиль, он поднимется на ступень к изучению Торы, которая тогда будет называться Торой Творца, как имена Творца. Но прежде чем он удостоится стать Израиль, он должен попытаться заниматься Торой и заповедями, чтобы это превратило его в Израиль. Тогда наступит время прийти к совершенству, означающему цель творения, которая состоит в том, чтобы насладить его творение. Однако, когда он занимается Торой и заповедями, поскольку человек должен идти в двух линиях, правой и левой, что означает время совершенства и время хисарона. Поскольку, с одной стороны, мы должны благодарить Творца, и, несомненно, тот, кто чувствует, что он получил много добра от Творца, способен больше благодарить. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, это время находиться в совершенстве. То есть, как будто Творец приблизил его для служения ему. Но человек не должен обманывать себя, говоря, что он уже чувствует, как служит царю, в то время как у него еще нет такого ощущения. Если так, то как он может по-настоящему благодарить Творца за то, что он приблизил его, если он этого не чувствует?
1: Человек должен сказать, что несмотря на то, что он находится в самом низком состоянии, поскольку все еще погружен в собственный эгоизм и пока не в состоянии ничего совершить выше знания, несмотря на это, Творец дал ему мысли и желание заниматься Торой и заповедями, а также дал ему немного сил, чтобы преодолеть свойства разведчиков, твердящих ему свои доводы. А он, несмотря на это, немного удерживает связь с духовным. В это время человек должен обратить внимание и верить, что Творец заботится о нем и ведет его по пути, ведущему во дворец царя. Отсюда следует, что он должен быть счастлив, что Творец наблюдает за ним и дает ему в том числе и падение. То есть человек должен верить, насколько он может понять, что Творец дает ему подъемы, так как, конечно, человек не может сказать, что он сам получает подъемы, но что Творец хочет приблизить его, именно поэтому он дает ему подъемы. Также человек должен верить, что Творец дает ему и падение, потому что он хочет приблизить его. Поэтому все, что он может сделать, он должен делать, так как если бы он находился в состоянии подъема. Поэтому, когда он немного преодолевает себя в падении, это называется пробуждением снизу. Каждый поступок, который он совершает, он считает, что это воля Творца. Тем самым он вознаграждается большим приближением. То есть человек сам начинает чувствовать, что Творец приблизил его.
0: Как сказал Бальсулам, когда человек находится в радости, тогда он чувствует, что удостоился того, что у него есть некоторая связь с духовным. Такого человека называют благословенным. И благословенный прилепляется к благословенному. То есть человек начинает чувствовать, что Творец благословляет его сейчас, и он вообще не чувствует хисарона. Однако это особенно важно, когда он занимается Торой и заповедью. Тем не менее, человеку нужно посвятить немного своего времени работе над левой линией, поскольку это дает ему возможность молиться о своих недостатках. Это нужно, чтобы во время совершенства, когда человек благодарен Творцу за то, что он приблизил его немного, это время получения наполнения своих недостатков, которые он ощущал, когда занимался в свойстве левой линии. Отсюда следует, что ответ на молитву не будет тогда, когда он молится, так как тогда он находится в состоянии проклятого, то есть обладающего недостатком. А совершенный не соединяется с обладающим недостатком. Напротив, когда человек чувствует себя совершенным, но не потому, что знает, что совершенен, а потому, что он чувствует себя низким, и если у него есть какая-то связь с духовным, он считает это большой удачей. И от этого у него есть ощущение совершенства. Хотя и на это он говорит, что недостоин. Это время, когда он может получить наполнение на то, что он чувствовал, работая в левой линии.
1: Теперь мы можем понять, о чем спрашивали. Почему, с одной стороны, сказано «будь чрезвычайно скромен», с другой стороны, написано «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это две противоположности в одном объекте. И ответ в том, что это две противоположности в одном носителе, но в два разных момента времени. Другими словами, когда человек занимается высшей малхут, он должен принять на себя свойства веры выше знания. То есть, когда тело не согласно с этим и приводит ему множество доводов, согласно которым сейчас не время этим заниматься, и предъявляет ему свидетельства других людей, которые не обращают внимания на эту работу, в вере в Творца выше знания. На это он должен сказать: «И возгордилось сердце его на путях Творца». И он ни на кого не смотрит, а полон решительности и уверен, что таков истинный путь. И ему не на кого смотреть и нечего слушать, что его тело говорит ему: «Иди, посмотри на других людей, что они имеют, и как много они понимают в работе Творца». И об этом сказано: «И возгордилось сердце его», гордясь тем, что он понимает больше всех. Но когда он занимается Торой и заповедями и видит, что понятия не имеет, чему он учится и о чем молится, в это время ему нельзя гордиться и говорить, что если он не понимает, зачем ему смотреть в книги тщетно, если он не разбирается в вопросах Торы и заповеди, в это время ему следует быть в смирении. Как сказали наши мудрецы: «Будь чрезвычайно скромен». Другими словами, человек должен быть в смирении и говорить, что та связь, которая есть у него, радует его, поскольку он видит, как много людей не имеют никакой связи с духовным. Поэтому здесь

0: здесь, он должен чувствовать, что он не заслужил ничего и быть в радости.
1: Перейдем к уроку от 2 января 2002 года. Мы читали часть статьи из Шлаве Асулам. 139-я страница, когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе. То, что он нам объясняет, сколько у нас внутри души желаний, свойств, побуждений, законов, и как мы можем обрести их всех под свое управление, чтобы человек начал управлять душой, которая является тем кли, в котором он чувствует духовный мир или Творца. Так, управлять всеми силами души можно только в состоянии, когда человек сам прилагает усилия во время падения. Когда он прилагает усилия во время падения, это называется ман. И это значит, что он что-то обретает, что он собирается чем-то управлять. То есть специально человеку дают падение, состояния, в которых он чувствует, что он далек от духовности, от святости, что это его не интересует. Вдруг он начинает видеть, что он может обойтись и без духовного, но не привлекает его, в нем нет ничего особенного. И что идет тогда в таких случаях, в таких состояниях, в которых он идет выше своего ощущения. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он понимает, что это ощущение дали ему намеренно. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он все же идет и зубами, как говорится, обретает духовное. Этим он продвигается именно из таких состояний. И насколько он может продвинуться во время падения, в этом, по сути, его продвижение. Потому что все остальные состояния, которые ему дают, которые приходят как пробуждение свыше со стороны Творца, и поэтому в них, в тех состояниях, нет ничего, что относилось бы к тому, чтобы было за счет человека, и в нем ничего не остается. Здесь есть место, говорит Рав. Если есть вопросы, пожалуйста.
2: Здесь написано, что Авраам как бы получил некое указание от Творца выполнить заповедь для работы. И он не был уверен в себе и пошел спросить у других. Тут дается объяснение, почему все же он пошел спрашивать, потому что чувствовал себя принижен в этот момент. Но если Творец, по сути, дает, зачем ему идти спрашивать? Если он почувствовал, что Творец ему сказал «сделай», почему не полагаться на Творца? То есть, если он даже чувствует это, все это еще не...
1: Мы говорим, по сути, как человек выясняет свои силы. Когда начинают приближать его к духовному, мы тысячи лет живем из круговорота в круговорот в животном виде. Как и весь мир. Мы прожили уже много кругооборотов. Были всякими, принимали всякие формы, находились в разных местах, проживали животные жизни. На протяжении этих кругооборотов мы развивались в желаниях, в требованиях. Все человечество так развивается. Мы видим, что такое развитие. Душа развивается и требует все больше и больше и больше. Почему душа? Потому что животная часть нас не развивается. Наше тело — это то же самое тело. Если бы не было души, духовной части в человеке, то он был бы как животное. Животные разве развиваются? Они что-то вдруг требуют телевизор, потом автомобиль, потом ракеты, потом музыку. Нет, ничего, животное — это животное. Каким оно родилось, таким оно все время и остается. У него единственный закон — сохранять существование. Так что? То, что развивается в нас, это духовная часть. Эта духовная часть развивается в двух плоскостях, или, скажем так, в два этапа, не в плоскостях, в два этапа. На первом этапе, на котором мы развиваемся, это называется материальный, животный этап, как бы животно-духовный. То есть мы гонимся за сексом, почетом, деньгами, знаниями. И так душа развивается, но все еще развивается в погоне за наслаждениями, которые находятся в этом мире. После того, как она развивается в этих кругооборотах, ей приносят, то есть в ней раскрывается потребность также и в развитии к духовным наслаждениям, ради духовных наслаждений. И тогда человек начинает чувствовать то, что называется точкой в сердце. Он желает нечто, что находится вне этого мира, то есть вне наслаждений, которые может уловить своими органами чувств. Духовное наслаждение, то есть наслаждение, которое он сейчас обнаруживает, что ему этого не хватает, что ему чего-то в жизни не хватает, называется свет. А то, где он может его воспринять, насладиться им, называется душа или кли, духовная кли. Когда человек начинает развивать это кли, поневоле, то есть в него вкладывают этот хисарон, эту потребность. Эта потребность раскрывается после всех предыдущих животных этапов развития. Тогда он становится как Авраам. Об этом нам рассказывают. Он чувствует стремление к духовному. Это называется, что как будто Творец говорит ему: «Развивайся, приди к некому состоянию, новому, дополнительному, лучшему, особенному». И тогда человек начинает чувствовать внутри себя всевозможные силы, мысли, побуждения, которые «да», и «за», и «нет», и «против» всего этого состояния. И это то, что нам объясняют. Как в театре, где так играют. Скажем, каждый из актеров играет какое-то свойство внутри человека. Как мамре — это одно свойство внутри человека. Да? Там кто-то есть еще там Сара, там неважно. Весь дом Авраама как бы со всем его скотом, со всем, что есть у него там, и поле, и так далее. Ну, как то, что есть у бедуинов, да, что у него там было. Так объясняют, что это как бы силы его души, которые за и против его развития. Теперь ты спрашиваешь, а почему так должно быть? Творец говорит: «Дорогой мой, иди доброй дорогой, проложенной». Так вперед! Зачем тебе как бы противиться этому и подвергать сомнению? Хотят, чтобы ты остался человеком, чтобы ты был человеком, чтобы ты развивался как человек, а не как животное. То есть можно также оставить человека как куклу и улучшать его, там, делать из него что-то, что хотят, без того, чтобы он это осознавал и вкладывал в это свою часть. Но этим ты как бы оставляешь творение на уровне животного. А насладить свои творения — в этом цель творения, чтобы творение было на ступени Творца, потому что меньше, чем ступень Творца, не называется «насладить» в глазах Творца. Если есть что-то хорошее, так хорошее может быть только одно — максимум. Топ. То есть меньше, чем самое лучшее, это не называется по-настоящему насладить. Поэтому Творец, высшая сила, которая планирует привести творение к хорошему состоянию, это значит привести творение к своей ступени, к самому лучшему, самому высокому уровню.
3: Брия
1: сделать из творения, из сотворенного Творца, из сотворенного сделать Творца, разница между ними в осознании состояния.

И все же мы как-то начинаем чувствовать, что, может быть, что-то есть. Но человек должен сам как бы раскрыть весь этот недостаток, то, чего не достает между ним и Творцом. Если он раскрывает это сам, это называется, что он сам построил этот ли. Он понимает, что значит быть на ступени Творца, вместо того, чтобы быть на этой нашей животной ступени, что называется, по отношению к духовному, ниже существования. Есть максом, а ниже максома это называется, что нет. Просто нет. Поэтому человеку дали всевозможные силы за и против, в свободе выбора, в продвижении, только в этом направлении. То есть, если у тебя есть, если бы ты знал все свойства своей души и все законы природы вокруг тебя, то есть кто ты в точности и какова реальность вокруг тебя, все законы, все эти системы, и было бы тебе совершенно ясно, то ты увидел бы, что ты совершенно, полностью, абсолютно робот. То есть у тебя нет ничего, что ты мог бы определить сам, кроме одного — продвигаться, чтобы стать подобным Творцу. Кроме этого, все остальные вещи запланированы, предрешены заранее, нет в них никакого выбора, нет в них никакой случайности. Все просто тикает, как часы. Но продвигаться, чтобы стать подобным Творцу, здесь есть свобода выбора, но только в этом. То есть только ради этого, если чуть-чуть еще к чему-то или в связи с чем-то, то нет, только к этому. Поэтому так важно нам знать все свойства, которые в нас, путь, которым нужно идти, чтобы использовать эту единственную свободу выбора для продвижения. Потому что если человек не продвигается, его не продвигают. Потому что ты должен пройти весь этот путь. То есть у тебя есть тропа очень узкая, очень-очень узкая, длинная, но очень узкая. И ты должен все время... Но эта тропа находится в пустыне, скажем так, что ты не видишь эту тропу, понимаешь? Или как будто ты идешь по воде. Ты не видишь в точности, какой следующий шаг. Ты его не знаешь, не видишь. А из всех сил, которые у тебя есть, ты должен выбрать то, что называется полярной звездой, то, что называется ухватиться и за цель, и точно направить себя к цели на каждом шагу. И тогда ты делаешь правильный шаг. Если нет, тебе кажется, что ты делаешь какие-то шаги, но это не шаги. Это лишь кажется твоим животным глазам. И так ты можешь топтаться на месте или кружиться еще тысячу лет. То есть метод, как достичь цели, делать каждый шаг к цели, видеть, делаешь ли ты этот шаг или не делаешь. По сути, продвигаешься ты или тебе только кажется, что ты бежишь, а на самом деле ты бежишь на месте. Этот метод и есть метод Каббалы, наука Каббала. Для этого ты должен видеть путь. Делают это простым образом. Нужно открыть человеку глаза, чтобы он по-настоящему увидел перед собой, что перед ним пустыня. И в этой пустыне нет никакой тропы, кроме особой тропы для него. У каждого, кстати говоря, своя тропа, чтобы не запутался, чтобы видел конечную цель, видел себя и знал, как делать каждый шаг, проверить его и сделать. Понимаешь? А если не делает, то еще кругооборот, и еще кругооборот, и еще, и так время проходит. Потому что мы находимся ниже плоскости духовной жизни, и поэтому можем так перевоплощаться еще миллион лет. Это не проблема, никому не мешает. С этой жизнью, от которой нет никакой пользы, нет и никакого расчета. Вот и все. Так то, что нам рассказывают о всех этих историях каббалисты в своих статьях, они рассказывают нам о силах нашей души, как мы посредством всевозможных противоположных, странных, разных

0: свойств, которые в нас, и именно с их помощью мы можем выбрать правильный путь, реализовать свободу выбора.
1: Но как я узнаю, даже если я сейчас нахожусь здесь, изучаю Каббалу, все еще тропы не вижу? Как я могу знать, правильно ли делаю шаг, а какой шаг неправильный, чтобы не крутиться по кругу?
0: Как тебе знать, делаешь ли ты сейчас правильные шаги или нет? Каббалисты объясняют нам, что ты начинаешь как бы входить в некое место, изучать Каббалу, и ты ничего не знаешь. Ты также не знаешь, в каком месте ты находишься. Ты можешь быть еще в нескольких местах, не только здесь. Есть такие, кто сейчас сидят, или не обязательно сейчас, неважно, сидят в других местах и тоже учатся, и тоже хотят найти что-то для себя. Каждый. Есть различия в месте, есть различия в методе. Находимся ли мы в правильном месте или нет? На это нет ответа. Не дали тебе сейчас инструментов, чтобы выбрать. Дали тебе делать это потому, что ты чувствуешь подсознании. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя есть какое-то сомнение, иди в какое-то другое место и проверь себе, где тебе лучше, здесь или там. Может быть, что согласно твоему развитию, тебе все еще нужно быть в другом месте. Придешь в Нойбарок через 30 лет. Да, понимаешь? Так каждый проходит кругообороты, потому что есть общий закон в реальности, который называется законом подобия по форме, как в магнитном поле. Если ты помещаешь какой-то кусок железа, то он притягивается к полюсу, вот так. То есть все стремится к центру своего равновесия, так и душа. То, что ты чувствуешь какие-то побуждения, это душа притягивается к своему центру равновесия, там, где она чувствует себя удобно, в покое. Так человек, который ищет, в конце концов, поэтому находит. Душа приводит в действие руки, ноги, и ты приходишь в какое-то место. И в конце концов, все в итоге так. Проходят кругообороты и приходят в правильное место согласно мере своего развития. Есть такие, у которых мера развития еще изучать йогу или там какое-нибудь составление букетов, не знаю что. У каждого свое, поэтому невозможно знать разум. А знание здесь — внутреннее ощущение. Потом открываются глаза, и тогда ты видишь. Да. Я понимаю из того, что вы говорите, что даже если Творец говорит с кем-то и говорит, что ему делать, у него все равно есть свобода выбора, делать это или нет.
1: Ну, что значит, что Творец говорит человеку делать, а у человека остается свобода выбора? Вообще, что значит, что Творец говорит человеку? Кто-нибудь слышал? Ну, есть такие психические больницы, которые слышали о том, что Творец разговаривает с ними.
2: Так
1: то, что Творец обращается к человеку, это означает, что человек чувствует внутри себя как некие побуждения, что ему хочется что-то сделать, что-то осуществить. И если такое побуждение в направлении духовного, тогда мы можем сказать, что это говорит себе Творец. Будто бы все остальное говорит не Творец, говорит кто-то другой, есть кто-то еще. Он планирует, он тебя подталкивает ко всему, и ко всему хорошему, и ко всему плохому. Если общая сила, которая называется Творец, подталкивает вообще всю реальность, не давая частям этой реальности свободного выбора или того, чтобы почувствовать это. Это означает, что отношение к реальности выстроено как к неживому растительному или к животному, животной части мироздания. Отношение к человеку таково, что человек чувствует, чего он хочет, а кроме того, что он чувствует, что он хочет, подобно животному, он также может это анализировать, свое желание. Он может начинать свое желание изменять, сделать из творения Адама, Адам от слова «эдаме» — высшему, подобный Творцу. Так Творец должен дать человеку все состояния, противоположные себе самому, Творцу. И чтобы человек выбрал из, именно из противоположного, смог бы предпочесть то, чтобы стать подобным Творцу. В этом свобода выбора. Это то, что человек может сделать свободно. Так если бы человек просто все исполнял свыше, все указания, он был бы как марионетка, это как дерево, как неживая природа, растительное, животное. Все исполняет указы природы. Нет в этом никакой уникальности. Не вообще, даже не называется, что неживая растительная животная природа отделены от Творца. Они слиты с Творцом на все 100%. То, что определяет природа, ну, вообще, природа и Творец одно и то же в числовом значении гематрии, луким, все исполняют указания Творца, без вопросов, без выбора. Это не ступень, это нулевой уровень. Это начало. Человек означает, что человек из своего выбора уже осознанно, он понимает, что стоит действовать так, чтобы оправдать Творца. Именно из всех своих свойств, противоположных Творцу, человек выбирает, чтобы стать подобным ему. Так человек выстраивает из себя Адама, человека. То есть наше воспитание каббалистическое абсолютно отличается от воспитания, как это принято на улице. Религия воспитывает человека быть машиной, встать, делать. Каббала наоборот, она развивает в человеке чувства для критики, для анализа. Когда человек начинает не соглашаться с Творцом, он начинает проклинать Творца, он полностью хочет восстать против него, и лишь потом начинает познавать, откуда приходят к нему эти свойства, он начинает сравнивать эти противоположные свойства свои и Творца и постепенно осознавать, что предпочтительнее. И тогда оправдывает положение, статус Творца. А потом хочется уподобиться ему. А потом уже из противоположных состояний, из себя делать нечто подобное Творцу. Это развитие человека. И поэтому мнение Торы противоположно мнению обывателей. Поскольку то, что называется обыватели, они действуют и воспитаны совершенно противоположно человеку, следующими путям Торы. То есть человек, приходящий сюда, получает такое воспитание, что становится свободным от любых рамок, вообще от всех начальных условий, вообще от всего. Ты должен проверять, ты должен анализировать, критиковать, ты должен думать обо всех состояниях, которые могут быть. И
2: אחרת תישאר בימה. כן.
3: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתנגדות, לחיפוש הרי הנקודה הזאת? הרי מה הכוונה? הרי אינטרסיה היא כל כך חזקה, למה להתנגד? מאיפה התנגדות?
4: А каковы источники, которые противятся продвижению? Чему ведь? Чему противится? Откуда это сопротивление?
1: Ты говоришь так, что у человека есть интуиция.
4: Интуиция.
1: На иврите так и будет интуиция, да? Ну, некое чувство какое?
4: Да.
1: Поиск.
4: Внутренний проводник такой, внутреннее ощущение.
1: Ну да, я знаю. Но... Нет, я не думаю, что это настолько... как бы сильно, на что можно было бы опереться. Ну вот видишь, следуя за интуицией, со всем нашим разумом и со всеми умами, посмотри, к чему мы приходим, к всеобщему разрушению и ко всему такому. То есть мы не можем следовать за интуицией. И опираться на нашу науку мы тоже не можем. Потому что если мы хотим приобрести высший мир, если мы хотим достичь духовного развития, а что значит духовного? Быть в ощущении вечности, совершенства. Быть полными сил, знаний, возможностей, быть подобным Творцу означает жить и быть в вечности и совершенстве. Так вот, мы не можем достичь этого с помощью нашей интуиции, поскольку наша интуиция — это некая... Это даже не чувства и не выводы. Это то, что невозможно проверить. Ну вот что-то такое, вот я так чувствую. И все это, в общем-то, основывается на чисто земном животном опыте, на животных побуждениях, на животном разуме, который не понимает большего, чем то, что видит перед собой, но на несколько метров и все. Так, опираясь на это, мы не можем найти духовный путь, потому что духовное — это совершенно другое чувство, это другие законы, отличающиеся от тех законов, с которыми мы знакомы, ну и так далее. То, что мы называем шестое чувство или душа, и законы, которые там действуют, и реальность, которая там раскрывается, это совершенно не относится к нашей интуиции.
4: Я имел в виду шестое чувство.
1: А, ну, шестое чувство — это не интуиция. Шестое чувство — это чувство, то, что есть в каждом абсолютно. И если человек чувствует побуждение развивать его, появляется в нем уже потребность в развитии этого шестого чувства, вот тогда тут уже особый метод, как развивать. Ты не можешь...
4: Свобода выбора — это...
1: Да, но свобода выбора... Ты должен реализовать ее. Ты не можешь сказать человеку, сказать, ты свободен выбрать, выбирай. Ты должен научить его. Где есть свобода? Как я и объяснял, перед тобой тысяча путей, и ты не можешь различить их друг от друга, и вообще ты не видишь, что есть тысяча путей, и как они связаны друг с другом. А ты должен выбрать какой-то один единственный путь из всех этих, по которому ты, да, будешь продвигаться, а по остальным нет. Так что выбор... Он как бы в выборе путей, ну как бы, и как продвигаться именно по этому пути. То есть тут очень много знания и точный очень подход, метод, силы, которые ты должен как бы призывать на себя, чтобы продвигаться, поскольку ты еще не находишься с ними на связи. Как я могу идти, если мне на самом деле это кажется пустыней? То есть тут есть внутреннее противоречие. Я сейчас должен сделать правильный шаг в пустыне. В каком направлении? Из 360 градусов. Откуда я знаю? Если я вижу, значит, у меня уже нет выбора. И сделали так, чтобы я не видел. А если я не вижу, то как я выберу? Само состояние по себе, оно как бы нелогично для нашего разума. Но духовным разумом мы тут же видим, что противоречий нет. Но для нашего разума есть противоречия. Так вот как же все-таки продвигаться? Вот тут нужно учиться, как вызвать, как использовать силы, которые все еще не ощущаются. И поэтому мы должны получить нечто, то есть этот метод получения чего-то из снаружи, а не того, что заложено в нас. Есть люди, которые говорят так: я буду продвигаться так, как я чувствую, то, к чему меня душа ведет, и тогда будет все хорошо, это же по-настоящему я. Ты будешь продвигаться со своей душой, так и останешься животным. Тебе нужно приобрести то, чего в тебе нет. И поэтому, не получив этой мудрости свыше, откуда-то извне, из другого мира, то невозможно продвигаться. И поэтому без учебы, да и сама учеба, мы с помощью учебы, в общем, привлекаем на себя силы, которые подействуют и помогут нам осуществить выбор. Не более того, когда свыше приходит сила и совершает то, что называется некое обаяние святости. Когда это происходит, то как это во мне, как на меня действует, этого я не знаю. Что конкретно во мне происходит, я тоже не знаю. Я знаю только окончательный желательный результат, то, что я хочу от учебы. То, что во время учебы светит окружающий свет Армаки. Этот Урмакив действует на точку в сердце, в корне души. И тогда я начинаю чувствовать какое-то притяжение в правильном направлении к тому источнику, откуда приходит этот окружающий свет. И тогда эта тяга, это небольшое побуждение, это то, что определяет мой выбор. Вот так. И отсюда видно, что здесь есть нечто скрытое. Да, конечно, скрытое. Я как бы должен вызвать высшую силу. А как ее вызвать? Как ее приобрести? Каким измерительным прибором я ее могу померить? То есть сколько тут вольт? Сколько силы? Сколько килограмм? Вообще ничего такого я знать не могу. Говорят, что вот при таких-то и таких-то условиях, когда ты берешь книгу, если ты сидишь и читаешь, ты читаешь правильную книгу, а до этого ты сделал подготовку, что ты хочешь потребовать от книги, и в точности, к чему ты хочешь прийти, с помощью чего ты хочешь прийти. И вот это желание, которое ты уже сформировал своими усилиями, то тогда приходит нечто тебе, это правильная духовная сила. То есть тут много всего, что необходимо. Но в общем, то, что является результатом всей учебы и нахождения здесь и всех наших действий, чтобы пришла свыше сила и привлекла, притянула нас. Вот в этом выбор. Вопросы?
4: В состоянии падения, откуда я буду черпать силы, чтобы проявить пробуждение снизу?
1: Так, еще раз. Для того, чтобы дать человеку приложить какое-то усилие, сделать какое-то самостоятельное движение, оставляют его. Свыше как бы не приходит какая-то сила и тянет тебя к конкретной цели. А наоборот, как бы закрывает от тебя этот путь. Все это не сразу. Сначала чуть-чуть продвигает человека в правильном направлении. Он начинает немножко чувствовать, начинает немного различать всякие мелкие нюансы в самом начале. А потом вдруг прекращают это и дают ему какое-то ощущение, что он полностью отрезан, и нет настроения. То есть и в животном его ощущении, и в духовном его как бы не спускают. Для чего это делается? Дают ощущение пустыни. Когда ты не знаешь, что делать, куда идти в этом нынешнем состоянии. В нынешнем состоянии тоже нехорошо оставаться. Куда идти, ты не знаешь. У тебя нет ни внутреннего состояния, то, что называется настоящее, и ни окружающего макив, окружающего света, то, что называется будущего, что светит издали. У тебя нет ни того, ни другого. Все это приносит человеку ощущение отчаяния. Отсутствие наполнения нет ни в настоящем, ни в будущем. Невозможно жить ни сейчас, ни потом. Ни тем, что будет. Для чего это делают? Просто для того, чтобы показать тебе, в каком состоянии ты на самом деле находишься. Без опеки свыше. Можно ли в таком состоянии что-то сделать? Практически ничего. Но все-таки что-то такое небольшое проверить, определить, насколько хорошо идти с теми силами, которые ты получаешь свыше. Ну, по крайней мере, это хотеть этого. Ценить это. Ну, а потом сами эти состояния обучают человека. Обучают истине, в каком по-настоящему состоянии он находится, если бы о нем не позаботились. И поэтому состояние хорошее. Они и есть то, что строит человека. Потому что иначе, когда дают ему разные наполнения и притягивают его, тут ничего особенного, не мудрость. Так каждый может продвигаться. Ладно.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
5: Продвижение человека зависит от тех мест, где он как раз ощущает отсутствие вкуса и смысла в работе, и неизменность, ничтожность. Именно тут надо прилагать усилия, это как раз засчитывается.
1: Рав говорит, что все истории и каббалисты — все внутри человека, как внутренний театр. И этот театр, там есть актеры, то есть свойства внутри нас. Например, Авраам и Сара, все они выполняют, играют роли. Поэтому мы должны раскрыть внутри себя и Авраама, и Муше.
5: У тебя нет ничего, чтобы ты мог сам сделать, кроме как продвигаться и быть как Творец. Он также объясняет все силы, которые раскрываются, все силы души с помощью разных сил, как с помощью них мы можем выбирать правильные выборы и свободный выбор делать.
6: Да, было много на уроке о понятии «выбор» и как происходит продвижение человека. И, может быть, центральный принцип, что свет развивает душу, а человек разными действиями, производимыми в этом мире, должен всего лишь как можно скорее пробудить этот свет, чтобы продвигал его. И здесь тоже Творец проводит человека через разные этапы падения или подъема, но главное — это место продвижения, и человек должен привести себя к реализации того, во что его Творец уже поставил.
5: Да, это состояние для реализации. Обычно такие острые моменты, где там выбор, там не демократия, выбор демократический, а выбор на самом деле очень тяжелый. Всегда чувствуется как бы против. Авраам, он был чемпионом во всех этих ситуациях. Сына должен был убить, любимого сына. Да что это такое? И прежде чем он его убил, он говорит: ну-ка, подожди, остановись, вон там, там есть ягненок. Да вообще, что это за ягненок там такой? Кого он должен был убить и кто остается после этого действия?
6: Продвижение человека как раз во время падения — это место работы и свободный выбор только продвигаться к Творцу Рабаш сказал, что Раф определил это, что это очень узкая тропинка, как будто идешь в пустыне, не знаешь следующий шаг, и ты определяешь свой путь из противоположных свойств, и Каббала развивает чувства из критики, что он с ней не согласен, он против, а затем хочет оправдать Творца. Он проходит благодаря этому все состояния, которые противоположны, чтобы стать подобным Творцу. И есть благословение вследствие тех состояний, которые чувствует человек как пустыню, когда он отчаялся, ему непонятно, что будет в будущем, и как когда он получает свыше заботу, чтобы у него появился хиссарон, чтобы он начал работать собственными силами и продвигаться к цели.
5: Насколько во время падения может продвигаться, это и есть продвижение человека. То, что развивается, развивается — это духовная часть. Требуется от человека, чтобы он сам начал познавать то состояние, в котором он находится. Продвигаться к тому, чтобы быть как Творец. Тут наш свободный выбор. И все время надо видеть цель, конечный путь. И тогда делать. Использовать силы, которые пока еще не ощущаются. Ну, это, как скажем, то, что называется притягательность, привлекательность святости. Это то, что ведет нас к следующему состоянию.
6: Наше новое состояние — это уподобиться Творцу, это длинный, тонкий, узкий путь, и человек должен проверять, не уходит ли он с него, не уклоняется ли.
5: Есть разница между интуицией и шестым чувством. Интуиция исходит из желания получать, а шестое чувство — это чувство отдачи.
6: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню. Let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 25 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, 988 страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста. Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе? Писание говорит, «И возгордилось сердце его на путях Творца». А в Мишне сказали мудрецы, «Будь чрезвычайно скромен». Получается, что это противоречит тому, что написано, «И возгордилось сердце его». И Зор спрашивает, «И явился ему Творец в Элоней Мамре». Почему в Элоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям?» Сказал ему Мамре, «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их. Встань и выполни заповедь владыки своего». Сказал Творец Мамре, «Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что я откроюсь ему только в твоем чертоге».
1: Это трудно понять. Если Творец повелел ему сделать обрезание, он пошел спрашивать своих друзей, следует ли ему послушаться Творца. А что, если бы Мамре сказал иначе? Он прислушался бы к совету Мамре, а не к совету Творца? Как можно такое сказать? И трудно также понять то, что сказал ему Мамре, что ему стоит послушаться Творца, ведь он обязательно спасет тебя, так же, как спас тебя из печи. Получается, что основанием того, почему Мамре велел ему послушать Творца, является то, что он спасает его, точно так же, как он спас его из печи, а в противном случае не следует слушать. Разве не о том же самом мы видим, что сказали наши мудрецы? Пред лицом Тераха, отца его, при жизни его отца. Некоторые говорят, что он умер из-за своего отца, потому что Терах жаловался Немроду на сына своего Авраама за то, что тот разбил его идолов. И Немрод бросил Авраама в горнило огненное. А Аран выжидал и говорил про себя, «Если Авраам выйдет победителем, я на его стороне. Если Немрод победит, я на его стороне». Когда Авраам спасся, у Арана спросили, «На чьей ты стороне?» Сказал им Аран, «На стороне Авраама». Бросили его в огненное горнило, и он сгорел. У Арана мы видим, что поскольку он сказал, что собирается стать преданным ему, при условии, что Творец спасает его, он сгорел. Таким образом, почему же в случае с Авраамом, когда Мамре сказал ему, что «ты должен послушаться Творца, поскольку он спас Авраама из печи», имея в виду пример прошлого Авраама, он спас бы Авраама и сегодня, когда он обрежет себя. Если так, то эти примеры Арана и Авраама с печью очень похожи. Единственная разница здесь в том, что говорится о одном и том же, но в одном теле, то есть об Аврааме в двух состояниях.
0: В простом понимании мы видим, что там, в истории Арана с Авраамом и печью, Речь шла о других народах, то есть чужеземцы хотели, чтобы и Авраам, и Аран не слушались Творца. Но не так это с обрезанием, которое велел сделать ему Творец. То есть есть разница между тем, когда чужеземцы говорят не слушаться Творца, или Творец говорит ему слушаться его. Надо сказать, что когда чужеземцы хотят, чтобы человек поклонялся идолам и отстранился от веры в Творца, человек должен проявить безоговорочную преданность. По этой причине, когда Аран сказал, что он готов пожертвовать собой при условии, что выживет, как Авраам, это не называется самопожертвованием. Поэтому он сгорел в горниле огненном. Тогда как здесь, когда Творец велел ему сделать обрезание, и он пошел посоветоваться со своими друзьями, нужно это понимать иначе. Что он думал? Что Творец велел ему обрезать себя, но это высокая ступень. И он еще был недостоин этого, так как он думал, что если Творец велел ему обрезать себя, а он еще недостоин этого, то он может выпасть даже из того состояния, в котором он находился в это время, так как знал, что находится в низости, как сказано, «А я прах и пепел». Поэтому он пошел спросить, разрешено ли ему дойти до этой высокой ступени и обрезать себя, или ему следует подождать, пока он не будет достоин этого.
1: Вот почему Анер сказал, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергаешь себя страданиям, начав сейчас подниматься на высшие ступени, и начать делать большую работу, чтобы подготовить себя к заповеди обрезания. Ты уже слишком стар, чтобы сейчас прилагать большие усилия для того, чтобы удостоиться более высоких ступеней. Это подойдет молодому человеку, у которого большое будущее, а не тебе, которому уже за 90. Поэтому это не для тебя. Однако, когда он пришел спросить Мамре, Мамра ответил ему, «Ты видишь, что Творец не смотрит на твое низкое состояние, чтобы сказать тебе, что когда ты будешь достоин, Он сможет тебе помочь, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Но хотя ты чувствуешь себя прахом и пеплом, и что Творец не может помочь тебе, но ты видишь, что когда тебя бросали в печь, Творец все равно помог тебе, ибо Он милостив и милосерден». И это, как сказали мудрецы о стихе, «Но помилую я лишь того, кого решу помиловать, хотя он и не достоин этого». Поэтому здесь, с заповедью обрезания, Творец хочет, чтобы ты вышел на более высокий уровень, хотя ты и не достоин этого. Поэтому иди и исполни повеление своего господина и не смотри на свое низменное положение.
0: И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказал Творец. «Ибо теперь я знаю, что боишься Творца ты». Вопрос в том, разве не знает Творец будущего, что Он сказал «теперь я знаю», имея в виду, что теперь Он знает, что ты боишься Творца. То есть это означает, что теперь Авраам знал, что он боится Творца. Вопрос в том, зачем Аврааму нужно было это знать? Надо сказать, что теперь, когда он знает, что он боится Творца, Авраам может перейти на более высокий уровень и не бояться, что он может оказаться для него слишком высоким. А он уже может подниматься выше и выше. Аналогичным образом мы можем объяснить слова «рабы», чтобы человек знал про себя, является ли он полным праведником или нет. Там же нам следует понять, зачем ему это знать. Действительно, этим он постарается идти, подниматься на более высокие ступени и не будет думать, что это для него слишком высоко. Вот почему Мамре посоветовал ему не смотреть на свое низменное положение, которое он чувствует, на то, что он прах и пепел. А Творец хочет, чтобы он постепенно поднимался через заповедь обрезания. «Иди и делай это, и ни на что не смотри». В этом смысл стиха «Творец высок и низкий увидит». Как написано, «Творец возвышает низких».
1: Теперь мы можем понять, о чем мы спрашивали, почему Авраам советовался со своими друзьями повиноваться Творцу. Смысл в том, что если ему следует подождать и подготовиться к подъему на более высокую ступень, которую он будет вознагражден после исполнения заповеди обрезания, или же он должен сделать это сразу и не смотреть на свою низменность, что он чувствует себя прахом и пеплом. Именно об этом он спрашивал своих друзей, а не о том, соблюдать ли заповедь Творца. Так мы поймем и то, почему, будучи брошен в печь, он не стал искать совета у друзей, а согласился быть брошенным в печь, чтобы осветить имя небес. Это свойство веры, при котором мы должны проявить безоговорочную преданность. То есть сказать, «Я очень низок, поэтому он не хочет удостоить меня своим свойством самопожертвования». А в отношении идолопоклонства действует закон. «Пусть будет убит, но не приступит». По этой причине, когда Аран хотел осветить Творца, пожертвовав собой, только при условии, что он останется жить, как Авраам, это неявно. «Пусть будет убит, но не приступит», поскольку его точка зрения заключалась в том, чтобы он согласился быть брошенным в печь, при условии, что его не убьют. Отсюда следует, что он вообще не соблюдал заповедь идолопоклонства. Поэтому будет убить, но не приступит. Вот почему Аран был сожжен в печи. Тогда как Авраам следовал правилу, «Пусть будет убит, но не приступит». Поэтому, благодаря полноте заповеди, он был спасен из печи. В этом смысл того, что народы говорили с ним, требуя от него идолопоклонства.
0: Но заповедью обрезания, когда Творец велел ему обрезать себя, Творец непременно требовал от Авраама подъема на ступень, потому что от Авраама, после того, как он осветил Творца перед Немродом, что Творец хотел от него? Конечно, чтобы поднялся на более высокую ступень. Именно поэтому он подумал, что, возможно, он еще не достоин подняться на столь высокий уровень. Поэтому пошел спрашивать друзей, что делать, так как чувствовал, что он еще не достоин такого большого состояния, которое он получит благодаря исполнению заповеди обрезания. Поэтому здесь совсем другое дело. Согласно вышесказанному, мы видим, что в работе есть два состояния. Первое — состояние веры. Второе — свойство Торы. В состоянии веры нельзя сказать, что он низменный и поэтому не может соблюдать заповедь освящения Творца, которая принято в народе Израиля, даже среди простых людей, что мы слышим, что они отдавали свою душу за освящение Творца. Поэтому, когда человек начинает входить в работу Творца на пути истины, он должен принять на себя бремя веры выше знания. Даже если все народы мира в его теле смеются над ним, он должен освящать Творца перед другими народами, находящимися в нем, и говорить им, что он верит в Творца, и желает служить ему всем сердцем и всей душой. И даже если они не согласны с ним, он может им сказать, что принимает на себя обязательство любить Творца. И даже если нет у него никакого ощущения в том, что он произносит устами, все же человек не должен удивляться тому, что органы его тела не согласны с его мнением. А он делает то, что в его силах. Словами и поступками он может действовать, принуждая себя. И даже если он не испытывает в этом никакого ощущения, все-таки он действует, исходя из пробуждения снизу.
1: И об этом было сказано: «Я благословлю тебя во всем, что ты будешь делать». То есть Творец потом пошлет ему благословение на то, что он делает. И хотя после преодоления он не видит, что получил какое-либо благословение, то есть не чувствует приближения к Творцу больше, чем было до преодоления. Поэтому тело спрашивает человека: «Ты говорил мне, что если ты преодолеваешь свой разум, Творец даст тебе благословение». А значит, тем самым ты почувствуешь важность духовного. Но ты видишь, что ты находишься в том же состоянии, что и до работы, когда ты старался сделать что-то по принуждению. На это приходит ответ. Если бы я почувствовал благословение мгновенно, то я бы сделал это, чтобы получить награду. Это похоже на слова Арана. Если я увижу, что Авраам спасся из печи, я буду с ним. Так и здесь, когда он говорит: «Я готов преклониться и делать добрые дела против воли тела, но при условии, что после этого у меня появится хорошее чувство, что стоит служить Творцу, чтобы получить награду, то есть хорошее чувство». Следовательно, если человек хочет получить вознаграждение сразу после работы по принуждению, то он как бы начал с принуждения, чтобы потом ему не пришлось работать по принуждению. Отсюда следует, что, принимая веру, он ставит условия. Но вера, принятие высшей Малхут, должна быть безоговорочным обретением. По этой причине, когда дело касается веры, нельзя сказать, что человек чувствует, что он слишком низменный и что не сможет принять на себя бремя высшей Малхут. Также человек не должен говорить: «Сейчас у меня не будет на это настроение. Так я подожду, когда у меня будет лучшее настроение, и тогда постараюсь взять на себя бремя высшей Малхут». Напротив, эта обязанность лежит на каждом человеке. Взять на себя бремя высшей Малхут в любом месте и во всякое время.
0: И наоборот, когда речь идет о Торе, это время, когда человек должен почувствовать свою низменность, поскольку наши мудрецы сказали: нельзя преподавать Тору идолопоклонникам, а можно только Израилю. Поэтому ему следует сначала посмотреть, действительно ли он Израиль. Это значит, что ему следует посмотреть, достоин ли он изучения Торы. А если он увидит, что еще не достоин, то должен постараться стать достойным. И тогда он сможет учить Тору. А каков совет, чтобы человек почувствовал себя достойным? Совет таков, как сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Другими словами, человек сначала должен выучить Тору, чтобы Тора привела его к тому, чтобы его стали считать Израилем. А когда он обретет свойство Израиль, он поднимется на ступень к изучению Торы, которая тогда будет называться Торой Творца, как имена Творца. Но прежде чем он удостоится стать Израиль, он должен попытаться заниматься Торой и заповедями, чтобы это превратило его в Израиль. Тогда наступит время прийти к совершенству, означающему цель творения, которая состоит в том, чтобы насладить его творение. Однако, когда он занимается Торой и заповедями, поскольку человек должен идти в двух линиях, правой и левой, что означает время совершенства и время хисарона. Поскольку, с одной стороны, мы должны благодарить Творца, и, несомненно, тот, кто чувствует, что он получил много добра от Творца, способен больше благодарить. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, это время находиться в совершенстве. То есть, как будто Творец приблизил его для служения ему. Но человек не должен обманывать себя, говоря, что он уже чувствует, как служит царю, в то время как у него еще нет такого ощущения. Если так, то как он может по-настоящему благодарить Творца за то, что он приблизил его, если он этого не чувствует?
1: Человек должен сказать, что несмотря на то, что он находится в самом низком состоянии, поскольку все еще погружен в собственный эгоизм и пока не в состоянии ничего совершить выше знания, несмотря на это, Творец дал ему мысли и желание заниматься Торой и заповедями, а также дал ему немного сил, чтобы преодолеть свойства разведчиков, твердящих ему свои доводы. А он, несмотря на это, немного удерживает связь с духовным. В это время человек должен обратить внимание и верить, что Творец заботится о нем и ведет его по пути, ведущему во дворец царя. Отсюда следует, что он должен быть счастлив, что Творец наблюдает за ним и дает ему в том числе и падение. То есть человек должен верить, насколько он может понять, что Творец дает ему подъемы. Так как, конечно, человек не может сказать, что он сам получает подъемы, но что Творец хочет приблизить его, именно поэтому он дает ему подъемы. Также человек должен верить, что Творец дает ему и падение, потому что он хочет приблизить его. Поэтому все, что он может сделать, он должен делать так, как если бы он находился в состоянии подъема. Поэтому, когда он немного преодолевает себя в падении, это называется пробуждением снизу. Каждый поступок, который он совершает, он считает, что это воля Творца. Тем самым он вознаграждается большим приближением. То есть человек сам начинает чувствовать, что Творец приблизил его.
0: Как сказал Бальсулам, когда человек находится в радости, тогда он чувствует, что удостоился того, что у него есть некоторая связь с духовным. Такого человека называют благословенным. И благословенный прилепляется к благословенному. То есть человек начинает чувствовать, что Творец благословляет его сейчас, и он вообще не чувствует хисарона. Однако это особенно важно, когда он занимается Торой и заповедью. Тем не менее, человеку нужно посвятить немного своего времени работе над левой линией, поскольку это дает ему возможность молиться о своих недостатках. Это нужно, чтобы во время совершенства, когда человек благодарен Творцу за то, что он приблизил его немного, это время получения наполнения своих недостатков, которые он ощущал, когда занимался в свойстве левой линии. Отсюда следует, что ответ на молитву не будет тогда, когда он молится, так как тогда он находится в состоянии проклятого, то есть обладающего недостатком. А совершенный не соединяется с обладающим недостатком. Напротив, когда человек чувствует себя совершенным, но не потому, что знает, что совершенен, а потому, что он чувствует себя низким, и если у него есть какая-то связь с духовным, он считает это большой удачей. И от этого у него есть ощущение совершенства. Хотя и на это он говорит, что недостоин. Это время, когда он может получить наполнение на то, что он чувствовал, работая в левой линии.
1: Теперь мы можем понять, о чем спрашивали. Почему, с одной стороны, сказано «будь чрезвычайно скромен», с другой стороны написано «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это две противоположности в одном объекте. И ответ в том, что это две противоположности в одном носителе, но в два разных момента времени. Другими словами, когда человек занимается высшей малхут, он должен принять на себя свойства веры выше знания. То есть, когда тело не согласно с этим и приводит ему множество доводов, согласно которым сейчас не время этим заниматься, и предъявляет ему свидетельства других людей, которые не обращают внимания на эту работу в вере в Творца выше знания, на это он должен сказать «и возгордилось сердце его на путях Творца». И он ни на кого не смотрит, а полон решительности и уверен, что таков истинный путь. И ему не на кого смотреть и нечего слушать, что его тело говорит ему: «Иди, посмотри на других людей, что они имеют, и как много они понимают в работе Творца». И об этом сказано: «И возгордилось сердце его», гордясь тем, что он понимает больше всех. Но когда он занимается Торой и заповедями и видит, что понятия не имеет, чему он учится и о чем молится, в это время ему нельзя гордиться и говорить, что если он не понимает, зачем ему смотреть в книге тщетно, если он не разбирается в вопросах Торы и заповеди, в это время ему следует быть в смирении. Как сказали наши мудрецы, будь чрезвычайно скромен. Другими словами, человек должен быть в смирении и говорить, что та связь, которая есть у него, радует его, поскольку он видит, как много людей не имеют никакой связи с духовным. Поэтому здесь он должен чувствовать, что он не заслужил ничего, и быть в радости.
0: Перейдем к уроку от 2 января 2002 года. Мы читали часть статьи из Шлаве Асулам. 139-я страница, когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе. То, что он нам объясняет, сколько у нас внутри души желаний, свойств, побуждений, законов, и как мы можем обрести их всех под свое управление, чтобы человек начал управлять душой, которая является тем кли, в котором чувствует духовный мир или Творца. Так управлять всеми силами души можно только в состоянии, когда человек сам прилагает усилия во время падения. Когда он прилагает усилия во время падения, это называется ман, и это значит, что он что-то обретает, что он собирается чем-то управлять. То есть специально человеку дают падение, состояния, в которых он чувствует, что он далек от духовности, от святости, что это его не интересует. Вдруг он начинает видеть, что он может обойтись и без духовного, но не привлекает его, в нем нет ничего особенного. И что идет тогда, в таких случаях, в таких состояниях, в которых он идет выше своего ощущения. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он понимает, что это ощущение дали ему намеренно. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он все же идет и зубами, как говорится, обретает духовное. Этим он продвигается именно из таких состояний. И насколько он может продвинуться во время падения, в этом по сути его продвижение. Потому что все остальные состояния, которые ему дают, которые приходят как пробуждение свыше со стороны Творца, и поэтому в них, в тех состояниях, нет ничего, что относилось бы к тому, чтобы было за счет человека, и в нем ничего не остается. Здесь есть место, говорит Рав. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Здесь написано, что Авраам как бы получил некое указание от Творца выполнить заповедь для работы. И он был, не был уверен в себе и пошел спросить у других. Тут дается объяснение, почему все же он пошел спрашивать, потому что чувствовал себя приниженным в этот момент. Но если Творец, по сути, дает, зачем ему идти спрашивать? Если он почувствовал, что Творец ему сказал «сделай», почему не полагаться на Творца? То есть, если он даже чувствует это, все это еще не...
0: Мы говорим, по сути, как человек выясняет свои силы. Когда начинают приближать его к духовному, мы тысячи лет живем из кругооборота в кругооборот в животном виде. Как и весь мир. Мы прожили уже много кругооборотов. Были всякими, принимали всякие формы, находились в разных местах, проживали животные жизни. На протяжении этих кругооборотов мы развивались в желаниях, в требованиях. Все человечество так развивается. Мы видим, что такое развитие. Душа развивается и требует все больше и больше и больше. Почему душа? Потому что животная часть нас не развивается. Наше тело — это то же самое тело. Если бы не было души, духовной части в человеке, то он был бы как животное. Животные разве развиваются? Они что-то вдруг требуют телевизор, потом автомобиль, потом ракеты, потом музыку. Нет, ничего, животное — это животное. Каким оно родилось, таким оно все время и остается. У него единственный закон — сохранять существование. Так что? То, что развивается в нас, — это духовная часть. Эта духовная часть развивается в двух плоскостях, или, скажем так, в два этапа, не в плоскостях, в два этапа. На первом этапе, на котором мы развиваемся, это называется материальный, животный этап, как бы животно-духовный. То есть мы гонимся за сексом, почетом, деньгами, знаниями. И так душа развивается, но все еще развивается в погоне за наслаждениями, которые находятся в этом мире. После того, как она развивается в этих кругооборотах, ей приносят, то есть в ней раскрывается потребность также и в развитии к духовным наслаждениям, ради духовных наслаждений. Иногда человек начинает чувствовать то, что называется точкой в сердце. Он желает нечто, что находится вне этого мира, то есть вне наслаждений, которые может уловить своими органами чувств. Духовное наслаждение, то есть наслаждение, которое он сейчас обнаруживает, что ему этого не хватает, что ему чего-то в жизни не хватает, называется свет. А то, где он может его воспринять, насладиться им, называется душа или кли, духовная кли. Когда человек начинает развивать это кли, поневоле, то есть в него вкладывают этот кислород, эту потребность. Эта потребность раскрывается после всех предыдущих животных этапов развития. Тогда он становится как Авраам. Об этом нам рассказывают. Он чувствует стремление к духовному.

и поле, и так далее. Ну, как то, что есть у бедуинов, да, что у него там было. Так объясняют, что это как бы силы его души, которые за и против его развития. Теперь ты спрашиваешь, а почему так должно быть? Творец говорит: «Дорогой мой, иди доброй дорогой, проложенной». Так вперед. Зачем тебе как бы противиться этому и подвергать сомнению? Хотят, чтобы ты остался человеком, чтобы ты был человеком, чтобы ты развивался как человек, а не как животное. То есть можно также оставить человека как куклу и улучшать его, там, делать из него что-то, что хотят, без того, чтобы он это осознавал и вкладывал в это свою часть. Но этим ты как бы оставляешь творение на уровне животного. А насладить свои творения — в этом цель творения, чтобы творение было на ступени Творца, потому что меньше, чем ступень Творца, не называется «насладить» в глазах Творца. Если есть что-то хорошее, так хорошее может быть только одно — максимум. Топ. То есть меньше, чем самое лучшее, это не называется по-настоящему насладить. Поэтому Творец, высшая сила, которая планирует привести творение к хорошему состоянию, это значит привести творение к своей ступени, к самому лучшему, самому высокому уровню. Сделать из творения, из сотворенного Творца, из сотворенного сделать Творца, разница между ними в осознании состояния. И это требует от человека, чтобы он сам начал осознавать состояние, в котором находится. Из полного отсутствия осознания, как мы находимся по отношению к духовному, которое закрыто от нас, что называется. Что значит «закрыто»? Мы сейчас думаем, что духовное, видимо, есть, только мы его не чувствуем. Это как будто мы ощущаем себя без сознания. Но все же не ощущаем себя по-настоящему без сознания, потому что не ощущаем отсутствие этого. Без сознания — это когда я знаю, что значит быть в сознании, а теперь я чувствую, что значит быть без сознания. У нас этого еще нет. И все же мы как-то начинаем чувствовать, что, может быть, что-то есть. Но человек должен сам как бы раскрыть весь этот недостаток, то, чего не достает между ними Творцом. Если он раскрывает это сам, это называется, что он сам построил этот кли. Он понимает, что значит быть на ступени Творца, вместо того, чтобы быть на этой нашей животной ступени, что называется, по отношению к духовному, ниже существования. Есть Максом, а ниже Максома это называется, что нет. Просто нет. Поэтому человеку дали всевозможные силы за и против, в свободе выбора, в продвижении, только в этом направлении. То есть, если у тебя есть, если бы ты знал все свойства своей души и все законы природы вокруг тебя, то есть кто ты в точности и какова реальность вокруг тебя, все законы, все эти системы, и было бы тебе совершенно ясно, то ты увидел бы, что ты совершенно, полностью, абсолютно робот. То есть у тебя нет ничего, что ты мог бы определить сам, кроме одного — продвигаться, чтобы стать подобным Творцу. Кроме этого, все остальные вещи запланированы, предрешены заранее, нет в них никакого выбора, нет в них никакой случайности. Все просто тикает, как часы. Но продвигаться, чтобы стать подобным Творцу, здесь есть свобода выбора, но только в этом. То есть только ради этого, если чуть-чуть еще к чему-то или в связи с чем-то, то нет, только к этому. Поэтому так важно нам знать все свойства, которые в нас,
путь, которым нужно идти, чтобы использовать эту единственную свободу выбора для продвижения. Потому что если

0: человек не продвигается, его не продвигают. Потому что ты должен пройти весь этот путь. То есть у тебя есть тропа очень узкая, очень-очень узкая, длинная, но очень узкая. И ты должен все время... Но эта тропа находится в пустыне, скажем так, что ты не видишь эту тропу, понимаешь? Или как будто ты идешь по воде. Ты не видишь в точности, какой следующий шаг. Ты его не знаешь, не видишь. А из всех сил, которые у тебя есть, ты должен выбрать то, что называется полярной звездой, то, что называется ухватиться и за цель, и точно направить себя к цели на каждом шагу. И тогда ты делаешь правильный шаг. Если нет, тебе кажется, что ты делаешь какие-то шаги, но это не шаги. Это лишь кажется твоим животным глазам. И так ты можешь топтаться на месте или кружиться еще тысячу лет. То есть метод, как достичь цели, делать каждый шаг к цели, видеть, делаешь ли ты этот шаг или не делаешь. По сути, продвигаешься ты или тебе только кажется, что ты бежишь, а на самом деле ты бежишь на месте. Этот метод и есть метод Каббалы, наука Каббала. Для этого ты должен видеть путь. Делают это простым образом. Нужно открыть человеку глаза, чтобы он по-настоящему увидел перед собой, что перед ним пустыня. И в этой пустыне нет никакой тропы, кроме особой тропы для него. У каждого, кстати говоря, своя тропа. Чтобы не запутался. Чтобы видел конечную цель, видел себя, и знал, как делать каждый шаг, проверить его и сделать. Понимаешь? А если не делает, то еще кругооборот, и еще кругооборот, и еще, и так время проходит. Потому что мы находимся ниже плоскости духовной жизни, и поэтому можем так перевоплощаться еще миллион лет. Это не проблема, никому не мешает. С этой жизнью, от которой нет никакой пользы, нет и никакого расчета. Вот и все. Так то, что нам рассказывают о всех этих историях, каббалисты в своих статьях, они рассказывают нам о силах нашей души, как мы посредством всевозможных, противоположных, странных, разных свойств, которые в нас, и именно с их помощью мы можем выбрать правильный путь, реализовать свободу выбора.
1: Но как я узнаю, даже если я сейчас нахожусь здесь, изучаю Каббалу, все еще тропы не вижу? Как я могу знать, правильно ли делаю шаг, а какой шаг неправильный, чтобы не крутиться по кругу?
0: Как тебе знать, делаешь ли ты сейчас правильные шаги или нет? Каббалисты объясняют нам, что ты начинаешь как бы входить в некое место, изучать Каббалу, и ты ничего не знаешь. Ты также не знаешь, в каком месте ты находишься. Ты можешь быть еще в нескольких местах, не только здесь. Есть такие, кто сейчас сидят, или не обязательно сейчас, неважно. Сидят в других местах и тоже учатся, и тоже хотят найти что-то для себя. Каждый. Есть различия в месте, есть различия в методе. Находимся ли мы в правильном месте или нет? На это нет ответа. Не дали тебе сейчас инструментов, чтобы выбрать. Дали тебе делать это потому, что ты чувствуешь в подсознании. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя есть какое-то сомнение, иди в какое-то другое место и проверь себе, где тебе лучше, здесь или там. Может быть, что согласно твоему развитию, тебе все еще нужно быть в другом месте. Придешь в Нойбарок через 30 лет. Да, понимаешь? Так каждый проходит кругообороты. Потому что есть общий закон в реальности, который называется законом подобия. законом подобия по форме. Как в магнитном поле. Если ты помещаешь какой-то кусок железа, то он притягивается к полюсу. Вот так. То есть все стремится к центру своего равновесия. Так и душа. То, что ты чувствуешь какие-то побуждения, это душа притягивается к своему центру равновесия. Там, где она чувствует себя удобно, в покое. Так человек, который ищет, в конце концов, поэтому находит. Душа приводит в действие руки, ноги, и ты приходишь в какое-то место. И в конце концов, все в итоге так проходит кругообороты и приходит в правильное место согласно мере своего развития. Есть такие, у которых мера развития еще изучать йогу или там какое-нибудь составление букетов, не знаю что. У каждого свое, поэтому невозможно знать разум. А знание здесь — внутреннее ощущение. Потом открываются глаза, и тогда ты видишь. Да. Я понимаю из того, что вы говорите, что даже если Творец говорит с кем-то и говорит, что ему делать, у него все равно есть свобода выбора, делать это или нет.
1: Ну, что значит, что Творец говорит человеку делать, а у человека остается свобода выбора? Вообще, что значит, что Творец говорит человеку? Кто-нибудь слышал? Ну, есть такие психические больницы, которые слышали о том, что Творец разговаривает с ними.
2: Так
1: то, что Творец обращается к человеку, это означает, что человек чувствует внутри себя как некие побуждения, что ему хочется что-то сделать, что-то осуществить. И если такое побуждение в направлении духовного, тогда мы можем сказать, что это говорит себе Творец. Будто бы все остальное говорит не Творец, говорит кто-то другой, есть кто-то еще, а он планирует, он тебя подталкивает ко всему, и ко всему хорошему, и ко всему плохому. Если общая сила, которая называется Творец, подталкивает вообще всю реальность, не давая частям этой реальности свободного выбора или того, чтобы почувствовать это означает, что отношение к реальности выстроено как к неживому растительному или к животному, животной части мироздания. Отношение к человеку таково, что человек чувствует, чего он хочет, а кроме того, что он чувствует, что он хочет, подобно животному, он также может это анализировать, свое желание. Он может начинать свое желание изменять, сделать из творения Адама, Адам от слова Эдаме, высшему, подобный Творцу. Так Творец должен дать человеку все состояния, противоположные себе самому, Творцу, и чтобы человек выбрал именно из противоположного, смог бы предпочесть то, чтобы стать подобным Творцу. В этом свобода выбора. Это то, что человек может сделать свободно. Так если бы человек просто все исполнял свыше, все указания, он был бы как марионетка, это как дерево, как неживая природа, растительное, животное. Все исполняет указы природы. Нет в этом никакой уникальности. Не вообще, даже не называется, что неживая растительная животная природа отделены от Творца. Они слиты с Творцом на все 100%. То, что определяет природа, ну, вообще, природа и Творец одно и то же в числовом значении гематрии, луким, все исполняют указание Творца, без вопросов, без выбора. Это не ступень, это нулевой уровень. Это начало. Человек означает, что человек из своего выбора уже осознанно, он понимает, что стоит действовать так, чтобы оправдать Творца. Именно из всех своих свойств, противоположных Творцу, человек выбирает, чтобы стать подобным ему. Так человек выстраивает из себя Адама, человека. То есть наше воспитание, каббалистическое, абсолютно отличается от воспитания, как это принято на улице. Религия воспитывает человека быть машиной, встать, делать. Каббала наоборот, развивает в человеке чувства для критики, для анализа. Когда человек начинает не соглашаться с Творцом, он начинает проклинать Творца, он полностью хочет восстать против него, и лишь потом начинает познавать, откуда приходят к нему эти свойства, он начинает сравнивать эти противоположные свойства свои и Творца и постепенно осознавать, что предпочтительнее. И тогда оправдывает положение, статус Творца. А потом хочется уподобиться ему. А потом уже из противоположных состояний, из себя делать нечто подобное Творцу. Это развитие человека. И поэтому мнение Торы противоположно мнению обывателей. Поскольку то, что называется обыватели, они действуют и воспитаны совершенно противоположно человеку, следующими путям Торы. То есть человек, приходящий сюда, получает такое воспитание, что становится свободным от любых рамок, вообще от всех начальных условий, вообще от всего. Ты должен проверять, ты должен анализировать, критиковать, ты должен думать обо всех состояниях, которые могут быть. И
2: אחרת תישאר בימה. כן.
3: מה המקומות הגורמים שמתנגדים לחיפוש אחרי הנקודה הזאת? הרי מה הכוונה? הרי האינטואיציה היא כל כך חזקה, למה להתנגד? מאיפה התנגדות?
0: А каковы источники, которые противятся продвижению? Чему ведь? Чему противятся? Откуда это сопротивление?
2: Ты
1: говоришь так, что у человека есть интуиция.
0: Интуиция.
1: Наверное, так и будет интуиция, да? Но некое чувство какое?
0: Да,
1: поиск.
0: Внутренний проводник такой, внутреннее ощущение.
1: Ну да, я знаю. Но... Нет, я не думаю, что это настолько как бы сильно, на что можно было бы опереться. Но вот видишь, следуя за интуицией, со всем нашим разумом и со всеми умами, посмотри, к чему мы приходим, к всеобщему разрушению и ко всему такому. То есть мы не можем следовать за интуицией. И опираться на нашу науку мы тоже не можем. Потому что если мы хотим приобрести высший мир, если мы хотим достичь духовного развития, а что значит духовного? Быть в ощущении вечности, совершенства. Быть полными сил, знаний, возможностей, быть подобным Творцу означает жить и быть в вечности и совершенстве. Так вот, мы не можем достичь этого с помощью нашей интуиции, поскольку наша интуиция — это некая... Это даже не чувства и не выводы. Это то, что невозможно проверить. Но вот что-то такое, вот я так чувствую. И все это, в общем-то, основывается на чисто земном животном опыте, на животных побуждениях, на животном разуме, который не понимает большего, чем то, что видит перед собой, но на несколько метров и все. Так, опираясь на это, мы не можем найти духовный путь, потому что духовное — это совершенно другое чувство, это другие законы, отличающиеся от тех законов, с которыми мы знакомы, ну и так далее. То, что мы называем шестое чувство, или душа, и законы, которые там действуют, и реальность, которая там раскрывается, это совершенно не относится к нашей интуиции.
0: Я имел в виду шестое чувство.
1: А, ну, шестое чувство — это не интуиция, шестое чувство — это чувство, то, что есть в каждом абсолютно. И если человек чувствует побуждение развивать его, появляется в нем уже потребность в развитии этого шестого чувства. Вот тогда тут уже особый метод, как развивать, ты не можешь...
0: Свобода выбора — это...
1: Да, но свобода выбора... Ты должен реализовать ее. Ты не можешь сказать человеку, сказать, ты свободен выбрать, выбирай. Ты должен научить его. Где есть свобода? Как я и объяснял, перед тобой тысяча путей, и ты не можешь различить их друг от друга, и вообще ты не видишь, что есть тысяча путей, и как они связаны друг с другом, а ты должен выбрать какой-то один единственный путь из всех этих, по которому ты, да, будешь продвигаться, а по остальным нет. Так что выбор, он как бы в выборе путей, ну как бы, и как продвигаться именно по этому пути. То есть тут очень много знания и точный очень подход, метод, силы, которые ты должен как бы призывать на себя, чтобы продвигаться, поскольку ты еще не находишься с ними на связи. Как я могу идти, если мне на самом деле это кажется пустыней? То есть тут есть внутреннее противоречие. Я сейчас должен сделать правильный шаг в пустыне. В каком направлении? Из 360 градусов. Откуда я знаю? Если я вижу, значит, у меня уже нет выбора. И сделали так, чтобы я не видел. А если я не вижу, то как я выберу? Само состояние по себе, оно как бы нелогично для нашего разума. Но духовным разумом мы тут же видим, что противоречий нет. Но для нашего разума есть противоречия. Так вот как же все-таки продвигаться? Вот тут нужно учиться, как вызвать, как использовать силы, которые все еще не ощущаются. И поэтому мы должны получить нечто, то есть этот метод получения чего-то изнаружи, а не того, что заложено в нас. Есть люди, которые говорят так: я буду продвигаться так, как я чувствую, то, к чему меня душа ведет. И тогда будет все хорошо, это же по-настоящему я. Ты будешь продвигаться со своей душой, так и останешься животным. Тебе нужно приобрести то, чего в тебе нет. И поэтому, не получив этой мудрости свыше, откуда-то извне, из другого мира, то невозможно продвигаться. И поэтому без учебы, да и сама учеба, мы с помощью учебы, в общем, привлекаем на себя силы, которые подействуют и помогут нам осуществить выбор. Не более того, когда свыше приходит сила и совершает то, что называется некое обаяние святости. Когда это происходит, то как это во мне, как на меня действует, этого я не знаю. Что конкретно во мне происходит, я тоже не знаю. Я знаю только окончательный желательный результат, то, что я хочу от учебы. То, что во время учебы светит окружающий свет Армакив, этот Армакив действует на точку в сердце, в корне души, и тогда я начинаю чувствовать какое-то притяжение в правильном направлении к тому источнику, откуда приходит этот окружающий свет. И тогда эта тяга, это небольшое побуждение, это то, что определяет мой выбор. Вот так. И отсюда видно, что здесь есть нечто скрытое. Да, конечно, скрытое. Я как бы должен вызвать высшую силу. А как ее вызвать? Как ее приобрести? Каким измерительным прибором я ее могу померить? То сколько тут вольт? Сколько силы? Сколько килограмм? Вообще ничего такого я знать не могу. Говорят, что вот при таких-то и таких-то условиях, когда ты берешь книгу, если ты сидишь, читаешь, ты читаешь правильную книгу, а до этого ты сделал подготовку, что ты хочешь потребовать от книги, и в точности, к чему ты хочешь прийти, с помощью чего ты хочешь прийти. И вот это желание, которое ты уже сформировал своими усилиями, то тогда приходит нечто тебе, это правильная духовная сила. То есть тут много всего, что необходимо. Но в общем, то, что является результатом всей учебы и нахождения здесь и всех наших действий, чтобы пришла свыше сила и привлекла, притянула нас. Вот в этом выбор. Вопросы?
0: В состоянии падения, откуда я буду черпать силы, чтобы проявить пробуждение снизу?
1: Так, еще раз. Для того, чтобы дать человеку приложить какое-то усилие, сделать какое-то самостоятельное движение, оставляют его. Свыше как бы не приходит какая-то сила и тянет тебя к конкретной цели. А наоборот, как бы закрывают от тебя этот путь. Все это не сразу. Сначала чуть-чуть продвигает человека в правильном направлении. Он начинает немножко чувствовать, начинает немного различать всякие мелкие нюансы в самом начале. А потом вдруг прекращают это и дают ему какое-то ощущение, что он полностью отрезан, и нет настроения. То есть и в животном его ощущении, и в духовном его как бы не спускают. Для чего это делается? Дают ощущение пустыни. Когда ты не знаешь, что делать, куда идти в этом нынешнем состоянии. В нынешнем состоянии тоже нехорошо оставаться. Куда идти, ты не знаешь. У тебя нет ни внутреннего состояния, то, что называется настоящее, и ни окружающего макив, окружающего света, то, что называется будущего, что светит издали. У тебя нет ни того, ни другого. Все это приносит человеку ощущение отчаяния, отсутствие наполнения. Нет ни в настоящем, ни в будущем. Невозможно жить ни сейчас, ни потом, ни тем, что будет. Для чего это делают? Просто для того, чтобы показать тебе, в каком состоянии ты на самом деле находишься, без опеки свыше. Можно ли в таком состоянии что-то сделать? Практически ничего. Но все-таки что-то такое небольшое проверить, определить, насколько хорошо идти с теми силами, которые ты получаешь свыше. Ну, по крайней мере, это хотеть этого. Ценить это. Ну, а потом сами эти состояния обучают человека. Обучают истине, в каком по-настоящему состоянии он находится, если бы о нем не позаботились. И поэтому состояние хорошее. Они и есть то, что строит человека. Потому что иначе, когда дают ему разные наполнения и притягивают его, тут ничего особенного, не мудрость. Так каждый может продвигаться. Ладно.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
4: Продвижение человека зависит от тех мест, где он как раз ощущает отсутствие вкуса и смысла в работе, и неизменность, ничтожность. Именно тут надо прилагать усилия, это как раз засчитывается.
1: Рав говорит, что все истории и каббалисты — все внутри человека, как внутренний театр. И этот театр, там есть актеры, то есть свойства внутри нас. Например, Авраам и Сара, все они выполняют, играют роли. Поэтому мы должны раскрыть внутри себя и Авраама, и Муше.
4: У тебя нет ничего, чтобы ты мог сам сделать, кроме как продвигаться и быть как Творец. Он также объясняет все силы, которые раскрываются, все силы души с помощью разных сил, как с помощью них мы можем выбирать правильные выборы и свободный выбор делать.
5: Да, было много на уроке о понятии «выбор» и как происходит продвижение человека. И, может быть, центральный принцип, что свет развивает душу, а человек разными действиями, производимыми в этом мире, должен всего лишь как можно скорее пробудить этот свет, чтобы продвигал его. И здесь тоже Творец проводит человека через разные этапы падения или подъема, но главное — это место продвижения, и человек должен привести себя к реализации того, во что его Творец уже поставил.
4: Да, это состояние для реализации, обычно такие острые моменты, где там выбор. Там не демократия, выбор демократический, а выбор на самом деле очень тяжелый. Всегда чувствуется как бы против. Авраам, он был чемпионом во всех этих ситуациях. Сына должен был убить, любимого сына. Да что это такое? И прежде чем он его убил, он говорит: ну-ка, подожди, остановись, вон там. Там есть ягненок. Да вообще, что это за ягненок там такой? Кого он должен был убить и кто остается после этого действия?
5: Продвижение человека как раз во время падения — это место работы и свободный выбор только продвигаться к Творцу. Рабаш сказал, что Раф определил это, что это очень узкая тропинка, как будто идешь в пустыне, не знаешь следующий шаг, и ты определяешь свой путь из противоположных свойств, и Кабала развивает чувства из критики, что он с ней не согласен, он против, а затем хочет оправдать Творца. Он проходит благодаря этому все состояния, которые противоположны, чтобы стать подобным Творцу. И есть благословение вследствие тех состояний, которые чувствует человек как пустыню, когда он отчаялся, ему непонятно, что будет в будущем, и как когда он получает свыше заботу, чтобы у него появился хиссарон, чтобы он начал работать собственными силами и продвигаться к цели.
4: Насколько во время падения может продвигаться, это и есть продвижение человека. То, что развивается, развивается — это духовная часть. Требуется от человека, чтобы он сам начал познавать то состояние, в котором он находится. Продвигаться к тому, чтобы быть как Творец. Тут наш свободный выбор. И все время надо видеть цель, конечный путь. И тогда делать. Использовать силы, которые пока еще не ощущаются. Ну, это как, скажем, то, что называется притягательность, привлекательность святости. Это то, что ведет нас к следующему состоянию.
5: Наше новое состояние — это уподобиться Творцу, это длинный, тонкий, узкий путь, и человек должен проверять, не уходит ли он с него, не уклоняется ли.
4: Есть разница между интуицией и шестым чувством. Интуиция исходит из желания получать, а шестое чувство — это чувство отдачи.
5: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню. Let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: введение в науку Каббала, Птиха или Хохмата Каббала?
1: Тов. Анахну мамшихим.
0: Ну хорошо. Мы продолжаем изучать введение в науку Каббала. Сегодня урок будет построен по-другому. Этот курс, который Рав провел для новичков, он дал 10 уроков, он был очень насыщенный такой. То есть, да, когда наш поток проходил, там было 52 урока. Поэтому этот урок очень насыщенный. Рав объясняет много, но он дает это новичкам. Время задавать вопросы, общие вопросы. Где мы находимся, что мы изучаем? Все равно есть еще такое любопытство. Он меньше говорит о введении, только в конце уже говорит о важности мира Ацелуте. Не о мире Ацелуте, а его важности. Да, видимо, на следующем уроке он будет говорить уже о мире Ацелут, который исправляет разбиение мира Никудим. Поэтому сегодня мы сделаем как-то по-другому. Иран сейчас расскажет, что мы учили до сих пор. Вы готовьте вопросы, любые вопросы. И потом то, что нам останется, чтобы изучать науку мира Ацелут. И поэтому мы потом послушаем этот замечательный урок. Я видел этот урок, и он до сих пор, я считаю, что мы продолжаем задавать эти самые вопросы. Поэтому Иран расскажет, что было.
2: Да, друзья, также часть урока, которую мы посмотрим. Через несколько минут Рав будет говорить о том, что есть два этапа, и первый из них сверху вниз, а второй снизу вверх. Мы прежде всего сделаем переход всего, что мы видели от четырех стадий прямого света до разбиения келим, пройдем все эти этапы вместе, повторим то, что изучали до сих пор, а потом перейдем к вопросам-ответам и так начнем. Мы знаем, что замысел творения — доставить наслаждение своим творением, что Творец хотел создать желание получать, Он его создал и наполнил. И мы знаем, что есть четыре стадии прямого света. Первая стадия полностью наполняется высшим светом. Свет тоже как создает желание получать, так и наполняет его. И в желании получать создается ощущение дающего. То есть этого ощущения, желание получать сейчас хочет уподобиться корню, хочет уподобиться дающему, и поэтому образуется и вторая стадия, в которой есть желание отдавать. Как корневая стадия создает первую, вторая стадия создает то же самое. Я хочу отдавать, но мне некому отдавать. И происходит то же самое, поскольку она хочет отдавать, она раскрывает, что обязана получить. Это то же самое, что делает Кетер. Корневая стадия, и она создает третью стадию. И у третьей стадии есть такая форма, когда она получает ради отдачи. Это форма, которую мы назвали совершенно идеальной формой желания, когда желание получает и отдает. И эта форма, это та форма, в которой желание вроде бы находится в совершенстве, но это находится, называется зе-рампин, дословно маленькое лицо, когда получает немного хохмы из множества хасадим. Почему? Потому что свойство бины — это хасадим, и она породила его. Это свет отдачи, наслаждение отдачи. Тогда как первая стадия — это наслаждение светом хохма. А теперь в третьей стадии то, что происходит, в конце ее пробуждается желание получить все. Пробуждается сейчас понимание желания, что значит получать или отдавать, и пробуждается желание получить все, весь замысел творения и полностью наполнить желание Творца, насладить творением. Так то, что происходит здесь в четвертой стадии, что она хочет получить все. Как получить все наполнение, так получить это от корня, от дающего. Это ощущение дающего она тоже хочет получить. Так четвертая стадия наполняется полностью. Давайте это сделаем в цифрах. Четвертая стадия наполняется полностью и пробуждается желание в четвертой стадии тоже уподобиться корню. Мы это изучаем в учении 10 сферот, что четвертая стадия хочет украсить себя, и в ней возникает также стыд, когда она желает уподобиться по свойствам. И сейчас она хочет стать как дающий. Четвертая стадия, мы также видели, что она считается самой по себе творением, и это желание напрямую использовалось, и пробуждалось это желание, и наполнялось. А сейчас, исходя из желания уподобиться корню, происходит первое сокращение цимцумалев, когда Малхут говорит, я не хочу пользоваться желанием получать ради получения напрямую, и сейчас расчет, когда получают только, насколько возможно, направить себя на ради отдачи. Здесь начинается другой процесс, когда желание наполняется через линию. Что значит через линию? Когда получает только количество, когда может направить это на ради отдачи. И здесь уже начинается построение того, что называется рош. Когда рош начинает рассчитывать, сколько от всего света, всего прямого света можно получить ради отдачи. Здесь происходит сокращение, и экран, который отталкивает весь свет обратно, начинается после этого расчет, сколько от всего прямого света. Можно получить ради отдачи. Здесь у нас есть прямой свет и отраженный свет. На английском я пишу, чтобы все мировое кли могло понять. И в той мере, в которой может направить себя на ради отдачи, это очень маленькая количество получает как внутренний свет ор пними. И здесь уже у нас есть строение парцуфа. Это на примере первого парцуфа мира Адам Ришон, который называется Гальгальта. Вот этот цвет, вот это называется Орпними, внутренний свет, который сейчас может войти внутрь парцуфа. И мы видим, что у парцуфа есть три части. Верхняя часть — это рош, которая рассчитывает, сколько можно получить ради отдачи. Вторая часть — тох, который получает. И третья часть — сов, в которой не принимает свет. И мы знаем, что эта часть парцуфа называется П, эта часть называется табур, и завершение сиюм парцуфа. Внутренний свет — это сочетание света хохмы и хасадим. И с этого момента свет не получаем напрямую, но в той мере, в которой есть свет хасадим, может также войти свет хохма и облачиться в то, что и это называется орпними, внутренний свет. Орпними мы видели, что есть у него четыре части, верно? Мы видели, что когда свет входит, это называется таамим, А когда свет выходит, это называется никудот. Решимо от входа света называется тагин, а решимо. Которая остается вследствие выхода никудот, называется отиют, словно буквы. Это можно изобразить вот так вот. Вот здесь таамим, дословно вкусы.
3: Никудот.
2: Никудот.
3: Вемипо, решимо, что нишар меатамим, зе никра.
2: И решимо, которое остается от тамим, называется тагин, коронки дословно, а решимо, которое остается от никудот, точек выхода, называется отиют буквами. И этот процесс повторяется 5 раз, и то, что образуется вследствие этого, это 5 парцуфов мира Адам Кадмон, которые называются Гальгальта Апсак Майбон. Каждый из этих парцуфов берет решимо из Малхут Бесконечности, из 4-й стадии и начинает получать ради отдачи. Каждый с определенным авиютом и закутом определенным, чистотой определенной. Мы видим, что Гальгальта работает с решимо далит-далит, парцуф ап работает с решимо далит-гимель, парцуф сак с гимель бет, парцуф ма с бет алиф, а парцуф бон с алиф шуриш.
3: Аб саг ма убон.
2: Аб саг ма и бон. А вот здесь Гальгальта.
3: Адликан, ишлану олам Адам Кадмон, хамешет апарцуфим.
2: До этого момента есть у нас мир Адам Кадмон, 5 парцуфов. И мы видим, что свет Хохма не может опуститься под табур. Это тот парцуф, который мы видели до этого. И то, что у нас происходит здесь, мы изучали, что у Никудот Десак есть особое свойство. Это исходит от очищения парцуфа сак, когда цвета начинают выходить из парцуфа, и экран начинает очищаться, это решимот бет-бет, что указывает на чистую бину, поскольку это чистое бино, это бина свет хасадим, свет может опуститься под табур, потому что сокращение на них не влияет, бина может спокойно опуститься под табур, именно это и происходит, бина начинает опускаться под табур и начинает перемешиваться с 4-й стадией. Здесь есть у нас процесс перемешения решимот бет-бет с 4-й стадии. И вследствие этого перемешения у нас произошло 2-е сокращение. Здесь у нас образовался новый сиюм, окончание, которое называется парса, когда Она отделяет, до какого места властвует бина, из какого властвует малхут. И мы сказали, что нам нельзя получать ради получения, но раскрылось, что есть здесь часть, когда нельзя получать даже ради отдачи. Вся эта область... Нельзя в ней получать ради отдачи тоже. И мы также видели, что Сиюм сейчас поднялся в Парсу. Мы видели, что Никудот Десаг строит этот парцуф, Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет. Здесь две трети Тиферет над Парсой.
3: Хеци-хеци.
2: Ну, сделаем пополам. Еще Нецах, Од и Сод, Малхут. Отсюда уже существует разница между Келим отдачи, который находится выше Парсы, и получающими Келим, который находится ниже Парсы. И мы также знаем, что отсюда уже создаются места, где будут потом миры, выше Парсы будет мир Ацилут, а ниже Парсы — место миров Бия. Затем мы видели, что вследствие взаимовключения Решимо Бет-Бет и Решимо Далит-Гимель, эти Решимот снова поднимаются в Рош-Десаг, и сейчас в Рош-Десаг происходит два зивуга, один в Никве-Инаем, на Решимо Бет-Алев, сокращенные вторым сокращением цимцум бет.
3: Цимцум бет.
2: Напишем цимцум бет.
3: И
2: еще зивуг на далит гимель. В результате этих двух зивугов образуется мир Никудим в Катнуте. Мы видели, что есть у него три парцуфа. Кетер.
3: Аба Веима.
2: Аба Веима.
3: Ве. Зон.
2: И Зон в Катнуте, в которых только задействуется часть, называемая Гальгальтейнаем, или отдающая Келим, а затем... Тот же мир в Гадлуте, когда и Кетер, давайте проведем линию до конца, Кетер, Аба Веима и Зон,
3: в
2: Гадлуте, и мы видим, что то, что разбилось, это парцуф Зон, когда мы говорили о восьми мелахим, о восьми мелахим, которые умерли. И вследствие этого разбиения, то, что мы видели, что есть четыре вида келим, гальгальтайнаем, чистые, перемешение гальгальтайнаем и ахап с гальгальтайнаем, и чистый ахап — это чистые получающие келим. Мы еще не пришли к созданию мира Ацилут, но мы знаем, что вследствие разбиения затем выходит мир Исправления, который заботится обо всем этом разбиении. И это также центральный мир, который связан с нами, заботится о нас, и мы это услышим на уроке с Равом. Ну, общее повторение до сих пор.
0: Есть вопросы? Так я не вижу.
1: Есть лед бы клеолами.
0: А в мировом кле есть вопросы?
3: Есть Гай.
1: О, Гай.
2: У Гая есть вопрос.
4: Туда. Лама парцуф никбен.
0: Почему парцуф в Никве Инаим выходит на Решимот Далет Гимел, а не Далет Далет? А Бет Джонзес смешивается, соединяется в Далет? А парцуф Никве Инаим выходит на Решимот Бет Алев, второго сокращения. Поэтому Решимот Бет Алев, на него происходит, потом еще Зивуг в П, Таамим. Оттуда... Оттуда выходит мир. Ма высший, Ма Ильон. То есть продолжение сага. На Бет Алев. Без второго сокращения. Без второго сокращения. И с Таамим саг поднялись Решимот в рожды саг. Бет Алев.
2: До этого есть как бы сокращенный Бет Алев.
0: Да это тот же процесс. Из Никудо де Саг есть поднялись Решимот Бет Алев, но уже со вторым сокращением. Поэтому зивук при втором сокращении происходит не в Перош, а в Никве Инаим, в соответствии с тем, что произошло здесь. Потому что здесь есть килим отдачи, которым можно использовать, и есть получающий килим, которыми невозможно пользоваться. Поэтому в соответствии с этим, откуда вышли Решимот, в соответствии с этим, Решимот Бет Алев второго сокращения зивук в рожды саг происходит в Никве Инаим, а не в П, там, где это должно быть.
2: И что является добавкой Далет Гимель?
0: Далет Гимель — это уже дополнение большого состояния. Из Никве

0: Спасибо.
1: Еще вопросы?
2: Йоав.
0: Я сожалею, что чертеж не очень-то удался. Я хочу спросить о тьме. Мы изучали в мире Катнут Никудим, что там Паним и Ахор. Паним — это отдающий келим, наполненный светом, а тьма, где, с чем невозможно работать. Поэтому произошло разбиение. Вопрос, когда тьма начала создаваться впервые при исхождении света из Малхут Бесконечности или в Никудот Десак, когда начинает приходить тьма.
1: То, что касается по ним, Бахор и тьма, это состояние Абаваима. Так Аба вначале у него как бы... Там четыре, на самом деле тут три состояния. Абаваима в состоянии Ахор-Бахор. Вот это Аба. А вот это има.
3: Ло аба, ло има, эм бекатнут.
1: Аба, ло нотен. Не аба, не има. Они в малом состоянии. Не аба не дает.
0: Когда они ахор ба ахор?
1: В самом начале, в малом состоянии, в катнуте. Мире никудим, они ахор ба ахор. Аба не дает, и има не просит. Ахор ба ахор. Потом есть точка холом.
3: Аба микабель гатлут.
1: Аба получает большое состояние, он уже оборачивается к има. Я готов дать тебе свет, но има еще не готова получать. Почему она не готова получать? Потому что она действует только согласно просьбе нижним. Если нижний не просит, так она не дает, и она и не просит. И тогда снизу приходит просьба как бы от нижних «дай нам свет», тогда има обращается, к Аба, по ним, то есть получает состояние по ним и по ним, и Аба дает има свет, и тогда этот свет спускается к нижним, то есть зад, в зон, и зон разбивается, потому что у них нет экрана. Это называется хор-бахор.
0: Мой вопрос, можно ли сказать, что по ним это свет, а хор — тьма?
1: Я не думаю, что хор — это тьма. А это в нашей ситуации то, что има не получает свет, не готова получать свет. А по ним, когда готова получать свет, или Аба готов давать свет. Но в нашей ситуации это вот так. Это отношение между Аба и има, мир Никудим.
0: Мы часто говорим о по ним как передача или получение света хохма, а хор — это только свет хасадим. Мы об этом тоже нельзя говорить как тьма.
1: Свет хасадим тоже может называться тьма?
0: Нет.
1: А можно сказать, свет хохма — это свет, а свет хасадим — это тьма?
3: Нет.
1: Так, мировому кли, давай, выбирай.
0: Женщины Китая.
1: Вы можете объяснить, как работает танта?
2: Кен.
0: Да. То, что мы видели, что в Ор Пними есть процесс входа светов, и это называется Таамим. И вхождение светов оставляет Решимо. Его мы называем
2: Тагин.
0: Тагин — это решимо от вхождения светов. Есть здесь впечатление от входа светов, которое называется тагин. А когда света начинают уходить, выходить, это называется некудот.

0: Или есть процесс, который мы не видели в детальном виде, но есть исхождение светов вследствие того, что есть давление окружающего света полностью наполнить парцов, и это называется битуш, соударение между внутренним и окружающим светами, и в отношении этого давления парцов не хочет продолжать получать, потому что если продолжить получать под табуром, это будет ради получения, и сейчас просто образовался процесс выхода светов, а выход светов называется никудот. Цвета, которые выходят из парцуфа, называются никудот. И в этом процессе выхода тоже есть детали, которых мы еще не видели, и здесь тоже есть этапы, когда свет совершает зивук дака при исхождении, и при этом выходе решимо, которое выходит, называется отиот, и мы это называем также келим.
1: И вот эти отиот — это настоящие келим. Как мы видим, Бааль Сулам пишет это, я не помню, что лист, он белый, и на белом листе есть черные буквы. То есть хиссароны, да, это вот как бы хиссарон, там не хватает белого света. И у каждой буквы своя форма. Ну, на иврите. Так как каббалист передает нам весь посыл, да, то есть каббалист может прочитывать буквы. То есть буквы — это настоящий келим.
2: Шалом, Аверин. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain what was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
0: Что является процессом, который привел к разбиению семьи Мелахим, и что происходит затем?
1: Правильно, да. Мы сказали, что Аба и Има дали свет зон нижним. Это процесс. И вначале приходит свет в Кетер. Можно чертеж? Вначале свет приходит в Кетер.
3: Черепарцов, Заникра.
1: Кетер Парцуфа. И Кетер заходит в большое состояние. Потом свет переходит к Аба. Аба входит в большое состояние. Обращает по ним Кима, как мы видим тут. Потом приходит свет через Есод, то, что называется. И через Есод Има получает как бы заказ, дословно. От зон они хотят получать свет. И поэтому она отдает. Но на самом деле это процесс сверху. Не то, что там Има совершила ошибку и не знала, что делать. Это специально процесс такой сверху, для того, чтобы смешать келим. Потому что разбиение, оно как раз смешало келим, чтобы исправлять Малхут. Свет приходит сверху, Има передает свет в зон и передает свет в зон. А это происходило за два этапа. Сначала происходит разбиение Авиюта Далит, потом Авиюта Гимел, Малахей Даргат, потом Малхей Тангим. И потом образуется 320 искр, где из них 32 невозможно исправить, а 288 можно исправить. 32 — это называется левое венкаменное сердце, а 288 можно исправлять. Я думаю, что наше время закончилось, и мы сейчас будем видеть сам урок. И большое спасибо.
0: Первую неделю мы изучали, что это то, что происходит в материальном мире, есть этот мир, мир Асия. Почему мы изучаем сверху вниз, а не снизу вверх?
1: мы изучаем развитие сверху вниз, а потом мы изучаем, то есть развитие сверху вниз — это порядок нисхождения Творца к творению всего мироздания. Это действительно так произошло. От совершенного к несовершенному. А потом мы учим, как мы из этого мира должны подняться в то состояние, то есть из того состояния, с которого мы созданы. Поэтому два этих направления, о нем мы говорим сейчас в учебе сейчас, да, сверху вниз изучаем, а второе мы уже проходим на собственной шкуре, да, в душе, душой нашей.
0: Откуда знаешь, что Каббала — это правильный путь? Если уж Каббала, так это и правильное место, и правильный путь.
1: Ага, ты спрашиваешь обо мне. Хороший вопрос. У меня нет ответа. Человек должен научиться там, где сердцем чувствует, что это истина. Есть люди, которые заходят в разные кружки, изучают религии или разные даже секты. Но если меня спрашивают, иди проверь до конца. Иди проверь. Не надо, не иди на компромисс там, а вот иди и будь по-настоящему сам с собой. На самом ли деле то, что говорится здесь, говорится четко и ясно, что ты согласен и принимаешь это. А не будь в таком состоянии, что ты как-то там на что-то там полагаешься, там какой-то компромисс. Да, есть такие места, где человек еще, где его душа еще не созрела, но так ему хорошо, лучше быть в каком-то другом месте. Потому что тут говорится слишком напрямую, грубо, так конкретно. А он хочет так послушать, знаешь, так что-то такое полегче, да, какие-то сладкие моменты в Торе, истории какие-то. То есть он как еще маленький ребенок в каком-то таком процессе еще, ну, таком, да, еще по дороге. Кто-то уже ближе к этому, да, они приходят сюда на несколько месяцев, год, два года, потом ходят, потом возвращаются. То есть человек всегда желает наполнить свою душу, насколько она требует наполнения, вечности, в соответствии с вопросом, ради чего я живу, почему я живу, насколько вопрос острый, так он и учится. И с этим вопросом, насколько она действительно там со всей силой, тогда это будет настоящее. И тогда отсюда выбирается место. Нет другого ответа. Почему? А что я могу тебе сказать? Ну, у меня здесь настоящее место. Да, а как? Ты что, просто так поверишь? Нет, нельзя верить. Проверь. А какие у тебя есть возможности, инструментаж проверить? Ты, да? Где ты будешь через год, да? По нашей методике или по другой? Какой у тебя есть инструментарий? Как ты можешь вообще вопрос поставить? Но с каким инструментарием ты можешь это все проверить? Только по ощущению сердца на данный момент. Это больше отвечает мне или нет? И я скажу тебе, не то чтобы ты пошел куда-то в другое место, там проверь. Я тоже спросил своего рава, а он мне так и сказал, иди проверь. Я обошел несколько мест, потом вернулся к нему, да, сказал, что я видел, хотел услышать от него анализ, почему там так или вот эдак, он мне помог. Как бы разложить все эти вещи, да, все вот это ощущение, результат. Так я учился. Конкретно это действительно так, только по ощущению сердца, то, как ты ощущаешь. Другого ответа нет.
0: Я хотел спросить о состоянии конца исправления, которое вы здесь изобразили. Можно прийти в этом кругообороте и в этом теле?
1: Где там? Это в наших книгах или где? Вот это у вас есть?
0: Нет, нет, спасибо.
1: Нет, но это новая книга, которую мы издали. «Каббала для начинающих», да? 50 шекелей, и у тебя здесь все... такие. Так вот он пишет так. Суть науки Каббала, статья. Так вот он пишет так. Наука Каббала — это не больше, не меньше, как порядок корней, которые не сходят по причинно-следственной связи в постоянных абсолютным законах, соединяются и направлены на единственную цель. И какая цель у этой науки? Раскрытие Творца творением в этом мире. То есть ты должен с помощью этой науки раскрыть Творца здесь, тогда, когда ты находишься на этом уроке, да, когда у тебя и душа, и тело вместе. То, что происходит в душе без тела, об этом не говорим, хотя там. Но конкретно каждый должен на протяжении нескольких лет прийти к состоянию, когда он живет в двух мирах, и вообще у него нет разницы между жизнью и смертью. Он живет в своей душе так, что уже не чувствует, что он снимает это тело, получает другое тело. Вот эти кругообороты для него — это просто этапы развития. Еще?
0: Скажите, насколько тело влияет на душу и на все эти кругообороты?
1: Тело влияет на душу тем, что он мешает ее развитию, как бы мешает. То есть к нам приходят различные путаницы, да, какие-то страсти, слабости. И тут просто есть возможность с помощью тела понять силу стремления, усилить силу устремления наверх, силу желания, силу экрана. Это работает так. Это тоже есть в письмах. А я не знаю, они вообще тут в письма есть в этой книге. Он пишет «При Хахам, плоды мудрости» на странице 63-й. Да, поищите мне, а, найдите. Он пишет так. Так, он говорит так. Секрет души в человеке — это душа свыше. Она находится в теле и соединена с корнем. Короче, нет, я найду. Я не очень хорошо сегодня вижу. Душа была в единстве со всеми остальными душами. И в этой совокупности души называется Адам. Адам решен. И вот это вот кли делится на тысячи частей. Эти части облачаются в тела, физиологические тела, и также спускаются с их уровня божественности. Желать всякие такие вещи, всякие такие ничтожные вещи, то есть наслаждения, да, которые несут телу помехи. И если человек ассоциирует себя с душой и преодолевает все эти помехи, что эти помехи мешают ему соединиться с Творцом, постичь Творца, слиться с ним. Эти помехи устроены таким образом, что человек, когда преодолевает их, он раскрывает еще больше Творца. И когда ты возвращаешься к той точке, откуда спустилась душа, то сопротивление тела, почему это как бы идет как через негатив, это помогает тебе тем, что ты достигаешь того самого места и получаешь в 620 раз то, что больше цветов, больше состояния раскрытия, чем то, что было бы у тебя без помех тела. То есть спуск в этот мир и подъем обратно — это для того, чтобы привести душу к развитию бесконечному, в принципе. Но в 620 это называется бесконечное. Ну, так. Теперь, почему в 620? Потому что душа, которая возвращается обратно, проходит эти 620 ступеней заповеди. На каждой ступени ты преодолеваешь помеху, приобретаешь экран, получаешь свет. Когда ты приобретаешь экран, это значит, ты совершил заповедь. Получаешь свет, это значит, что ты уже исполняешь Тору, получаешь Тору. Свет — это Тора, а экран называется заповедью. Так 620 — это называется 613 заповедей Торы и еще 7 заповедей учителей. Это еще больше, большие состояния. К 613 Араф называется большой. Но это не относится к раввинам, а это... Ну, вообще, давайте не то, что мы там слышали от них. Так, еще что?
0: Я полагаю, что все, что мы здесь учим, это путь
1: Торы. Я не знаю, что такое путь Торы.
0: Тора, которую получили на горе Синай.
1: А ты в это веришь?
0: Да. Веришь, что то, что мы изучаем, это, по крайней мере, часть этого.
1: А насколько ты готов верить, где тут часть, а где нету?
0: Я сегодня верю, что это часть, но мой вопрос, почему великие раввины считают, что это не нужно?
1: Я тебе скажу. Так, вопрос прямой, ответ прямой. Там неважно, часть, не часть. То, что мы получили свыше... Мы получили ведь от каббалистов. А кто был? Авраам, Ицхак, Яков, Моше. Тот, кто говорит с Творцом, тот, кто пишет раскрытие Творца. Это каббалист. Это не просто там какой-то там умный человек, который прочитал несколько книг. Тот, кто находится на божественном уровне, чувствует этот следующий мир, высшую силу, это каббалист, Микумаль. И то, что он ощущает, он это пишет. Только пишет на нескольких языках. Есть язык, который пишется, да, как язык Гмары, законов, где нам кажется, что это законы в этом мире. Нам это так кажется. Поэтому в Гмаре так много всего, что как бы нерациональных вещей. Или это написано, да, как книга историческая, да, как Тора, опус такой. Да? Из разных рассказов. Или как вообще это пишется, как сказание, сказка, да, там какие-то вообще фантастические вещи. Или написано на языке пророков. Они тоже язык очень такой, между языком сказаний и языком Торы. То есть четыре языка. Почему четыре? Потому что общее кли тоже делится на четыре части, и тоже должно быть четыре изгнания и четыре выхода на свободу. Все зависит от общего строения кли, где в основе это Юд, Кей, Вав, Хей. То, конечно же, от кого у нас вся Тора? От каббалистов. Каббалисты писали это. В принципе, вся Тора написана на время Машиаха. На то время, когда нам на самом деле понадобится начать познавать Творца, не оставаться просто в этом мире как животное. То время, когда мы живем в этом мире без осознания Творца, и на определенное время, да, до конца 6000 лет, в конце 6000 лет весь народ, а потом и все остальные народы, не только мы просто с нас начинается все, а они мы как бы избранный народ, потому что мы начинаем. Мы приходим к состоянию, когда мы раскрываем высший мир, становимся хозяевами обоих миров, то есть большими, великими, мудрыми, в соответствии с тем, насколько мы подобны Творцу, берем от Него все управление. и власть. Так на протяжении 6000 лет, как Зор был написан и скрыт, и все тексты каббалистов, и передавали каббалисты только друг другу, так потихонечку, и нельзя было учить каббалу, действительно запрещено было учить. Они сами установили все эти вещи до начала нашего столетия. Каждый раввин, он был каббалистом. Мне так сказал Рэбби, я тоже так понимаю это. И до раба, до Ашла, святого Ашла, все написано в духе святости, в духовном постижении. Не просто так кто-то что-то там выдумывал, да, как ему вздумается, а тем, что он постигает высший мир, и отсюда он и пишет. Так вот, то, что не занимались каббалой, потому что это указали так каббалисты. Души не были настолько развиты, да еще должны были пройти все необходимое развитие, чтобы прийти к состоянию, когда выходят из последнего изгнания, 4 изгнания есть, выходим из последнего изгнания физически, должны выйти из последнего изгнания еще и душой. И тогда нужна каббала. Это как раз выпадает на наше время здесь, сейчас. Наш кругооборот сейчас, да, я в предыдущих кругооборотах, мы их не помним, не знаем, не очень-то и понимаем. Всяк подожди, что-то там. То есть наше время, да, когда мы вышли из последнего изгнания, и если мы сейчас не зайдем в процесс духовного освобождения, после того, как нам дали землю Израиля, мы не придем к духовной земле Израиля, как мы получили материальную землю Израиля. То есть тогда вот эта вот сила, внешнее давление заставит нас силой, да, кровью это сделать, и выхода не будет. Не знаю, арабы ли это будут делать, или еще какие-то беды, несчастья. Давайте не будем сейчас об этом говорить, чтобы не будить. Поэтому все предыдущие годы и поколения, это много лет, не изучали каббалу, и это так было правильно. А в нашем поколении должны изучать каббалу. И как тогда каббалисты сказали, что не нужно, нельзя. В последних поколениях, да, сейчас нужно. Поэтому ты можешь брать книгу, да, это до наших времен. То есть цари и Раби Шимон, когда-то это все должно раскрыться. И все вот эти поколения от Раби Шимона и до нашего времени, то, как каббалисты пишут именно о нашем времени, а последние каббалисты, когда это 200 последних лет, говорят, необходимо уже начинать изучать это на практике. И тут вот происходит этот парадокс. Именно потому что религиозный мир получает воспитание, да, которое его дает ему ощущение как бы совершенства. Да, он же как бы делает все, что должен делать. Так они не очень-то хотят, в принципе, начать работать и с наукой каббала. Это Бальсулам пишет в конце предисловия книги Зор. Можно это прочитать, да? Здесь это как раз выделено в книге. И для того, чтобы вызвать все-таки определенное количество людей, которые могли бы пройти мимо воспитания, потому что обойти воспитание невозможно. А для того, чтобы человек может обойти это воспитание, прийти к каббала, он должен быть нерелигиозным. И поэтому вот время просвещения много евреев, которые вышли из религиозных рамок, и сейчас они приходят в науку каббала. И они как раз должны начать это исправление. А это было время просвещения. Да, потом придут уже религиозные люди, потом уже все остальные. Мы говорим о фактах и о том, что происходит, да, то, что тут нам нечего прятать, от этого зависит наша жизнь. Это уже не игрушки. Если мы говорим о времени освобождения, как...
0: Избавление начинается, физическое избавление началось с начала прошлого века и с этими первыми, да, репатриациями. 1900 год, вы знаете, согласно истории, это хорошо изучают. Теперь... Духовное избавление. Все пишут, что это начинается с 1995 года. Тавшин Нунгей. Духовное избавление. То есть время, когда действительно в массах нужно начать заниматься каббалой. 1995 год. Мы уже несколько лет после этого. То есть мы уже находимся... в то время, когда необходимо заниматься каббалой. Поэтому я это принял также от своего рава таким же образом. Да.
1: В мире, который мы изучаем сейчас, никуда де заг, второе сокращение, часть мира саг, вначале это было там 620, потом был Адам Кадмон, потом есть пять миров и Гальгаль Тапсага.
0: По всей реальности, начиная от Творца и до этого мира, мы изучали, что есть пять миров. Пять этих миров — это 125 ступеней. Так, первый мир — Адам Кадмон, затем Ацелут, Брия и Цирасия. То, что мы изучаем, что находится в них, как они действуют, эти миры, как Творец создал эти миры в нисхождении сверху вниз, всю реальность. И наш последний мир — и душа, которая сверху опустилась в этот мир, и как душа через эти все 125 ступеней поднимается наверх, снизу вверх. Вот и все. Так все, что мы изучаем из этих пяти миров, из 125 ступеней.
1: А то, что тут на доске этапы,
0: именно эти этапы мы изучаем, они на доске. То, что есть внутри.
1: А то, что я имел в виду между саг и ма, в принципе, вот эти меры.
0: Нет. Мы можем написать. У нас есть. А у нас есть творец, а затем четыре стадии прямого света. Затем есть у нас малхут бесконечности, цимцумали в первое сокращение, то есть сокращенная малхут. Затем Адам Кадмон, Ицелут, Брия, Ицера, Асия, Максум. И после всех этих миров этот мир. То, что нам нужно от этого мира, прежде всего, достичь Максома. Здесь мы говорили в начале урока о количестве и качестве усилий, которые нужно приложить достаточно, чтобы пройти Максом. Когда мы проходим Максом, мы получаем экран Масаха, с помощью экрана поднимаем по 125 ступеням. 25 ступеней в каждом мире. 25. Пока мы не проходим первое сокращение, не входим в мир Малхут бесконечности. И это состояние, в котором мы поднимаемся сверху вниз, которому мы поднимаемся сверху вниз, называется концом исправления. Гмар Атипу. И мы изучаем в науке Каббала, прежде всего, распространение сверху вниз. Это называется порядок нисхождения миров и парцуфов сверху вниз. А зачем мы изучаем порядок подъема души? Снизу вверх. Все. И то, и другое. Теперь... Наше изучение главным образом это о мире Ацилут. Поскольку здесь вся система управления и исправления и влияние и управление все это в мире Ацилут. Потому что мир Ак — это Кетер, а Ацилут — это Хохма, Брия — это Бина, Ицера — Зе Рампин, Асия — Малхут. Так Кетер — это как бы программа, но Хохма — это выполнение. Поэтому мир Ацилут, по сути дела, самое важное.
1: Начало Юд — это Кетер?
0: Начало Юд — Кетер. Но мы сначала начинаем изучать мир Ацилут. Скажем, в учении 10 сферот, там более 2000 листов, больше, чем 1200-1300 страниц о мире Ацилут. Потому что это то, что мы должны знать. Кто наш хозяин? Кто приводит меня в действие и как? Как я могу вызвать всевозможные изменения с помощью каких действий и так далее? Да? Еще вопросы? Я думаю, что это не лишнее. Да.
1: Мы начали с того, что мы, в принципе, начали с четырех стадий прямого света, да, потом перешли к парцуфам, и у каждого есть наскета, Хохма, Бина, Зеранпин и Малхут. И в Зеранпине мы как бы там шесть.
0: Вопрос.
1: Когда мы приходим к этим парцуфам, мы, в принципе, относимся к парцуфам, к сферот, как к полноценной сфере, а не как 10 сферот. Мы сказали, что мы делаем это.
0: Ты уже начинаешь там входить в детали. Я тебе дам короткий ответ, и я думаю, это тебя удовлетворит. У Зе Рампина тоже есть 10 частей. Но они маленькие. Каждая в нем в сравнении с другими парцуфами, потому что он не принимает никакого решения. Его рожь — это зад бины. В бине, как мы изучаем, в четырех стадиях прямого света. Бина думает, что кроме отдачи Творцу, она должна также получить, чтобы был у нее свет хохма. И она порождает действие, которое называется Зерампин. Нет здесь рожь в Зерампине, которое называется Бина, а где исполнение в Зерампине. И чтобы почувствовать, что это не парцов сам по себе полный, но есть в нем 10 сверот, но думает о нем свыше. Поэтому он называется сыном относительно Бины, которая как мать думает о нем, дает ему, а он получает от нее и свет Хасидим, и свет Хохма. Будем изучать это. 1200 листов о мире Ацилут. И поверь мне, что это все эти листы о самом Зеарампине, он называется Кадош Барху, Творец. Это немного путает, поскольку он воздействует на нас. Парцуф Зеарампина Ацилута воздействует на нас и называется Кадош Барху, Творец, а Малхут Ацилута называется Шхина. Да.
1: Вы отметили до этого, что как раз именно нерелигиозные люди тянутся к науке Каббала.
0: Да.
1: И тут возникает вопрос. Человек, который не выполняет заповеди, Тору не знает там наизусть. Как он вообще, как происходит вообще учеба?
0: Если ты откроешь предисловие к учению 10 сферот, это сложная книга по Каббале. Это наука такая сухая. Ты увидишь, что начинает предисловие к учению 10 сферот. Кто должен изучать мою книгу? Это такие 6 томов. Он пишет, должен ее изучать тот, кто спрашивает, каков смысл моей жизни, для чего я живу. Вот такая сухая, сложная наука. Кто должен изучать? У кого горит вопрос, для чего я живу? Для чего я живу? Может быть, и у религиозного человека, и у светского, но религиозный, поскольку получил воспитание, он подавляет эти вопросы, гасит их. И есть у него чем восполнить. Вроде бы мне и плохо, но я выполняю заповеди, произвожу всевозможные действия, поэтому у меня есть хорошая оплата в этом мире, вознаграждение в будущем. Творец добрый, творящий добро. Человек здесь склаживает этот вопрос. Тогда как светский человек, не получающий эти ответы, которые бы он получил с воспитанием, и нет ощущения, что я выше всех, так он, по сути дела, находится в беспомощности и приходит поэтому в Каббалу. И поэтому я сказал, что выход из религиозного воспитания в период просвещения был для того, чтобы сейчас пришли люди к решению этого вопроса. И на самом деле тот, кто получает сегодня религиозное воспитание, ему трудно, трудно. Воспитание религии вообще, место религии в отличие от нашей религии от остальных, но воспитание в любой религии приходит, чтобы восполнить человеку, чтобы дать ему лекарство от раны. Но рана — это для того, чтобы подстегнуть его к высшим постижениям. А лекарство приходит, чтобы замазать и облегчить боли, чтобы забыл об этом.
1: А вот выполнение заповедей, цель какая?
0: Выполнение заповедей — это человек, который начинает изучать Каббалу, он начинает постепенно видеть, что это результат духовных действий, потому что заповеди — это духовные действия. В нашем мире нет такого, что написано о нашем мире. Неважно Творцу, кто зарезает животное с горла или с шеи. Вы знаешь, как зарезают животное? Так написано, что Творцу не важно, как ты его зарезал. Но даны заповеди для того, чтобы очистить человека, чтобы он был чище духовно. Заповеди — это духовные действия. Духовные. Когда говорится, как мы изучаем о действиях с желанием с помощью экрана. Как мы изучаем в каждом парцуфе, есть желание, есть экран. Согласно мере экрана, задействуем желание, реализуя его ради отдачи. Это называется заповедь. Мы изучаем, что эта система устроена из 620 действий, которые называются заповедями. А в духовном, это духовная система, человек должен исправить их. И, другими словами, можно сказать так, наша душа делится на 620 частей желаний. Когда ты берешь желание и исправляешь его, называется, что ты выполняешь заповедь. Когда ты наполняешь его светом, ты получаешь Тору. Если ты исправил всю свою душу, все 620 заповедей выполнил, ты получишь весь свет Торы в этих действиях. И это не относится к материальным действиям этого мира. Но поскольку мы и в теле, и в душе находимся пока еще в этом мире, то тот, кто начинает постигать духовное, он даже не постигает духовное. Есть у него какое-то желание, есть своего рода внутреннее пробуждение в нем, в чем-то выполнять и внешние действия. Хотя бы вроде бы связи нет, и нет воздействия этого мира на духовное, как сказано, что животное ты заряжаешь так или иначе, ты ничего не делаешь этим. Но тем, что ты хочешь себя привести в соответствие с духовным корнем, из-за этого ты выполняешь это тебя очищает, делает более чистым. Даже если в материальном виде ты хочешь уподобиться духовному, этому духовному ты не хочешь уподобиться. И в себя, что ты привносишь в свое животное кошерный кусок мяса, это ничего не делает. Твое сердце выполняет это. И это все дело здесь, выполнение заповеди. Это очень тонкая вещь. Это нельзя сразу уловить. Это постепенно слышать и слышать. Тогда начинает улавливать эту тонкую точку.
1: Когда Рав Ашлаг говорит о Торе и заповедях?
0: Когда говорят о Торе и заповедях, ты можешь, согласно определению в науке Каббала, что Тора и заповеди называются духовные действия, которые производит душа с экрана. Невозможно выполнить второе действие, но только после Максома. Как написано, что невозможно выполнить вторую заповедь только на земле Израиля. Вы знаете, это когда человек находится в желании получать, ему нечего выполнять. С чем он будет это выполнять? Да.
1: Но когда мы будем изучать эти духовные действия, то, что я делаю?
0: Когда ты начнешь изучать духовные действия, ну так, пожалуйста, омовение рук. Ты должен получить свыше силу, которая называется свет, который омоет твои руки. Руками называется получающий килим, которыми ты хочешь схватить весь мир. Да? А здесь выше нужно получать силу, которая называется водой. Это сила бины. Нужно изучать в зоре, что такое май, май вода, мем ют мен, что символизирует эта сила. С чем он воздействует на твое желание получать эгоизм, чтобы он омыл твое желание получать и даст свойство, когда ты вместо получения захочешь отдавать. Это называется омовением рук. Ты знаешь, что это омывает? Да? Пожалуйста. Это то, что мы изучаем. Если ты захочешь произвести такое действие,
1: закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 25 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, 988 страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста. Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе? Писание говорит, «И возгордилось сердце его на путях Творца». А в Мишне сказали мудрецы, «Будь чрезвычайно скромен». Получается, что это противоречит тому, что написано, «И возгордилось сердце его». Изор спрашивает, «И явился ему Творец в Элоней Мамре». Почему в Элоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям?» Сказал ему Мамре, «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их. Встань и выполни заповедь владыки своего». Сказал Творец Мамре, «Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что я откроюсь ему только в твоем чертоге».
1: Это трудно понять. Если Творец повелел ему сделать обрезание, он пошел спрашивать своих друзей, следует ли ему послушаться Творца. А что, если бы Мамре сказал иначе? Он прислушался бы к совету Мамре, а не к совету Творца? Как можно такое сказать? И трудно также понять то, что сказал ему Мамре, что ему стоит послушаться Творца, ведь он обязательно спасет тебя, так же, как спас тебя из печи. Получается, что основанием того, почему Мамре велел ему послушать Творца, является то, что он спасает его, точно так же, как он спас его из печи, а в противном случае не следует слушать. Разве не о том же самом мы видим, что сказали наши мудрецы? Пред лицом Тераха, отца его, при жизни его отца. Некоторые говорят, что он умер из-за своего отца, потому что Терах жаловался Немроду на сына своего Авраама за то, что тот разбил его идолов. И Немрод бросил Авраама в горнило огненное. А Аран выжидал и говорил про себя, «Если Авраам выйдет победителем, я на его стороне. Если Немрод победит, я на его стороне». Когда Авраам спасся, у Арана спросили, «На чьей ты стороне?» Сказал им Аран, «На стороне Авраама». Бросили его в огненное горнило, и он сгорел. У Арана мы видим, что поскольку он сказал, что собирается стать преданным ему, при условии, что Творец спасает его, он сгорел. Таким образом, почему же в случае с Авраамом, когда Мамре сказал ему, что «ты должен послушаться Творца, поскольку он спас Авраама из печи», имея в виду пример прошлого Авраама, он спас бы Авраама и сегодня, когда он обрежет себя. Если так, то эти примеры Арана и Авраама с печью очень похожи. Единственная разница здесь в том, что говорится о одном и том же, но в одном теле, то есть об Аврааме в двух состояниях.
0: В простом понимании мы видим, что там, в истории Арана с Авраамом и печью, речь шла о других народах, то есть чужеземцы хотели, чтобы и Авраам, и Аран не слушались Творца. Но не так это с обрезанием, которое велел сделать ему Творец. То есть есть разница между тем, когда чужеземцы говорят не слушаться Творца, или Творец говорит ему слушаться его. Надо сказать, что когда чужеземцы хотят, чтобы человек поклонялся идолам и отстранился от веры в Творца, человек должен проявить безоговорочную преданность. По этой причине, когда Аран сказал, что он готов пожертвовать собой при условии, что выживет, как Авраам, это не называется самопожертвованием. Поэтому он сгорел в горниле огненном. Тогда как здесь, когда Творец велел ему сделать обрезание, и он пошел посоветоваться со своими друзьями, нужно это понимать иначе. Что он думал? Что Творец велел ему обрезать себя, но это высокая ступень. И он еще был недостоин этого, так как он думал, что если Творец велел ему обрезать себя, а он еще недостоин этого, то он может выпасть даже из того состояния, в котором он находился в это время, так как знал, что находится в низости, как сказано, «А я прах и пепел». Поэтому он пошел спросить, разрешено ли ему дойти до этой высокой ступени и обрезать себя, или ему следует подождать, пока он не будет достоин этого.
1: Вот почему Анер сказал, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергаешь себя страданиям, начав сейчас подниматься на высшие ступени и начать делать большую работу, чтобы подготовить себя к заповеди обрезания. Ты уже слишком стар, чтобы сейчас прилагать большие усилия для того, чтобы удостоиться более высоких ступеней. Это подойдет молодому человеку, у которого большое будущее, а не тебе, которому уже

0: Творец все равно помог тебе, ибо он милостив и милосерден. И это, как сказали мудрецы в стихе. Но помилую я лишь того, кого решу помиловать, хотя он и не достоин этого. Поэтому и здесь, с заповедью обрезания, Творец хочет, чтобы ты вышел на более высокий уровень, хотя ты и не достоин этого. Поэтому иди и исполни повеление своего господина и не смотри на свое низменное положение.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказал Творец. «Ибо теперь я знаю, что боишься от Творца ты». Вопрос в том, разве не знает Творец будущего, что Он сказал «теперь я знаю», имея в виду, что теперь Он знает, что ты боишься Творца. То есть это означает, что теперь Авраам знал, что он боится Творца. Вопрос в том, зачем Аврааму нужно было это знать. Надо сказать, что теперь, когда он знает, что он боится Творца, Авраам может перейти на более высокий уровень и не бояться, что он может оказаться для него слишком высоким. А он уже может подниматься выше и выше. Аналогичным образом мы можем объяснить слова «рабы». Чтобы человек знал про себя, является ли он полным праведником или нет. Там же нам следует понять, зачем ему это знать. Действительно, этим он постарается идти, подниматься на более высокие ступени и не будет думать, что это для него слишком высоко. Вот почему Мамре посоветовал ему не смотреть на свое низменное положение, которое он чувствует, на то, что он прах и пепел. А Творец хочет, чтобы он постепенно поднимался через заповедь обрезания. «Иди и делай это, и ни на что не смотри». В этом смысл стиха «Творец высок и низкий увидит». Как написано, «Творец возвышает низких».
0: Теперь мы можем понять, о чем мы спрашивали, почему Авраам советовался со своими друзьями повиноваться Творцу. Смысл в том, что если ему следует подождать и подготовиться к подъему на более высокую ступень, которую он будет вознагражден после исполнения заповеди обрезания, или же он должен сделать это сразу и не смотреть на свою низменность, что он чувствует себя прахом и пеплом. Именно об этом он спрашивал своих друзей, а не о том, соблюдать ли заповедь Творца. Так мы поймем и то, почему, будучи брошен в печь, он не стал искать совета у друзей, а согласился быть брошенным в печь, чтобы осветить имя небес. Это свойство веры, при котором мы должны проявить безоговорочную преданность. То есть сказать, «Я очень низок, поэтому он не хочет удостоить меня своим свойством самопожертвования». А в отношении идолопоклонства действует закон. «Пусть будет убит, но не приступит». По этой причине, когда Аран хотел осветить Творца, пожертвовав собой, только при условии, что он останется жить, как Авраам, это неявно, пусть будет убит, но не преступит, поскольку его точка зрения заключалась в

0: том, чтобы он согласился быть брошенным в печь, при условии, что его не убьют. Отсюда следует, что он вообще не соблюдал заповедь идолопоклонства, поэтому будет убить, но не приступит. Вот почему Аран был сожжен в печи, тогда как Авраам следовал правилу, пусть будет убит, но не приступит. Поэтому, благодаря полноте заповеди, он был спасен из печи. В этом смысл того, что народы говорили с ним, требуя от него идолопоклонства.
1: Но заповедью обрезания, когда Творец велел ему обрезать себя, Творец непременно требовал от Авраама подъема на ступень, потому что от Авраама, после того, как он осветил Творца перед Нимродом, что Творец хотел от него? Конечно, чтобы поднялся на более высокую ступень. Именно поэтому он подумал, что, возможно, он еще не достоин подняться на столь высокий уровень. Поэтому пошел спрашивать друзей, что делать, так как чувствовал, что он еще не достоин такого большого состояния, которое он получит благодаря исполнению заповеди обрезания. Поэтому здесь совсем другое дело. Согласно вышесказанному, мы видим, что в работе есть два состояния. Первое — состояние веры. Второе — свойство Торы. В состоянии веры нельзя сказать, что он низменный и поэтому не может соблюдать заповедь освящения Творца, которая принята в народе Израиля. Даже среди простых людей, что мы слышим, что они отдавали свою душу за освящение Творца. Поэтому, когда человек начинает входить в работу Творца на пути истины, он должен принять на себя бремя веры выше знания. Даже если все народы мира в его теле смеются над ним, он должен освящать Творца перед другими народами, находящимися в нем, и говорить им, что он верит в Творца, и желает служить ему всем сердцем и всей душой. И даже если они не согласны с ним, он может им сказать, что принимает на себя обязательство любить Творца. И даже если нет у него никакого ощущения в том, что он произносит устами, все же человек не должен удивляться тому, что органы его тела не согласны с его мнением. А он делает то, что в его силах. Словами и поступками он может действовать, принуждая себя. И даже если он не испытывает в этом никакого ощущения, все-таки он действует, исходя из пробуждения снизу.
0: И об этом было сказано: «Я благословлю тебя во всем, что ты будешь делать». То есть Творец потом пошлет ему благословение на то, что он делает. И хотя после преодоления он не видит, что получил какое-либо благословение, то есть не чувствует приближения к Творцу больше, чем было до преодоления. Поэтому тело спрашивает человека: «Ты говорил мне, что если ты преодолеваешь свой разум, Творец даст тебе благословение». А значит, тем самым ты почувствуешь важность духовного. Но ты видишь, что ты находишься в том же состоянии, что и до работы, когда ты старался сделать что-то по принуждению. На это приходит ответ. Если бы я почувствовал благословение мгновенно, то я бы сделал это, чтобы получить награду. Это похоже на слова Арана, Если я увижу, что Авраам спасся из печи, я буду с ним. Так и здесь, когда он говорит, я готов преклониться и делать добрые дела против воли тела, но при условии, что после этого у меня появится хорошее чувство, что стоит служить Творцу, чтобы получить награду, то есть хорошее чувство. Следовательно, если человек хочет получить вознаграждение сразу после работы по принуждению, то он как бы начал с принуждения, чтобы потом ему не пришлось работать по принуждению. Отсюда следует, что, принимая веру, он ставит условия. Но вера, принятие высшей Малхут, должна быть безоговорочным обретением. По этой причине, когда дело касается веры, нельзя сказать, что человек чувствует, что он слишком низменный и что не сможет принять на себя бремя высшей Малхут. Также человек не должен говорить, «Сейчас у меня не будет на это настроение, так я подожду, когда у меня будет лучшее настроение, и тогда постараюсь взять на себя бремя высшей Малхут». Напротив, эта обязанность лежит на каждом человеке. Взять на себя бремя высшей Малхут в любом месте и во всякое время.
1: И наоборот, когда речь идет о Торе, это время, когда человек должен почувствовать свою низменность, поскольку наши мудрецы сказали, нельзя преподавать Тору идолопоклонникам, а можно только Израилю. Поэтому ему следует сначала посмотреть, действительно ли он Израиль. Это значит, что ему следует посмотреть, достоин ли он изучения Торы. А если он увидит, что еще не достоин, то должен постараться стать достойным. И тогда он сможет учить Тору. А каков совет, чтобы человек почувствовал себя достойным? Совет таков, как сказали наши мудрецы. Творец сказал, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Другими словами, человек сначала должен выучить Тору, чтобы Тора привела его к тому, чтобы его стали считать Израилем. А когда он обретет свойство Израиль, он поднимется на ступень к изучению Торы, которая тогда будет называться Торой Творца, как имена Творца. Но прежде, чем он удостоится стать Израиль, он должен попытаться заниматься Торой и заповедями, чтобы это превратило его в Израиль. Тогда наступит время прийти к совершенству, означающему цель творения, которая состоит в том, чтобы насладить его творение. Однако, когда он занимается Торой и заповедями, поскольку человек должен идти в двух линиях, правой и левой, что означает время совершенства и время хисарона. Поскольку, с одной стороны, мы должны благодарить Творца, и, несомненно, тот, кто чувствует, что он получил много добра от Творца, способен больше благодарить. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, это время находиться в совершенстве. То есть, как будто Творец приблизил его для служения ему. Но человек не должен обманывать себя, говоря, что он уже чувствует, как служит царю, в то время как у него еще нет такого ощущения. Если так, то как он может по-настоящему благодарить Творца за то, что он приблизил его, если он этого не чувствует?
0: Человек должен сказать, что несмотря на то, что он находится в самом низком состоянии, поскольку все еще погружен в собственный эгоизм и пока не в состоянии ничего совершить выше знания, несмотря на это, Творец дал ему мысли и желание заниматься Торой и заповедями, а также дал ему немного сил, чтобы преодолеть свойства разведчиков, твердящих ему свои доводы. А он, несмотря на это, немного удерживает связь с духовным. В это время человек должен обратить внимание и верить, что Творец заботится о нем и ведет его по пути, ведущему во дворец царя. Отсюда следует, что он должен быть счастлив, что Творец наблюдает за ним и дает ему в том числе и падение. То есть человек должен верить, насколько он может понять, что Творец дает ему подъемы, так как, конечно, человек не может сказать, что он сам получает подъемы, но что Творец хочет приблизить его, именно поэтому он дает ему подъемы. Также человек должен верить, что Творец дает ему и падение, потому что он хочет приблизить его. Поэтому все, что он может сделать, он должен делать так, как если бы он находился в состоянии подъема. Поэтому, когда он немного преодолевает себя в падении, это называется пробуждением снизу. Каждый поступок, который он совершает, он считает, что это воля Творца. Тем самым он вознаграждается большим приближением. То есть человек сам начинает чувствовать, что Творец приблизил его.
1: Как сказал Бальсулам, когда человек находится в радости, тогда он чувствует, что удостоился того, что у него есть некоторая связь с духовным. Такого человека называют благословенным. И благословенный прилепляется к благословенному. То есть человек начинает чувствовать, что Творец благословляет его сейчас, и он вообще не чувствует хисарона. Однако это особенно важно, когда он занимается Торой и заповедями. Тем не менее, человеку нужно посвятить немного своего времени работе над левой линией, поскольку это дает ему возможность молиться о своих недостатках. Это нужно, чтобы во время совершенства, когда человек благодарен Творцу за то, что он приблизил его немного, это время получения наполнения своих недостатков, которые он ощущал, когда занимался в свойстве левой линии. Отсюда следует, что ответ на молитву не будет тогда, когда он молится, так как тогда он находится в состоянии проклятого, то есть обладающего недостатком. А совершенный не соединяется с обладающим недостатком. Напротив, когда человек чувствует себя совершенным, но не потому, что знает, что совершенен, а потому, что он чувствует себя низким, и если у него есть какая-то связь с духовным, он считает это большой удачей. И от этого у него есть ощущение совершенства, Хотя и на это он говорит, что недостоин. Это время, когда он может получить наполнение на то, что он чувствовал, работая в левой линии.
0: Теперь мы можем понять, о чем спрашивали. Почему, с одной стороны, сказано «будь чрезвычайно скромен», с другой стороны, написано «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это две противоположности в одном объекте. И ответ в том, что это две противоположности в одном носителе, но в два разных момента времени. Другими словами, когда человек занимается высшей малхут, он должен принять на себя свойства веры выше знания. То есть, когда тело не согласно с этим и приводит ему множество доводов, согласно которым сейчас не время этим заниматься, и предъявляет ему свидетельства других людей, которые не обращают внимания на эту работу в вере в Творца выше знания, на это он должен сказать «и возгордилось сердце его на путях Творца». И он ни на кого не смотрит, а полон решительности и уверен, что таков истинный путь. И ему не на кого смотреть и нечего слушать, что его тело говорит ему «иди, посмотри на других людей». Что они имеют, и как много они понимают в работе Творца. И об этом сказано, и возгордилось сердце его, гордясь тем, что он понимает больше всех. Но когда он занимается Торой и заповедями и видит, что понятия не имеет, чему он учится и о чем молится, в это время ему нельзя гордиться и говорить, что если он не понимает, зачем ему смотреть в книге тщетно, если он не разбирается в вопросах Торы и заповеди, в это время ему следует быть в смирении. Как сказали наши мудрецы, будь чрезвычайно скромен. Другими словами, человек должен быть в смирении и говорить, что та связь, которая есть у него, радует его, поскольку он видит, как много людей не имеют никакой связи с духовным. Поэтому здесь он должен чувствовать, что он не заслужил ничего и быть в радости.
1: Перейдем к уроку от 2 января 2002 года. Мы читали часть статьи из Шлаве Асулам. 139-я страница, когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе. То, что он нам объясняет, сколько у нас внутри души желаний, свойств, побуждений, законов, и как мы можем обрести их всех под свое управление, чтобы человек начал управлять душой, которая является тем кли, в котором чувствует духовный мир или Творца. Так управлять всеми силами души можно только в состоянии, когда человек сам прилагает усилия во время падения. Когда он прилагает усилия во время падения, это называется ман, и это значит, что он что-то обретает, что он собирается чем-то управлять. То есть специально человеку дают падение, состояния, в которых он чувствует, что он далек от духовности, от святости, что это его не интересует. Вдруг он начинает видеть, что он может обойтись и без духовного, но не привлекает его, в нем нет ничего особенного. И что идет тогда, в таких случаях, в таких состояниях, в которых он идет выше своего ощущения. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он понимает, что это ощущение дали ему намеренно. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он все же идет и с зубами, как говорится, обретает духовное. Этим он продвигается именно из таких состояний. И насколько он может продвинуться во время падения, в этом по сути его продвижение. Потому что все остальные состояния, которые ему дают, которые приходят как пробуждение свыше со стороны Творца, и поэтому в них, в тех состояниях, нет ничего, что относилось бы к тому, чтобы было за счет человека, и в нем ничего не остается. Здесь есть место, говорит Раф. Если есть вопросы, пожалуйста.
0: Здесь написано, что Авраам как бы получил некое указание от Творца выполнить заповедь для работы. И он не был уверен в себе и пошел спросить у других. Тут дается объяснение, почему все же он пошел спрашивать, потому что чувствовал себя принижен в этот момент. Но если Творец, по сути, дает, зачем ему идти спрашивать? Если он почувствовал, что Творец ему сказал «сделай», почему не полагаться на Творца? То есть, если он даже чувствует это, все это еще не...
1: Мы говорим, по сути, как человек выясняет свои силы. Когда начинают приближать его к духовному, мы тысячи лет живем из кругооборота в кругооборот в животном виде. Как и весь мир. Мы прожили уже много кругооборотов. Были всякими, принимали всякие формы, находились в разных местах. Проживали животные жизни. На протяжении этих кругооборотов мы развивались в желаниях, в требованиях. Все человечество так развивается. Мы видим, что такое развитие. Душа развивается и требует все больше и больше и больше. Почему душа? Потому что животная часть нас не развивается. Наше тело — это то же самое тело. Если бы не было души, духовной части в человеке, то он был бы как животное. Животные разве развиваются? Они что-то вдруг требуют телевизор, потом автомобиль, потом ракеты, потом музыку. Нет ничего. Животное — это животное. Каким оно родилось, таким оно все время и остается. У него единственный закон — сохранять существование. Так что? То, что развивается в нас, — это духовная часть. Эта духовная часть развивается в двух плоскостях, или, скажем так, в два этапа, не в плоскостях, в два этапа. На первом этапе, на котором мы развиваемся, это называется материальный, животный этап, как бы животно-духовный. То есть мы гонимся за сексом, почетом, деньгами, знаниями. И так душа развивается, но все еще развивается в погоне за наслаждениями, которые находятся в этом мире. После того, как она развивается в этих кругооборотах, ей приносят, то есть в ней раскрывается потребность также и в развитии к духовным наслаждениям, ради духовных наслаждений. Иногда человек начинает чувствовать то, что называется точкой в сердце. Он желает нечто, что находится вне этого мира, то есть вне наслаждений, которые может уловить своими органами чувств. Духовное наслаждение, то есть наслаждение, которое он сейчас обнаруживает, что ему этого не хватает, что ему чего-то в жизни не хватает, называется свет. А то, где он может его воспринять, насладиться им, называется душа или кли, духовная кли. Когда человек начинает развивать это кли, поневоле, то есть в него вкладывают этот кислород, эту потребность. Эта потребность раскрывается после всех предыдущих животных этапов развития. Тогда он становится как Авраам. Об этом нам рассказывают. Он чувствует стремление к духовному. Это называется, что как будто Творец говорит ему: «Развивайся, приди к некому состоянию, новому, дополнительному, лучшему, особенному». И тогда человек начинает чувствовать внутри себя всевозможные силы, мысли, побуждения, которые «да» и «за», и «нет», и «против» всего этого состояния. И это то, что нам объясняют. Как в театре, где так играют. Скажем, каждый из актеров играет какое-то свойство внутри человека. Так, мамре — это одно свойство внутри человека. Да, там кто-то есть еще, там Сара, там неважно. Весь дом Авраама, как бы, со всем его скотом, со всем, что есть у него там, и поле, и так далее. Ну, как то, что есть у бедуинов, да, что у него там было. Так объясняют, что это как бы силы его души, которые за и против его развития. Теперь ты спрашиваешь, а почему так должно быть? Творец говорит: «Дорогой мой, иди доброй дорогой, проложенной». Так вперед. Зачем тебе как бы противиться этому и подвергать сомнению? Хотят, чтобы ты остался человеком, чтобы ты был человеком, чтобы ты развивался как человек, а не как животное. То есть можно также оставить человека как куклу и улучшать его, там, делать из него что-то, что хотят, без того, чтобы он это осознавал и вкладывал в это свою часть. Но этим ты как бы оставляешь творение на уровне животного. А насладить свои творения — в этом цель творения, чтобы творение было на ступени Творца, потому что меньше, чем ступень Творца, не называется «насладить» в глазах Творца. Если есть что-то хорошее, так хорошее может быть только одно — максимум. Топ. То есть меньше, чем самое лучшее, это не называется по-настоящему насладить. Поэтому Творец, высшая сила, которая планирует привести творение к хорошему состоянию, это значит привести творение к своей ступени, к самому лучшему, самому высокому уровню. Сделать из творения, из сотворенного Творца, из сотворенного сделать Творца, разница между ними в осознании состояния. И это требует от человека, чтобы он сам начал осознавать состояние, в котором находится. Из полного отсутствия осознания, как мы находимся по отношению к духовному, которое закрыто от нас, что называется. Что значит «закрыто»? Мы сейчас думаем, что духовное, видимо, есть, только мы его не чувствуем. Это как будто мы ощущаем себя без сознания. Но все же не ощущаем себя по-настоящему без сознания, потому что не ощущаем отсутствие этого. Без сознания — это когда я знаю, что значит быть в сознании, а теперь я чувствую, что значит быть без сознания. У нас этого еще нет. И все же мы как-то начинаем чувствовать, что, может быть, что-то есть. Но человек должен сам как бы раскрыть весь этот недостаток, то, чего не достает между ними и Творцом. Если он раскрывает это сам, это называется, что он сам построил этот клей. Он понимает, что значит быть на ступени Творца, вместо того, чтобы быть на этой нашей животной ступени, что называется, по отношению к духовному, ниже существования. Есть Максом, а ниже Максома это называется, что нет. Просто нет. Поэтому человеку дали всевозможные силы за и против, в свободе выбора, в продвижении, только в этом направлении. То есть, если у тебя есть, если бы ты знал все свойства своей души и все законы природы вокруг тебя, то есть кто ты в точности и какова реальность вокруг тебя, все законы, все эти системы, и было бы тебе совершенно ясно, то ты увидел бы, что ты совершенно полностью, абсолютно робот. То есть у тебя нет ничего, что ты мог бы определить сам, кроме одного — продвигаться, чтобы стать подобным Творцу. Кроме этого, все остальные вещи запланированы, предрешены заранее, нет в них никакого выбора, нет в них никакой случайности. Все просто тикает, как часы. Но продвигаться, чтобы стать подобным Творцу, здесь есть свобода выбора, но только в этом. То есть только ради этого, если чуть-чуть еще к чему-то или в связи с чем-то, то нет, только к этому. Поэтому так важно нам знать все свойства, которые в нас, путь, которым нужно идти, чтобы использовать эту единственную свободу выбора для продвижения. Потому что если человек не продвигается, его не продвигают. Потому что ты должен пройти весь этот путь. То есть у тебя есть тропа очень узкая, длинная, но очень узкая. И ты должен все время... Но эта тропа находится в пустыне, скажем так, что ты не видишь эту тропу, понимаешь? Или как будто ты идешь по воде. Ты не видишь в точности, какой следующий шаг. Ты его не знаешь, не видишь. А из всех сил, которые у тебя есть, ты должен выбрать то, что называется полярной звездой, то, что называется ухватиться и за цель, и точно направить себя к цели на каждом шагу. И тогда ты делаешь правильный шаг. Если нет, тебе кажется, что ты делаешь какие-то шаги, но это не шаги. Это лишь кажется твоим животным глазам. И так ты можешь топтаться на месте или кружиться еще тысячу лет. То есть метод, как достичь цели, делать каждый шаг к цели, видеть, делаешь ли ты этот шаг или не делаешь, по сути, продвигаешься ты или тебе только кажется, что ты бежишь, а на самом деле ты бежишь на месте. Этот метод и есть метод Каббалы, наука Каббала. Для этого ты должен видеть путь. Делают это простым образом. Нужно открыть человеку глаза, чтобы он по-настоящему увидел перед собой, что перед ним пустыня. И в этой пустыне нет никакой тропы, кроме особой тропы для него. У каждого, кстати говоря, своя тропа, чтобы не запутался, чтобы видел конечную цель, видел себя и знал, как делать каждый шаг, проверить его и сделать. Понимаешь? А если не делает, то еще кругообороты, еще кругообороты, еще и так время проходит. Потому что мы находимся ниже плоскости духовной жизни, и поэтому можем так перевоплощаться еще миллион лет. Это не проблема, никому не мешает. С этой жизнью, от которой нет никакой пользы, нет и никакого расчета, вот и все. Так то, что нам рассказывают о всех этих историях каббалисты в своих статьях, они рассказывают нам о силах нашей души, как мы посредством всевозможных противоположных, странных, разных свойств, которые в нас, и именно с их помощью мы можем выбрать правильный путь, реализовать свободу выбора.
0: Но как я узнаю, даже если я сейчас нахожусь здесь, изучаю Каббалу, все еще тропы не вижу? Как я могу знать, правильно ли делаю шаг, а какой шаг неправильный, чтобы не крутиться по кругу?
1: Как тебе знать, делаешь ли ты сейчас правильные шаги или нет? Каббалисты объясняют нам, что ты начинаешь как бы входить в некое место, изучать Каббалу, и ты ничего не знаешь. Ты также не знаешь, в каком месте ты находишься. Ты можешь быть еще в нескольких местах, не только здесь. Есть такие, кто сейчас сидят, или не обязательно сейчас, неважно. Сидят в других местах и тоже учатся, и тоже хотят найти что-то для себя. Каждый. Есть различия в месте, есть различия в методе. Находимся ли мы в правильном месте или нет? На это нет ответа. Не дали тебе сейчас инструментов, чтобы выбрать. Дали тебе делать это. Потому что ты чувствуешь в подсознании. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя есть какое-то сомнение, иди в какое-то другое место и проверь себе, где тебе лучше, здесь или там. Может быть, что согласно твоему развитию, тебе все еще нужно быть в другом месте. Придешь в Бней Барук через 30 лет. Да, понимаешь? Так каждый проходит кругообороты, потому что есть общий закон в реальности, который называется законом подобия. Законом подобия по форме. Как в магнитном поле. Если ты помещаешь какой-то кусок железа, то он притягивается к полюсу. Вот так. То есть все стремится к центру своего равновесия. Так и душа. То, что ты чувствуешь какие-то побуждения, это душа притягивается к своему центру равновесия. Там, где она чувствует себя удобно, в покое. Так человек, который ищет, в конце концов, поэтому находит. Душа приводит в действие руки, ноги, и ты приходишь в какое-то место. И в конце концов, все в итоге так проходит кругообороты и приходит в правильное место согласно мере своего развития. Есть такие, у которых мера развития еще изучать йогу или там какое-нибудь составление букетов, не знаю что. У каждого свое, поэтому невозможно знать разум. А знание здесь — внутреннее ощущение. Потом открываются глаза, и тогда ты видишь. Да. Я понимаю из того, что вы говорите, что даже если Творец говорит с кем-то и говорит, что ему делать, у него все равно есть свобода выбора, делать это или нет.
2: Ну, что значит, что Творец говорит человеку делать, а у человека остается свобода выбора? Вообще, что значит, что Творец говорит человеку? Кто-нибудь слышал? Ну, есть такие психические больницы, которые слышали о том, что Творец разговаривает с ними.
0: Так
2: то, что Творец обращается к человеку, это означает, что человек чувствует внутри себя как некие побуждения, что ему хочется что-то сделать, что-то осуществить. И если такое побуждение в направлении духовного, тогда мы можем сказать, что это говорит себе Творец. Будто бы все остальное говорит не Творец, говорит кто-то другой, есть кто-то еще. Он планирует, он тебя подталкивает ко всему, и ко всему хорошему, и ко всему плохому. Если общая сила, которая называется Творец, подталкивает вообще всю реальность, не давая частям этой реальности свободного выбора или того, чтобы почувствовать это означает, что отношение к реальности выстроено как к неживому, растительному или к животному, животной части мироздания. Отношение к человеку таково, что человек чувствует, чего он хочет, а кроме того, что он чувствует, что он хочет, подобно животному, он также может это анализировать, свое желание. Он может начинать свое желание изменять, сделать из творения Адама, Адам от слова Эдаме, высшему, подобный Творцу, так Творец должен дать человеку все состояния, противоположные себе самому, Творцу, и чтобы человек выбрал именно из противоположного, смог бы предпочесть то, чтобы стать подобным Творцу. В этом свобода выбора. Это то, что человек может сделать свободно. Так если бы человек просто все исполнял свыше, все указания, он был бы как марионетка, это как дерево, как неживая природа, растительное, животное, все исполняет указы природы. Нет в этом никакой уникальности. И вообще, даже не называется, что неживая растительная животная природа отделены от Творца. Они слиты с Творцом на все 100%. То, что определяет природа, ну, вообще, природа и Творец одно и то же в числовом значении гематрии, луким, все исполняют указания Творца, без вопросов, без выбора. Это не ступень, это нулевой уровень. Это начало. Человек означает, что человек из своего выбора уже осознанно, он понимает, что стоит действовать так, чтобы оправдать Творца. Именно из всех своих свойств, противоположных Творцу, человек выбирает, чтобы стать подобным ему. Так человек выстраивает из себя Адама, человека. То есть наше воспитание каббалистическое абсолютно отличается от воспитания, как это принято на улице. Религия воспитывает человека быть машиной, встать, делать. Каббала наоборот, она развивает в человеке чувства для критики, для анализа. Когда человек начинает не соглашаться с Творцом, он начинает проклинать Творца, он полностью хочет восстать против него, и лишь потом начинает познавать, откуда приходят к нему эти свойства, он начинает сравнивать эти противоположные свойства свои и Творца и постепенно осознавать, что предпочтительнее. И тогда оправдывает положение, статус Творца. А потом хочется уподобиться ему, а потом уже из противоположных состояний, из себя делать нечто подобное Творцу. Это развитие человека. И поэтому мнение Торы противоположно мнению обывателей. Поскольку то, что называется обыватели, они действуют и воспитаны совершенно противоположно человеку, следующими путям Торы. То есть человек, приходящий сюда, получает такое воспитание, что становится свободным от любых рамок, вообще от всех начальных условий, вообще от всего. Ты должен проверять, ты должен анализировать, критиковать, ты должен думать обо всех состояниях, которые могут быть. И
3: אחרת תישאר בימה. כן.
4: מה המקומות הגורמים שמתנגדים להתקדמות, לחיפוש אחרי הנקודה? הרי מה הכוונה? הרי האינטואיציה היא כל כך חזקה, למה להתנגד? מאיפה התנגדות?
5: А каковы источники, которые противятся продвижению? Чему противятся? Откуда это сопротивление?
2: Ты говоришь так, что у человека есть интуиция.
5: Интуиция.
2: Наверное, так и будет интуиция, да? Но некое чувство какое?
5: Да,
2: поиск.
5: Внутренний проводник такой, внутреннее ощущение.
2: Ну да, я знаю. Но... Нет, я не думаю, что это настолько как бы сильно, на что можно было бы опереться. Но вот видишь, следуя за интуицией, со всем нашим разумом и со всеми умами, посмотри, к чему мы приходим, к всеобщему разрушению и ко всему такому. То есть мы не можем следовать за интуицией. И опираться на нашу науку мы тоже не можем. Потому что если мы хотим приобрести высший мир, если мы хотим достичь духовного развития, а что значит духовного? Быть в ощущении вечности, совершенства. Быть полными сил, знаний, возможностей, быть подобным Творцу означает жить и быть в вечности и совершенстве. Так вот, мы не можем достичь этого с помощью нашей интуиции, поскольку наша интуиция — это некая Это даже не чувства и не выводы. Это то, что невозможно проверить. Но вот что-то такое, вот я так чувствую. И все это, в общем-то, основывается на чисто земном животном опыте, на животных побуждениях, на животном разуме, который не понимает большего, чем то, что видит перед собой, но на несколько метров и все. Так, опираясь на это, мы не можем найти духовный путь, потому что духовное — это совершенно другое чувство, это другие законы, отличающиеся от тех законов, с которыми мы знакомы, ну и так далее. То, что мы называем шестое чувство или душа, и законы, которые там действуют, и реальность, которая там раскрывается, это совершенно не относится к нашей интуиции.
5: Я имел в виду шестое чувство.
2: А, ну, шестое чувство — это не интуиция, шестое чувство — это чувство, то, что есть в каждом абсолютно. И если человек чувствует побуждение развивать его, появляется в нем уже потребность в развитии этого шестого чувства, вот тогда тут уже особый метод, как развивать, ты не можешь.
5: Свобода выбора — это...
2: Да, но свобода выбора... Ты должен реализовать ее. Ты не можешь сказать человеку, сказать, ты свободен выбрать, выбирай. Ты должен научить его. Где есть свобода? Как я и объяснял, перед тобой тысяча путей, и ты не можешь различить их друг от друга, и вообще ты не видишь, что есть тысяча путей, и как они связаны друг с другом. А ты должен выбрать какой-то один единственный путь из всех этих, по которому ты, да, будешь продвигаться, а по остальным нет. Так что выбор, он как бы в выборе путей, ну как бы, и как продвигаться именно по этому пути. То есть тут очень много знания и точный очень подход, метод, силы, которые ты должен как бы призывать на себя, чтобы продвигаться, поскольку ты еще не находишься с ними на связи. Как я могу идти, если мне на самом деле это кажется пустыней? То есть тут есть внутреннее противоречие. Я сейчас должен сделать правильный шаг в пустыне. В каком направлении? Из 360 градусов. Откуда я знаю? Если я вижу, значит, у меня уже нет выбора. И сделали так, чтобы я не видел. А если я не вижу, то как я выберу? Само состояние по себе, оно как бы нелогично для нашего разума. Но духовным разумом мы тут же видим, что противоречий нет. Но для нашего разума есть противоречия. Так вот как же все-таки продвигаться? Вот тут нужно учиться, как вызвать, как использовать силы, которые все еще не ощущаются. И поэтому мы должны получить нечто, то есть этот метод получения чего-то изнаружи, а не того, что заложено в нас. Есть люди, которые говорят так, я буду продвигаться так, как я чувствую, то, к чему меня душа ведет. И тогда будет все хорошо, это же по-настоящему я. Ты будешь продвигаться со своей душой, так и останешься животным. Тебе нужно приобрести то, чего в тебе нет. И поэтому, не получив этой мудрости свыше, откуда-то извне, из другого мира, то невозможно продвигаться. И поэтому без учебы, да и сама учеба, мы с помощью учебы, в общем, привлекаем на себя силы, которые подействуют и помогут нам осуществить выбор. Не более того, когда свыше приходит сила и совершает то, что называется некое обаяние святости. Когда это происходит, то как это во мне, как на меня действует, этого я не знаю. Что конкретно во мне происходит, я тоже не знаю. Я знаю только окончательный желательный результат, то, что я хочу от учебы. То, что во время учебы светит окружающий свет Армакив, этот Армакив действует на точку в сердце, в корне души,
0: И тогда я начинаю чувствовать какое-то притяжение в правильном направлении к тому источнику, откуда приходит этот окружающий свет. И тогда эта тяга, это небольшое побуждение, это то, что определяет мой выбор. Вот так. И отсюда видно, что здесь есть нечто скрытое. Да, конечно, скрытое. Я как бы должен вызвать высшую силу. А как ее вызвать? Как ее приобрести? Каким измерительным прибором я ее могу померить? То есть сколько тут вольт? Сколько силы? Сколько килограмм? Вообще ничего такого я знать не могу. Говорят, что вот при таких-то и таких-то условиях, когда ты берешь книгу, если ты сидишь и читаешь, ты читаешь правильную книгу, а до этого ты сделал подготовку, что ты хочешь потребовать от книги, и в точности, к чему ты хочешь прийти, с помощью чего ты хочешь прийти. И вот это желание, которое ты уже сформировал своими усилиями, то тогда приходит нечто тебе, это правильная духовная сила. То есть тут много всего, что необходимо. Но в общем, то, что является результатом всей учебы и нахождения здесь и всех наших действий, чтобы пришла свыше сила и привлекла, притянула нас. Вот в этом выбор. Вопросы?
5: В состоянии падения, откуда я буду черпать силы, чтобы проявить пробуждение снизу?
0: Так, еще раз. Для того, чтобы дать человеку приложить какое-то усилие, сделать какое-то самостоятельное движение, оставляют его. Свыше как бы не приходит какая-то сила и тянет тебя к конкретной цели. А наоборот, как бы закрывают от тебя этот путь. Все это не сразу. Сначала чуть-чуть продвигает человека в правильном направлении. Он начинает немножко чувствовать, начинает немного различать всякие мелкие нюансы в самом начале. А потом вдруг прекращают это и дают ему какое-то ощущение, что он полностью отрезан, и у него нет настроения. То есть и в животном его ощущении, и в духовном его как бы не спускают. Для чего это делается? Дают ощущение пустыни. Когда ты не знаешь, что делать, куда идти в этом нынешнем состоянии. В нынешнем состоянии тоже нехорошо оставаться. Куда идти, ты не знаешь. У тебя нет ни внутреннего состояния, то, что называется настоящее, и ни окружающего макив, окружающего света, то, что называется будущего, что светит издали. У тебя нет ни того, ни другого. Все это приносит человеку ощущение отчаяния, отсутствие наполнения. Нет ни в настоящем, ни в будущем. Невозможно жить ни сейчас, ни потом, ни тем, что будет. Для чего это делают? Просто для того, чтобы показать тебе, в каком состоянии ты на самом деле находишься, без опеки свыше. Можно ли в таком состоянии что-то сделать? Практически ничего. Но все-таки что-то такое небольшое проверить, определить, насколько хорошо идти с теми силами, которые ты получаешь свыше. Ну, по крайней мере, это хотеть этого. Ценить это. Ну, а потом сами эти состояния обучают человека. Обучают истине, в каком по-настоящему состоянии он находится, если бы о нем не позаботились. И поэтому состояние хорошее. Они и есть то, что строит человека. Потому что иначе, когда дают ему разные наполнения и притягивают его, тут ничего особенного, не мудрость. Так каждый может продвигаться. Ладно.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для реализации в десятке.
6: Отк... Продвижение человека зависит от тех мест, где он как раз ощущает отсутствие вкуса и смысла в работе, неизменность, ничтожность. Именно тут надо прилагать усилия, это как раз засчитывается.
2: Рав говорит, что все истории и каббалисты — все внутри человека, как внутренний театр. И этот театр, там есть актеры, то есть свойства.

0: было много на уроке понятия «выбор» и как происходит продвижение человека. И, может быть, центральный принцип, что свет развивает душу, а человек разными действиями, производимыми в этом мире, должен всего лишь как можно скорее пробудить этот свет, чтобы продвигал его. И здесь тоже Творец проводит человека через разные этапы падения или подъема, но главное — это место продвижения, и человек должен привести себя к реализации того, во что его Творец уже поставил.
1: Да, это состояние для реализации. Обычно такие острые моменты, где там выбор, там не демократия, выбор демократический, а выбор на самом деле очень тяжелый. Всегда чувствуется как бы против. Авраам, он был чемпионом во всех этих ситуациях. Сына должен был убить, любимого сына. Да что это такое? И прежде чем он его убил, он говорит: ну-ка, подожди, остановись, вон там, там есть ягненок. Да вообще, что это за ягненок там такой? Кого он должен был убить и кто остается после этого действия?
0: Продвижение человека как раз во время падения — это место работы и свободный выбор только продвигаться к Творцу. Рабаш сказал, Раф определил это, что это очень узкая тропинка, как будто идешь в пустыне, не знаешь следующий шаг, и ты определяешь свой путь из противоположных свойств, и Каббала развивает чувства из критики, что он с ней не согласен, он против, а затем хочет оправдать Творца. Он проходит благодаря этому все состояния, которые противоположны, чтобы стать подобным Творцу. И есть благословение вследствие тех состояний, которые чувствует человек как пустыню, когда он отчаялся, ему непонятно, что будет в будущем, и как когда он получает свыше заботу, чтобы у него появился хиссарон, чтобы он начал работать собственными силами и продвигаться к цели.
1: Насколько во время падения может продвигаться, это и есть продвижение человека. То, что развивается, развивается — это духовная часть. Требуется от человека, чтобы он сам начал познавать то состояние, в котором он находится. Продвигаться к тому, чтобы быть как Творец. Тут наш свободный выбор. И все время надо видеть цель, конечный путь. И тогда делать. Использовать силы, которые пока еще не ощущаются. Ну, это, как скажем, то, что называется притягательность, привлекательность святости. Это то, что ведет нас к следующему состоянию.
0: Наше новое состояние — это уподобиться Творцу, это длинный, тонкий и узкий путь, и человек должен проверять, не уходит ли он с него, не уклоняется ли.
1: Есть разница между интуицией и шестым чувством. Интуиция исходит из желания получать, а шестое чувство — это чувство отдачи.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: введение в науку Каббала, Птиха или Хохмата Каббала?
1: Тоф. Анахну мамшим.
0: Ну хорошо. Мы продолжаем изучать введение в науку Каббала. Сегодня урок будет построен по-другому. Этот курс, который Рав провел для новичков, он дал 10 уроков, он был очень насыщенный такой. То есть, да, когда наш поток проходил, там было 52 урока. Поэтому этот урок очень насыщенный. Рав объясняет много, но он дает это новичкам. Время задавать вопросы, общие вопросы. Где мы находимся, что мы изучаем. Все равно есть еще такое любопытство. Он меньше говорит о введении, только в конце уже говорит о важности мира Ацелуте. Не о мире Ацелуте, а его важности. Да, видимо, на следующем уроке он будет говорить уже о мире Ацелут, который исправляет разбиение мира Никудим. Поэтому сегодня мы сделаем как-то по-другому. Иран сейчас расскажет, что мы учили до сих пор. Вы готовьте вопросы, любые вопросы. И потом то, что нам останется, чтобы изучать науку мира Ацелут. И поэтому мы потом послушаем этот замечательный урок. Я видел этот урок, и он до сих пор, я считаю, что мы продолжаем задавать эти самые вопросы. Поэтому Иран расскажет, что было.
2: Да, друзья, также часть урока, которую мы посмотрим, через несколько минут Рав будет говорить о том, что есть два этапа, и первый из них сверху вниз, а второй снизу вверх. Мы прежде всего сделаем переход всего, что мы видели от четырех стадий прямого света до разбиения келим, пройдем все эти этапы вместе, повторим то, что изучали до сих пор, а потом перейдем к вопросам-ответам и так начнем. Мы знаем, что замысел творения — доставить наслаждение своим творением, что Творец хотел создать желание получать, Он его создал и наполнил. И мы знаем, что есть четыре стадии прямого света. Первая стадия полностью наполняется высшим светом. Свет тоже как создает желание получать, так и наполняет его. И в желании получать создается ощущение дающего. То есть этого ощущения, желание получать сейчас хочет уподобиться корню, хочет уподобиться дающему, и поэтому образуется и вторая стадия, в которой есть желание отдавать. Как корневая стадия создает первую, вторая стадия создает то же самое. Я хочу отдавать, но мне некому отдавать. И происходит то же самое, поскольку она хочет отдавать, она раскрывает, что обязана получить. Это то же самое, что делает кетер. Корневая стадия, и она создает третью стадию. И у третьей стадии есть такая форма, когда она получает ради отдачи. Это форма, которую мы назвали совершенно идеальной формой желания, когда желание получает и отдает. И эта форма это та форма, в которой желание вроде бы находится в совершенстве, но это находится, называется «зе-рампин», дословно «маленькое лицо», когда получает немного хохмы из множества хасадим. Почему? Потому что свойство бины — это хасадим, и она породила его. Это свет отдачи, наслаждение отдачи. Тогда как первая стадия — это наслаждение светом хохма. А теперь в третьей стадии то, что происходит, в конце ее пробуждается желание получить все. Пробуждается сейчас понимание желания, что значит получать или отдавать, и пробуждается желание получить все, весь замысел творения и полностью наполнить желание Творца, насладить творением. Так то, что происходит здесь в четвертой стадии, что она хочет получить все. Как получить все наполнение, так получить это от корня, от дающего. Это ощущение дающего она тоже хочет получить. Так четвертая стадия наполняется полностью. Давайте это сделаем в цифрах. Четвертая стадия наполняется полностью и пробуждается желание в четвертой стадии тоже уподобиться корню. Мы это изучаем в учении десяти сферот, что четвертая стадия хочет украсить себя, и в ней возникает также стыд, когда она желает уподобиться по свойствам. И сейчас она хочет стать как дающий. Четвертая стадия, мы также видели, что она считается самой по себе творением, и это желание напрямую использовалось и пробуждалось, это желание и наполнялось. А сейчас, исходя из желания уподобиться корню, происходит первое сокращение цимцумалев, когда Малхут говорит, я не хочу пользоваться желанием получать ради получения напрямую, и сейчас расчет, когда получают только, насколько возможно, направить себя на ради отдачи. Здесь начинается другой процесс, когда желание наполняется через линию. Что значит через линию? Когда получает только количество, когда может направить это на ради отдачи. И здесь уже начинается построение того, что называется рош. Когда рош начинает рассчитывать, сколько от всего света, всего прямого света можно получить ради отдачи. Здесь происходит сокращение, и экран, который отталкивает весь свет обратно, начинается после этого расчет, сколько от всего прямого света. Можно получить ради отдачи. Здесь у нас есть прямой свет и отраженный свет. На английском я пишу, чтобы все мировое кли могло понять. И в той мере, в которой может направить себя на ради отдачи, это очень маленькая количество получает как внутренний свет ор пними. И здесь уже у нас есть строение парцуфа. Это на примере первого парцуфа мира Адам Ришон, который называется Гальгальта. Вот этот цвет, вот это называется Орпними, внутренний свет, который сейчас может войти внутрь парцуфа. И мы видим, что у парцуфа есть три части. Верхняя часть — это рош, которая рассчитывает, сколько можно получить ради отдачи. Вторая часть — тох, который получает. И третья часть — сов, в которой не принимает свет. И мы знаем, что эта часть парцуфа называется П, эта часть называется табур, и завершение сиюм парцуфа. Внутренний свет — это сочетание света хохмы и хасадим. И с этого момента свет не получаем напрямую, но в той мере, в которой есть свет хасадим, может также войти свет хохма и облачиться в то, что и это называется орпними, внутренний свет. Орпними мы видели, что есть у него четыре части, верно? Мы видели, что когда свет входит, это называется таамим, А когда свет выходит, это называется никудот. Решимо от входа света называется тагин, а решимо. Которая остается вследствие выхода никудот, называется отиют, словно буквы. Это можно изобразить вот так вот. Вот здесь таамим, дословно вкусы.
3: Никудот.
2: И решимо, которое ставится от тамим, называется тагин, коронки дословно, а решимо, которое остается от никудот, точек выхода, называется отиют буквами. И этот процесс повторяется 5 раз, и то, что образуется вследствие этого, это 5 парцуфов мира Адам Кадмон, которые называются Гальгальта Апсак Майбон. Каждый из этих парцуфов берет решимо из Малхут Бесконечности из 4-й стадии и начинает получать ради отдачи. Каждый с определенным авиютом и закутом определенным, чистотой определенной. Мы видим, что Гальгальта работает с решимо далит-далит, парцуф ап работает с решимо далит-гимель, парцуф сак с гимель бет, парцуф ма с бет алиф, а парцуф бон с алиф шуриш.
3: Аб саг ма убон.
2: Аб саг ма и бон. А вот здесь Гальгальта.
3: Адликан, ишлану олам Адам Кадмон, хамешет апарцуфим.
2: До этого момента есть у нас мир Адам Кадмон, 5 парцуфов. И мы видим, что свет Хохма не может опуститься под табур. Это тот парцуф, который мы видели до этого. И то, что у нас происходит здесь, мы изучали, что у Никудот Десак есть особое свойство, это исходит от очищения парцуфа сак, когда цвета начинают выходить из парцуфа, и экран начинает очищаться, это решимот бет-бет, что указывает на чистую бину, поскольку это чистое бино, это бина свет хасадим, свет может опуститься под табур, потому что сокращение на них не влияет. Бина может спокойно опуститься под табур. Именно это и происходит. Бина начинает опускаться под табур и начинает перемешиваться с 4-й стадией. Здесь есть у нас процесс перемешения решимот бет-бет с 4-й стадией. И вследствие этого перемешения у нас произошло 2-е сокращение. Здесь у нас образовался новый сиюм окончания, которое называется парса, когда Она отделяет, до какого места властвует бина, из какого властвует малхут. И мы сказали, что нам нельзя получать ради получения, но раскрылось, что есть здесь часть, когда нельзя получать даже ради отдачи. Вся эта область... Нельзя в ней получать ради отдачи тоже. И мы также видели, что Сиюм сейчас поднялся в Парсу. Мы видели, что Никудот Десаг строит этот парцуф, Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет. Здесь две трети Тиферет над Парсой.
3: Хеци-хеци.
2: Ну, сделаем пополам. Еще Нецах, Од и Сод, Малхут. Отсюда уже существует разница между Келим отдачи, который находится выше Парсы, и получающими Келим, который находится ниже Парсы. И мы также знаем, что отсюда уже создаются места, где будут потом миры, выше Парсы будет мир Ацилут, а ниже Парсы — место миров Бия. Затем мы видели, что вследствие взаимовключения Решимо Бет-Бет и Решимо Далит-Гимель, эти Решимот снова поднимаются в Рош-Десаг, и сейчас в Рош-Десаг происходит два зивуга, один в Никве-Инаем, на Решимо Бет-Алеф, сокращенные вторым сокращением цимцум бет.
3: Цимцум бет.
2: Напишем цимцум бет. Еще зивуг на далит гимель. В результате этих двух зивугов образуется мир Никудим в Катнуте. Мы видели, что есть у него три парцуфа. Кетер.
3: Аба Веима.
2: Аба Веима.
3: Ве. Зон.
2: И Зон в Катнуте, в которых только задействуется часть, называемая Гальгальтейнаем, или отдающий Келим, а затем... Тот же мир в Гадлуте, когда и Кетер, давайте проведем линию до конца, Кетер, Аба Веима и Зон,
3: в
2: Гадлуте, и мы видим, что то, что разбилось, это парцуф Зон, когда мы говорили о восьми мелахим, о восьми мелахим, которые умерли. И вследствие этого разбиения, то, что мы видели, что есть четыре вида келим, гальгальтейнаем, чистые, перемешение гальгальтейнаем и ахаб с гальгальтейнаем, и чистый ахаб — это чистые получающие келим. Мы еще не пришли к созданию мира Ацилут, но мы знаем, что вследствие разбиения затем выходит мир исправления, который заботится обо всем этом разбиении. И это также центральный мир, который связан с нами и заботится о нас, и мы это услышим на уроке с Равом. Ну, общее повторение до сих пор.
0: Есть вопросы? Так я не вижу.
1: Есть лед бы клеолами.
0: А в мировом кле есть вопросы?
3: Есть Гай.
1: О, Гай.
2: У Гая есть вопрос.
4: Туда. Лама парцуф никбен.
0: Почему парцуф в Никве Инаим выходит на Решимот Далет Гимел, а не Далет Далет? А Бет Джонзес смешивается, соединяется в Далет, а парцуф Никве Инаим выходит на Решимот Бет Алев, второго сокращения. Поэтому Решимот Бет Алев, на него происходит, потом еще зивуг в П, Таамим. Оттуда, оттуда выходит мир. Ма высший, Ма Ильон. То есть продолжение сагга на Бет Алев. Без второго сокращения. Без второго сокращения. Из Таамим саг поднялись решимот в рожды саг, бет-алев.
2: До этого есть как бы сокращенный бет-алев.
0: Да это тот же процесс. Из никуда де саг есть поднялись решимот бет-алев, но уже со вторым сокращением. Поэтому зивук при втором сокращении происходит не в Перош, а в Никвейнаем, в соответствии с тем, что произошло здесь. Потому что здесь есть килим отдачи, которым можно использовать, и есть получающий килим, которыми невозможно пользоваться. Поэтому в соответствии с этим, откуда вышли решимот, в соответствии с этим решимот бет-алев второго сокращения, зивук в рожде саг происходит в Никвейнаем, а не в П, там, где это должно быть.
2: И что является добавкой далит гимель?
0: Далит гимель — это уже дополнение большого состояния. Из Никвейнаем — это малое состояние мира никудем. А из решимот далит гимель. Рав все время говорит далит гимель. 4-3. Из этого уже появляется большое состояние мира никудим, и оно разбивается.
2: Можно уточнить, где там место Кетер, Аба, Веима и Зон. Есть там эти три парцуфа.
0: Нам надо просто знать. Есть 10 сферот никудот де саг. Так, Кетер, Хохма, Бина и 7 нижних зад. Поэтому есть у нас Кетер, Хохма, Бина, это Аба, Веима, и есть Зон. Он делит так, просто.
2: Спасибо.
0: Еще вопросы?
2: Я сожалею, что чертеж не очень-то удался. Я хочу спросить о тьме. Мы изучали в мире катнут никудим, что там паним и ахор, паним — это отдающий килим, наполненный светом, а тьма, где, с чем невозможно работать. Поэтому произошло разбиение. Вопрос, когда тьма начала создаваться впервые, при исхождении света из Малхут бесконечности или в никудот де саг, когда начинает приходить тьма.
0: То, что касается по ним, Бахора и тьма, это состояние Аба Веима. Так Аба вначале у него как бы... Там четыре, на самом деле тут три состояния. Аба Веима в состоянии Ахор Бахор. Вот это Аба, а вот это има.
1: Ло аба, ло има, эмбекатнут. Аба, ло
0: не аба, не има. Они в малом состоянии. Не аба не дает.
2: Когда они ахор ба ахор?
0: В самом начале, в малом состоянии, в катнуте. Мире никудим, а не ахор ба ахор. Аба не дает, и има не просит. Ахор ба ахор. Потом есть точка холом.
1: Аба микабель гатлут.
0: Аба получает большое состояние, он уже оборачивается к има. Я готов дать тебе свет, но има еще не готова получать. Почему она не готова получать? Потому что она действует только согласно просьбе нижним. Если нижний не просит, так она не дает, и она и не просит. И тогда снизу приходит просьба как бы от нижних «дай нам свет», тогда има обращается к Аба,
1: по ним,
0: то есть получается состояние по ним и по ним, и Аба дает им свет, и тогда этот свет спускается к нижним, то есть взад, в зон, и зон разбивается, потому что у них нет экрана. Это называется хор-бахор.
2: Мой вопрос, можно ли сказать, что по ним это свет, а хор — тьма?
0: Я не думаю, что хор — это тьма. А это в нашей ситуации то, что има не получает свет, не готова получать свет. А по ним, когда готова получать свет, или Аба готов давать свет. Но в нашей ситуации это вот так. Это отношение между Аба и Има, мир Никудим.
2: Мы часто говорим о по ним, как передача или получение света Хохма, а Хор — это только свет Хасадим. Мы об этом тоже нельзя говорить как тьма.
0: Свет Хасадим тоже может называться тьма?
2: Нет.
0: А можно сказать, свет Хохма — это свет, а свет Хасадим — это тьма?
1: Нет.
0: Так, мировому кли, давай, выбирай.
2: Женщины Китая.
0: Вы можете объяснить, как работает танта?
3: Кен.
2: Да. То, что мы видели, что в ор пними есть процесс входа светов, и это называется таамим. И вхождение светов оставляет решимо. Его мы называем
3: тагин.
2: Тагин — это решимо от вхождения светов. Есть здесь впечатление от входа светов, которое называется тагин. А когда света начинают уходить, это называется некудот. Или есть процесс, который мы не видели в детальном виде, но есть исхождение светов вследствие того, что есть давление окружающего света полностью наполнить парцов, и это называется битуш, соударение между внутренним и окружающим светами, и в отношении этого давления парцов не хочет продолжать получать, потому что если продолжить получать под табуром, это будет ради получения, и сейчас просто образовался процесс выхода светов, а выход светов называется некудот. Цвета, которые выходят из парцов, называются некудот. И в этом процессе выхода тоже есть детали, которых мы еще не видели, и здесь тоже есть этапы, когда свет совершает зивук даака при исхождении, и при этом выходе решимо, которое выходит, называется отиот, и мы это называем также келим.
0: И вот эти отиот — это настоящие келим. Как мы видим, Бааль Сулам пишет это, я не помню, что лист, он белый, и на белом листе есть черные буквы. То есть хиссароны, да, это вот как бы хиссарон, там не хватает белого света. И у каждой буквы своя форма. Ну, на иврите. Так как каббалист передает на весь посыл, да, то есть каббалист может прочитывать буквы. То есть буквы — это настоящий келим.
5: Шалом, Аберин. I'm not sure if this is a general question, but can you briefly explain what was the process that caused the shattering of the seven kings and what happened next?
2: Что является процессом, который привел к разбиению семьи Мелахим, и что происходит затем?
0: Правильно, да. Мы сказали, что Аба и Има дали свет зон нижним. Это процесс. И вначале приходит свет в кетер. Можно чертеж? Вначале свет приходит в кетер. Кетер парцуфа. И кетер заходит в большое состояние, потом свет переходит к Аба, Аба входит в большое состояние, обращает по ним к Има, как мы видим тут, потом приходит свет через Есода, то, что называется, и через Есода Има получает как бы заказ дословно от зон, они хотят получать свет. И поэтому она отдает. Но на самом деле это процесс сверху. Не то, что там Има совершила ошибку и не знала, что делать. Это специально процесс такой сверху, для того, чтобы смешать келим. Потому что разбиение, оно как раз смешало келим, чтобы исправлять малхут. Свет приходит сверху, Има передает свет в зон и передает свет в зон. Это происходило за два этапа. Сначала происходит разбиение Авиюта Далит, потом Авиюта Гимел, Малахей Даргат, потом Малхей Тангим. И потом образуется 320 искр, где из них 32 невозможно исправить, а 288 можно исправить. 32 — это называется левое венкаменное сердце, а 288 можно исправлять. Я думаю, что наше время закончилось, и мы сейчас будем видеть сам урок. И большое спасибо.
2: Первую неделю мы изучали, что это то, что происходит в материальном мире, есть этот мир, мир Асия. Почему мы изучаем сверху вниз, а не снизу вверх?
0: Мы изучаем развитие сверху вниз, а потом мы изучаем, то есть развитие сверху вниз — это порядок нисхождение от Творца к творению всего мироздания. Это действительно так произошло. От совершенного к несовершенному. А потом мы учим, как мы из этого мира должны подняться в то состояние, то есть из того состояния, с которого мы созданы. Поэтому два этих направления, о нем мы говорим сейчас в учебе сейчас, да, сверху вниз изучаем. А второе мы уже проходим на собственной шкуре. Да, в душе, душой нашей.
2: Откуда знаешь, что Каббала — это правильный путь? Если уж Каббала, так это правильное место и правильный путь.
0: Ага, ты спрашиваешь обо мне. Хороший вопрос. У меня нет ответа. Человек должен научиться там, где сердцем чувствует, что это истина. Есть люди, которые заходят в разные кружки, изучают религии или разные даже секты. Но если меня спрашивают, иди проверь до конца. Иди проверь. Не надо, не иди на компромисс там, а вот иди и будь по-настоящему сам с собой. На самом ли деле то, что говорится здесь, говорится четко и ясно, что ты согласен и принимаешь это. А не будь в таком состоянии, что ты как-то там на что-то там полагаешься, там какой-то компромисс. А есть такие места, где человек еще, где его душа еще не созрела, но так ему хорошо, лучше быть в каком-то другом месте. Потому что тут говорится слишком напрямую, грубо, так конкретно. а он хочет так послушать, знаешь, так, что-то такое полегче, да, какие-то сладкие моменты в Торе, истории какие-то. То есть он как еще маленький ребенок в каком-то таком процессе еще, ну, таком, да, еще по дороге. Кто-то уже ближе к этому, да, они приходят сюда на несколько месяцев, год, два года, потом ходят, потом возвращаются. То есть человек всегда желает наполнить свою душу, насколько она требует наполнения, вечности, в соответствии с вопросом, ради чего я живу, почему я живу, насколько вопрос острый, так он и учится. И с этим вопросом, насколько она действительно там со всей силой, тогда это будет настоящее. И тогда отсюда выбирается место. Нет другого ответа. Почему? А что я могу тебе сказать? Ну, у меня здесь настоящее место. Да, а как? Ты что, просто так поверишь? Нет, нельзя верить. Проверь. А какие у тебя есть возможности, инструментаж проверить? Ты, да? Где ты будешь через год, да? По нашей методике или по другой? Какой у тебя есть инструментарий? Как ты можешь вообще вопрос поставить? Но с каким инструментарием ты можешь это все проверить? Только по ощущению сердца на данный момент. Это больше отвечает мне или нет? И я скажу тебе, не то чтобы ты пошел куда-то в другое место, там проверь. Я тоже спросил своего рава, а он мне так и сказал, иди проверь. Я обошел несколько мест, потом вернулся к нему, да, сказал, что я видел, хотел услышать от него анализ, почему там так или вот эдак, он мне помог. Как бы разложить все эти вещи, да, все вот это ощущение, результат. Так я учился. Конкретно это действительно так, только по ощущению сердца, то, как ты ощущаешь. Другого ответа нет.
2: Я хотел спросить о состоянии конца исправления, которое вы здесь изобразили. Можно прийти в этом кругообороте и в этом теле?
0: Где там? Это в наших книгах или где? Вот это у вас есть?
2: Нет, нет, спасибо.
0: Нет, но это новая книга, которую мы издали. «Каббала для начинающих», да? 50 шекелей, и у тебя здесь все статьи. Так вот он пишет так. «Суть науки Каббала», статья. Так вот он пишет так. Наука Каббала — это не больше, не меньше, как порядок корней, которые не сходят по причинно-следственной связи в постоянных абсолютных законах, соединяются и направлены на единственную цель. И какая цель у этой науки? Раскрытие Творца творением в этом мире. То есть ты должен с помощью этой науки раскрыть Творца здесь, тогда, когда ты находишься на этом уроке, да, когда у тебя и душа, и тело вместе. То, что происходит в душе без тела, об этом не говорим, хотя там. Но конкретно каждый должен на протяжении нескольких лет прийти к состоянию, когда он живет в двух мирах, и вообще у него нет разницы между жизнью и смертью. Он живет в своей душе так, что уже не чувствует, что он снимает это тело, получает другое тело. Вот эти кругообороты для него — это просто этапы развития. Еще?
2: Скажите, насколько тело влияет на душу и на все эти кругообороты?
0: Тело влияет на душу тем, что он мешает ее развитию, как бы мешает. То есть к нам приходят различные путаницы, да, какие-то страсти, слабости. И тут просто есть возможность с помощью тела понять силу стремления, усилить силу устремления наверх, силу желания, силу экрана. Это работает так. Это тоже есть. в письмах, а я не знаю, они вообще тут в письмах есть, в этой книге. Он пишет «При Хахам, плоды мудрости» на странице 63. Да, поищите мне, а, найдите. Он пишет так. Так, он говорит так. Секрет души в человеке – это душа свыше. Она находится в теле и соединена с корнем. Короче, нет, я найду. Я не очень хорошо сегодня вижу. Душа была в единстве со всеми остальными душами. И в этой совокупности души называется Адам. Адам решен. И вот это вот кли делится на тысячи частей. Эти части облачаются в тела, физиологические тела, и также спускаются с их уровня божественности. Желать всякие такие вещи, всякие такие ничтожные вещи, то есть наслаждения, да, которые несут телу помехи. И если человек ассоциирует себя с душой и преодолевает все эти помехи, что эти помехи мешают ему соединиться с Творцом, постичь Творца, слиться с ним. Эти помехи устроены таким образом, что человек, когда преодолевает их, он раскрывает еще больше Творца. И когда ты возвращаешься к той точке, откуда спустилась душа, то сопротивление тела, почему это как бы идет как через негатив, это помогает тебе тем, что ты достигаешь того самого места и получаешь в 620 раз то, что больше светов, больше состояния раскрытия, чем то, что было бы у тебя без помех тела. То есть спуск в этот мир и подъем обратно — это для того, чтобы привести душу к развитию бесконечному, в принципе. Но в 620 называется бесконечное. Ну, так. Теперь, почему в 620? Потому что душа, которая возвращается обратно, проходит эти 620 ступеней заповеди. На каждой ступени ты преодолеваешь помеху, приобретаешь экран, получаешь свет. Когда ты приобретаешь экран, это значит, ты совершил заповедь. Получаешь свет, это значит, что ты уже исполняешь Тору, получаешь Тору. Свет — это Тора, а экран называется заповедью. Так 620 — это называется 613 заповедей Торы и еще 7 заповедей учителей. Это еще больше, большие состояния. К 613, а Рав называется большой. Но это не относится к раввинам, а это... Вообще, давайте не то, что мы там слышали от них. Так, еще что?
2: Я полагаю, что все, что мы здесь учим, это путь
0: Торы. Я не знаю, что такое путь Торы.
2: Тора, которую получили на горе Синай.
0: А ты в это веришь?
2: Да. Веришь, что то, что мы изучаем, это, по крайней мере, часть этого.
0: А насколько ты готов верить, где тут часть, а где нету?
2: Я сегодня верю, что это часть, но мой вопрос, почему великие раввины считают, что это не нужно?
0: Я тебе скажу. Так, вопрос прямой, ответ прямой. Там, неважно, часть, не часть. То, что мы получили свыше, мы получили ведь от каббалистов. А кто был? Авраам, Ицхак, Яков, Моше. тот, кто говорит с Творцом, тот, кто пишет раскрытие Творца. Это каббалист, это не просто там какой-то умный человек, который прочитал несколько книг. Тот, кто находится на божественном уровне, чувствует этот следующий мир, высшую силу, это каббалист, мекубаль. И то, что он ощущает, он это пишет. Только пишет на нескольких языках. Есть язык, который пишется, да, как язык Гмары, законов, где нам кажется, что это законы в этом мире. Нам это так кажется. Поэтому в Гмаре так много всего, что как бы нерациональных вещей. Или это написано, да, как книга историческая, да, как Тора, опус такой. Да? Из разных рассказов. Или как вообще это пишется, как сказание, сказка, да, там какие-то вообще фантастические вещи. Или написано на языке пророков. Они тоже язык очень такой, между языком сказаний и языком Торы. То есть четыре языка. Почему четыре? Потому что общие кли тоже делятся на четыре части, и тоже должно быть четыре изгнания и четыре выхода на свободу. Все зависит от общего строения кли, где в основе это Юд-Кей, Вав-Хей. То, конечно же, от кого у нас вся Тора? От каббалистов. Каббалисты писали это. В принципе, вся Тора написана на время Машиаха. На то время, когда нам на самом деле понадобится начать познавать Творца, не оставаться просто в этом мире как животное. То время, когда мы живем в этом мире без осознания Творца, и на определенное время, да, до конца 6000 лет, в конце 6000 лет весь народ, а потом и все остальные народы, не только мы просто с нас начинается все, а они. Мы как бы избранный народ, потому что мы начинаем. Мы приходим к состоянию, когда мы раскрываем высший мир, становимся хозяевами обоих миров, то есть большими, великими, мудрыми, в соответствии с тем, насколько мы подобны Творцу, берем от Него все управление и власть. Так на протяжении 6000 лет, как Зор был написан и скрыт, и все тексты каббалистов, и передавали каббалисты только друг другу, так потихонечку, и нельзя было учить каббалу, действительно запрещено было учить. Они сами установили все эти вещи. До начала нашего столетия каждый раввин, он был каббалистом. Мне так сказал Рэбби, я тоже так понимаю это. И до раба, до Ашла, святого Ашла, все написано в духе святости, в духовном постижении. Не просто так кто-то что-то там выдумывал, да, как ему вздумается, а тем, что он постигает высший мир, и отсюда он и пишет. Так вот, то, что не занимались каббалой, потому что это указали так каббалисты. Души не были настолько развиты, да еще должны были пройти все необходимое развитие, чтобы прийти к состоянию, когда выходим из последнего изгнания. Четыре изгнания есть. Выходим из последнего изгнания физически. Должны выйти из последнего изгнания еще и душой. И тогда нужна каббала. Это как раз выпадает на наше время здесь, сейчас. Наш кругооборот сейчас, да, и в предыдущих кругооборотах мы их не помним, не знаем, не очень-то и понимаем. Всяк подожди, что-то там.
6: Ильмуд Шалам, он как бедюк, а
0: То есть наше время, да, когда мы вышли из последнего изгнания, и если мы сейчас не зайдем в процесс духовного освобождения, после того, как нам дали землю Израиля, мы не придем к духовной земле Израиля, как мы получили материальную землю Израиля. То есть тогда вот эта вот сила, внешнее давление заставит нас силой, да, кровью это сделать, и выхода не будет. Не знаю, арабы ли это будут делать, или еще какие-то беды, несчастья. Давайте не будем сейчас об этом говорить, чтобы не будить. Поэтому все предыдущие годы и поколения, это много лет, не изучали Каббалу, и это так было правильно. А в нашем поколении должны изучать Каббалу. И как тогда каббалисты сказали, что не нужно, нельзя. В последних поколениях, да, сейчас нужно. Поэтому ты можешь брать книгу. Да, это до наших времен. То есть с Ари и Раби Шимон, когда-то это все должно раскрыться. И все вот эти поколения от Раби Шимона и до нашего времени, то, как каббалисты пишут именно о нашем времени, а последние каббалисты, когда это 200 последних лет, говорят, необходимо уже начинать изучать это на практике. И тут вот происходит этот парадокс. Именно потому, что религиозный мир получает воспитание, да, которое его дает ему ощущение как бы совершенства. Да, он же как бы делает все, что должен делать. Так они не очень-то хотят, в принципе, начать работать и с наукой Каббала. Это Бальсулам пишет в конце, предисловие книги Зор. Можно это прочитать, да, здесь это как раз выделено в книге. И для того, чтобы вызвать все-таки определенное количество людей, которые могли бы пройти мимо воспитания, потому что обойти воспитание невозможно. А для того, чтобы человек может обойти это воспитание, прийти к Каббала, он должен быть нерелигиозным. И поэтому

0: Избавление начинается, физическое избавление началось с начала прошлого века и с этими первыми, да, репатриациями. 1900 год, вы знаете, согласно истории. Это хорошо изучают. Теперь, духовное избавление. Все пишут, что это начинается с 1995 года. Тавшин Нунгей. Духовное избавление. То есть время, когда действительно в массах нужно начать заниматься каббалой. 1995 год. Мы уже несколько лет после этого. То есть мы уже находимся в то время, когда необходимо заниматься каббалой. Поэтому я это принял также от своего рава таким же образом. Да.
1: В мире, который мы изучаем сейчас, никуда дезаг, второе сокращение, часть мира саг. Вначале это было там 620, потом был Адам Кадмон, потом есть пять миров, и Гальгаль Тапсага.
0: По всей реальности, начиная от Творца и до этого мира, мы изучали, что есть пять миров. Пять этих миров — это 125 ступеней. Так, первый мир — Адам Кадмон, затем Ацилут, Брия и Цирасия. То, что мы изучаем, что находится в них, как они действуют, эти миры, как Творец создал эти миры в нисхождении сверху вниз, всю реальность. И наш последний мир, и душа, которая сверху опустилась в этот мир, и как душа через эти все 125 ступеней поднимается наверх, снизу вверх. Вот и все. Так все, что мы изучаем из этих пяти миров, из 125 ступеней.
1: А то, что тут на доске этапы,
0: именно эти этапы мы изучаем, они на доске. То, что есть внутри.
1: А то, что я имел в виду между саг и ма, в принципе, вот эти меры.
0: Нет. Мы можем написать. У нас есть.
2: Ахарках. Арба пхинот. Деон. Ешар.
0: А у нас есть Творец, а затем четыре стадии прямого света, а затем есть у нас Малхут бесконечности, Цимцумалев первое сокращение, то есть сокращенная Малхут, затем Адам Кадмон, Ицелут, Брия, Ицера, Асия, Максум, и после всех этих миров этот мир. То, что нам нужно от этого мира, прежде всего, достичь Максома. Здесь мы говорили в начале урока о количестве и качестве усилий, которые нужно приложить достаточно, чтобы пройти Максом. Когда мы проходим Максом, мы получаем экран Масах, и с помощью экрана поднимаем по 125 ступеням. 25 ступеней в каждом мире. 25, 25, 25. Пока мы не проходим первое сокращение, не входим в мир Малхут бесконечности. И это состояние, в котором мы поднимаемся сверху вниз, к которому мы поднимаемся сверху вниз, называется концом исправления. Гмар. А типа.
2: Азиеспо, как? Она хрустит, бихухмата кабала, коды-коды.
0: И мы изучаем в науке Каббала, прежде всего, распространение сверху вниз. Это называется порядок нисхождения.

0: миров и парцуфов сверху вниз, а зачем мы изучаем порядок подъема души? Снизу вверх. Все. И то, и другое. Теперь наше изучение главным образом это о мире Ацилут. Поскольку здесь вся система управления и исправления и влияние, и управление — все это в мире Ацилут. Потому что мир Ак — это Кетер, а Ацилут — это Хухма, Брия — это Бина, Ицера — Зе Рампин, Асия — Малхут. Так Кетер — это как бы программа, но Хухма — это выполнение. Поэтому мир Ацилут — по сути дела, самое важное.
1: Начало Юд — это Кетер?
0: Начало Юд — Кетер. Но мы сначала начинаем изучать мир Ацилут. Скажем, в учении 10 сферот, там более 2000 листов, больше, чем 1200-1300 страниц в мире Ацилут. Потому что это то, что мы должны знать. Кто наш хозяин? Кто приводит меня в действие и как? Как я могу вызвать всевозможные изменения с помощью каких действий и так далее? Да? Еще вопросы? Я думаю, что это не лишнее. Да.
1: Мы начали с того, что мы, в принципе, начали с четырех стадий прямого света, да, потом перешли к парцуфам, и у каждого есть наскетер, хохма, бина, зеранпин и малхут. И в зеранпине мы, как бы, там шесть.
0: Вопрос.
1: Когда мы приходим к этим парцуфам, мы, в принципе, относимся к парцуфам, к сферот, как к полноценной сфере, а не как 10 сферот. Это, мы сказали, что мы делаем это.
0: Ты уже начинаешь там входить в детали. Я тебе дам короткий ответ, и я думаю, это тебя удовлетворит. У Зерампина тоже есть 10 частей. Но они маленькие. Каждая в нем в сравнении с другими парцуфами, потому что он не принимает никакого решения. Его рожь — это зад бины. В бине, как мы изучаем, в четырех стадиях прямого света. Бина думает, что кроме отдачи Творцу, она должна также получить, чтобы был у нее свет хохма. И она порождает действие, которое называется зерампин. Нет здесь рожь в зерампине, которое называется бина, где исполнение в зерампине. И чтобы почувствовать, что это не парцуф сам по себе полный, но есть в нем 10 сверот, но думает о нем свыше. Поэтому он называется сыном относительно бины, которая, как мать думает о нем, дает ему, а он получает от нее и свет хасадим, и свет хохма. Будем изучать это. 1200 листов о мире Ацилут. И поверь мне, что это все эти листы о самом Зерампине, он называется Кадош Барху, Творец. Это немного путает, поскольку он воздействует на нас. Парцуф Зерампина Ацилута воздействует на нас и называется Кадош Барху, Творец, а Малхут Ацилута называется Шхина. Да.
1: Вы отметили до этого, что как раз именно нерелигиозные люди тянутся к ноге Каббала.
0: Да.
1: И тут возникает вопрос. Человек, который не выполняет заповеди, Тору не знает там наизусть. Как он вообще, как происходит вообще учеба?
0: Если ты откроешь предисловие к учению 10 сферот, это сложная книга по Каббале. Это наука такая сухая. Ты увидишь, что начинает предисловие к учению десяти сферот. Кто должен изучать мою книгу? Это такие шесть томов. Он пишет, должен ее изучать тот, кто спрашивает, каков смысл моей жизни, для чего я живу. Вот такая сухая, сложная наука. Кто должен изучать? У кого горит вопрос, для чего я живу? Для чего я живу? Может быть, и у религиозного человека, и у светского, но религиозный, поскольку получил воспитание, он подавляет эти вопросы, гасит их. И есть у него чем восполнить. Вроде бы мне и плохо, но я выполняю заповеди, произвожу всевозможные действия, поэтому у меня есть хорошая оплата в этом мире, вознаграждение в будущем. Творец добрый, творящий добро. Человек здесь складывает этот вопрос, тогда как светский человек, не получающий эти ответы, которые бы он получил с воспитанием, и нет ощущение, что я выше всех. Так он, по сути дела, находится в беспомощности и приходит поэтому в Кабалу. И поэтому я сказал, что выход из религиозного воспитания в период просвещения был для того, чтобы сейчас пришли люди к решению этого вопроса. И на самом деле тот, кто получает сегодня религиозное воспитание, ему трудно. Воспитание религии вообще, место религии в отличие от нашей религии от остальных, но воспитание в любой религии приходит, чтобы восполнить человеку, чтобы дать ему лекарство от раны. Но рана — это для того, чтобы подстегнуть его к высшим постижениям. А лекарство приходит, чтобы замазать и облегчить боли, чтобы забыл об этом.
1: А вот выполнение заповедей, цель какая?
0: Выполнение заповедей — это человек, который начинает изучать Каббалу, он начинает постепенно видеть, что это результат духовных действий, потому что заповеди — это духовные действия. В нашем мире нет такого, что написано о нашем мире. Неважно Творцу, кто зарезает животное с горла или с шеи. Вы знаете, как зарезают животное? Так написано, что Творцу не важно, как ты его зарезал. Но даны заповеди для того, чтобы очистить человека, чтобы он был чище духовно. Заповеди — это духовные действия. Духовные. Когда говорится, как мы изучаем о действиях с желанием с помощью экрана. Как мы изучаем в каждом парцуфе, есть желание, есть экран. Согласно мере экрана, задействуем желание, реализуя его ради отдачи. Это называется заповедь. Мы изучаем, что эта система устроена из 620 действий, которые называются заповедями. А в духовном, это духовная система, человек должен исправить их. И, другими словами, можно сказать так, наша душа делится на 620 частей желаний. Когда ты берешь желание и исправляешь его, называется, что ты выполняешь заповедь. Когда ты наполняешь его светом, ты получаешь Тору. Если ты исправил всю свою душу, все 620 заповедей выполнил, ты получишь весь свет Торы в этих действиях. Это не относится к материальным действиям этого мира. Но поскольку мы и в теле, и в душе находимся пока еще в этом мире, то тот, кто начинает постигать духовное, он даже не постигает духовное. Есть у него какое-то желание, есть своего рода внутреннее пробуждение в нем, в чем-то выполнять и внешние действия. Хотя бы вроде бы связи нет и нет воздействия этого мира на духовное, как сказано, что животное ты заряжаешь так или иначе, ты ничего не делаешь этим. Но тем, что ты хочешь себя привести в соответствие с духовным корнем, из-за этого ты выполняешь. Это тебя очищает, делает более чистым. Даже если в материальном виде ты хочешь уподобиться духовному, этому духовному ты не хочешь уподобиться. И в себя, что ты привносишь в свое животное кошерный кусок мяса, это ничего не делает. Твое сердце выполняет это. И это все дело здесь, выполнение заповедей. Это очень тонкая вещь. Это нельзя сразу уловить. Это постепенно слышать и слышать. Тогда начинает улавливать эту тонкую точку.
1: Когда Рав Ашлаг говорит о Торе и заповедях?
0: Когда говорят о Торе и заповедях, ты можешь, согласно определению в науке Каббала, что Тора и заповеди называются духовные действия, которые производит душа с экрана. Невозможно выполнить второе действие, но только после Максома. Как написано, что невозможно выполнить вторую заповедь только на земле Израиля. Вы знаете, это когда человек находится в желании получать, ему нечего выполнять. С чем он будет это выполнять? Да.
1: Но когда мы будем изучать эти духовные действия, то, что я делаю?
0: Когда ты начнешь изучать духовные действия, ну так, пожалуйста, омовение рук. Ты должен получить свыше силу, которая называется свет, который омоет твои руки. Руками называется получающий килим, которыми ты хочешь схватить весь мир. Да? А здесь выше нужно получать силу, которая называется водой. Это сила бины. Нужно изучать в Зоре, что такое май вода, мем ют мен, что символизирует эта сила. С чем он воздействует на твое желание получать эгоизм, чтобы он омыл твое желание получать и даст свойство, когда ты вместо получения захочешь отдавать. Это называется омовением рук. Ты знаешь, что это омывает? Да? Пожалуйста. Это то, что мы изучаем. Если ты захочешь произвести такое действие,
2: ונסיים בשיר.
1: זקונצ'ם פסניה.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 25 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, 988 страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста. Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе? Писание говорит, «И возгордилось сердце его на путях Творца». А в Мишне сказали мудрецы, «Будь чрезвычайно скромен». Получается, что это противоречит тому, что написано, «И возгордилось сердце его». И Зор спрашивает, «И явился ему Творец в Элоней Мамре». Почему в Элоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям?» Сказал ему Мамре, «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их. Встань и выполни заповедь владыки своего». Сказал Творец Мамре, «Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что я откроюсь ему только в твоем чертоге».
1: Это трудно понять. Если Творец повелел ему сделать обрезание, он пошел спрашивать своих друзей, следует ли ему послушаться Творца. А что, если бы Мамре сказал иначе? Он прислушался бы к совету Мамре, а не к совету Творца? Как можно такое сказать? И трудно также понять то, что сказал ему Мамре, что ему стоит послушаться Творца, ведь он обязательно спасет тебя, так же, как спас тебя из печи. Получается, что основанием того, почему Мамре велел ему послушать Творца, является то, что он спасает его, точно так же, как он спас его из печи, а в противном случае не следует слушать. Разве не о том же самом мы видим, что сказали наши мудрецы? Пред лицом Тераха, отца его, при жизни его отца, некоторые говорят, что он умер из-за своего отца, потому что Терах жаловался Немроду на сына своего Авраама за то, что тот разбил его идолов. И Немрод бросил Авраама в горнило огненное. А Аран выжидал и говорил про себя, «Если Авраам выйдет победителем, я на его стороне. Если Немрод победит, я на его стороне». Когда Авраам спасся, у Арана спросили, «На чьей ты стороне?» Сказал им Аран, «На стороне Авраама». Бросили его в огненное горнило, и он сгорел. У Арана мы видим, что поскольку он сказал, что собирается стать преданным ему, при условии, что Творец спасает его, он сгорел. Таким образом, почему же в случае с Авраамом, когда Мамре сказал ему, что «ты должен послушаться Творца, поскольку он спас Авраама из печи», имея в виду пример прошлого Авраама, он спас бы Авраама и сегодня, когда он обрежет себя. Если так, то эти примеры Арана и Авраама с печью очень похожи. Единственная разница здесь в том, что говорится о одном и том же, но в одном теле, то есть об Аврааме в двух состояниях.
0: В простом понимании мы видим, что там, в истории Арана с Авраамом и печью, речь шла о других народах, то есть чужеземцы хотели, чтобы и Авраам, и Аран не слушались Творца. Но не так это с обрезанием, которое велел сделать ему Творец. То есть есть разница между тем, когда чужеземцы говорят не слушаться Творца, или Творец говорит ему слушаться его. Надо сказать, что когда чужеземцы хотят, чтобы человек поклонялся идолам и отстранился от веры в Творца, человек должен проявить безоговорочную преданность. По этой причине, когда Аран сказал, что он готов пожертвовать собой при условии, что выживет, как Авраам, это не называется самопожертвованием. Поэтому он сгорел в горниле огненном. Тогда как здесь, когда Творец велел ему сделать обрезание, и он пошел посоветоваться со своими друзьями, нужно это понимать иначе. Что он думал? Что Творец велел ему обрезать себя, но это высокая ступень. И он еще был недостоин этого, так как он думал, что если Творец велел ему обрезать себя, а он еще недостоин этого, то он может выпасть даже из того состояния, в котором он находился в это время, так как знал, что находится в низости, как сказано, «А я прах и пепел». Поэтому он пошел спросить, разрешено ли ему дойти до этой высокой ступени и обрезать себя, или ему следует подождать, пока он не будет достоин этого.
1: Вот почему Анер сказал, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергаешь себя страданиям, начав сейчас подниматься на высшие ступени и начать делать большую работу, чтобы подготовить себя к заповеди обрезания. Ты уже слишком стар, чтобы сейчас прилагать большие усилия для того, чтобы удостоиться более высоких ступеней. Это подойдет молодому человеку, у которого большое будущее, а не тебе, которому уже за 90. Поэтому это не для тебя. Однако, когда он пришел спросить Мамре, Мамра ответил ему, «Ты видишь, что Творец не смотрит на твое низкое состояние, чтобы сказать тебе, что когда ты будешь достоин, Он сможет тебе помочь, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься. Помогают. Но хотя ты чувствуешь себя прахом и пеплом, и что Творец не может помочь тебе. Но ты видишь, что когда тебя бросали в печь, Творец все равно помог тебе, ибо Он милостив и милосерден. И это, как сказали мудрецы о стихе, «Но помилую я лишь того, кого решу помиловать, хотя он и не достоин этого». Поэтому здесь с заповедью обрезания. Творец хочет, чтобы ты вышел на более высокий уровень, хотя ты и не достоин этого. Поэтому иди и исполни повеление своего господина и не смотри на свое низменное положение.
0: И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказал Творец. «Ибо теперь я знаю, что боишься Творца ты». Вопрос в том, разве не знает Творец будущего, что Он сказал «теперь я знаю», имея в виду, что теперь Он знает, что ты боишься Творца. То есть это означает, что теперь Авраам знал, что он боится Творца. Вопрос в том, зачем Аврааму нужно было это знать? Надо сказать, что теперь, когда он знает, что он боится Творца, Авраам может перейти на более высокий уровень и не бояться, что он может оказаться для него слишком высоким. А он уже может подниматься выше и выше. Аналогичным образом мы можем объяснить слова «рабы», чтобы человек знал про себя, является ли он полным праведником или нет. Там же нам следует понять, зачем ему это знать. Действительно, этим он постарается идти, подниматься на более высокие ступени и не будет думать, что это для него слишком высоко. Вот почему Мамре посоветовал ему не смотреть на свое низменное положение, которое он чувствует, на то, что он прах и пепел. А Творец хочет, чтобы он постепенно поднимался через заповедь обрезания. «Иди и делай это, и ни на что не смотри». В этом смысл стиха «Творец высок и низкий увидит». Как написано, Творец возвышает низких.
1: Теперь мы можем понять, о чем мы спрашивали, почему Авраам советовался со своими друзьями повиноваться Творцу. Смысл в том, что если ему следует подождать и подготовиться к подъему на более высокую ступень, которую он будет вознагражден после исполнения заповеди обрезания, или же он должен сделать это сразу и не смотреть на свою низменность, что он чувствует себя прахом и пеплом. Именно об этом он спрашивал своих друзей, а не о том, соблюдать ли заповедь Творца. Так мы поймем и то, почему, будучи брошен в печь, он не стал искать совета у друзей, а согласился быть брошенным в печь, чтобы осветить имя небес. Это свойство веры, при котором мы должны проявить безоговорочную преданность. То есть сказать, «Я очень низок, поэтому он не хочет удостоить меня своим свойством самопожертвования». А в отношении идолопоклонства действует закон. «Пусть будет убит, но не приступит». По этой причине, когда Аран хотел осветить Творца, пожертвовав собой, только при условии, что он останется жить, как Авраам, это неявно. «Пусть будет убит, но не приступит», поскольку его точка зрения заключалась в том, чтобы он согласился быть брошенным в печь, при условии, что его не убьют. Отсюда следует, что он вообще не соблюдал заповедь идолопоклонства. Поэтому будет убить, но не приступит. Вот почему Аран был сожжен в печи. Тогда как Авраам следовал правилу, пусть будет убит, но не приступит. Поэтому, благодаря полноте заповеди, он был спасен из печи. В этом смысл того, что народы говорили с ним, требуя от него идолопоклонства.
0: Но заповедью обрезания, когда Творец велел ему обрезать себя, Творец непременно требовал от Авраама подъема на ступень, потому что от Авраама, после того, как он осветил Творца перед Нимродом, что Творец хотел от него? Конечно, чтобы поднялся на более высокую ступень. Именно поэтому он подумал, что, возможно, он еще не достоин подняться на столь высокий уровень. Поэтому пошел спрашивать друзей, что делать, так как чувствовал, что он еще не достоин такого большого состояния, которое он получит благодаря исполнению заповеди обрезания. Поэтому здесь совсем другое дело. Согласно вышесказанному, мы видим, что в работе есть два состояния. Первое — состояние веры. Второе — свойство Торы. В состоянии веры нельзя сказать, что он низменный и поэтому не может соблюдать заповедь освящения Творца, которая принята в народе Израиля. Даже среди простых людей, что мы слышим, что они отдавали свою душу за освящение Творца. Поэтому, когда человек начинает входить в работу Творца на пути истины, он должен принять на себя бремя веры выше знания. Даже если все народы мира в его теле смеются над ним, он должен освящать Творца перед другими народами, находящимися в нем, и говорить им, что он верит в Творца, и желает служить ему всем сердцем и всей душой. И даже если они не согласны с ним, он может им сказать, что принимает на себя обязательство любить Творца. И даже если нет у него никакого ощущения в том, что он произносит устами, все же человек не должен удивляться тому, что органы его тела не согласны с его мнением. А он делает то, что в его силах. Словами и поступками он может действовать, принуждая себя. И даже если он не испытывает в этом никакого ощущения, все-таки он действует, исходя из пробуждения снизу.
1: И об этом было сказано: «Я благословлю тебя во всем, что ты будешь делать». То есть Творец потом пошлет ему благословение на то, что он делает. И хотя после преодоления он не видит, что получил какое-либо благословение, то есть не чувствует приближения к Творцу больше, чем было до преодоления. Поэтому тело спрашивает человека: «Ты говорил мне, что если ты преодолеваешь свой разум, Творец даст тебе благословение». А значит, тем самым ты почувствуешь важность духовного. Но ты видишь, что ты находишься в том же состоянии, что и до работы, когда ты старался сделать что-то по принуждению. На это приходит ответ. Если бы я почувствовал благословение мгновенно, то я бы сделал это, чтобы получить награду. Это похоже на слова Арана. Если я увижу, что Авраам спасся из печи, я буду с ним. Так и здесь, когда он говорит: «Я готов преклониться и делать добрые дела против воли тела, но при условии, что после этого у меня появится хорошее чувство, что стоит служить Творцу, чтобы получить награду, то есть хорошее чувство». Следовательно, если человек хочет получить вознаграждение сразу после работы по принуждению, то он как бы начал с принуждения, чтобы потом ему не пришлось работать по принуждению. Отсюда следует, что, принимая веру, он ставит условия. Но вера, принятие Малх, Высший Малхут, должна быть безоговорочным обретением. По этой причине, когда дело касается веры, нельзя сказать, что человек чувствует, что он слишком низменный и что не сможет принять на себя бремя высшей Малхут. Также человек не должен говорить: «Сейчас у меня не будет на это настроение. Так я подожду, когда у меня будет лучшее настроение, и тогда постараюсь взять на себя бремя высшей Малхут». Напротив, эта обязанность лежит на каждом человеке. Взять на себя бремя высшей Малхут в любом месте и во всякое время.
0: И наоборот, когда речь идет о Торе, это время, когда человек должен почувствовать свою низменность, поскольку наши мудрецы сказали: нельзя преподавать Тору идолопоклонникам, а можно только Израилю. Поэтому ему следует сначала посмотреть, действительно ли он Израиль. Это значит, что ему следует посмотреть, достоин ли он изучения Торы. А если он увидит, что еще не достоин, то должен постараться стать достойным. И тогда он сможет учить Тору. А каков совет, чтобы человек почувствовал себя достойным? Совет таков, как сказали наши мудрецы. Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Другими словами, человек сначала должен выучить Тору, чтобы Тора привела его к тому, чтобы его стали считать Израилем. А когда он обретет свойство Израиль, он поднимется на ступень к изучению Торы, которая тогда будет называться Торой Творца, как имена Творца. Но прежде чем он удостоится стать Израиль, он должен попытаться заниматься Торой и заповедями, чтобы это превратило его в Израиль. Тогда наступит время прийти к совершенству, означающему цель творения, которая состоит в том, чтобы насладить его творение. Однако, когда он занимается Торой и заповедями, поскольку человек должен идти в двух линиях, правой и левой, что означает время совершенства и время хисарона. Поскольку, с одной стороны, мы должны благодарить Творца, и, несомненно, тот, кто чувствует, что он получил много добра от Творца, способен больше благодарить. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, это время находиться в совершенстве. То есть, как будто Творец приблизил его для служения ему. Но человек не должен обманывать себя, говоря, что он уже чувствует, как служит царю, в то время как у него еще нет такого ощущения. Если так, то как он может по-настоящему благодарить Творца за то, что он приблизил его, если он этого не чувствует?
1: Человек должен сказать, что несмотря на то, что он находится в самом низком состоянии, поскольку все еще погружен в собственный эгоизм и пока не в состоянии ничего совершить выше знания, несмотря на это, Творец дал ему мысли и желание заниматься Торой и заповедями, а также дал ему немного сил, чтобы преодолеть свойства разведчиков, твердящих ему свои доводы. А он, несмотря на это, немного удерживает связь с духовным. В это время человек должен обратить внимание и верить, что Творец заботится о нем и ведет его по пути, ведущему во дворец царя. Отсюда следует, что он должен быть счастлив, что Творец наблюдает за ним и дает ему в том числе и падение. То есть человек должен верить, насколько он может понять, что Творец дает ему подъемы. Так как, конечно, человек не может сказать, что он сам получает подъемы, но что Творец хочет приблизить его, именно поэтому он дает ему подъемы.
0: Также
1: человек должен верить, что Творец дает ему и падение, потому что он хочет приблизить его. Поэтому все, что он может сделать, он должен делать так, как если бы он находился в состоянии подъема. Поэтому, когда он немного преодолевает себя в падении, это называется пробуждением снизу. Каждый поступок, который он совершает, он считает, что это воля Творца. Тем самым он вознаграждается большим приближением. То есть человек сам начинает чувствовать, что Творец приблизил его.
0: Как сказал Бааль Сулам, когда человек находится в радости, тогда он чувствует, что удостоился того, что у него есть некоторая связь с духовным. Такого человека называют благословенным. И благословенный прилепляется к благословенному. То есть человек начинает чувствовать, что Творец благословляет его сейчас, и он вообще не чувствует хиссарона. Однако это особенно важно, когда он занимается Торой и заповедью. Тем не менее, человеку нужно посвятить немного своего времени работе над левой линией, поскольку это дает ему возможность молиться о своих недостатках. Это нужно, чтобы во время совершенства, когда человек благодарен Творцу за то, что он приблизил его немного, это время получения наполнения своих недостатков, которые он ощущал, когда занимался в свойстве левой линии. Отсюда следует, что ответ на молитву не будет тогда, когда он молится, так как тогда он находится в состоянии проклятого, то есть обладающего недостатком, а совершенный не соединяется с обладающим недостатком. Напротив, когда человек чувствует себя совершенным, но не потому, что знает, что совершенен, а потому, что он чувствует себя низким, и если у него есть какая-то связь с духовным, он считает это большой удачей. И от этого у него есть ощущение совершенства. Хотя и на это он говорит, что недостоин. Это время, когда он может получить наполнение на то, что он чувствовал, работая в левой линии.
1: Теперь мы можем понять, о чем спрашивали. Почему с одной стороны сказано «будь чрезвычайно скромен», с другой стороны написано «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это две противоположности в одном объекте. И ответ в том, что это две противоположности в одном носителе, но в два разных момента времени. Другими словами, когда человек занимается высшей малхут, он должен принять на себя свойства веры выше знания. То есть, когда тело не согласно с этим и приводит ему множество доводов, согласно которым сейчас не время этим заниматься, и предъявляет ему свидетельства других людей, которые не обращают внимания на эту работу в вере в Творца выше знания, на это он должен сказать: «И возгордилось сердце его на путях Творца». И он ни на кого не смотрит, а полон решительности и уверен, что таков истинный путь. И ему не на кого смотреть и нечего слушать, что его тело говорит ему: «Иди, посмотри на других людей, что они имеют, и как много они понимают в работе Творца». И об этом сказано: «И возгордилось сердце его», гордясь тем, что он понимает больше всех. Но когда он занимается Торой и заповедями и видит, что понятия не имеет, чему он учится и о чем молится, в это время ему нельзя гордиться и говорить, что если он не понимает, зачем ему смотреть в книге тщетно, если он не разбирается в вопросах Торы и заповеди, в это время ему следует быть в смирении. Как сказали наши мудрецы, будь чрезвычайно скромен. Другими словами, человек должен быть в смирении и говорить, что та связь, которая есть у него, радует его, поскольку он видит, как много людей не имеют никакой связи с духовным. Поэтому здесь он должен чувствовать, что он не заслужил ничего, и быть в радости.
0: Перейдем к уроку от 2 января 2002 года. Мы читали часть статьи из Шлаве Асулам. 139-я страница, когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе. То, что он нам объясняет, сколько у нас внутри души желаний, свойств, побуждений, законов, и как мы можем обрести их всех под свое управление, чтобы человек начал управлять душой, которая является тем кли, в котором он чувствует духовный мир или Творца. Так управлять всеми силами души можно только в состоянии, когда человек сам прилагает усилия во время падения. Когда он прилагает усилия во время падения, это называется ман. И это значит, что он что-то обретает, что он собирается чем-то управлять. То есть специально человеку дают падение, состояние, в которых он чувствует, что он далек от духовности, от святости, что это его не интересует. Вдруг он начинает видеть, что он может обойтись и без духовного, но не привлекает его, в нем нет ничего особенного. И что идет тогда в таких случаях, в таких состояниях, в которых он идет выше своего ощущения. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он понимает, что это ощущение дали ему намеренно. То есть, несмотря на то, что он не чувствует интереса, он все же идет и с зубами, как говорится, обретает духовное. Этим он продвигается именно из таких состояний. И насколько он может продвинуться во время падения, в этом по сути его продвижение. Потому что все остальные состояния, которые ему дают, которые приходят как пробуждение свыше со стороны Творца, и поэтому в них, в тех состояниях, нет ничего, что относилось бы к тому, чтобы было за счет человека, и в нем ничего не остается. Здесь есть место, говорит Раф. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Здесь написано, что Авраам как бы получил некое указание от Творца, выполнить заповедь для работы. И он был, не был уверен в себе и пошел спросить у других. Тут дается объяснение, почему все же он пошел спрашивать, потому что чувствовал себя принижен в этот момент. Но если Творец, по сути, дает, зачем ему идти спрашивать? Если он почувствовал, что Творец ему сказал «сделай», почему не полагаться на Творца? То есть, если он даже чувствует это, все это еще не...
0: Мы говорим, по сути, как человек выясняет свои силы. Когда начинают приближать его к духовному, мы тысячи лет живем из кругооборота в кругооборот в животном виде. Как и весь мир. Мы прожили уже много кругооборотов. Были всякими, всяких, принимали всякие формы, находились в разных местах, проживали животные жизни. На протяжении этих кругооборотов мы развивались в желаниях, в требованиях. Все человечество так развивается. Мы видим, что такое развитие. Душа развивается и требует все больше и больше и больше. Почему душа? Потому что животная часть нас не развивается. Наше тело — это то же самое тело. Если бы не было души, духовной части в человеке, то он был бы как животное. Животные разве развиваются? Они что-то вдруг требуют телевизор, потом автомобиль, потом ракеты, потом музыку. Нет, ничего, животное — это животное. Каким оно родилось, таким оно все время и остается. У него единственный закон — сохранять существование. Так что? То, что развивается в нас, это духовная часть. Эта духовная часть развивается в двух плоскостях, или, скажем так, в два этапа, не в плоскостях, в два этапа. На первом этапе, на котором мы развиваемся, это называется материальный, животный этап, как бы животно-духовный. То есть мы гонимся за сексом, почетом, деньгами, знаниями. И так душа развивается, но все еще развивается в погоне за наслаждениями, которые находятся в этом мире. После того, как она развивается в этих кругооборотах, ей приносят, то есть в ней раскрывается потребность также и в развитии к духовным наслаждениям, ради духовных наслаждений. И тогда человек начинает чувствовать то, что называется точкой в сердце. Он желает нечто, что находится вне этого мира, то есть вне наслаждений, которые может уловить своими органами чувств. Духовное наслаждение, то есть наслаждение, которое он сейчас обнаруживает, что ему этого не хватает, что ему чего-то в жизни не хватает, называется свет. А то, где он может его воспринять, насладиться им, называется душа или кли, духовная кли. Когда человек начинает развивать это кли, поневоле, то есть в него вкладывают этот хисарон, эту потребность. Эта потребность раскрывается после всех предыдущих животных,

играет какое-то свойство внутри человека. Как мамре — это одно свойство внутри человека, да? Там кто-то есть еще там Сара, там неважно. Весь дом Авраама, как бы, со всем его скотом, со всем, что есть у него там, и поле, и так далее. Ну, как то, что есть у бедуинов, да, что у него там было. Так объясняют, что это как бы силы его души, которые за и против его развития. Теперь ты спрашиваешь, а почему так должно быть? Творец говорит: дорогой мой, иди доброй дорогой, проложенной. Так вперед. Зачем тебе как бы противиться этому и подвергать сомнению? Хотят, чтобы ты остался человеком, чтобы ты был человеком, чтобы ты развивался как человек, а не как животное. То есть можно также оставить человека как куклу и улучшать его, там, делать из него что-то, что хотят, без того, чтобы он это осознавал и вкладывал в это свою часть. Но этим ты как бы оставляешь творение на уровне животного. А насладить свои творения — в этом цель творения, чтобы творение было на ступени Творца, потому что меньше, чем ступень Творца, не называется «насладить» в глазах Творца. Если есть что-то хорошее, так хорошее может быть только одно — максимум. Топ. То есть меньше, чем самое лучшее, это не называется по-настоящему насладить. Поэтому Творец, высшая сила, которая планирует привести творение к хорошему состоянию, это значит привести творение к своей ступени, к самому лучшему, самому высокому уровню. Сделать из творения, из сотворенного Творца, из сотворенного сделать Творца, разница между ними в осознании состояния. И это требует от человека, чтобы он сам начал осознавать состояние, в котором находится. Из полного отсутствия осознания, как мы находимся по отношению к духовному, которое закрыто от нас, что называется. Что значит «закрыто»? Мы сейчас думаем, что духовное, видимо, есть, только мы его не чувствуем. Это как будто мы ощущаем себя без сознания. Но все же не ощущаем себя по-настоящему без сознания, потому что не ощущаем отсутствие этого. Без сознания — это когда я знаю, что значит быть в сознании, а теперь я чувствую, что значит быть без сознания. У нас этого еще нет. И все же мы как-то начинаем чувствовать, что, может быть, что-то есть. Но человек должен сам как бы раскрыть весь этот недостаток, то, чего не достает между ними Творцом. Если он раскрывает это сам, это называется, что он сам построил этот клей. Он понимает, что значит быть на ступени Творца, вместо того, чтобы быть на этой нашей животной ступени, что называется, по отношению к духовному, ниже существования. Есть Максом, а ниже Максома это называется, что нет. Просто нет. Поэтому человеку дали всевозможные силы за и против, в свободе выбора, в продвижении, только в этом направлении. То есть, если у тебя есть, если бы ты знал все свойства своей души и все законы природы вокруг тебя, то есть кто ты в точности и какова реальность вокруг тебя, все законы, все эти системы, и было бы тебе совершенно ясно, то ты увидел бы, что ты совершенно, полностью, абсолютно робот. То есть у тебя нет ничего, что ты мог бы определить сам, кроме одного — продвигаться, чтобы стать подобным Творцу. Кроме этого, все остальные вещи запланированы, предрешены заранее, нет в них никакого выбора, нет в них никакой случайности. Все просто тикает, как часы. Но продвигаться, чтобы стать подобным Творцу, здесь есть свобода выбора, но только в этом. То есть только ради этого, если чуть-чуть еще к чему-то или в связи с чем-то,

то, то нет, только к этому. Поэтому так важно нам знать все свойства, которые в нас, путь, которым нужно идти, чтобы использовать эту единственную свободу выбора для продвижения. Потому что если человек не продвигается, его не продвигают. Потому что ты должен пройти весь этот путь. То есть у тебя есть тропа очень узкая, длинная, но очень узкая. И ты должен все время... Но эта тропа находится в пустыне, скажем так, что ты не видишь эту тропу, понимаешь? Или как будто ты идешь по воде. Ты не видишь в точности, какой следующий шаг. Ты его не знаешь, не видишь. А из всех сил, которые у тебя есть, ты должен выбрать то, что называется полярной звездой, то, что называется ухватиться и за цель, и точно направить себя к цели на каждом шагу. И тогда ты делаешь правильный шаг. Если нет, тебе кажется, что делаешь какие-то шаги, но это не шаги. Это лишь кажется твоим животным глазам. И так ты можешь топтаться на месте или кружиться еще тысячу лет. То есть метод, как достичь цели, делать каждый шаг к цели, видеть, делаешь ли ты этот шаг или не делаешь. По сути, продвигаешься ты или тебе только кажется, что ты бежишь, а на самом деле ты бежишь на месте. Этот метод и есть метод Каббалы, наука Каббала. Для этого ты должен видеть путь. Делают это простым образом. Нужно открыть человеку глаза, чтобы он по-настоящему увидел перед собой, что перед ним пустыня. И в этой пустыне нет никакой тропы, кроме особой тропы для него. У каждого, кстати говоря, своя тропа, чтобы не запутался, чтобы видел конечную цель, видел себя и знал, как делать каждый шаг, проверить его и сделать. Понимаешь? А если не делает, то еще кругооборот, еще кругооборот, еще и так время проходит. Потому что мы находимся ниже плоскости духовной жизни, и поэтому можем так перевоплощаться еще миллион лет. Это не проблема, никому не мешает. С этой жизнью, от которой нет никакой пользы, нет и никакого расчета, вот и все. Так то, что нам рассказывают во всех этих историях каббалисты в своих статьях, они рассказывают нам о силах нашей души, как мы посредством всевозможных противоположных, странных, разных свойств, которые в нас, и именно с их помощью мы можем выбрать правильный путь, реализовать свободу выбора.

Hard time test.

0: Dear friends, greatest of the generation.
1: Дорогие друзья, величайших поколений, давайте сосредоточимся и подготовим наше намерение на утреннем уроке. Давайте соединим наши сердца в едином действии. Мы хотим сейчас привлечь свет, возвращающий к источнику. Давайте постараемся вместе соединиться и попросить у Творца, чтобы свет, возвращающий к источнику, сократил расстояние между нами и Творцом. Мы хотим, чтобы Творец дал нам силы, чтобы мы хотели и смогли стремиться к Творцу, чтобы прийти к подобию по свойствам с Ним. Давайте как-то натравим нас, наше намерение на это. Спасибо вам за ваши усилия.
2: Friends, this excerpt from Rabash note 390.
3: Друзья, мы сейчас прочтем отрывок из первоисточника, из слов Рабаша, записка 390, свойство Итхапья и свойство Итхапха. Рабаш пишет: то, что Раши объясняет мне ради меня, означает, что человеку действительно нечего дать Творцу. Как сказано, если праведен ты, что дашь ему? Поскольку человеку нечего дать Творцу, кроме одного лишь намерения, которое называется «ради меня». А кроме этого, ему дать нечего, ибо у Творца нет недостатка, чтобы ему можно было дать что-либо. И все, что ему можно дать, это только лишь намерение. Но и намерение ради небес тоже не во благо Творца, а во благо человека. И благодаря этому человек получит все наслаждения без того, чтобы это было хлебом стыда. Так как благодаря подобию по форме человек выходит из свойства получающего в свойство дающего. И тогда человек может получить все наслаждения. И это называется «ради меня». Ради имени моего. Активный семинар. Какое намерение мы хотим дать Творцу? Какое намерение мы хотим дать Творцу? Активный семинар.
4: Это
3: процесс очень прекрасный и долгий, как
4: я расслышал,
3: что чувствуешь, что он против тебя, что он существует, пробуждается к тебе через группу. Ты должен тогда создать отношение к нему, после того, как ты формируешь отношение в виде получающего или в виде дающего. Ты просто понимаешь, что есть какое-то требование, которое приходит к тебе.
1: Говорит здесь в отрывке, что товарищ, который товарищи прочитали, что у человека нечего дать Творцу, кроме намерения, которое называется «ради меня», кроме этого ему нечего дать. У Творца нет недостатка ни в чем. И то, что мы хотим, чтобы вся наша учеба и все наши усилия сейчас все были ради Творца, ради Него, чтобы мы удостоились прийти к подобию по форме с Ним.
3: Да, это намерение не действительно то, чтобы Творец получил что-то больше, чтобы мы, человек, творение, были бы в подобии по форме, как Юра сказал, потому что в подобии по форме это мы должны получить наслаждение, благо, наслаждаться. И только так, на самом деле, Творец может, это правильное намерение, больше для человека, чем для Творца.
1: Какое намерение мы хотим дать Творцу? Намерение, чтобы он помог нам стать такими, как он, отдающими.
4: שזכו עשרה כאחד, זה כבר בכיוון.
5: כן, שבמקצת נהיה דומים לו.
3: немного были подобны ему.
6: Зоар, а Кадош כותב לנו, רוצים לתת לו מקום.
1: Пишет нам Зоар, хотим дать ему место, готовое для его шхины, чтобы мы почувствовали, что мы наполнены намерением ради него. А Игорь добавляет, что мы готовы были все делать ради него, без ничего для себя, чтобы мы могли соединиться с ним. Я хочу добавить наше намерение, только чтобы прийти к намерению в этом. Все, чего мы хотим, потому что намерение мы получаем свыше, и мы должны просить и преуспеть в этом. И дай Бог, чтобы у нас было такое желание.
7: Stille Workshop-Frage.
3: Семинар в молчании.
7: Wie können wir das korrigierende Licht
3: gemeinsam? Давайте подумаем о том, как нам вместе привлечь свет, возвращающий к источнику. Подумаем о том, как нам вместе привлечь свет, возвращающий к источнику.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 мая 2002 года. Урок основан на статье Рабаша, что значит, что каждый, кто приносит жертву в всесожжение мужского пола в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша на странице 1074. Начнем читать, пожалуйста.
1: Что такое святость и чистота в духовной работе? В книге Зоар сказано, и Тора называется святой, как сказано, ибо свят я Творец. И это Тора, которая является высшим святым именем. Поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается, как сказано, «святы будете». Сказано не «святы будьте», а «будете». «Будете», безусловно. Иначе говоря, это обещание, что благодаря Торе вы будете святы. Конец цитаты. И следует понять сказанное, что благодаря Торе вы будете святы. А потом сказано, поэтому тот, кто занимается ею, очищается, а затем освящается. Поэтому следует понять, почему вначале сказано, что благодаря Торе будет святым, а потом сказано, что благодаря Торе будет, у него будет очищение, и только потом Тора принесет ему святость. А также следует понять, в чем заключается гарантия того, что он наверняка придет к святости. То есть, что является фактором и причиной уверенности в том, что его приведут к святости. Известно, что цель творения исходит из его желания насладить свои создания. И согласно этому, творения должны были получить благо и наслаждение. И нет сомнения, что нужно понять, что благо и наслаждение, которое Творец желает дать созданиям, это не то благо и наслаждение, которое подходит животным, а то, что подходит людям. Ибо мы должны верить тому, что говорит великий Ари, что все материальные наслаждения исходят только из того, что упало в результате разбиения килим, которое произошло в мире Никудим, когда оттуда упали святые искры в клипот. Но основные наслаждения находятся в святости, и это называется святыми именами.
0: И для того, чтобы творения смогли получить благо и наслаждение, чтобы не было стыда во время получения наслаждения, поэтому на это было сделано исправление. И исправление — это исправление и скрытие. И для того, чтобы было сделано это на высший свет, то есть для того, чтобы творения смогли получить благое наслаждение, человек должен сделать намерение ради отдачи. И человек должен совершать действия, чтобы у него не было стыда на получение наслаждения. Для этого было сделано исправление, которое называется «получение ради отдачи во время получения наслаждения». Иначе на действия с... На действии находится скрытие. И для этого нужно делать. Мы должны совершать Тору и заповеди. Это называется очищением. Желание получать для себя. То, что называется загрязнением. И это действие Творца, в этом мы подавляемся действию Творца, который только ради отдачи, иначе невозможно получить ничего в келим, чего хорошего в келим, потому что не могут дать ничего в келим, которые только испортят все, и поэтому мы должны очищаться Торой, заповедями, которые подготовят наши келим, чтобы могли получить добро и наслаждение. И для этого нам даны 613 заповедей, которые называются в Зоаре 613 заветами, которые называются 613 заветами, чтобы очистить наше клей.
1: Это как написано в предисловии книги Зоар. Заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами. А также они называются 613 советами этим. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство ахор. А когда удостаиваются услышать голос речения его, 613 заповеди становятся вкладами, пкудин. И это от слова пикадон, вклад. И следует объяснить эти слова так, что для того, чтобы человек смог получить благо и наслаждение, чтобы это было в слиянии, которое представляет собой подобие по форме, и поскольку человек создан с желанием получать для себя, человек должен очистить себя от получения ради себя. И это не в силах человека, поскольку это против природы. Поэтому нужна помощь Творца, чтобы Он дал нам эту силу, которая называется желание отдавать. А как нам получить это желание? Это происходит с помощью Торы. Как сказали наши мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Выходит, что то, что мы исполняем 613 заповедей, должно быть с намерением, чтобы Тора и заповеди принесли нам чистоту, что называется свойством 613 советов. И 613 советов — это советы о двух вещах, как в отношении света, так и в отношении кли, который называется потребностью. То есть невозможно получить что-то, если у тебя нет потребности в этом. Поэтому человек должен изучать Тору, чтобы почувствовать зло, чтобы понять, что желание получать для себя является злом. Иными словами, человек должен просить Творца, чтобы он дал ему потребность в обретении желания отдавать. Ибо то, что человек понимает, что он должен обрести желание отдавать, еще не называется потребностью, потому что человек должен сначала знать, зачем ему нужно желание отдавать. То есть что именно он теряет от того, что у него нет желания отдавать. А если он не видит большого ущерба в том, что у него нет этого желания, нет сомнения, что он не может просить из глубины сердца, чтобы Творец дал ему желание отдавать.
0: И более того, иногда человек не хочет, чтобы Творец дал ему это желание. А как человек может молиться о том, необходимости чего он сомневается, свидетельством того, что это не так уже и необходимо ему, является то, что часто человек вообще не хочет, чтобы дали ему это желание. И сказано, следует, что человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему почувствовать потребность в этом желании. То есть, чтобы стремился к Творцу, чтобы он дал ему это желание, потому что не всегда он понимает, что есть необходимость в этом желании. И этим можно объяснить то, что мы говорим в молитве Мусав на новолетие и день искупления. «Будь с устами народа твоего, дома Израиля, которые стоят перед тобой, чтобы просить, вознести молитву, ответь им на то, что они попросят». То есть, чтобы Творец дал им, посланникам народа. Другими словами, каждый человек сам по себе община, у которой есть посланец общины. То есть сам человек, который идет молиться о себе. Ведь известно, что человек называется «маленький мир». Этому следует прежде всего просить, чтобы Творец послал ему то, что действительно нужно просить. То есть человек должен сначала просить, почувствовать потребность, желание отдавать. А эту потребность может дать ему только Творец. Выходит, что начало работы человека — это осознание зла. То есть человек просит у Творца почувствовать какое-то зло, желание получать. А это знание, что желание получать называется злом, только Творец может дать ему почувствовать. Это называется, что благодаря Торе человек может прийти к осознанию зла, что означает осознать, насколько желание получать является злом. Тогда он может просить потом, чтобы он заменил желание получать и дал ему взамен желание отдавать.
1: Тогда как, если у него нет хисарона, то есть чтобы у него были страдания от того, что человек грязен и погружен в скверное желание получать для себя, тогда человек просит Творца, чтобы он наполнил ему другие потребности, чем те, от которых он испытывает страдания, то есть недостаток, которых он чувствует. И он хочет, чтобы Творец наполнил все, к чему стремится его сердце. И хотя человек не говорит устами Творцу, чтобы он наполнил все его просьбы. Но это, как мы говорили в предыдущей статье, что просьба — это не то, что человек произносит устами, потому что просьба человека к Творцу — это только хисарон, а хисарон ощущается в сердце, а не в устах. Но следует знать, что то, чего просят у Творца, не нужно произносить устами,